0: Юрьевич закончил рассказ про микрозонды, которые отправятся, возможно, ну, мы на это надеемся, к далеким планетам вне Солнечной системы, то есть это экзопланеты, и разведают там, так сказать, обстановку. Но вот у меня сейчас вопрос немножко про более такое понятное нам будущее. Вот добраться на Марс, это нам действительно необходимо? Это будущее действительно или просто фантазия?
1: Это, конечно, будущее, и тут две точки зрения есть. Первое, она принадлежит в основном ученым, которые надеются на Марсе найти внеземные формы жизни. Первая точка зрения уже реализуется. Давайте исследовать Марс автоматическими станциями. И, собственно говоря, уже несколько десятилетий мы этим занимаемся. Мы надеемся, что ни один из этих роботов, посланных на Марс, не принес туда земные формы жизни. Мы стерилизуем, мы стараемся, чтобы они были абсолютно безжизненные и не заразили Марс нашими формами жизни. Это очень важно, потому что на Марсе условия, конечно, они более суровые, чем на Земле, но все-таки пригодные для размножения некоторых наших микроорганизмов. И не дай бог, мы заразим Марс своими формами, и тогда вот начнут конкурировать там марсианские и земные, и мы уже с трудом разберемся, где чьи. Полет человека, конечно, принесет на Марс нашу биологию, наши биологические организмы. Это невозможно человека вот в капсулу совершенно непроницаемую заключить. Поэтому ученые стараются не стимулировать полеты человека на Марс, откладывать их как на можно более далекое время. Но есть публика, есть политика, есть идеологические задачи. И тут, конечно, на первый план выходит полет первого человека, флаг, страна. В общем, мы помним, как это было с лунной гонкой, как мы стремились, мы, американцы, первыми ступить на Луну. Точно так же происходит сейчас гонка за первенство на Марсе. Пока Россия тут на третьем месте. Наша космонавтика сильно затормозилась, и у нас нет средств для запуска человека на Марс. Их нет ни у кого пока. Но в ближайшие годы они, конечно, появятся. В первую очередь у американской космонавтики. Все-таки она очень равномерно и активно развивается уже несколько десятилетий. Китайская космонавтика только начала стремительное развитие, но, надо сказать, темп набирает очень активно. И они уже видят себя как соперники американской космонавтики. По крайней мере, китайцы в ближайшие годы собираются на Луну отправить человека. И я уверен, что им это удастся. У них несколько удачных лунных проектов пока с луноходами, но недалек час, когда и человек китайский ступит на Луну. И вот тогда начнется уже реальная гонка за первенство на Марсе. Сейчас к Марсу держит путь американский новый марсоход, где есть биологические лаборатории. Через год-полтора туда полетит российско-европейский марсоход, проект «Экзомарс», и там тоже будут биологические лаборатории. Вот на них мы смотрим с надеждой и надеемся, что они обнаружат на Марсе оригинальные внеземные формы жизни.
0: А подходящий корабль, потому что все-таки лететь долго, и радиация, с которой проблема пока не решена, потому что либо очень тяжелый корабль, что невозможно, либо какие-то новые материалы. Но мы-то, слушатели, хотим знать, можно ли создать такой корабль, чтобы внутри все было как на Земле, вот в каком-нибудь, знаете, огромном и дорогом жилищном комплексе, из которого даже можно не выходить. Вот смотрели, если фильм «Пассажиры», знаете, чтобы и рестораны, и бассейны, вот такое возможно?
1: Думаю, что нет. Вообще космонавтика – это, конечно, полное отсутствие комфорта. И глядя на улыбающиеся лица космонавтов, работающих на Международной космической станции, не забывайте, что им очень тяжело, что комфорт там минимальный, а проблем выше крыши. Нет, конечно, о комфорте пока никто не думает, а вот о защите от радиации, конечно, думают, потому что привезти на Марс больного человека – это, конечно, не дело, надо все-таки сохранить ему здоровье. Вариантов тут не так много. Либо корабль должен быть очень большим и грузоподъемным, и тогда мы обеспечим достаточно надежную радиацию, толстые стенки, обложенные пакетами с едой, с водой. Это тоже неплохая защита от радиации и так далее. Либо быстро лететь. Про быстро лететь мы уже поговорили. Пока такой возможности нет, но технология к ним подбирается. Это ядерные двигатели. А вот большой корабль, о нем мечтает Илон Маск. И он уже экспериментирует с созданием очень грузоподъемной ракеты, которая сразу сможет полететь, взяв на борт около 100 пассажиров. Корабль будет большой, ракета будет мощная. И самая, пожалуй, интересная особенность этой ракеты, она будет не просто многоразовой, а это будет шаттл. Корабль, который регулярные рейсы между Марсом и Землей будет совершать, заправляясь топливом и здесь, у Земли, на околоземной орбите, и там, на Марсе, сев на поверхность Марса, заправившись и взлетев, отправившись к Земле. Это резко сократит затраты на эксплуатацию такого корабля, значит, билет на этот рейс станет вполне дешевым и доступным для многих. Ну, не для всех, конечно, билет по-прежнему останется дорогой, но все-таки это не сотни миллионов долларов, как сегодня, за космический полет, а, ну, может быть, там порядка миллиона-двух миллионов долларов, что для многих людей или организаций вполне под силу.
0: Корпоративы такие на космическом корабле, если организации, да? Владимир Георгиевич, я хотела еще про Луну узнать, потому что вы про китайцев уже сказали, а про китайцев очень интересно. Они посадили, ну, они, можно сказать, открыли темную сторону Луны, или нельзя так сказать, открыли?
1: Приоткрыли. Ну, реально можно. Они первые посадили на обратной стороне. Только не надо называть ее темной. Если вы имеете в виду, что там постоянная ночь, так это не так. На всех точках лунной поверхности 2 недели день, 2 недели ночь. И обратная сторона ничем не отличается от той, что повернута постоянно к Земле. Ее называют темной на английском языке Dark Side of the Moon, имея в виду в слове Dark смысл не темная, черная, ночная, а неизведанная, неизученная, непонятная. Но с 1959 года, когда советский аппарат впервые сфотографировал обратную сторону Луны, ничего особенно загадочного в ней нет. Так что она просто обратная. Мы ее не видим с Земли, но она, в принципе, ничем не отличается от видимой. Китайцы впервые посадили туда около 2 лет назад свой луноход и стационарную станцию, и очень неплохо работают там. Но это, конечно, капля в море. Нельзя сказать, что мы изучили все обратное полушарие Луны. Мы лишь прикоснулись к одной ее точке. Обратная сторона привлекает ученых намного больше, чем видимое. Знаете, по какой
0: Почему?
1: Причине?
0: Почему? Конечно, интересно.
1: А потому что видимое все время смотрит на Землю. А с Земли идет поток очень сильных радиосигналов, оптических вспышек. Земля крайне неприятная для ученых, крайне неприятный для ученых источник помех, мешающий изучать Вселенную. А спрятавшись на обратной стороне Луны, мы отгородимся от Земли, от ее радиопомех, от ее световых импульсов, и сможем спокойно изучать Вселенную. Поэтому о ней мечтают прежде всего астрономы.
0: То есть там можно лабораторию какую-нибудь...
1: Просто необходимо.
0: Ну, вот здорово. Вот мне до сих пор непонятно, зачем Марс. Ну, я понимаю, ради флага это и понятно. А потом героическая волна спадет, и дальше пока мне не ясно. А вот Луна, понятно, как минимум, пожалуйста, изучение космоса в спокойной обстановке. А что-то еще там нам нужно? Ну, какие-то технические возможности? Гелий?
1: Да.
0: Гелий,
1: конечно.
0: Стесняюсь спросить.
1: Нет. Вы знаете, про гелий это, конечно, больше похоже на сказку, чем на реальность, потому что гелий-3, легкий изотоп гелия, о котором когда-то мечтали создатели термоядерных электростанций, он на самом деле трудно применим в работе термоядерных электростанций. Мы не можем еще из водорода-то добыть термоядерную энергию достаточно дешево, только в виде водородных бомб. А с гелием придется еще более сложные проблемы решать технологические. Другое дело, что на Луне можно создать запасные хранилища важнейших информационных ресурсов, которые на Земле, собственно, и представляют нашу цивилизацию. Смотрите, десятки тысяч лет люди культивировали полезные злаки. То, что сегодня зеленая революция создала, те генетические фонды зеленых растений, которыми мы пользуемся, на Земле уже почти нет голода, потому что мы накопили прекрасный зерновой фонд, семенной фонд для агропромышленности. Представьте себе какие-нибудь заразные болезни, которые повредят этот фонд, или катастрофы экологические, или изменение климата на Земле, и мы потеряем все накопленное богатство. Поэтому уже сегодня на Земле, на новой Земле, нет, на Шпицбергене, создают такие хранилища для самых полезных злаков. Информационный фонд, интернет, все, что созданное человеческим интеллектом, сегодня накопили в интернете. Все лучшие книги, фильмы, музыка. Конечно, это надо записать и отправить на Луну на всякий случай, как на запасную шлюпку, как на запасную планету, которая гарантирует нам сохранность этого интеллектуального фонда так человечества.
0: Космическая кладовка у нас получается для землян. Друзья мои, благодарим от всей души астронома, доцент физического факультета МГУ, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Георгиевич Сурдин сегодня был в передаче данных.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
3: А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

занимаясь темой популяризации науки, я, естественно, интересуюсь и различными смежными вопросами, в том числе вопрос научного поиска, как происходит познание, так сказать, как происходит научный процесс. Вот, а процесс научного познания, он в принципе имеет некую...

Прежде всего, источниками исходят. Видимо, на самом деле человек стал, предки человека стали предвыходящими в дождевых лесах, где постоянно шел дождь. И дождь – это главный фактор перехода к бипедализму. И мы даже предложили флювиопитек. Дождевая обезьяна – это человек дождя. Вот. Мы, конечно, мы это опишем и обнародуем, вот. Но когда мы эту гипотезу обнародуем, то, конечно, нам придется дальше сравнивать ее с теми гипотезами, которые существовали до сих пор, и показать, почему она лучше описывает вот этот весь процесс, чем другие наработанные человечеством, опять же, там, за 100 с лишним лет. Не совершает ли автор логический скачок? Ну, вот одна из гипотез про вымирание неандертальцев, которую мне прислали некоторое время назад. Я сейчас не утрируя перескажу, а вы следите за руками. Значит, неандертальцы жили на севере. На севере длинные ночи. Неандертальцы много занимались сексом, ночи длинные, и вымерли от венерических болезней. Ну вот, на досуге посчитайте, сколько было логических скачков в этом небольшом тезисе. Не выбирает ли автор из множества возможных оценок подходящую? То есть нет ли подгонки под результат? Например, в палеоантропологии есть много лазеек, то есть многие находки палеоантропологические, особенно если они сделаны давно, особенно если условия залегания не очень ясны, то есть динамитом взорвали этого самого Таунга, он улетел, потом его положили в ящик и отвезли Дарту, и там дальше определяет возраст. То есть для некоторых находок существует широкий диапазон датировок. То есть, например, из камфы, череп знаменитый родезийского человека, там разное время, разными методами, возраст был от 30 тысяч лет до там, миллиона и больше. Понятно, что обычно чем более свежая датировка, тем она надежнее, потому что методы совершенствуются. Но если очень хочется, можно из этого списка выбирать какую угодно и, жонглируя датировками, выстраивать эти находки в любые цепочки по своему усмотрению. Вот что называется подгонкой под результат. Не изобретает ли автор велосипед, вообще говоря? А насколько ново то, что он предлагает? Недавно, опять же, была статья, опять же, о причинах вымирания неандертальцев в журнале PLOS ONE. Там авторы, в общем, приходят к тем же выводам и описывают те же идеи, которые до них высказывали, в том числе российские антропологи. Ну, конечно, без ссылок на российских антропологов. Но они просто не читали. Но это, в общем, неприлично. Уже никакого железного занавеса давно нет. Ну и дальше уже некоторые тезисы для, что ли, улучшения формы, может быть, вот эта подача материала. А не нужно ли для наглядности снабдить текст иллюстрацией, схемой, диаграммой, табличкой? То есть вот я, например, сейчас произнесу некий текст, Станислав меня поправит, если я что-то плохо скажу. То есть венечный отросток восходящей ветви нижней челюсти ниже мочелкового отростка. При этом у основания он узкий, заострен, устремлен вверх, направо вверх. Значит, нижнечелюстная вырезка широкая, а самая глубокая ее точка смещена вперед. А теперь давайте посмотрим. Венечный отросток ниже мочелкового. Основание узкое, заострен. Нижнечелюстная вырезка широкая, самая глубокая точка смещена вперед. Но с картинкой, наверное, лучше все-таки. Вот поэтому вот часто для наглядности полезно вот добавить какой-то вот такой элемент. И еще один такой вопрос. А в каких смежных областях возникают похожие проблемы? Может быть, проблема уже решена в другой области, а мы и не знаем. Я уже говорил про суды присяжных. Так вот, еще раз, правила научной дискуссии, так сказать, не формализованы. А, например, в суде, там просто вопросы, которые решают в суде, они настолько серьезны, что там давно все доведено до некого инструмента. Не факт, что он работает хорошо, он иногда дает сбой, но там есть некая процедура, может быть, из нее стоит нам извлечь какие-то полезные вещи. То есть вот похожие проблемы уже решены в некой другой области. Давайте попробуем оттуда извлечь для себя некую пользу. Ну и переходя к выводам из моего, надеюсь, не очень длинного выступления. То есть, во-первых, как я уже сказал, дискуссия – это вообще такой хороший инструмент научного поиска. Человечество неоднократно старалось выработать

0: Какие-то процедуры для ведения дискуссий. Известный мозговой штурм Алекса Осборна, синектика Гордона, метод Дельфи и так далее. То есть это вот в течение 20 века были выработаны какие-то процедуры. Но что касается научной дискуссии, до сих пор некого инструмента из нее формализовано, не сделано. Наверное, стоит это сделать. Как я уже говорил, что фразу «в споре рождается истина» приписывают Сократу. На самом деле мы можем увидеть, что с помощью научной дискуссии решается широкий спектр задач, не только поиск истины, но, например, выявление ошибок, поиск новых каких-то фактов, сравнение идей, оптимизация идей. И я сделаю такой прогноз, что должна появиться некая социальная сеть такая для ученых, где они будут не общаться, а где будут такие вот междисциплинарные обсуждения каких-то сложных научных проблем. Ну и рекомендую от моих коллег портала Weekend.ru. Там есть порядка 50 материалов по групповому принятию решений, которые полезно почитать. Я благодарю Игоря Викентьева за ряд очень ценных замечаний для подготовки моего доклада. И кроме того, приглашаю вас почитать раздел «Критика» на портале Anthropogenes.ru, который мы будем продолжать вести. И, собственно, готов отвечать на вопрос коллег. Да, пожалуйста.
1: Люди сейчас вот эти споры решаются, каким аргументом, поливанием сока или бить по морде.
2: Вот это что? Спасибо за ценное дополнение.
0: Это издревле, это опять же вековые традиции. Станислав, может, тоже на эту тему скажет, с точки зрения антропологии. Вот есть ли находки такие? Так, пожалуйста, еще вопросы. Да, Михаил.
3: По поводу вот этих контрольных вопросов, задаваемых оппоненту во время научной дискуссии,
0: да.
3: А уместно ли их задавать во время популярной дискуссии? То есть, ну, тоже теледискуссии?
0: Я думаю, безусловно, уместно, но весь вопрос в том, что, а как поймут ли зрители вообще то, что он отметил? То
3: есть... Ну, в какой-то популярной форме, возможно, обыграть это. Может быть, это тема как раз для следующего выступления. Как это все перевести на такой более популярный язык, научно-популярный.
0: Ну, весь вопрос в том, что у нас существуют, например, телепередачи, которые как бы в формате научной дискуссии, но поскольку не учитываются те вещи, о которых говорил, эти передачи, в общем, не собирают такой аудитории, которую собирают тоже, например, шоу Малахова. Мне кажется, что есть чему поучиться у западных научно-популярных каналов, которые умудряются эти вещи действительно совмещать. То есть да, безусловно, эти вопросы могут быть в формате телеинтервью, вот, но, наверное, это требует еще некой разработки. Да. То есть, может быть, в следующий раз я доложу на эту тему что-нибудь. Пожалуйста, еще вопрос. Да.
4: Вопрос такой, как, по вашему мнению, именно в научных дискуссиях, насколько уместен и полезен юмор, именно как такое специфическое средство критики, а с другой стороны, может быть, и донесение чисто научных идей?
0: Юмор юмору рознь. Я бы так сказал. То есть, например, кривляние, есть ерничание, есть тонкая ирония, которая будет приятна аудитории. То есть юмор, он скорее... юмор тоже может решать, скажем так, разные задачи. То есть, например, разрядить чересчур напряженную атмосферу. Наоборот, даже склонить на свою сторону какого-то оппонента. То есть, может быть, он посмеется с вами, и будет проще вести с ним в дальнейшем диалог. То есть юмор юмору рознь. Есть просто хамство. Да? Есть и там юмор ниже полюса. Есть навешивание ярлыков, вот, что мы часто видим в тех же самых телепередачах. То есть юмор хорош в плане, опять же, делать... вот у меня, например, в выступлении были какие-то иронические примеры. Но часто вот когда люди смеются, они что-то при этом усваивают. То есть в плане популяризации, в плане донесения наглядности каких-то тезисов, да, в плане того, чтобы чуть-чуть расслабить аудиторию, Потому что когда идет все очень серьезно, серьезно, серьезно, даже подготовленная аудитория там, минут через 20 начинает засыпать. Потому что не выдерживает мозг. Нужна какая-то встряска. В этот момент можно вставить там шутку, а дальше опять идти там какое-то серьезное изложение давать. То есть, безусловно, юмор нужен, но он не является, наверное, инструментом для научных каких-то решений. А вот для подачи своих мыслей, да, безусловно. Вот, то есть тут могут быть разные задачи, которые решаются с помощью юмора. Тоже интересная тема, да.
5: Привет, без микрофона.
0: Да.
5: В общем, буквально месяц назад, наверное, может быть полтора, была радиопередача. Я не помню, на каком радио, там обсуждались как страшные генномодифицированные лососи, там приплывут всех селят.
0: Вот. Да, да, да.
5: Я туда пригласили в студию Ермакову. А да, позвонили
0: Марков звонил по телефону.
5: Марку позвонили по телефону.
0: Да.
5: Соответственно, превратился в балаган с хамством со стороны Ермакова. Ну, в общем, отвратительно было слушать. И, то есть, понимая, что, вообще говоря, редакторы подобных людей, как Ермакова, приглашают вполне осознанно, вопрос такой вот, по вашему мнению, есть ли смысл настоящим ученым, типа Маркова, зная состав приглашенных, соглашаться и приходить?
0: Смысл, по-моему, есть. Нет, понимаете, в чем дело? Еще раз хочу повторить, что авторы радиопередач, авторы телепередач часто не ставят себе задачи, так сказать, узнать истину. То есть для них важно, чтобы слушали, чтобы смотрели. Вот слушают и хорошо. То есть если при этом кто-то из участников дискуссии несет чушь, если при этом кто-то из участников дискуссии пострадает, ну и ладно. Вот главное, что у передачи будет некий рейтинг. Вот при этом, то есть, на мой взгляд, идти на такие дебаты, тем не менее, нужно, потому что эти передачи, хотя, опять же, такая задача часто не ставится, они формируют общественное мнение. И формируют они в отсутствие нормальных специалистов, вот они, общественное мнение формируется психами, фриками, типа вот этой дамы, и в том числе на уровне уже там, государства. Вот. Но если организовывать дискуссию, то Марков изначально был поставлен в неравные условия. То есть участвовать в дискуссии по телефону, у него сразу гораздо меньше степеней свободы. Его можно просто заткнуть. То есть это, если бы я делал такое шоу нормальное, то должен быть, опять же, жесткий модератор, жесткий регламент и четкие правила. И участники, например, перед началом дискуссии, они просто ознакомливаются с этими правилами, и они гарантируют, что будут их исполнять, что не будет обсуждения личности оппонента. Например, у каждого из них равное время на выступление. Вот, что они могут задать друг другу равное количество вопросов. Вот, что обязательно, вот есть список тем, которые должны затрагивать. Есть список запрещенных приемов, например. Мне не знакомо телевизионное шоу, где такое организовано. Это требует очень серьезной такой подготовки, такой передачи. Это было бы интересно. Вот, идти нужно. И податься с ними нужно, но нужно готовиться к этому. Нужно быть готовым к тому, что оппонент с вами будет разговаривать, вот эта дама, она будет разговаривать не по законам науки, не по этим правилам будет играть, которые были в правой колонке, а по тем, которые были в левой. Вот надо готовиться, надо к этому просто быть готовым. Да. Пожалуйста, еще вопрос. Да.
6: Александр, скажите, пожалуйста, вот если мы обратим внимание на тему корректного и авторского термина, а вот есть же научная проблематика, некоторые термины, например, казалось бы, каждый знает, что такое вид, но при этом очень часто бывают частные случаи, например, полиопатологии.
0: Но тем не менее, мы вообще, если мы немножко в теме, мы поймем, использует ли автор другое значение термина, или он просто вместо вид сказал род. Так, род Homo sapiens, он сказал. Ну, извините, вот, как меня не называли, это не род.
6: А вот в рамках научной дискуссии, как вот бывают маленькие разночтения, которые копятся,
0: Ну, еще раз, как правило, на уровне здравого смысла это понятно. То есть вот та разница, о которой вы говорите, мы ее понимаем, но и в процессе диалога, опять же, первое от второго отличить можно. То есть использует ли автор другие критерии там, вида, или он просто не понимает, в чем разница между видом, родом, отрядом, семейством и прочим. Вот. То есть тут в данном случае умничать не нужно. То есть, на мой взгляд, достаточно очевидная вещь. Вот.
6: Я бы я просто хотел сказать, что вот, допустим, так, у Ярослава Владимировича, у него там критерии лидера вот, в его области будут одни, а за область работают.
0: Да, да, ну и что дальше?
6: Если вдруг ну, как, будет такая междисциплинарная дискуссия, порой...
0: Они разберутся.
6: Я
0: разберусь. Но через с помощью, если этот вопрос сработает, их 30. Можно задать второй, третий. И все будет понятно. Да? Ну, наверное, последний вопрос, если есть. Конечно. Есть ли вопросы? Еще. Коллеги. Тогда. А, вот, последний.
7: Может, так поинтересуюсь, вот среди тех, кто, ну, есть записи с кем на антропогенезиру, там Мария, по-моему, зовут ученый, не могу вспомнить фамилию сейчас, ее там поставили с каким-то фильмом, где нет, были там пяти... Да, да, да. Вот интересно было узнать, там вроде как в суду дело шло, ну, чем закончилось вообще в процессе?
0: До суда дело не дошло, просто на канале «Культура» заявили, что они ее комментарии из фильма уберут. Вот уже хорошо. Да, нет, публично они не извинились. Они говорят, все нормально, вот есть разные мнения. Мы рады, что наш фильм вызывает споры. Это значит, что фильм удался. Вот, то, что они оскорбили женщину там, и так далее, это значит, не вызвали споры. Ну, это, ну что, это канал «Культура», к сожалению. Дорогие друзья, да, ну хорошо.
8: Допустим, на какую-нибудь зарядом скандальную тему, там, прав ли был Дарвин какой-то, ну, ученый в ток-шоу, стоит или уже все это?
0: Ну, ученый, если он не боится, то в плане потренироваться, например, стоит. Вот я бы пошел, например, при этом я заранее должен представлять, на что я иду. И чего там делать не нужно. Ну, еще раз, это личное решение человека, значит, если он понимает, что его будут там оскорблять, там, кидаться в него, там, поливать соком, и потом где-то еще вырежут, поставят там его какой-то просто пудный лоб, ему покажут, да, и там дергающийся глаз, вот, то, наверное, идти не стоит. Но еще раз, в плане тренировки, например, то есть это, если у человека крепкая нервная система, если он готовится к публичной деятельности, то, знаете, вот как, когда готовят политиков, к публичным выступлениям, их на подобные мероприятия таскают для закалки. То есть их человек там раз пять сходит и выживет. Потом ему уже ничего не страшно. Ну, рок-концерт тоже хороший в этом плане. То есть выйти на сцену, тебя кинут бутылкой. Вот. Ну, зато потом остальное все. Просто ерунда. У меня такой опыт есть. Я знаю, что там. Да. Дорогие друзья, значит, давайте тогда я вручу вам приз за хороший вопрос. Так, еще у меня плакатов, правда, нет, есть вот такой замечательный. Это, наверное, вам. Спасибо. И на этом наша конференционная часть сегодня подходит к концу. У нас ведь есть еще немножко времени, чтобы коллеги могли еще по выставке побродить.
9: У вас час времени. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо, дорогие друзья.
9: Испытание сидеть в наших залах. Но спасибо вам огромное, что вы пришли. И да, у вас час времени, чтобы посмотреть еще музей и посмотреть выставку. И посмотреть книги.
0: Спасибо. Листочки, знаете, я пустил два листочка с вашими электронными адресами. Они где-то там бродят? Они уже вернулись. А нет, эти листочки остаются у вас. И мы подготовим публикацию, мы выложим видео со всего, что тут было. Чего еще мы выложим? Все, мы выложим презентацию. Вот, в четверг у нас будет аналогичное мероприятие в Петербурге. Спасибо, друзья. До встречи.

0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова. В эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
1: В Роспотребнадзоре не увидели предпосылок для введения масочного режима в России. В ведомстве отметили, что также нет необходимости в жестких ограничительных мерах в связи с распространением коронавируса. Как считают эксперты, у россиян сформировался поствакцинальный иммунитет, поэтому заболевание будет протекать совершенно иначе. Также в Роспотребнадзоре отметили, что случаев заражения новым вариантом COVID-19 Пирола в России не зафиксировано. Тем временем в России приостановлена вакцинация детей с 12 до 18 лет против коронавируса. Это связано с запуском Минздравом третьей фазы клинических испытаний обновленного препарата от COVID-19 с актуальным штаммовым составом. Об этом сообщил замдиректора по работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он отметил, что клинические исследования обновленной вакцины будут проходить минимум 2 месяца среди людей от 18 до 60 лет.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В этом месяце, 29 сентября, отмечается Всемирный день сердца. Сердечно-сосудистые заболевания – основная причина смертности во всем мире, в России в том числе. Вот мне попалась статистика, что ежегодно в нашей стране от сердечно-сосудистых заболеваний умирает 1 миллион человек. И при этом 40% всех случаев смертности приходится на людей трудоспособного возраста. С чем это связано? Можно ли изменить ситуацию? Как беречь свое сердце и у кого больше рисков, связанных с сердечно сосудистыми заболеваниями, будем говорить с врачом-кардиологом, заведующим Центром кардиологии и терапии научно-клинического центра номер 3 Российского научного центра хирургии имени Петровского Константином Павловичем Ивановым. Как минимум 75% случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в мире происходит в странах с низким и средним уровнем дохода. Но вот, например, в более развитых странах Японии, США, Евросоюзе смертность по статистике стала снижаться. Почему? Может быть, дело в больше осведомленности населения или в больших медицинских возможностях?
2: Я хочу сказать то, что у нас тенденция к улучшению статистики тоже есть. И продолжает это уже на протяжении последних 20-25 лет. И принципиальный важный момент заключается в том, как мы относимся к понятию диспансеризации, если хотите, модное слово чекап. У нас люди по целому ряду причин себя не очень любят. Мы любим поесть, мы любим погулять, и гулять мы умеем, а вот вовремя ходить на диспансеризацию мы не очень любим. Ну и второй момент, конечно, о котором стоит поговорить, прежде всего, это образ жизни. Я из раза в раз, как не только кардиолог, но как и диетолог, говорю о пандемии 21 века, об метаболическом синдроме. А если по-простому, то, ребята, ожирение впереди планеты всей, которая влечет за собой артериальную гипертензию, которая на первом месте никуда не уходит. Проблема в том, что повышение артериального давления теперь у нас и у молодых людей. Ну и, соответственно, дальше все те пресловутые нарушения, о которых мы, по большому счету, вместе с вами говорим практически ежедневно. Это и нарушение углеводного обмена, нарушение, разумеется, липидного обмена. И все это за собой влечет катастрофическую картину в отношении сердечно-сосудистых заболеваний.
1: Ну, то есть мы с вами можем сказать, что основные способы и виды профилактики сердечно-сосудистых заболеваний – это здоровый образ жизни, физическая нагрузка, правильное питание.
2: Пропаганда здорового образа жизни – это наше все, и это действительно правда. Вот просто поверьте, отказ от курения, ну, вы знаете, об этом можно говорить долго, но это же просто очевидно. А вот в отношении алкоголя вот все последние исследования и в отношении кардиологии, и неврологии, и эндокринологии показали, что алкоголь даже в небольших количествах ничем хорошим не сулит. Поэтому от алкоголя мы отказываемся. И уж тем более те люди, которые начинают заниматься спортом.
1: Константин Павлович, а вот раз уже заговорили о напитках, все-таки кофе вредно для сердца и для сосудов или нет?
2: А я вам не только про сердце и сосуды расскажу. Вот на самом деле одним исследованием уже 8 лет, другим исследованием по 4 года. Если мы говорим про настоящий кофе, до 3-4 кружек кофе – это даже хорошо. Даже с точки зрения не только сердечно-сосудистого риска, но и онкологии. онкологии. А вот в отношении чая все немножко сложнее, потому что содержание вот этих психоактивных веществ, таких как кофеин, теобрамин и же с ними, там значительно больше. И гипертоникам, например, чай мы ни в коем случае не рекомендуем.
1: Константин Павлович, а помолодели ли за последние годы сердечно-сосудистые заболевания?
2: К сожалению, это действительно так, они помолодели. Уже ранее с вами говорили об артериальной гипертензии, то есть повышении артериального давления, в том числе и у молодых людей, и у детей. Вот это очень важный момент. Сахарный диабет и артериальная гипертензия у детей. Да, безусловно, ишемическая болезнь сердца, в том числе, что меня пугает у женщин до наступления менопаузы. Это вообще казуистика была до настоящего времени. Но, опять же говорю, если мы возвращаемся к вовремя использованию диспансеризации, можно помочь очень многим. И, конечно, неплохо было бы, если было бы размеренное питание. Неплохо было бы, если бы мы, например, перед работой или перед школой просыпались бы за час, делали бы зарядку 15 минут, контрастный душ в течение 1 минуты, потом полноценный завтрак, и уже организм, самое интересное, что просыпается. А вот, например, второй завтрак, который существует в школе, в некоторых школах, это очень такой спорный момент, потому что зачастую и там хорошо покормили с утра, и в школе дали. А ведь когда ты опять обогащаешься углеводами, с одной стороны, кажется, что у тебя очень хорошо будет работать головной мозг, но обратите внимание, что через 20-30 минут дети засыпают на уроках. Поэтому это тоже такая не самая правильная история. И, наверное, еще один тренд. Постоянно набиться едой, а не получить удовольствие. Наверное, это тоже надо как-то переоценить, переосознать, поменять свой сценарий жизни. Наверное, знаете, иногда важно оглянуться на те вещи, которые уже были. Что-то в истории было плохо, а что-то в истории было хорошо. И на самом деле те привычки питания, в том числе и те привычки питья, они очень даже неплохи. Те основные диеты, в том числе и средиземноморская диета, и диета, которая называется DASH, это диета, направленная на снижение артериального давления. Это, в общем-то, очень простые правила, где клетчатка, где овощи, где определенное количество фруктов, рыба, в меньшей степени, естественно, мясо, потому что есть целый ряд ограничений, но это, в общем-то, не значит, что ни в коем случае от этого надо отказываться.
1: Мы с вами как раз поговорили про еду и про питание, хотела поподробнее на этом остановиться. Есть ли какие-то продукты, которые особенно полезны для сердца и для сосудов?
2: Многие ягоды, они содержат громадное количество витаминов, громаднейшее количество витаминов. Это кладезь наш. В том числе, опять же, все, что касается, например, то, чего многие не едят. Петрушка, укроп, кинза. А вот дальше самое любопытное. И это капуста. Квашеная капуста. Она бесконечно полезная и с точки зрения диетологии, и с точки зрения сердца, и с точки зрения печени. Конечно, обязательно количество овощей. При том, что овощи надо по-хорошему потреблять и утром, и днем, и вечером. Избавиться максимально от сахара. Максимально стараться избавляться от сахара. Еще один момент. Конечно, это питьевой режим, вне всякого сомнения, который необходимо соблюдать, и он разный. Если у вас, слава богу, нет еще выраженных сердечно-сосудистых заболеваний, это одно. А вот если есть хроническая сердечная недостаточность, тут надо консультироваться с врачом, потому что, наоборот, надо снижать питьевой режим со всеми вытекающими последствиями. И соль. 3-5 грамм соли – это максимально допустимое значение. Что можно сделать вот так вот после моего разговора? Да просто перестать досаливать. И вы на самом деле поймете, что еда бывает вкусная без соли. Не то, что без соли совсем, она тоже нужна. Полностью натрий исключать нельзя. Гипонатриемия – это очень опасный момент, который может вызывать отек головного мозга. Обязательно, конечно, в рацион включайте рыбу. Но и, конечно, не переедайте, друзья. Лучше 5 раз в день, но маленькой тарелочкой, нежели чем наедаться.
1: Константин Павлович, вы много уделили внимания чекапу и диспансеризации. Как часто надо ходить на прием к кардиологу, если тебя, например, ничего не беспокоит? Что должно, наоборот, насторожить?
2: Ну, смотрите, вообще, это достаточно серьезный и важный аспект, который мы разбираем, в том числе вместе с международным сообществом кардиологов. У нас нет как бы сформулированной огромной вот такой программы, о которой стоит, может быть, поговорить, когда вот прям точно надо, чтобы было прописано в наших российских рекомендациях. Но 40 лет совершенно точно надо начинать.

0: их на кардиографию.
1: Беседование.
2: Которые увеличивают риски этих самых заболеваний, которые, ну, как и логично предположить, также ассоциированы с избытком массы тела. Да? В первую очередь это уровень давления и уровень холестерина. Вот, соответственно, и вот при контроле как высокого давления, так и повышенного уровня холестерина, смертность при диабете, как бы в большом количестве исследований четко было показано, что значительно уменьшается. Поэтому, ну, нельзя сказать, что прям, как бы, конечно, при втором типе диабета не нужно контролировать уровень глюкозы, конечно, нужно, но просто, ну, если не больше, но не менее важным является контроль и других факторов риска. В первую очередь, это уровень давления и уровень холестерина. Но, опять-таки, да, знаете, по опыту, что, ну, по крайней мере, на амбулаторном приеме вот препараты от давления и от холестерина я назначаю чаще при втором типе, чем инсулин, например. Вот. Ну и, в принципе, ну, я к тому, что это все уже давно стало рутиной для врачей-эндокринологов современных, ну и как бы и это все находится свое отражение на исходах, по крайней мере, в цивилизованных странах. То есть, что если посмотреть, например, на тренд, от чего умирают пациенты с диабетом второго типа, вот на свежие данные, например, из Великобритании, то там, в принципе, вот тренд идет на уменьшение смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, и на фоне этого увеличивается, да, как бы смертность от онкологии, поскольку у каждого будет онкология, если он до нее доживет, и вот мы даем шанс, да, нашим пациентам с сахарным диабетом второго типа до нее дожить. Соответственно, это вот плюс-минус как бы вся информационная часть, поэтому давайте еще разок пройдемся по мифам, да, как бы первое, что если есть много сахара, то будет ли диабет, при первом типе нет, это не так, при втором типе, ну, формально да, но как бы, ну, не сахаром единым диабет, можно наесть и всеми другими макронутриентами. Вот. В отношении того, передается ли он по наследству, в целом да, ну, как бы есть вот тенденция к наследованию, но как бы именно ее значимость, она как бы весьма условна, поскольку при первом типе диабет, ну, все равно, грубо говоря, либо возникнет, либо нет, а при втором типе, да, мы это передаем, но как бы по сути все, что пациент может, зная это, сделать, это как бы контролировать, ну, вот, свой образ жизни и свою массу тела, ее нужно контролировать вне зависимости от того, есть у вас, ну, наследственность по диабету или нет. А в отношении того, что инсулинотерапия навсегда при первом типе, к сожалению, да, при втором типе во многих случаях нет. Есть отдельные ситуации, например, что там у пациентов, у которых не работают почки или очень тяжелая там сопутствующая ситуация, там мы, конечно, как бы у нас не так много вариантов, но у подавляющего большинства пациентов у нас варианты есть, и их, к счастью, становится все больше. А диабет второго типа навсегда нет, то есть это принципиальный момент, да, что у него возможно достижение ремиссии у подавляющего числа пациентов, и на самом деле очень мало пациентов как бы слышат это от врачей и, соответственно, как бы, да, не получают должной мотивации на изменение своего образа жизни. Ну и что главное в лечении сахарного диабета – это только контроль уровня глюкозы. Ну, у пациентов с первым типом, поскольку, собственно, у них нет инсулина, и главная проблема, которая у них возникает, это повышенный уровень глюкозы, скорее, да, хотя и у них, да, поскольку они все-таки живут уже не как там 100 лет назад, а гораздо дольше, со временем как бы тоже возникает потребность в контроле других факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, в первую очередь артериального давления, да, повышенного, и повышенного уровня холестерина. И это же четко применимо к пациентам с диабетом второго типа, при которых, ну, скорее все-таки, ну, то есть если не большую, то такую же значимость играют вот другие факторы риска, то есть еще раз, повышенный уровень давления, да, и холестерина. Вот. Ну и, соответственно, есть, конечно, еще огромное количество других мифов, о которых мы не рассказали, но, может, еще сегодня поговорим, но мой ответ на большинство из них, да, уж не сочтите за фэтшейминг, да, что есть меньше, все равно придется. На этом моя информационная часть, да, завершается.
1: Переходим, да, а мы сейчас посмотрим результаты голосования, как проголосовали наши зрители, ну и, как видим, большинство сочло, что ничего не поменяется. То есть
2: зря читал лекцию. И так уже все знают.
1: Ну, наверное, все-таки у вас было еще кое-что содержательного. Вот, но я боюсь, что сейчас... Да, и классные мемчики. Классные мемчики. Но сейчас они вам не помогут, потому что...
3: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: Ольга Деревянко. Кандидат медицинских наук, главный эндокринолог сети клиников имена, заведующий отделением эндокринологии и метаболических нарушений. У вас 10 минут. Прошу.
4: Спасибо. Александр Иванович, очень много упрощений, конечно, было. Вы сделали дисклеймер, но есть вещи, которые мою эндокринологическую душу задели до невозможности. Давайте к этому вернемся. В первую очередь, мы на мероприятии «Ученые против мифов». И говоря о

0: сахарном диабете. Вы упомянули, что чаще всего и больше всего у нас когорта пациентов с сахарным диабетом второго типа. И с самого начала, говоря о критериях, уровень сахара в крови 7 ммоль на литр и выше, но ведь сахарный диабет второго типа не возникает молниеносно, да, ему обычно предшествует несколько лет гипергликемии, то есть повышение уровня сахара в крови до определенных пределов. И важный миф, что многие думают, что сахарный диабет обязательно сопровождается с определенными жалобами. Да? Это жажда, ночное мочеиспускание такое изнуряющее. И вот хотелось бы обратить внимание наших слушателей на то, что, во-первых, сахарный диабет второго типа начинает развиваться задолго до того момента, как сахар в крови начинает повышаться, тем более до 7 ммоль на литр. И нормой является уровень сахара в крови по данным Всемирной организации здравоохранения, клинических рекомендаций, да, до 6 ммоль включительно. А в некоторых странах даже более низкие значения, до 5-6, уже тогда доктора рекомендуют, да, обследование на предмет скрытого диабета, на предмет нарушенной толерантности к глюкозе, то есть предиабетических состояний. Почему меня так это взбудоражило? Да? Потому что предиабет – это та ситуация, когда мы можем вернуть полностью до нормы, в пределы нормы уровня сахара в крови и действительно избавить пациента от диагноза сахарный диабет второго типа. Что касается мифа, что сахарный диабет второго типа навсегда, и это все-таки миф, но мы будем говорить о том, что диагноз остается, да, возможно, ремиссия, но, опять же, не для всех пациентов. И здесь мне хочется перейти ко второму важному моменту. Это наследственность для пациентов с сахарным диабетом второго типа. Очень много вы сделали таких акцентов на том, что это все-таки образ жизни, это индекс массы тела. Встречались ли в вашей практике пациенты с сахарным диабетом второго типа без избыточной массы тела?
1: Да, большое спасибо, Ольга Сергеевна. Ну вот еще как бы ваши предыдущие, да, комментарии я тоже отвечу. То есть я безусловно согласен, что как бы важной проблемой является как скрытые формы диабета, так и преддиабет. Но я косвенно об этом упомянул, да, говоря о том, что адаптационные резервы нашего организма достаточно обширны. Ну, то есть как бы и человек очень может долго ходить с таким субклиническим как бы стертым состоянием. И безусловно, да, и в этом большая проблема, что сахара не болят. Да, и то есть, ну, к тому моменту, как уже возникают вот все эти симптомы, про которые пишут в интернете, вот про которые сказала Ольга Сергеевна, ну, как бы, конечно, это уже при выраженной гипергликемии. Вот, а про ваш второй вопрос в отношении того, что, как бы, встречал ли я, безусловно, встречал. То есть, ну, как бы, конечно, есть случаи диабета второго типа без прямо именно ожирения, потому как мы его классифицируем, вот индекс массы тела больше 30. Но, с другой стороны, ну, как бы, просто там, ну, конечно же, есть, я это все примитизирую, есть и другие компоненты, которые влияют, там, снижение функции бета-клеток, возможно, да, и что-то еще. Но смысл-то в том, что, как бы, с практической точки зрения, все, на что мы можем повлиять, ну, как бы, так или иначе, это именно питание пациента, образ жизни, да, как бы, и все остальное. И, на самом деле, вот пару недель назад вот там было опубликовано исследование, что даже у пациентов, у которых нет ожирения, то есть у них есть просто избыток массы тела, снижение у них массы тела все равно уменьшало вот риск, ну, то есть способствовало ремиссии достижения диабета.
0: Да, но нельзя не сказать о том, что есть инсулинорезистентность у людей с идеальным индексом массы тела, у спортсменов, у людей, которые не имеют никаких отклонений по самому строгому биоимпедансу, и у них есть, к сожалению, диагноз сахарный диабет второго типа, да, при том, что они питаются так, как нам с вами и не снилось, да, по всем правилам, что-то среднее между даже средиземноморской и гарвардской тарелкой. То есть это абсолютно не в 100% случаев, далеко, да, это прекрасная мотивация для наших пациентов, но мне не хотелось бы создавать иллюзию того, что это возможно для каждого, потому что такие пациенты часто очень мотивированы, которые не имеют избытка, да, и повышенного индекса массы тела, они очень мотивированы, и они очень стараются делать все, что касается образа жизни. И говорить о том, что ремиссия возможна для каждого, если мы соблюдаем определенные рекомендации, но это, да, заведомо вводить в заблуждение. Мне хотелось бы вот эти моменты разграничить, сказать, что, конечно, для людей с морбидным ожирением, с индексом массы тела в целом больше 30, да, с диагнозом ожирения, безусловно, будет улучшаться гликемический контроль, если будет происходить снижение веса. И лучшие липидограммы, и все это так и есть. Но, к сожалению, здесь упрощения в патогенезе сахарного диабета второго типа просто могут вводить в заблуждение большое количество наших пациентов и приводить их к расстройствам пищевого поведения уже совершенно другого плана.
1: Нет, я с вами безусловно согласен, что, ну, так сказать, абсолютизация всего в медицине, конечно же, неприемлема, но я и не говорил, что у каждого диабетика второго типа как бы может достигнуть ремиссия, да, если ограничить потребление конфеток, то есть, ну, она просто может быть достигнута, и мне необходимо об этом сказать, ну, как бы потому что я, ну, на самом деле очень часто встречаю в практике, что как бы сама идея, что диабет как бы может уйти в ремиссию и не требовать инсулина или медикаментозной терапии, как бы, что пациенты не знают этого, и на самом деле, ну, как бы этого и не знают многие врачи, ну, не эндокринологи, да даже эндокринологи порой упорствуют в этом. То есть, ну, как бы, вот поэтому сама идея того, что с этим можно сделать что-то, да, как бы, ну, и это может быть таким мощным мотивирующим фактором, ну, как бы, должна быть донесена.
0: Упорствуют, да, они в отношении того, что мы не можем сказать, что сахарный диабет второго типа – это навсегда, это миф в таком случае. Это навсегда, но он может быть в ремиссии. И человек должен быть информирован о том, что он крайне высокого риска по возвращению этого заболевания, да, потому что гипергликемия будет прогрессировать. Мы будем видеть улучшение первый год-два, но мы с вами прекрасно знаем, да, что функция бета-клеток с течением лет все равно снижается. И рано или поздно, к сожалению, да, как бы наш пациент не соблюдал все рекомендации, вероятность того, что гипергликемия, то есть повышенный сахар в крови, вернется и нужно будет интенсифицировать вот эти наши вмешательства, она велика. Поэтому я вообще по жизни очень большой оптимист, но сегодня моя роль, да, это вредный оппонент, и мне хочется на этом сделать акцент. Для людей это такое социально значимое заболевание, сахарный диабет второго типа. Наверное, у каждого из нас есть, ну, как минимум, родственники с этим заболеванием. Поэтому, да, достижение ремиссии возможно, но сказать, что мы снимаем этот диагноз и забываем о нем навсегда. Ремиссия есть ремиссия, которая требует постоянного наблюдения, знания факторов риска, кратность этих наблюдений, определенных обследований и, ну, то, о чем мы с вами сказали.
1: Нет, а можно тогда встречный вопрос, Ольга Сергеевна? Нет, я с вами полностью, ну, как бы согласен, и я об этом и сказал, что, то есть, возможно, именно достижение ремиссии заболевания, да, то есть, безусловно, если, как бы, человек уже, ну...
0: На слайд, мне кажется, что это миф, что сахарный диабет – это навсегда, и он у вас попал на слайд, что это миф. Мне бы не хотелось, чтобы это отложилось в головах наших зрителей, что это миф. Это навсегда, но, возможно, наступление ремиссии длительной. Вопрос, насколько стойкой, да, мы здесь, наверное, обсуждать не можем, но длительный, но требует однозначно наблюдения таких пациентов в течение всей жизни, причем достаточно регулярного. И возвращаясь к тому, что какие-то клинические проявления, мы здесь тоже не можем на это опираться.
1: Нет, безусловно, я с вами согласен, но как бы и на заключительном слайде, как бы, где я подводил резюме, у меня было сказано, что может быть достигнут ремиссия, ну, то есть и безусловно, как бы ремиссия – это отсутствие, вернее, это поддержание должного уровня глюкозы без инсулина и медикаментозных препаратов. Нет, я вас хотел, ну, как бы, если можно встречный вот тогда вопрос, нет, я безусловно согласен, что если сам факт и у человека возникал диабет второго типа, и как бы он достиг ремиссии, это абсолютно, ну, другая ситуация по сравнению с человеком, у которого никогда не было диабета, потому что система уже была, ну, так сказать, скомпрометирована, да, и поэтому в такой ситуации мы, например, как бы пишем диагноз, что диабет в ремиссии, да, а если у пациента было ожирение...
0: Но получается, что сахарный диабет с этим пациентом навсегда, мы ему
1: вот,
0: оставляем этот диагноз
1: можно,
0: со словом ремиссия, да, простите.
1: Задам вопрос. Соответственно, нет, вот мне просто интересна ваша позиция. То есть, а если у пациента было ожирение, и он похудел, вы оставляете в диагнозе ожирение в анамнезе?
0: В диагнозе нет, да. Но так. У нас есть определенные правила, которые касаются сахарного диабета, как диффузно-токсический зоб, да, мы будем большинству пациентов оставлять это в диагнозе, потому что мы понимаем, что антитела к рецептору ТТГ будут сохраняться, и вероятность, да, того, что, например, возникновение эндокринной офтальмопатии у такого пациента в течение жизни есть, хоть и меньше, после радикального лечения. Это разные вещи, то, о чем мы говорим, да, в контексте именно заболеваний сахарного диабета второго типа.
1: Нет, но я имею в виду, что как бы, ну, вот...
0: Так есть... можно говорить и о РВИ в анамнезе, да, и гастрит в анамнезе, который был пролечен.
1: Нет, но я здесь имею в виду, что как бы, ну, формально, вот если человек был с ожирением и похудел, ну, то есть ожирение...
0: Нет,
1: прошло,
0: диагноз ожирения ставится,
1: снимаем,
0: да...
1: На основании индекса массы тела. Диагноз диабет ставится на основании уровня глюкозы, более 7 миллимоль на литр или гликированного
0: гемоглобина. Или случайного определения, да, но у нас есть, кажется, у нас есть намек. А у меня был еще один важный вопрос, да. Отвечая на вопрос, что диагноз ожирения, конечно, да, мы убираем, как только индекс массы тела нормализуется, но сахарный диабет второго типа, так же, как и диффузно-токсический зоб, в диагнозе мы оставляем, именно потому что мы должны обратить внимание как самого пациента, так и коллег, которые увидят наше с вами заключение, на то, что это пациент высокого риска, за которым мы должны обязательно следить.
1: Хорошо.
0: Пожалуйста,
1: а
0: один мы... короткий вопрос. Нет?
2: Короткий ответ.
0: Как вы объясняете, вы показали, что пропуск завтрака увеличивает вероятность сахарного диабета второго типа, как вы сами думаете, или по ожирению, какой был слайд, да, что это прям попало в тоже такую шкалу, что это прям такой серьезный фактор риска. Как вы сами это объясняете, считаете ли вы так на самом деле?

0: ввести экстра прием пищи для того, чтобы улучшить контроль за сахарным диабетом. Спасибо большое.
1: Спасибо, Ольга. А зрители, я попрошу сейчас оценить нашего вредного оппонента. Пожалуйста, перейдите по ссылке и проголосуйте. Проголосуйте, как вы оцениваете вредность Ольги? Была ли она добрым другом Александру? Может быть, интересным собеседником, мастером каверных вопросов, а может быть, настоящей грозой? Проголосуйте,
2: должен
1: пожалуйста.
2: Быть еще вариант, что все сразу.
1: Да, или все сразу не получится. Вот посмотрим. Потому что сегодня мы в конце дня будем выбирать самого вредного оппонента. Вот.
0: Результаты голосования мы только в конце узнаем?
1: Нет, результаты мы узнаем сейчас, но потом будут оценивать других оппонентов, и они могут быть более вредными, чем вы, имейте в виду. Вот, спасибо вам сейчас на подарки от форума «Ученые против мифов». Друзья, голосуйте, а мы переходим к вопросам зрителей. И у нас есть вопрос, который зритель задает с помощью видео. Пожалуйста, включите.
3: Здравствуйте, меня зовут Косилов Сергей, и у меня вопрос к Александру. Сегодня в широкой продаже распространились уже совсем недорогие генетические тесты, коммерческие, которые многое могут рассказать о человеке, начиная с происхождения и заканчивая предрасположенностями к серьезным заболеваниям, включая диабет. Насколько стоит доверять той интерпретации результатов, которые публикуются в этих отчетах? И будут ли эти отчеты в этой форме полезным практикующим врачам и генетикам, к которым пациент обращается со своими жалобами. Спасибо.
2: Так, ну, отвечая на вопрос Сергея, безусловно, вот такие генетические паспорта сейчас крайне распространены, ну и, возможно, там на основании их результатов вы там можете узнать, что были ли у вас там родственники египтяне, да, или там последователи пингвина Хотепа, но в отношении именно как бы реальной практической медицины и диабета второго типа, в частности, ну, я уже там показывал даже пример подобных генетических тестов, ну, особого и прям вот клинического смысла на настоящий момент вот в реальной практике это не имеет, это больше такая коммерческая составляющая. Повторюсь, есть отдельные виды диабета, при которых известны отдельные вот гены, и там это играет роль. Но это очень редкая история, то есть, ну, и она обычно не входит вот в те именно генетические паспорта. Так что по большей части это не имеет смысла и носит такой коммерческий характер, ну или любознательный.
1: Спасибо, Александр. Поскольку вы согласились на блиц, то сейчас у нас будет такая история. В течение 3 минут я буду задавать вам вопросы и прошу вас максимально лаконично отвечать. У нас предыдущий рекорд был, по-моему, 13 минут. Посмотрим. 13 вопросов. 13 вопросов за 3 минуты.
2: Ну, то есть можно одним словом?
1: Ну, если это будет исчерпывающим ответом, то да.
2: Хорошо.
1: Можно жестами, танцем, как хотите.
2: Да. В египетском стиле, я понял.
1: Ну что, поехали. Вопрос от Алины Глушко. Может ли диабет в течение жизни то появляться, то исчезать? Например, при первой беременности глюкозотолерантный тест показал положительный результат, повышенный уровень глюкозы, при второй – отрицательный.
2: Да, конечно, может, но то есть это в контексте примерно вот того, о чем мы говорили, то есть что все-таки в основе как и диабета второго типа, так и гестационного диабета, хотя там с другими факторами лежит инсулинорезистентность. Инсулинорезистентность пропорциональна содержанию жировой ткани в организме и, соответственно, как бы если, ну вот, грубо говоря, вы варьируете, то есть и у каждого человека есть, ну как бы условное вот свое пороговое значение при достижении вот массы тела определенной, как бы диабет может возникнуть, и, соответственно, если как бы ее снизить, то может вот именно на показатели глюкозы на уровне диабета уйти. Так что да, такое, конечно, возможно.
1: Роман Штро спрашивает, что происходит с уровнем глюкозы при диабете Т1 на силовых тренировках? В интернете очень много противоречивой информации.
2: Ой, ну, в целом, ну, нет, в рамках, в принципе, как бы на силовых тренировках глюкоза чаще всего повышается, но как бы это все варьирует. Там вот было одно интересное отдельное исследование именно на пациентах с первым типом диабета, как силовые тренировки у них влияли на показатели глюкозы и во время тренировки в течение суток. Там как бы было что-то, что если там тренировки проводятся по утрам, то это потом чаще возникает повышенный уровень глюкозы. Если во вторую половину дня, то чаще бывает гипогликемия. Поэтому там авторы рекомендуют, что если вот у пациентов тенденция к гипогликемии, то лучше делать по утрам и наоборот, как бы во вторую половину дня. Но это все как бы так очень-очень эмпирически подбирается.
1: Вопрос от Екатерины Самойловой. Есть ли вред от синтетических подсластителей, когда же в массовом доступе появятся низкокалорийные сладости и выпечка?
2: ну, в какой-то степени в доступ питания есть, да, в различных магазинах здорового питания. Нет, ну, а вот этими искусственными подсластителями глобально там довольно часто пугают, что у них там есть там всякие токсические

0: эффекты, что они там влияют плохо на микробиот кишечника и всякое такое. То есть, ну, в какой-то степени, возможно, это и так, но их потенциальная польза для снижения массы тела, она превышает риски. Поэтому, как бы, ну, если вы уж совсем без этого не можете, ну, вы можете на это перейти. То есть, ну, кола Zero будет полезнее, чем обычная кола, и большое количество исследований это подтверждает, что при переходе на искусственные подсластители это улучшает ситуацию с массой тела, и с диабетом, и с другими параметрами.
1: Анна Петракова, нужно ли нам сладкое как таковое, или можно себя от него отучить без вреда для здоровья?
0: Ну, прям как бы биологической потребности, кроме психологической, как бы особой-то, конечно, нет. Поэтому, то есть, ну, если человек просто не будет есть сладкое, ну, он точно не умрет. Поэтому я думаю, что если вы можете себе это позволить, то как бы это будет очень хорошо. Я вот, например, не могу.
1: Вячеслав Кузнецов, расскажите, пожалуйста, что вам известно о российских инсулинах? Есть ли перспективы импортозаместить Хумалог и Лантус?
0: Ну, есть, ну, как бы не то, что перспективы, они в какой-то степени, да, вот Хумалог и Лантус замещены.
1: Продолжать,
0: да? То есть я к тому, что, ну, это есть, но, ну, то есть, ну, как бы там часто вот наши инсулины ругают, но как бы они есть, и это, ну, как бы точно не физраствор, они работают. Я, ну, как бы их к ним имел довольно близкое, так сказать, отношение на этапе, да, вот их тестирование. Вот. Но здесь, как бы, безусловно, есть большое количество других проблем, как бы, кроме самой разработки. Поэтому, ну, как, потому что, ну, понимаете, одно дело создать молекулу и доказать, что она эквивалентна, другое дело ее масштабировать на огромное производство, да, на миллионы людей. И, соответственно, там дальше возникают проблемы с логистикой, с транспортом, с хранением и прочим. То есть вот с этим могут быть проблемы, которые могут снизить качество, как бы, инсулина на этапе уже его потребления, но глобально такая перспектива есть, ну, и препараты доступны. То есть, ну, как бы в кетоацидоз никто на них не впадет.
1: Да, блиц у нас закончился. 4,5 вопроса примерно. Сейчас уже, так сказать, не блиц, но, тем не менее, призываю отвечать лаконично.
0: Стараюсь.
1: Вопросов много.
0: Окей.
1: Спрашивает великий дизайнер. Можно ли поддерживать сахар у диабетика первого типа на уровне 3,3 ночью без инсулина? Или это чревато последствиями?
0: Без инсулина нельзя. Ну, поскольку у диабетиков первого типа не вырабатывается свой инсулин, если они его вообще не будут вводить, то как бы, ну, у них будет гипергликемия.
1: Карл Август Аванти спрашивает, предпринимались ли попытки контролировать сахарный диабет первого типа при помощи селективных иммунодепрессантов?
0: Да, конечно, предпринимались и продолжают предприниматься. То есть, как бы, есть, ну, собственно, два вида работ в отношении этого. То есть, первое, что поймать людей, у которых, ну, как бы, вот уже есть вот аутоантитела к собственным бета-клеткам, да, и к другим структурам, которые и вызывают их разрушение. То есть поймать, когда еще антитела есть, но бета-клетки еще живы, и назначить на это иммуносупрессивную терапию. Или же, ну, речь идет о использование там стволовых клеток, да, по типу искусственной поджелудочной железы и последующей иммуносупрессии, чтобы вот эти ткани функционировали. Такие работы есть, но как бы это все как бы пока что на уровне теории. То есть там есть одни более удачные молекулы, менее удачные, такое есть, но именно в рутинной практике, да, ну, то есть то, как вот мы лечим сейчас под пациентов, это не используется. В отношении диабета первого типа гораздо более перспективным, и, скорее всего, как бы это наступит раньше, чем искусственная поджелудочная железа. Это искусственная поджелудочная железа. То есть это системы, где используют инсулиновые помпы и система определения уровня глюкозы. И там как бы формируют между ними вот петлю обратной связи, то есть одновременно объединяют в устройство помпу и сенсора для определения глюкозы, как бы, и вот который сам вот имитирует действие поджелудочной железы.
1: Вопрос от Николая Тужилина. Какой кристалл победил на сегодня в производстве инсулина? Природный, свиной или синтезированный генно-инженерный?
0: Ну, конечно, генно-инженерные, поскольку практически все инсулины, которые мы сейчас используем, это аналоги инсулина, то есть это как бы уже модифицированная молекула нашего родного инсулина, которой мы придали некие дополнительные свойства, чтобы она, наоборот, быстрее работала или медленнее работала. Ну, то есть, как бы, поэтому, конечно, ну, вот синтетически.
1: Производится бактериями, да?
0: И грибами.
1: Грибами. Анна из Томска. Какие инфекционные заболевания, перенесенные в раннем детстве, приводят к диабету? И как часто это происходит?
0: Ну, как часто это, вот, знаете, 0,4% в общей популяции, вот, какие конкретно, то есть там огромное количество вирусов, то есть грипп, коксаки, парвовирус, ну, то есть как бы очень большое количество вирусов, но сказать вот какой конкретно вот был вот у конкретного человека, что вот у этого ребенка в возрасте 7 лет возник диабет, потому что он там переболел 15 октября 2015 года, и поэтому вот у него диабет, мы, к сожалению, не можем.
1: Вопрос от Дениса Рассказова из Нового Уренгоя. Я правильно понял, что нормализация веса – это максимально снижает риск получить диабет. Какие параметры веса считаются минимально опасными с точки зрения получить диабет?
0: Ну, в целом, в большинстве работ считается, что снижение массы тела на 5-7-10% от исходного уже сопровождается значительным изменением, значимым изменением уровня глюкозы. Ну, как бы, то есть не то, что максимально снижает, но просто из того, что вот обычный человек может в своей жизни сделать, чтобы снизить риски диабета или уже как бы попытаться побороть имеющуюся, это снизить массу тела. Как бы прям вот какой-то конкретной отрезной точки, там соотношение там массы тела в килограммах к окружности талии, как бы вот, чтобы вот именно вот как пороговое значение, которого нужно достичь, условно такого нет. Ну, то есть, как бы в целом, как бы вот чем меньше, тем лучше.
1: Дарья из Москвы спрашивает: с какими источниками стоит еще познакомиться для ликбеза по теме диабета?
0: Ну, слушайте, я думаю, таких источников, ну, в интернете довольно много. Есть большое количество школ диабета, как вот в крупных диабетических центрах, так в крупных больницах, в некоторых как бы частных центрах, где можно вот получить адекватные консультации. Ну, то есть именно есть большое количество пособий, видео на Ютубе вот у таких вот школ. Вот поэтому дефицита информации о диабете, в принципе-то, особо и нет.
1: Вопрос от Дениса Рассказова снова. Насколько часто ошибочно ставят диагноз сахарный диабет? Что врач должен проверить, чтобы убедиться в правильности диагноза?
0: Ну, как мы уже смотрели в определении, диабет – это стойкое повышение уровня гликемии. Да? Соответственно, более 7 ммоль натощак, более 11,1 в случайной точке или в тесте, более 6,5% при гликированном гемоглобине. А очень часто ошибочно ставят диабет, посмотрев одну точку, да, то есть, ну, я к тому, что вот получив одно значение и сразу же ставят диабет и как бы и назначают соответствующую терапию. Или же в неправильных условиях. Или еще достаточно часто в нашей практике встречаются ошибочные диагнозы диабета, например, что если пациентам делают специальный тест с нагрузкой глюкозы, где вот дают выпить 75 грамм глюкозы и потом в норме должны смотреть уровень глюкозы через 2 часа. А чаще как бы смотрят еще там через час, через 30 минут, через полтора часа. И если там хоть где-то там что-то превышается, там условные выдуманные нормы, то ставят диабет. Или же, например, диабет могут поставить на основании повышенного уровня инсулина при нормальном уровне глюкозы и вот запугать человека и тоже назначить там ударную батарею БАДов. Вот такое встречается довольно часто, поэтому в целом еще раз, что вот есть четкие критерии диабета, и такие значения должны быть получены неоднократно, то есть как бы хотя бы два и лучше с интервалом в какое-то время, если нет острых признаков диабета. То есть это вот то, что, о чем пишут в интернете: резкое снижение массы тела, жажда, ну, частые мочеиспускания и так далее.
1: Дарья из Москвы спрашивает: если можно, коротко, мнение эндокринолога о кето-диете?
0: Коротко, ну, для снижения массы тела она работает так же, как и любая другая диета. Ну, то есть, как бы, именно для снижения массы тела при одинаковом калораже плюс-минус, как бы, вы снизите так же. Ну, просто ее довольно проблематично придерживаться в долгосрочной перспективе, а так именно, как бы, в целом, ну, не показано ни в одном исследовании преимущество кето-диеты по сравнению с любой другой.
1: Лиса А спрашивает: слышала, что если рождается крупный ребенок весом более 4,5 кг, то это следствие гестационного диабета матери. Так ли это?
0: Да, ну, во многих случаях это действительно так, что вот рождается крупный плод, все радуются, что вот родила богатыря, но как бы, ну, на самом деле, да, вот это по-умному называется макросомия, то есть макросомия – это один из возможных последствий гестационного диабета.
1: Дарья Корзухина: диабет возникает только у млекопитающих?
0: Хороший вопрос. Ну, я думаю, что какие-то аналоги есть и у
1: немлекопитающих. У пауков. У нас сегодня будет доклад про пауков.
0: Вот давайте спросим, проведем консилиум.
1: Просим.
0: С привлечением нескольких специалистов.
1: Елена Малинкина: проходила информация об исследованиях, показывающих, что ротавирус может включать диабет первого типа прежде всего у детей. Действительно такая связь возможна или это фейк?
0: Ну, вот прям вот конкретную работу с конкретным ротавирусом и конкретным его штаммом, ну, как бы затрудняю сказать, такое, в принципе, может быть, да, но просто как бы все такие работы, они просто в силу ограниченности вот и небольшого числа случаев подвержены эффекту бутылочного горлышка, поэтому вот в конкретной работе могла быть вполне показана взаимосвязь, в другой ее могло не быть, но как бы тренд, что в целом глобально вот вирусные инфекции могут запускать вот такую историю, но это не означает, что если там ваш ребенок перенес ротавирус вирусную инфекцию, у него будет диабет.
1: Злотник Дарена спрашивает, является ли сахарный диабет провокатором заболеваний, не связанных с недугом напрямую? Были ли исследования на эту тему детей у матерей, которых был гестационный сахарный диабет?
0: Ну, это, по-моему, два разных вопроса. Если отвечать на первый, да, то, как бы, ну, безусловно, если не напрямую, то косвенно сахарный диабет влияет, ну, практически на любое заболевание, да, там абсолютно даже не связанное, там, не с болезнью, болезнями сердца, да, даже, например, там, с гинекологической патологией, там, с эндометриозом или с чем-то таким. Поэтому, ну, так или иначе, да. Вот. На второй ответ, к сожалению, да, такое тоже было показано, что дети матерей, у которых был гестационный диабет, у них, ну, как бы, больше тренд на, вот, опять-таки, заболевания вот такими, на риски развития метаболических заболеваний того же диабета в частности.
1: Вопрос от Евгении Лысаковой. Каковы биотехнологические перспективы в лечении инсулинозависимого диабета?
0: Ну, косвенно я про это сказал. То есть, безусловно, что в каком-то, да, в прекрасной медицине будущего мы можем, как бы, достичь технологий, позволяющих нам создавать аналоги искусственной там поджелудочной железы, и, как бы, чтобы она приживалась и поддерживалась ее работа с помощью, как бы, адекватных препаратов, которые оказывают иммуносупрессию, или же вмешиваться до разрушения бета-клеток при уже имеющейся иммуносупрессии с помощью препаратов. Но пока что это удел исследований. В реальной, как бы, жизни такого нет. И я уже сказал, что, на мой взгляд, гораздо раньше появятся адекватные, ну и более совершенные, и главное, что доступные широкому кругу пользователей вот искусственные поджелудочные железы. То есть это вот смесь помпы и сенсора.
1: Вопрос от Марии Поляковой. Насколько перспективна и эффективна трансплантация поджелудочной железы? Есть ли данные о регенерации поджелудки? Есть ли эффективная терапия при билиарном панкреатите? Но тут сразу...
0: Да, нет, ну, как бы, косвенно я на это уже ответил, что, как бы, попытки по трансплантации, как бы, или там с помощью стволовых клеток, они, как бы, ну, очень много таких исследований на мышках.
1: Даже отдельные, от свиней там, если я не ошибаюсь.
0: Отдельные есть на людях, ну, то есть я к тому, что такие работы есть, и там, ну, как бы, добивались, что вот у них там вырабатывается инсулин, но с течением времени все равно он там, ну, как бы, его собственная продукция сходит на нет, а все-таки нужно понимать, что иммуносупрессивные препараты — это не витаминки, и у них есть свои побочные эффекты, и не факт, что пока что, по крайней мере, их потенциальная, да, польза того, что они позволят сохранить в функционирующем состоянии бета-клетки, превышает риски. Вот, поэтому я думаю, что это все вот пока что очень так спорно. Про билиарный панкреатит, ну, то есть там, как бы, смысл в том, что из-за вот, заболеваний, как бы, связанных с желчеоттоком, разрушается поджелудочная железа, и в том числе и бета-клетки, ну, то есть, по сути, это такой же диабет первого типа. Ну, то есть, как бы, поэтому здесь примерно такая же логика и работает.
1: Еще много вопросов, но сейчас осталось время только на то, чтобы выбрать лучший вопрос. Может быть, вы отметили какой-то из вопросов, который достоин
0: сходу лучших?
1: Ну, или я могу вам напомнить, что,
0: ну,
1: было?
0: Ну, многие вопросы, ну, как бы, были достаточно схожими. Мне запомнился все-таки про немлекопитающих, потому что я, да, на него авторитетно не ответил.
1: Вопрос Дарьи Корзухиной про диабет у млекопитающих. Дарья Корзухина получает книгу «Все возможное. Как врачи спасают наши жизни» от издательства «Альпина Нонфикшн». Сейчас давайте посмотрим на результаты оценки вредного оппонента. Посмотрим. Покажите, пожалуйста. Ну вот, большинство оценили Ольгу как мастера каверзных вопросов. Неплохо. Нам остается вручить вам подарки. Значит, так. Это вот такие замечательные деревянные дипломы. Это фигурка Пингвахотепа, напечатанная Павлом Красновым, ее студии «Артефакт». Она в том числе снижает сахар в крови.
0: Вот, буду как-то прикладывать. Да. Буду вот пациентов лечить.
1: Деревянные блокноты от нашего партнера, от волонтеров приюта «Печатники» в лице компании «Геда Колор». И сувениры от магазина принтов и гаджетов «Ген.ру». Это все вам. Сейчас на экране появится скетч Юлии Родиной по мотивам вашего выступления. Он, кстати, будет на последней странице блокнотика, который вам подарят. Можете потом посмотреть.
2: Приветливо, уважаемые коллеги, которые мы с вами помним, помочь очень многим ролям, но вот «Унесенный ветром» в первую очередь, и вот «Трамвай желания» Теннесси Уильямса. Кстати, вот Теннесси Уильямс тоже был биполярным расстройством. А вот вы, слушайте, а вы точно мужчина, вот если вот так вот считать, не опасный для вас? Нет, конечно, для вас опасно. Могу вас семью увести, но не более того.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Меня всегда занимал вопрос, как животные разных видов могут общаться друг с другом. И я решил задать этот вопрос доктору биологических наук Илье Александровичу Володину, который долгое время изучает акустику животных. Но для того, чтобы немножко сузить вопрос, я думаю, что, может быть, стоит ограничиться рассмотрением, как человек и животные, с которым он контактирует, понимают друг друга. Дело в том, что это представители разных видов. По идее, в их биологии у приматов, скажем, там, и у кошек нет механизмов, позволяющих им понимать друг друга. А, возможно, есть. Вот об этом мы сегодня будем говорить. Илья Александрович, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Итак, как они понимают друг друга?
3: Ну, на самом деле, все достаточно просто, потому что есть некоторые определенные вокальные ключи, которые, в общем-то, универсальны для всех млекопитающих. То есть звуки определенной структуры могут воздействовать на внимание и возбуждение тех, кто их слышит, и вызывать определенный эмоциональный ответ у животных сами по себе.
2: Илья Александрович, вот вы сказали, какие-то вокальные структуры. Это что такое вообще?
3: Есть два разных типа звука, которые вызывают разные ответы. И поскольку они универсальные для всех млекопитающих, там, начиная с самых низких организованных животных, то они очень широко распространены. Во-первых, это внезапные интенсивные крики с быстрым подъемом интенсивности, ну, либо амплитуды сразу после начала крика. Такие вопли.
2: А интенсивность – это что такое?
3: Это амплитуда, это громкость.
2: Громкость, понятно.
3: Да. То есть такие вопли. Резкие, громкие вопли. Очень часто еще с шумовым заполнением. И вот такие крики, они вызывают прерывание текущей активности и ориентацию на источник звука. Я вот когда лекции студентам читаю, я когда дохожу до этого места, я так смотрю на аудиторию и громко кричу. А-а-а! Вы знаете, они все на меня голову поднимают сразу.
2: Все просыпаются, хотел я сказать, но
3: да,
2: я уверен,
3: моментально,
2: что они не спят на ваших лекциях. Не может такого быть.
3: Да. И сразу смотрит на меня. На самом деле то же самое делают и другие животные. Потому что там идет активация ствола мозга, общая активация мозга. То есть на самом деле тут настолько на низких уровнях происходит вот как бы считывание вот этого звука, что оно универсально для всех.
2: Угу.
3: И поскольку такие крики, они, в общем-то, вызывают одну и ту же реакцию, они очень сильно распространены при взаимодействии мать-детеныша. Когда детеныш хочет что-то от матери и от других взрослых, выпал из гнезда и начинает орать. Либо они широко используются в агрессивных взаимодействиях. Защищающееся животное кричит буквально в лицо тому, кто его пытается...
2: Хочет испугать.
3: Ну, даже не то, что испугать, оно же ничего не хочет. Это его эмоциональная реакция. Но она останавливает агрессию. Это правда так. Мы вот работали с грызунами и... Когда уже, ну, совсем, то есть нападающий приближается на какие-то миллиметры, вот этот звук в лицо, он его немножко отталкивает.
2: Это крыса с крысой или когда загнанная в угол крыса, когда, скажем, я не знаю, собака ее туда загоняет или кошка?
3: Ну, мы делали крыса с крысой, ну, там песчанка с песчанкой, другие грызуны, но, в общем, принцип тот же самый.
2: Ну, да.
3: Собаку, я думаю, этим не остановить. А вот для внутри видовой коммуникации это вполне подходит.
2: То есть получается, что эмоциональные сигналы, они же как бы являются коммуникативными.
3: Ну, конечно.
2: Или служат как некое средство коммуникации для того, чтобы поведать о своем состоянии, безумном там или наоборот, соседу по группе или там маме и наоборот ребенку.
3: Да. На самом-то деле эмоциональные сигналы и являются коммуникативными у животных.
2: Угу.
3: У них нет никакой передачи информации. Информацию можно считать из сигнала. Но если вы хотите, чтобы вы знали, что вы больны, что вам там, условно говоря, 50 лет,
2: угу,
3: так и с утра вы не ели, и поэтому раздражены, ну, пожалуйста, передавайте эту информацию. Вот. Наоборот, очень часто животные стараются скрыть информацию в звуковых сигналах, но не все удается.
2: Да, вот вы сказали, что не несут информацию. А вот как же там исследования многочисленные у, по-моему, верветок, у которых разные сигналы служат для обозначения опасность сверху, опасность на земле, там беги в кусты в каком-то другом случае. По-моему, такие же у сурков.
3: Нет, у сурков нет, у сурикат есть, но там гораздо более такая градуальная система, то есть она не столь четкая.
2: Ну, это же близкие, да.
3: И у верветок сейчас, ну, кстати, не у верветок, а у зеленых мартышек.
2: А почему вы меня поправили тогда?
3: Потому что почему-то лингвисты их постоянно называют верветками, хотя русское закрепленное название – это зеленая мартышка.
2: Ну, я в свое оправдание скажу, что в Африке все их называют верветками, ну ладно.
3: Ну, конечно, вервет-манки.
2: Да, вы доктор наук по акустике, поэтому будем говорить, как вы считаете.
3: Скажем так, не во всех популяциях, соответственно, вот зеленые мартышки – кричат такие крики. А на самом деле вот этим трем великим приматологам, которые вот это открыли, это Сиффорд, Ченни и Марлер. Вот, им страшно повезло, что они нашли таких животных, у которых, правда, разные крики на пернатого хищника и на наземного хищника, на леопарда.
2: На змею там еще у кого какой-то.
3: И на змею, да. Причем у самцов они более различимые, чем у самок. А дети вообще путаются до 2 лет.
2: Угу.
3: Вот. И обманывают взрослых, и поэтому взрослые, соответственно, очень мало внимания обращают на крики детей.
2: Угу.
3: А иногда даже наказывают их. Есть и такие работы за неправильные крики. Так дети обучаются. Вот. Но есть популяции, которые живут в других условиях, скажем, в отсутствии высоких деревьев, им приходится выходить на открытые места, в саванну. Ночуют они хорошо на деревьях около реки, но питаются в основном в саванне, где самое большое дерево 3 метра. И туда не заберешься, и от леопарда не спрячешься. И там совершенно все по-другому. И поведение у них абсолютно другое. Правда, вот как они кричат, вот в той работе, в которой это исследовали, не сказано, но они строят оборонительный круг против леопарда и отступают обратно в места, где есть высокие деревья. То есть просто некуда спрятаться.
2: Понятно, да, интересно.
3: Поэтому на самом деле вот это хороший пример, но это скорее исключение. Долго-долго, это же работа 80-го года, долго-долго искали вот такие вот, их назвали реферативными системами коммуникации у животных. Ну и нашли где-то порядка 10 видов за все время. Все эти это приматы и одна единственная суриката, у которой тоже все зависит еще от уровня возбуждения, который еще сильнее меняет крики, чем наличие того или иного типа хищника. Так что тут еще надо сказать.
2: Ну хорошо, а вот эти многочисленные повизгивания, которые издают красные волки и африканские пятнистые собаки или пятнистые волки. Не хочется их гиеновидными называть, тем более, что вроде сейчас договорились их называть именно так. Так вот, они же тоже, у них беспрерывно идет коммуникация,
3: да?
2: Характер которой меняется в зависимости от как бы ситуации. Ну, она не про опасность, а про как, жизнь.
3: Она про жизнь, да.
2: Вообще, да. Там, привет, мы пришли. Там пора на охоту и так далее.
3: Да там все подряд.
2: Да.
3: Вы знаете, вот в вольере в зоопарке лежит, там, скажем, 3 красных волка. Четвертый встает, и вот он начинает просто двигаться сквозь эту вольеру, он включается.
2: Да.
3: И вот эти вот крики, и вот, вот если движутся 2 волка, они будут кричать. Вот когда волк лежит, то он молчит обычно. Когда он движется, он все время издает эти вот контактные крики. Причем эти крики, они очень индивидуализированы.
2: То есть они другую немножко функцию играют, да, что типа вот я тут, да, как у дельфинов вот эти.
3: Скорее всего, да.
2: Типа
3: скорее
2: автограф.
3: Всего, это некий такой маячок, да. Ну, дельфины издают автографы только если они попали в какую-то неприятную ситуацию, а волки все время.
2: Да нет, ну, перед охотой они тоже это издают, но это отдельная тема. Автографы. Ну, когда собираются.
3: Ну, мы уехали.
2: Да, мы уехали.
3: Мы уехали,
2: да. Ну, я думал, вот, ну, как бы всегда считал, что все-таки как-то вот вы так резко говорите, что нет, эмоциональные сигналы – это не слово, да?
3: Нет, конечно, не слово.
2: Да, а просто, я даже не знаю, как сказать, ну, просто нечто сопутствующее состоянию души отдельно взятого какого-то животного, да?
3: Да,
2: и не несет
3: да,
2: никакой
3: да, да.
2: специальной, но тем не менее, вот сигнал это есть, да, различаются.
3: Несет информацию, но только она может быть абсолютно разной для разных членов группы.
2: Угу.
3: Дело в том, что в социальных группах первично ничего не значащие вот эти коммуникативные сигналы, которых полно вот у социальных псовых, их очень много у обезьян, там каких-нибудь там у японских макак.
2: Да.
3: Они первоначально ничего не значат, но в процессе жизни они приобретают определенную окраску. Они закрепляются вместе с тем поведением, которое проявляет конкретные особи конкретным членам стаи. Вот если какое-то доминирующее животное кого-то там, скажем, любит, это у них там партнер по чискам, а кого-то не любит, то вот ку этой доминирующей самки для как бы дружественного партнера означает там типа «привет, сейчас я к тебе приду, и мы друг друга почистим», а для всех остальных он означает «прочь с моей дороги». Вот, если ты тут не уйдешь, я тебе сейчас дам. А сигнал один и тот же.
2: То есть трактовка сигнала, как и поведение, зависит от контекста ситуации, получается.
3: Конечно, конечно. Ну, это я не могу сказать, что это новый такой подход к коммуникации. Ему уже 30 лет.
2: Ну да.
3: Но, соответственно, он называется регуляторный, в отличие от информационного, который постулирует, что сигнал – это некий там знак, стимул, который определенным образом влияет на поведение того, кто его слышит. Ну, конечно, это не так, то есть вот, ну вот за исключением вот как раз тех эмоционально окрашенных звуков определенной структуры, которые, правда, вызывают у всех одинаковую реакцию, физиологическую.
2: Ну, сигнал тревоги, да? Даже птица орет, мы понимаем,
3: что-то не так.
2: Что-то не так.
3: Ну вот если там, да, какая-нибудь там, я не знаю, собака прищемила лапу и будет истошно орать,
2: да.
3: Или ребенок будет истошно орать, кстати, дети тоже вовсю этим пользуются.
2: Ну да.
3: То есть мы поймем, что что-то не так, и нас это будет раздражать,
2: да, да.
3: Пока мы будем это слушать. То есть нам желание прийти и каким-то образом решить эту ситуацию.
2: Ну, смотрите, вопящий ребенок, ну, что греха таить. Если он чужой, он может раздражать, а свой, наоборот, вызывает реакцию. Свой в широком смысле, член твоей группы, да, там, семьи и так далее, да?
3: Самое главное, сначала он очень сильно привлекает внимание, вот это самое главное, а потом вы определяете, что вам делать.
2: Угу.
3: Вот я все время вспоминаю, когда у меня дети были маленькие, вот какой-нибудь там бежит малыш, я его не вижу даже, там шлеп, и такой дикий вопль. У меня прям внутри ёкало все.
2: Ну да, естественно.
3: А потом через 2 секунды я соображаю, не мой. По голосу определил. Потом разучился своих отличать по голосу. Поначалу, соответственно, очень четко. Первая реакция на физиологическом уровне, что-то случилось, а потом ты говоришь, нет, не мой, все, пошел дальше.
2: Ну это, так сказать, пример для того, чтобы все всем было ясно. Конечно, свой ребенок вызывает больше эмоций, и, безусловно, любой нормальный человек поможет упавшему чужому ребенку, это все понятно.
3: Да там полно других, которые помогут.
2: Да,
3: вообще,
2: да.
3: Такие маленькие дети не гуляют без родителей.
2: Некоторые родители могут и рассердиться, что вы трогаете ребенка. Ну да ладно. Понятно, значит, все-таки эмоциональные сигналы несут информацию.
3: Да.
2: Но вы говорите, что они не являются... Это мы еще не перешли к домашнему, между прочим.
3: Ко второму типу сигналов. Мы еще не перешли ко второму типу сигналов.
2: Да. Ну, для того, чтобы точку поставить, но все-таки, наверное, если ты слышишь сигнал тревоги, твое поведение все-таки меняется, запускается какие-то тревожность, там, я не знаю, выброс адреналина, кортизола и прочих.
3: Да, мощнейший выброс адреналина идет.
2: Да.
3: Ну, я не хочу как бы на слушателях экспериментировать.
2: Да, да.
3: Ну, у студентов я прошу описать, да, конечно, там идет адреналовая реакция. Первоначально на громкий вопль идет адреналовая реакция, а потом ты осознаешь, а что происходит.
2: Ага.
3: Эта адреналовая реакция тебя стимулирует на то, чтобы ты посмотрел вокруг. Бежать, нападать, соответственно, бежать кого-то спасать. То есть это ты уже потом принимаешь решение в зависимости от контекста.
2: Ага.
3: Но первоначально тебя оторвали. От, скажем, от сбора корма, от того, чтобы ты там чистился, если ты животное, да?
2: Угу.
3: Просто лежал, отдыхал. То есть тебя как бы резко подняли, заставили посмотреть на источник звука, и дальше ты принимаешь какое-то решение. То есть это очень важный коммуникативный сигнал. И второй, вот такой же универсальный сигнал, и это короткие щелчкоподобные такие пульсы с восходящим ходом частоты, с быстрыми изменениями амплитуды и тоже обычно шумовым заполнением.
2: То есть, а это что?
3: Хлопки в ладоши.
2: Но это у приматов?
3: Нет, не обязательно.
2: Ну а кто еще может?
3: Очень многие крики тревоги – это последовательности коротких повторяющихся криков. Призыв у многих матерей млекопитающих, адресованный ребенку, это тоже короткие крики. Вот куда ты не лисица.
2: Ну, леопард такие издает, да, самки леопардов такие вот короткие серии такие какие-то.
3: Вот, самки. Да. Вот очень похоже. Вот такие вот короткие серии криков, серии коротких криков, которые адресованы детям, и они заставляют их подходить. Это подзывы.
2: Угу.
3: Люди интуитивно это поняли. Наши подзывы – это все кис-кис-кис, цып-цып-цып и тому подобное.
2: Да, мы переходим уже к взаимодействию с домашними животными. Да, я так понимаю?
3: Да, поэтому, если вы хотите простимулировать двигательную активность какого-нибудь животного, то издавайте короткие, быстро следующие друг за другом крики.
2: Опять немножко уведу вас, Илья Александрович. У нас был интересный разговор про то, как пастухи управляют своими гениальными пастушьими собаками. Со стороны производит впечатление сплошной магии. Вот просто магия, магия какая-то. Он стоит, опершись на посох, и как-то управляет собаками. Вот, и они бегут туда, куда ему нужно. Это вот он как это вообще происходит, это взаимодействие? В частности.
3: Ну, в частности, они свистят. Есть разработанные системы свистов,
2: да,
3: которые воспринимает собака, бордер-колли, и она, соответственно, эти свисты являются командами, ну, в таком широком смысле тоже, и, соответственно, она, следуя этим командам, она ведет вот стадо овец.
2: Ну, хорошо, а вот тут мы как раз переходим к такому вопросу. А как вырабатывается связь-то между сигналом, который запускает поведение, да? То есть это уже другое, это же не то, что повторяющаяся мать зовет ребенка, да? Это не на-на-на, которая там щенку, скорее, да, вот это что-то другое, да? Какие-то другие сигналы.
3: Ну, как сказать? Конечно же, это дрессировка.
2: Тренинг.
3: То есть если бордера не тренировать, то он ничего понимать не будет. Другое дело, какие крики или свисты используют для дрессировки.
2: Угу.
3: Вот у тех же пастухов австралийских, у них на как бы посыл собаки или ускорение движения, это всегда короткие свисты, следующие друг за другом. А если ее надо затормозить, то это один длинный свист с понижением частоты к концу.
2: То есть как имитирующий как бы действие получается, так что ли?
3: Ну, не совсем.
2: Ну, потому что собака бежит быстро, потом она тормозит.
3: Ну, на самом деле были проведены эксперименты по обучению щенков бордер-колли такой стандартной команде «ко мне»,
2: да,
3: «кам», которую делали свистами, подкрепляли маленьких щенков. В одном случае это было вот 4 синтезированных коротких свиста, в другом случае это был один длинный свист,
2: угу,
3: с понижением частоты. Ну, как вы думаете, какие щенки быстрее освоили эту команду?
2: Не знаю.
3: Первое, естественно. В том-то все и дело. То есть на самом деле, когда вот вы тренируете собаку, нужно понимать, как она вас воспринимает. То есть вот эти на самом деле находки интуитивные наши, то, что, соответственно, короткие повторы, это гораздо лучше для стимуляции движений, в том числе и для подзыва.
2: Угу.
3: А вот, их можно использовать. К примеру, вот на русском языке команда «ко мне»,
2: угу,
3: она абсолютно не работающая. Вот я, например, когда своих учил, я кричал им «кам-кам-кам». С моей точки зрения, это гораздо лучше, как подзыв работает.
2: Но у вас таксы, по-моему, были, да?
3: Таксы, да. Конечно, можно приучить и «ко мне», но тогда надо кричать очень коротко и резко.
2: Ну, как правило, тут ведь в любом случае там связь-то можно между любым сигналом, хоть и там, я не знаю.
3: Да, да, безусловно.
2: Эмоциональным и ненормативным выработать связь. Но я так полагаю, что вот эти вот нормативные команды, это же влияние немецкой дрессировки, а там односложные они, как правило. Вот, кам там, я не знаю, зиц, такие отрывистые.
3: Ну, никто не мешает вам выработать свою систему команд для своей собаки.
2: Да, но вы можете выработать, но пойдете сдавать экзамен, и знаток какой-нибудь вам лекцию прочтет нудную про то, что поведение там у вашей собаки неправильное, и команды так подавать нельзя. Конечно, неплохо было бы их сразу отправлять к вам на лекции, этих знатоков площадочных, но я боюсь, что не пойдут. Вот, они сами все знают, как правило. Они так считают, да.
3: Да, с другой стороны, вот смотрите, если мы сравним команды вот как бы стимуляции движения и команды торможения в разных языках, у разных животных, тоже окажутся общие принципы. Все стимулирующие команды – это короткие повторяющиеся слова.
2: Давай.
3: Да. Да, и в русском языке, и, соответственно, в других языках. Есть прекрасная работа вот Патриции МакКоннелл, которая сделала такой кросс-культурный анализ.
2: Угу.
3: Вот, абсолютно разные языки, абсолютно разные животные. То есть, ну, в основном это собаки и всякая тягловая скотина. Там лошади, мулы, соответственно, ослы и так далее.
2: Вот. Скотина в хорошем смысле, да?
3: Да.
2: Животное.
3: Вот, которую нужно как-то сдвигать и которую нужно тормозить. Так? Ну и то же самое собаки. То есть, в общем, есть совершенно такие вот универсальные принципы. Люди, ну, каким-то образом до этого догадываются, тем, которым активно работают животными, которыми надо этими животными управлять не на площадке для сдачи экзамена, а для работы, для жизни.
2: Ну да.
3: Вот. И тут не важна национальность человека. То есть каждый говорит на своем языке, но каждый говорит короткие слова.
2: Серии коротких слов. Вот удивительно.
3: Да, потому что животные же не понимают этих слов. Животные понимают вот эти вот быстро следующие друг за другом импульсы, которые, опять же, влияют просто ему на ствол мозга и активируют нервную систему. Все.
2: Ну, хорошо. А когда, скажем, извозчик, да, вот он подает «но», пошла залетно.
3: Ну, и добавляет еще «но».
2: А, ну да, и «но», да. То есть последовательно, интересно. И наоборот, да, когда он ее тормозит.
3: Когда тормозит, да. То есть, в общем, есть, видимо, в этом смысл.
2: Наверняка.
3: Ваше животное будет лучше вас понимать.
2: Да, но потом можно же перевести, кстати, на нормативную, так сказать, сокращать количество сигналов, когда вы уже выработаете у собаки правильное поведение, можно уже под любую другую команду этот навык переводите, ничего в этом такого нет, да, но изначально это любопытная такая вещь, которую на самом деле мало кто учит, да вообще никто не учитывает из тренеров, вот это точно я могу сказать. Наоборот, все стремятся к коротким каким-то командам, а вот тогда вы мне скажите, а вот если вы подаете команду, она может быть длинная даже, ко мне, допустим.
3: Вот я не люблю эту команду.
2: Да, ну хорошо, ну вы не любите. А что собака-то, вот она что слышит? Она всю ее слышит? Или какой-то фрагмент для нее значим вот в этой команде? Или вы говорите «рядом», да, вот обычно так вот подают растяжечкой такой. Что значимо? Или вся в целом вот эта команда воспринимается собакой? Или какой-то ее фрагмент?
3: Ой, как она воспринимает, я, в общем-то, тут сказать не могу. То есть поскольку идет дрессировка, и животные, конечно же, прекрасно различают разные звуки, гласные в нашей речи, и целые слова, я думаю, вы можете отдрессировать на то, чтобы они различали очень похожие слова.
2: На любые.
3: И делали на них разные, ну, действия, разные команды выполняли. Скорее всего, они воспринимают это целиком, но вот насколько легко они будут это заучивать, и сколько ошибок вы сделаете, когда вы будете их учить, это во многом зависит от вас.
2: Понятно.
3: Ну, вот с моей точки зрения, вот опять же, то есть кричать так длинной серии «Стой! Стой! Стой, гад!» Понимаете, это просто стимулирует собаку убегать.
2: Бегать.
3: Вот все что угодно, но только не так.
2: Да, понятно. Спасибо большое, Илья Александрович. Вы очень многим, наверное, собаководам, если они нас слушают, открыли сегодня глаза и уши, я надеюсь, на то, чем они занимаются, как они дрессируют собак. Спасибо вам большое. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с доктором биологических наук, биоакустиком Ильей Александровичем Володиным о том, что, собственно, слышат животные, когда мы с ними разговариваем. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
1: животных с Иваном Затевахиным.

0: Совсем не знак бездушия молчаливость. Гремит лишь то, что пусто изнутри. Уильям Шекспир. Король Лир.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм «Король», и у нас в гостях историк и писатель Клим Жуков. Привет, Клим.
2: Привет, Кристина. Всем привет.
0: Фильм «Король» был снят режиссером Дэвидом Мишо в 2019 году. В картине рассказывается история молодого английского короля Генриха V. Взойдя на престол в мрачные времена Столетней войны, он становится одним из величайших полководцев своей эпохи. В основе сценария лежат исторические хроники Уильяма Шекспира: Генрих IV, часть 1, Генрих IV, часть 2 и Генрих V. Премьера фильма состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля в сентябре 2019 года. 11 октября фильм вышел на широкий экран в кинотеатрах США, а с 1 ноября стал доступен на стриминговом сервисе Netflix. По итогам показа на Венецианском кинофестивале фильм получил смешанные отзывы. Критики отметили, что без шекспировского текста и средневекового английского это просто исторически неточный фильм про короля и войну. При этом обозреватели обратили внимание на темный дух фильма, который не романтизирует войну. Также неоднозначны и отзывы об игре главных героев. Screen Daily пишет, что Тимоти Шаламе не обладает достаточным разнообразием мимики и вокальным тембром, чтобы по-настоящему оживить персонажа. Несмотря на критику, фильм имеет довольно высокую оценку 7,2.
1: Начнем, наверное, с того, что продюсеры Netflix преподносят этот фильм как исторический.
2: Да!
1: И самое удивительное, что я почитала очень много комментариев зрителей, и они действительно восторгаются этим фильмом как историческим. И в рецензиях написано, что фильм был снят на основе пьес Шекспира.
2: Да, Генрих IV, Генрих V, это сразу узнается.
1: Но сколько там от Шекспира и сколько там вообще историчности?
2: Во-первых, конечно, фильм очень странный, просто исключительно, в самой идее. Первое. Ну, товарищи, ну сколько уже снято всего по Шекспиру? У вас вообще совсем других никаких морально-нравственных ориентиров нет, кроме Билла нашего Капьетрясова.
1: Ну и даже фильмов про Генриха тоже, про Генриха V именно очень много.
2: Это второе, потому что, прошу прощения, после того, как Генриха V сыграл Лоренс Оливье, вы знаете, подобрать второго такого Генриха V будет непросто. Вы какую-то на себя ответственность берете. Мало того, что он прям красавец-мужчина, так он еще и актер великолепный. Вот это безо всяких яких. И вот вы снимаете по Шекспиру, это третья странность, вы снимаете по Шекспиру кино, длинное, оно же 140 минут, это караул, это же целый монстр, я его еле высмотрел. И вы вообще не вставляете туда самого Шекспира. То есть вы берете все странные сюжетные ходы относительно истории, которые предпринял Шекспир, исключительно в угоду театральности, потому что это же была все пьеса, именно что пьеса. Но не вставляйте туда вообще ничего из Шекспира. То есть там нет ни гениального текста Шекспира, ни духа Шекспира, ничего нету. И вы оставляете только канву повествования, вральную. Ну потому что она вральная. И убираете все, из-за чего она была вральная. Ну и в итоге что у вас получается? А получается у вас фильм «Король» с Тимотью этим самым Шаламеевым.
1: Но там действительно нет высокопарных речей, как в пьесах Шекспира. Но они это объясняют тем, чтобы лучше воспринимать современному зрителю эти тексты, они как-то его современнили и добавили каких-то даже современных слов и фраз.
2: Ну вот скажи, пожалуйста, сама ты как думаешь, вот на твой незамутненный лишней исторической образованностью взгляд, там вообще что-то есть из того, что было в Шекспире, и в Генрихе IV, и в Генрихе V?
1: Я даже перечитала специально перед передачей Генриха V. Да. Ничего не...
2: Я понимаю, что современному человеку там сегодня день святого Криспиана и так далее, его знаменитый монолог перед битвой при Азинкуре сложновато зайдет, естественно. Но вы оставьте хотя бы дух шекспировской пьесы. Да давайте, ваш Генрих V не будет читать этот самый монолог. Ну, хоть какую-то речугу он перед битвой задвинет, черт возьми, потому что все же те люди, 7 тысяч человек, которые там с ним пришли, они же пришли умирать фактически. И они отлично понимают, что, в общем, домой им, скорее всего, вернуться не суждено, потому что они не могут выиграть битву при Азинкуре. Весь смысл в чем? В том, что королевская французская армия в 3 раза больше. А значит, этим парням вообще ничего не светит. И у них есть король, который кто приволок. Он виноват в том, что их поголовно всех сейчас убьют. Ну так скажи им хоть что-нибудь, дорогой товарищ, ну хоть что-нибудь, что ладно, парни, типа того, что гори все огнем, сейчас мы порвем их на тряпки, ну ладно, не получится, зато, блин, помнить будут, ну и так далее. Ну так, чтобы по-современному звучало. Так ведь нет же. Зачем вы такое сделали? Мне просто, да, я тоже перечитал, Генриха IV, Генриха V, причем лучше сразу по-английски, потому что переводы все какие-то никакие. Ну, в том смысле, что они хорошие, но они свои. А я хотел причаститься, так сказать, оригинала. Ну,
1: нет там этого. На английском.
2: А что там такого читать-то особенно? Тем более, это все читано уже по 20 раз. Ну, нет там Шекспира совсем. Нет духа Шекспира, а есть очень странное вральное повествование, где набрано все, что можно собрать. И да, там вот шекспировская канва событий изложена. А зачем вы это так сделали? Вы не могли сценарий сами написать про Генриха V? А уж, слава богу, про него известно, да, конечно, не все, но очень много.
1: Ну, давай, наверное, начнем с самого начала фильма, где показывают сложные отношения между отцом и принцем, Генрихом IV и будущим Генрихом V. И это, мне кажется, вот этот как раз кусок, он взят из пьесы Шекспира, как раз он там же преподносит Генриха V будущего, как таким повесой, гулякой, алкоголиком, развратником, распутником. И якобы из-за этого у них сложные отношения с отцом. Насколько я знаю, у них были сложные отношения, потому что у них были различные взгляды ведения внешней и внутренней политики. Правильно я понимаю?
2: Не совсем.
1: Расскажи об этом поподробнее.
2: Совсем. Во-первых, там, конечно, все очень странно, потому что начинается все, конечно, с какой-то драки очередной в Шотландии, у самый первый кадр, там, где ходит Генрих Перси-младший, и там добивает раненых. И говорит, куда ты ползешь, Шотландия в другой стороне, и там это... А потом их всех показывают за столом в замке каком-то. Куда выходит Генрих IV? В полосатом халате. Я даже не знаю, а как вы придумываете такие костюмы? Я не знаю, если вы мне пришлете черновую сборку этого видео, я вам накидаю нормальных костюмов, в каких должна была ходить знать в конце 14-го, начале 15 века. Вот там ни слова правды. Короче говоря, и дальше Генрих IV, Болингброк, это меня просто убило, сам тянется за кувшином с бухлом, наливает себе стакан красного и замахивает его. А у вас пажи нет, не слышали, которые должны таких замечательных людей обслуживать? Вообще-то у короля Англии в том числе, у него был свой чашник, свой стольник, все как положено. Чашник и стольник — это очень высокие должности. А у каждого чашника и стольника есть штат специально обученных людей, которые должны за королем ухаживать. Потому что король в присутствии всех своих подчиненных не может сам себе наливать вино. Тянуться вот так вот в своем полосатом халате, собирая еду в эти рукава через полстола, наливать и пить. Это же бред. Это просто выглядит отвратительно, так не бывает. Ну ладно, бог с ним. Пускай это для современного зрителя. Хорошо. Ну и дальше там сидит тот самый Генрих Перси, который сообщает королю, что он старая задница. Я, конечно, сейчас не цитирую, потому что я не очень помню. Короче, он прямо его оскорбляет за столом. И говорит, что там этот человек опаснее для Англии, чем все французы вместе взятые. В общем, короче говоря, он уже в маразме. Это он говорит прямо за столом, королю в лицо. Вы понимаете, что было бы даже с Генрихом Перси сразу после этого? Ну, как минимум, его бы упекли в дурдом.
1: Мне кажется, как минимум бы...

0: но по факту там был законный наследник. Он узурпировал английский трон и сумел свою династию на троне удержать, несмотря на все попытки его свергнуть. Кто бы с этим парнем стал так разговаривать прямо в лицо? И ему ничего за это, они вступают в некий диалог. Папа, получается, Генрих Перси старший, сообщает, что мой сын, тот самый знаменитый Хотспер, горячее копье, которого, конечно, по-русски зовут Хотспер. Так вот, это горячее копье. Ну, он молодой, немножко такой дурачок, но не обращайте на него внимания. Мы как-то по-другому будем все разбираться. Ему, да, и он показан, этот самый Генрих Перси, ровесником, ну или почти ровесником Генриха Пятого. Ему было лет 40, это был воспитатель Генриха Пятого, если что. Это один из воспитателей Генриха Пятого, один из его учителей. Собственно, там весь замес и интерес в том, что Генрих Пятый был воспитанником семейства Перси. Вот все эти люди, Генрих Перси старший, его сын Томас, граф Вустер. Помнишь фильм «Дживс и Вустер»?
1: Mm-hmm.
0: Вот там весь смех в том, что Вустера, этого аристократа раздолбая, зовут точно так же, как Томаса Вустера, героя Шекспира.
1: Угу.
0: То есть он там великий воин, там настоящий Ахиллес, а тут такая его это потомок, такое чмо, извините, получилось, который без слуги шага ступить не может. Так вот, Томас Вустер и Генрих Перси-младший, горячее копье, это были воспитатели и учителя.
1: А потом же это семейство Перси восстало.
0: Конечно, в этом-то весь смысл, в том, что Генрих Пятый сражался против своего учителя, воспитанника, воспитателя, прошу прощения. Ну, говоря по-русски, против своего дядьки. Вот тут как раз весь драматизм. Где здесь драматизм? Там есть какой-то, извините, какой-то попугай, который кукарекает на короля. Есть его какой-то слабовольный папа, который говорит, ой, ну извините. А потом они все почему-то поднимают восстание.
1: Непонятно.
0: Зачем. Что это было? Да, ну и по поводу сложных отношений Генриха V и Генриха IV. Это в феодальную эпоху далеко не первый и не единственный случай, когда папа с сыном имели очень сложные отношения. Почему? Папа поднял мятеж против Ричарда II, потому что Ричард II, ну, он некоторым образом, семейство Ланкастеров, это же Ланкастеры.
1: А до этого династия Плантагенетов, по-моему, правила где-то 2,5 века.
0: Ну, это тоже династия Плантагенетов. Там получилось как, если забежать совсем...
1: Но они родственники же между
0: это
1: собой.
0: Это не просто родственники. Это тоже Плантагенеты, только младшая ветвь. Потому что Ланкастер, кто это такие? У Эдуарда III был младший брат Джон Гонд, которого сделали герцогом Ланкастера. И так как это был младший брат короля, понятно, что у него были некие преимущества перед всеми остальными аристократами, потому что он тоже Плантагенет. Он стал очень могущественен. И, собственно говоря, вот его внук, получается, вот он захватил трон. Потому что этого самого внука король Ричард II очень сильно обидел, заподозрил в измене, сослал. И потом подумал и решил еще, ко всему прочему, отнять все его имение. А что такое Ланкастеры? Ланкастеры — это прямо сразу за королем богатейший род в Англии. У них к концу 14 века было 30 замков во владении. Они выставляли на поле боя 1000 тяжелой конницы и около 2500-3000 лучников. То есть они одни выставляли армию целиком. То есть больше мог выставить только лично король. И вот король решил у своих родственников все отнять. Этого, понятное дело, Генрих IV не выдержал. А защитить свое имение он мог ровно одним способом, свергнув короля. И он свергает короля и говорит, так может я сам буду король? И так и получилось замечательненько. Все это в очень сильной художественной форме переработано Джорджем Мартином в истории про «Игру престолов». Там есть там у них этот король, который сверг предыдущего безумного короля. Так вот это вот прямо Генрих Боленброк. У него даже герб одинаковый, белый олень. Вот этот Роберт Баратион, он с белым оленем. Это прямо срисовано с Генриха IV Боленброка. Так вот, он узурпатор. Да, конечно, там очень все непросто, почему он узурпатор. И да, конечно, он имеет некие права на трон, но жив граф де Марч, который прямо наследник короля, получается, по прямой линии. И, кстати говоря, так как Ричард II некоторым образом умер не совсем понятно как, то есть его просто перевели в один из замков, и там забыли кормить. И он помер. Но этого никто не видел. Ну, то есть это ему там не отрубили голову при всех. Сразу появились лже-Ричарды тут же. И вот у...

0: У папы, у Генриха IV, у него была очень сложная ситуация, потому что везде было постоянно или в горячей фазе восстания против него, или какой-то заговор против него, или подосланные убийцы против него. Он мог опираться только на непосредственно близких родственников. Сын, старший сын Генрих, будущий пятый, в то время всего лишь еще граф Вудсток, вот он, пожалуйста, это его опора, надежная опора. Он ждал, когда он хоть как-то вырастет. В 12 лет этого мальчика послали воевать. Понятно, что воевал он не сам, а воевали с ними его дядьки, в первую очередь Перси, которые тоже были опорой трона. Ну, просто потому, что они помогали в восстании против Ричарда II, и там, короче говоря, если что, их бы не пощадили. Им выгодно было защищать Генриха IV. И вот сынок подрос, Генрих, соответственно, состарился, у Генриха случилась очень тяжелая болезнь, никто не знает какая. То есть 1408 год, все считают, что он помрет вот-вот, буквально, вот-вот завтра. И, естественно, кто будет король? Так вот этот сын будет король. А он раз и выздоровел. И причем не просто выздоровел, а стал чувствовать себя настолько хорошо, что сказал сыну: спасибо, дорогой, извините, я еще немножко тут порулю у вас. Но сын-то был, между прочим, даже если бы на 100% послушный, но это же не совсем так, это молодой феодал, у него уже есть свои интересы, но вокруг него уже есть целая клика людей, которые готовы вступить в должности. В первую очередь это семейство Бофоров, из которых один из старших Бофор был, прошу прощения, архиепископ Вестминстерский, один из могущественнейших вообще клириков Англии. А другой, младший, прошу прощения, старший Бофор, это был великий военный. Они все уже не готовились сами начать править около юного короля. А раз, им сказали, что все откладывается. И тут папа обнаруживает, что его надежная опора, сынок, вокруг себя собрал клику каких-то подонков, которые собираются вообще-то, судя по всему, его отстранить от власти. И вот он на всякий случай сына удалил от себя подальше, чтобы ничего плохого не произошло. Вот да, там, конечно, случились какие-то у них трения. Но повторюсь, вот там нет ничего уникального. Такое происходило постоянно в феодальной эпохе, когда вдруг папа понимал, что его надежная опора, то есть сынок, прямо сейчас собирается, возможно, отстранить его от власти. От власти. Ну, мы, правда, не знаем, забухал ли и развратничал ли Генрих V. Ну, в этом нет ничего невозможного. Просто, конечно, ему была нанесена некая обида. Заняться ему прямо сейчас было нечем. А так как это, опять же, феодал, молодой, красивый, не испытывающий проблем ни со здоровьем, ни с деньгами, он, наверное, мог, конечно, пойти до какого-то времени во все тяжкие. То есть это такое допущение, которое, да, возможно.
1: Но не так, чтобы только на этом, да, акцентировали внимание, как это часто.
0: Очень странно он этим занимался. У него же, прошу прощения, свои замки есть несколько штук. У него есть свои охотничьи угодья, свои имения. Он бы, конечно, занимался безобразием именно там, в первую очередь. Ну, в крайнем случае, он поехал бы во Францию, в какой-нибудь Кале, которое еще было тогда английским. Или в Бордо отправился бы. Турниры – это первейшее дело. Первейшее дело – участвовать в турнирах, потому что это, если у тебя есть свободное время, так сам Генрих IV в свое время был героем турнирных схваток. Турниры, а вокруг турниров, там же сразу образуются и нужные политические знакомства, и коллеги-друзья по опасному феодальному бизнесу. Тужите, пожалуйста, вино и женщины, и все остальное, все, что положено. Дальше охота, то есть скакать по лесу, убивать кабанов. Вот он бы этим занимался, то есть у себя в замках у высших аристократов всей Европы, не знаю, там в Испанию бы поехал, например, опять же, вот путешествие по турнирам, где они есть. Вот так отдыхали во все тяжкие юные аристократы своего времени. А не то, что он там лежит заблеванный в каком-то борделе в Лондоне со спущенными штанами, весь просто обсиканный и грязный. Но это просто не может быть, потому что он не мог путешествовать один со своим тоже пьяницей, другом Фальстафом, который, кстати, по Шекспиру Генриху, к моменту Генриха V уже умер, как мы помним. Так вот, он с каким-то алкашом где-то заблеванный ходит. А если его украдут элементарно? Там же есть французы, у которых с Англией вообще никакие проблемы еще не решены. Вот просто возьмут и украдут. Да, конечно, настоящий Генрих V был чудовищно физически здоров. Но даже чудовищно физически здорового человека, других 8 человек, они его смогут дать по башке, связать, положить в мешок и увезти. И вот что, это будет заложник таким образом. Но никогда аристократ такого калибра, никогда он не мог путешествовать один. Ну хорошо, вдвоем. Это перед ним бы ехал бы там 15 глашатаев, которые сообщали бы, что едет, прошу прощения, сын короля.
1: И расступайтесь все тут.
0: Да, во-первых, разбегитесь все сразу, там уже было понятно, какая гостиница, где он будет жить, ну, то есть у него маршрут был бы выработан. С ним бы ехало человек 50 рыцарей, ну а с кем он будет выпивать-то, собственно, если что? С одним скучно, а когда у тебя 50 человек, можно найти компанию запросто. Тут же бы с ним ехали обязательно там 5, 6, 15 министрелей, которые кормятся при такой фигуре. То есть вся наша творческая интеллигенция, эти пивуны ртом, они же точно такие же, ничего не поменялось. Нужно находиться у того, кто дает деньги. Король, ну или принц, они дают деньги. Они бы просто к нему вот так вот собирали. Он бы не смог избежать их общества. Они просто к нему бы сбегались со всей Англии, узнав, что это путешествующий принц. То есть это был бы постоянно такой вот караван огромный, который двигается, становится на постой, устраивают охоты. Это, конечно, это, вот, это было красиво и головная боль для всей страны, потому что путешествующий принц, он просто вытаптывает округу. Ну, потому что там ну, человек 100, а то и 300 едет одновременно, их нужно всех кормить, им нужно женщин, ну или мужчин. Говорят, у плантагенетов были довольно странные пристрастия по этому поводу. Вообще, иногда непонятно, как они размножались. Видимо, сжав зубы, видимо, размножались. Опять же, какие-то музыканты, вокруг драки, естественно. Это вот выглядело бы именно так. А не то, что там какой-то лежит заблеванный дядя в спущенных грязных штанах с черными пятками и говорит, уйдите все от меня.
1: А я у тебя еще хотела спросить про сцену коронации, где его сначала остригают, потом он в порфире босиком идет дальше короноваться. Как на самом деле происходило это?
0: Это настолько странно. А что он голый же был, ну, в трусах в одних. Это в каком-то...
1: И босиком.
0: Это то, что босиком-то ладно. А в каком смысле он голый посреди собора? И его коронуют. А почему он голый? А почему на коленях, а не на коленях в обратную сторону как-то вот в позе бегущего египтянина? Что это должно символизировать? Почему он голый? Я понимаю, что могла быть такая ритуальная система, что перед коронацией король, чтобы показать то, что он своим людям король, а богу слуга, он мог реально пройти по столице босиком в рубище. То есть перед ним будут идти самые высшие сановники церкви, сообщать, что король, будущий король, идет к богу. Например, ну как вот если усреднить, так сказать, все их слова, там перед ним будет читаться литургия, он сам там их отстоит 5 штук за день, ночью не будет спать и отстоит всеночное бдение целиком полностью, там от 1 там, до 9 часа, и он-то будет делать, в самом деле, там в одной рубахе босиком, чтобы показать то, что он, да, вам-то я король, но у меня есть... мой личный, совсем другой король, наивысочайший король, перед которым все, неважно, ты в порфирии или нищий, вы все одинаковые. Вот это он мог бы продемонстрировать, но день коронации, ну вы что, серьезно, ну как так, ему же нужно с регалиями быть со всеми. День коронации, это вся буквально страна замирает вообще. Все на него смотрят. Если бы умели в интернет транслировать, транслировали бы, ну а он там голый. Это в виде хайпа такого, что ли? Вы знаете, а у нас король голенький короновался, как здорово.
1: А мы еще в фильме видим в самом начале его по характеру таким очень мирным, миролюбивым. Против власти он не хочет войны, он не хочет жестокости, поэтому у них возникают споры с отцом на эту тему. После этого он, конечно же, меняется, трансформируется, но... На самом же деле есть много исторических каких-то заметок, которые говорят о том, что он был очень жестоким человеком. Да, при осаде городов он морил женщин и детей голодом. После победы при Азинкуре он, насколько я знаю, он казнил всех солдат и рыцарей, которые там участвовали и попали пленных. В плен. Да.
0: Показать Генриха V, ну, во-первых, конечно, это мискаст жесточайший, это Тимоти Шаломе, который толщиной с мою ногу вот такой вот. Какой-то лопоухий, какой-то задохлик, извините. Показать его, пытаться показать его так, чтобы он был понятен современному человеку. Смотрите, я, вот папа за войну, я против войны, папа за Францию, я против Франции. Ну, короче говоря, сделать какой-то конфликт лобовой. Это глупо и невозможно, потому что, с одной стороны, Генрих V в самом деле был зверь. Ну, вот он был просто зверь. Но... Он был не более зверь, чем любой сановный аристократ Европы своего времени. Неважно, Франции, Англии, Дании, Швеции, Испании, Португалии. Такие были просто все. Поэтому как раз сама вот идея показать его обычным нормальным человеком, как все, она, в общем, вполне сытная, на мой взгляд. То есть он не должен выделяться чем-то особенным. Ну и, конечно, у него есть свои черты характера, то есть человек в конце концов. Но они абсолютно ровные на общем фоне, он ничем не выделяется. Но вот исполнение абсолютно идиотское этого. Просто идиотское, когда вот папа воинственный, а я нет, я не буду такой. Как может быть феодал, верховный, можно сказать, аристократ своего времени, быть не воинственным? У него образование было такое, что его, не знаю, там с 6, с 5, 7 лет таскали с собой на охоту и заставляли убивать зверей. Ну вот человек, например, там заколол свинью первый раз в 5 лет или в 6 лет. И это он делает постоянно, и ему говорят, что это круто. То есть нет ничего лучше, вот в смысле отдыха, чем поехать заколоть свинью копьем. Или оленя завалить из лука. Еще бы, кстати, неплохо потом ему это, пока он еще дергается, горло ножом перехватить и стакан крови махнуть.
1: Клим, я прожила жизнь зря. Я ни разу этого не делала.
0: Вот. Так вот. Когда его, начиная с 12 лет, в обязательном порядке таскают на войну. В обязательном порядке, чтобы он жил в лагере, жил с солдатами вместе и неплохо бы, чтобы побывал на поле боя по-настоящему. Вот в 12 лет, он в 6 раз, первый раз просто убил живое существо, а в 12 он уже на войне находится. Как вы думаете, какой он может быть? Это военный профессионал от рождения, его так родили и воспитывают, ему каждый день какой-нибудь там менестрель поет песни «Легенда о короле Артуре», где убивают людей на каждой странице в промышленных масштабах. И ему все объясняют, все книги, родственники, коллеги по опасному феодальному бизнесу, что это смысл твоей жизни, смысл твоей жизни. С рождения он вырастает, ну и скажи, к 16 годам, так это ж просто такой человек, с которым в одном комнате находиться страшно, простому человеку. У него уже руки по локоть в крови, он не имеет никаких сомнений, что если будет надо использовать холодное оружие, он его использует. И, конечно, он в обязательном порядке захочет с кем-то воевать. Их просто других не бывало вообще. Там, да, были варианты, когда видишь, что человек не способен он к этому, никак. Бывает, вот так сложилось, что он не способен. Его сразу в монахи.
1: А получается, всех знатных детей в маленьком возрасте отправляли на войну?
0: Это была часть образования. Как у нас, ты в 7 лет идешь в школу или в 6, там, в зависимости от. Так в 12 лет ты обязан был поступить в оруженосцы какому-нибудь знатному мега-рыцарю, который точно испытан в боях и походах. Вот, пожалуйста, 12-летнего Генриха отдали в семейство Перси, чтобы он там набрался, чему надо. Это были знаменитые военные, очень известные по всей Европе. Вот он с 12 лет на войне, считай. Вот я не хочу воевать, я не хочу быть королем. Да как такое может быть? Показали ерунду. Нужно было показать, что все хотят, и я хочу. А они показали, что нет, папа злой, а я добрый. А потом вдруг его короновали, он говорит, а вот теперь я тоже буду злой, сейчас посмотрите, негодяи, мерзавцы. Если Моисей порол вас плетьми, как говорил Иисус Навин, то я буду пороть вас скорпионами. Ну вот что-то в этом роде. Но однако это же глупость, правильно? То есть это полностью... Было бы логично, если бы нам показывали Шекспира. Потому что Шекспир был гений, в отличие от создателя этого фильма. Он сумел создать такой текст и внутри него метатекст, который полностью оправдывал линию данного сфантазированного персонажа Генриха V. А тут нам пытаются показать подлинное средневековье с грязью, блохами, кровью и посреди всего этого Тимоти Шаламе, который говорит, что папа злой, а я добрый. Тьфу, блин.
1: А что ты хотел еще по поводу его внешнего вида сказать?
0: Опять же, товарищ, если человек занимается военным искусством, боевым, с детства, и очень хорошо питается, конечно, по меркам своего времени, он будет физически крепкий. Он будет просто здоровый. Вы вообще верите, что это эти 60 килограмм смешных какашек, это Тимоти Шаламе, может быть хоть сколько-нибудь опасным кому-нибудь? Серьезно, он у меня вызывает только истерический смех. Когда его показывают в раздетом состоянии, я в 15 лет здоровее был, причем заметно. Серьезно, он же тощий, он физически не развит. Он даже ходит, вы понимаете, ходит, видно, что у него слабые ноги. Он слаб физически. Дайте ему коня. Так его любой нормальный конь выкинет сразу к чертовой матери. Потому что он этими ногами на нем не сможет ни усидеть, ни создать на коня критическое давление, чтобы он послушался. Конем-то ногами управляют в первую очередь. Угу. Вот человек, он какой-то сутулый. То есть, когда он ходит, вот это, вот помнишь, когда он со своей сестрой с младшей ходит вокруг замка? Во-первых, его одели в какой-то белый пиджачок, тоже почему-то в полосочку, я не могу понять, только в косую на этот раз. Без пояса, он ходит неподпоясанным. В штанах, которые вот так вот собраны, вот так вот, с такими какими-то комками. И он ходит, он сутулый, он ходит сутулый. Это значит, что он не умеет ездить на лошади, потому что на лошади, когда ты ездишь, у тебя будет то, что называется кавалергардская выправка, ты будешь с прямой спиной по жизни ходить просто потом. Я вот сколько, больше 10 лет проездил на лошади, очень по многу. Я до сих пор, если я хожу вот так вот все время. Почему? Потому что у меня уже эта привычка спину держать прямо. Потому что на лошади по-другому ездить нельзя. Если ты будешь ездить вот так вот, ну, ты просто не сможешь ездить. Это значит, что у него мышечный корсет не сформирован. И как он говорит, ты слышала, какой у него голосок? Я не поленился, я посмотрел полчаса, наверное, по-английски, там выбранные моменты. Какой у него голосок? Как он будет командовать? Если сейчас вот не рыцарям того времени, которые, прошу прощения, были не солдаты, они были не военно обязанные в современном понимании, они слушали человека только потому, что уважали или боялись, или и боялись, и уважали. Сейчас к взводу пьяных солдат ты его выпусти, и говорит, равняйся, пожалуйста. Ну вот что, командир что ли? Помнишь, если можешь, про Шекспира, Юлия Цезаря, там, когда Марк Антоний читает погребальную речь над телом Юлия Цезаря, он говорит, что там она самая: «And cry with monarch voice, havoc, let sleep the dogs of war, the what they want, the what they get». Вот это, понимаешь, командирский голос, который будет слышен на поле боя. Havoc, понимаешь, грабь, убивай, вот это... Мощь должна быть в нем. Вот в Генрихе V в исполнении Лоренцо Оливье ты просто веришь. Это здоровенный мужик. Просто здоровенный. Физически хорошо развитый, крепкий. Это боец. Тимоти Шаломе. Havoc. Let's sleep the dogs of war. Тьфу! Это оскорбление просто.
1: Конструктивно в деконструкции с Климом Жуковым. А давай немножко проговорим про Столетнюю войну, которая показана как раз в фильме. Конечно же, это битва при Азинкуре в 1415 году и все, что с ней связано. Я понимаю, что тебе, наверное, битва тоже не понравилась, как она показана в этом фильме. Расскажи поподробнее, что ты об этом думаешь. Есть ли там хоть какие-то плюсы в этой сцене, как это снято и как это показано?
0: Во-первых, начинается все в смысле военных действий с битвы при Шрусбери, как раз против семейства Перси, которая поучаствовала в мятеже четырех графов, так называемом, против Генриха IV. Ну, Генрих, в конце концов, всех допек, там получилось, там опять же на этом перу дебильном в начале фильма сказано, что а почему вот Монтгомери сидит в плену у валлийцев, и почему вы его не выкупаете? Он говорит, это потому, что он не пленный, а предатель. Он говорит, как предатель? Да мы сейчас тебя за это, понимаешь. Во-первых, он был предатель, потому что его в самом деле во время знаменитого бунта Оуэна Глендуэра в Уэльсе его взяли в плен, но он тут же перекинулся, немедленно сказал, что все, я теперь буду за вас. Дайте-ка мне вон ту тетеньку, пожалуйста, в жены. Вот те два замка, я буду против него воевать, он противный. Вот, поэтому, конечно, он был предатель. Ну так вот, все закончилось битвой при Шрусбери, где семейство Перси просто вывели в расход практически полностью. И вот там-то показана какая-то просто ахинея, что приходит Генрих V к своему младшему брату и говорит, что сейчас я наваляю этому Хотспиру, и битвы не будет. Ну, во-первых, конечно, если бы в самом деле предположить поединок между 40-летним Генрихом Перси и 16-летним молодым принцем, понятно, что у него в жизни было секунд на 5. Вот однозначно. Ему бы просто бы кинжал в глаз вставили быстро, и все. А то, что тут показано, что младший брат командует войском. Вы понимаете, что младший брат, во-первых, младший брат, это была уже надежная опора самого Генриха V, они никогда не ссорились. Во-вторых, младший брат был его младше, по-моему, на 4 года, то есть получается, что к моменту битвы при Шрусбери одному было 16, другому получается сколько? 12, он в 12 лет уже войсками командовал. Вы точно уверены, что это так работает? Ну и в-третьих, никакого там поединка не было вообще. Там командовал Генрих IV Боленброк всем этим делом, естественно. Молодому сыну он доверил командовать левым флангом, самым сложным, который атаковал по склону вверх, создавая таким образом постоянную угрозу. Против него как раз выступал, то есть своим флангом, получается, если этот левым, то правым флангом командовал Генрих Перси Хотспир. И вот они там, да, они имели сражение. В этом сражении Генриха V ранили стрелой в лицо опаснейшим образом. Ему бронебойная стрела, когда он поднял забрало подышать, ему попало в скулу.
1: И у него там шрамы потом.
0: У него не шрам остался, ему эта стрела пролетела насквозь через весь череп и остановилась. Ну, сейчас мы знаем, благо, останки Генриха V, и ему сделали патологоанатомическое исследование. Стрела не долетела до позвоночника сантиметра. То есть он чудом остался жив. После чего он вырвал стрелу из себя, а наконечник остался в голове. И его чудом спасли уже после этого. Ему специальным пинцетом, который не сжимает, а разжимает. Ему этот пинцет вставили в голову, в раскачку вставили в наконечник стрелы, расклинили при помощи винта и также в раскачку из башки вытащили. Без наркоза, потому что он-то не существовал. Так он жив-здоров после этого остался. Представляешь, какой у него иммунитет был, этого человека? Ну да, у него был шрам жуткий на лице. А не этот самый вот смазливый Тимофей Шаломеев. Вот. Ну и да, и потом битва при Азинкуре. То, что там показано, такая-то просто ахинея. Как битва при Азинкуре выглядит, мы, слава богу, знаем и там из 25 разных источников, которые примерно говорят об одном и том же. Что французы наконец догнали англичан, они за ними гонялись. Англичане, в силу того, что их было меньше, они уворачивались и пытались дойти до какого-нибудь порта. Все, увернуться не получилось, их зажали фактически. Только они встали в узком лесном таком дефиле и выстроили, как обычно, три баталии, где спешенные, ну, такие прям мощные корпуса спешенных рыцарей и копейщиков, между ними, значит, стоят лучники. Самое главное, на флангах было много лучников. И они пошли в атаку на огромное войско французов. Сами. Подойдя на половину лучного залпа, они набили колья перед собой, потому что каждый лучник тащил с собой два кола здоровенных. Они быстро воткнули колья, благо это было легко, после дождя глинистая почва, в них эти колья хорошо забивать. И принялись стрелять в авангард французский. У французов был очень хороший план, который вообще-то должен был сработать. Они имели в виду, что сначала в атаку пойдет тяжелая конница, самая лучшая. Для чего? Для того, чтобы, ну, просто потому, что у них очень хорошие доспехи, и их очень плохо берут луки. Они знали, что такое английский лучник, как они опасны при массовом употреблении, и что англичане, скорее всего, будут убивать пешком. И вот, начало должно было быть кавалерийское, для того, чтобы просто разметать эту баррикаду спереди. И прямо сзади должна была идти спешенная основная часть французских рыцарей и пехотинцев. Просто одной мощной колонной. Вот. Ну и в дальнейшем третий эшелон, там снова караулила конница, которая должна была разгром довершить. Но в силу того, что опять же это феодальная эпоха, атаки получились рассогласованные, потому что авангард пошел в атаку, кавалерийский, при лучном обстреле сразу же и не одновременно, а частями. А так как они пошли не одновременно, их принялись по частям колотить, просто потому что в каждом конкретном месте французов было очень меньше, чем англичан. Потом, когда все увидели, что авангард закончил атаку, и, в общем-то, что-то как-то ничего не получилось. Ну, потому что атака-то была, ну, зря сделана, она была впустую. Только потери большие понесли. Подождав после этого, по этому вытоптанному уже конями глинистому полю, пошли в атаку спешенные рыцари, которым просто во всех этих доспехах тяжело идти. Они вообще не должны были пешком ходить, не должны были на лошадях ездить. И вот они этой бронированной колонной пошли по грязи. А так как они идут очень медленно, и самое главное, они пошли несогласованно, они должны были идти за атакующей конницей сразу, чтобы все стрелы достались кавалеристам, которые лучше всех забронированы, им не очень страшно. И вот сразу после атаки вот, значит, прошла конница, и сразу за ними идет пехота. Только прошла атака конницы, тут же, минуя основной лучный обстрел, атакует пехота. Но эти выждали, и получилось так, что они пошли в атаку под ливнем стрел. из-за чего они не понесли больших потерь. Это самое главное. Все думают, что вот сейчас лучники их всех перестреляли. Нет, конечно, они какие-то потери, да, понесли. Но самое главное, это, так как это люди, полностью лишенные строевой подготовки, особенно пешие, они не знали, как воевать пешком, они сбили строй и принялись тесниться. Куда? Да подальше от стрел, к центру. Они просто очень сильно сжали центр, так что все, кто находился внутри, лишились возможности вообще воевать. Они пошевелиться не могли. И вот это все дошло до англичан, уставшие. И англичане их всех перебили или взяли в плен. Ну там, конечно, мясорубка была жуткая, просто жуткая. А то, что там показали. Какой-то засадный полк с самим Генрихом в лесу щерится. Фальстаф идет в атаку побеждать, так сказать, вызывать на бой основную часть французского войска. А потом вдруг из леса выбегает по грязи Генрих в кольчужном капюшончике на голове. И всех победил, все. И потом там на поле находится дофин. Дофин, черт возьми, наследник французского престола, будущий Карл VII, которого взяли и убили. Это что это за бред? Ну что за ахинея? Там, конечно, очень много аристократов погибло, но дофин там не погиб. Это просто, ну, чушь собачья. Это неправда исторически, это недостоверно выглядит, это просто не могло быть так. И оно не было так, естественно. Зачем это все придумали, я не знаю. А то, что там внутри происходит...
1: Это же, смотри, тот самый дофин, который показан в фильме, где в роли Роберт Паттинсон, в истории, в реальности, он же потом получил корону, насколько я понимаю.
0: Конечно. Жанна д'Арк и вот это вот все, они и обеспечили ему, собственно говоря, королевство Карл VII, который, в общем-то, соединил Францию.
1: А зачем
0: Францию.
1: Он тут умер?
0: Я ответить не могу. А то, что внутри битвы показано, о, это люди смотрели «Игру престолов».
1: Ну, все говорят, какой-то... да, что это на отсылке.
0: Конечно, на конечно. Пострел. Это прямо вот увидели, как этот сапочник, который сейчас гениальный режиссер-баталист, который снимает гениальные батальные сцены. Да это ж просто бракодел. Он какую-то херню, извините, пожалуйста, за мой французский, снимает этот сапочник. Вся эта «Игра престолов», в смысле битв, где этот сапочник руку приложил, так это нужно спустить в унитаз. Или, как говорит одна моя хорошая знакомая по поводу книжек, вот это место книжки в электронном виде нужно вырезать, распечатать и сжечь. Вот это все нужно вырезать, распечатать и сжечь, чтобы этого больше никто никогда не видел, потому что это ахинея, она не выдерживает проверки. Ладно, истории, бог с ним, здравым смыслом она не выдерживает проверки. Что это за бред? И если кто-то думает, что это реалистично и красиво, то... Передумайте, пожалуйста, это нереалистично, некрасиво, это неправда.
1: Ну, непонятно действительно, почему они его преподносят как исторический фильм. Если бы это была какая-нибудь фантастика на темы о Шекспире, например, я могу понять, но никак не историческое кино.
0: Вы видели, во что они одеты все? Вот просто все поголовно. Там нет ни одного персонажа, который был бы одет во что-то, хотя бы приблизительно напоминающие начало 15 века. Доспехи неправильные, причем некоторые смертельно опасные для владельцев, потому что когда этот Генрих V ходит в кирасе, ой-ой-ой-ой-ой, я когда такое вижу, мне хочется вот того, кто это придумал, в голову ему забить гвоздь, потому что у него, как минимум, у него горловина находится вот здесь у кирасы, вот тут вот, прямо около еремной впадины. Это значит, что когда ты споткнешься и упадешь, так как кираса это неподвижная плита, она поднимется вверх и перебьет тебе кадык. Под собственным твоим весом, дурачок. Потому что кираса должна быть на 2 пальца минимум ниже, чем еремная впадина. Она должна быть вот тут вот находиться, эта горловина. Плюс вырезы под руки. Опять же, это очень легко проверить на весах здравого смысла. Они должны быть выше, чем боковины. Тут наоборот, значит, ты руки поднять не сможешь, потому что это же неподвижная штука, она схватит твою одежду, когда тебе ее застегнут ремешками, эту кирасу. Она его тут вот схватит, и ты когда будешь пытаться поднять руку, ты ее не сможешь поднять, потому что тебе эта кираса будет давить. Короче говоря, а шлемы у них какие? Там нет ни одного шлема начала 15 века, там какая-то сборная солянка.
1: А можешь сказать, откуда ноги растут у шлема, где там несколько дырочек, и какой вообще в нем функционал, я не поняла, и как вообще в нем можно воевать?
0: А есть такие шлемы, в самом деле, когда такая решеточка на глазах. Это против конного бойца, конечно же. Это как на лошади.
1: Чтобы напрямую, да, идти и...
0: Да, чтобы ничего не бояться при этом. Вот. Тебе там самое главное на лошади-то что? Ты видишь, куда едешь? Видишь. Этого достаточно. Какие-то там подробности высматривать вообще не нужно. Вот потом, после копейного удара, забрало, подняло, и все, видишь, замечательно, можно дышать, смотреть, нюхать, видеть, ненавидеть, и обидеть, и терпеть, и все остальное. И там уже давай рубать всех от плеча до пояса.
1: А какие шлемы там должны были быть,
0: если... Ну, я опять же, если мне черновую сборку пришлют, я по таймингу покажу, какие должны быть шлемы. Там в первую очередь самый часто используемый шлем типа Хунсгугель, то есть с острой такой физиономией, конусообразной или клинообразной, для того, чтобы от него копья отскальзывали. Так называемые большие бацинеты, там пытались их показать, но они неправильные. То есть большой бацинет — это очень большой шлем, который стоит на плечах, на груди и спине, пристегивается к керасе и так далее. Забрала типа бикок, такие полукруглые. Короче говоря, они очень узнаваемые, если опять же мне дадут, я вам картинки пришлю, покажем, как это выглядит. Фу, ну и конечно драки сами. Там, когда вот буквально от поединка, который показан вместо битвы при Шрусбери, до самого конца, вы понимаете, что эти люди небезопасны. Когда этот Генрих Шаломеев побежал на Генриха Перси с мечом, рубать его, понимаешь, по-всякому. Вот вы знаете, я в доспехах от такого удара даже не стал бы уклоняться, даже не стал бы его парировать, потому что он безопасен, он бьет слабо. Потому что удар мечом по доспехам, он имеет смысл только в том случае, если он нанесен в нужную точку с определенной силой. Причем, скорее всего, это будет укол, а не удар, потому что рубить палатом вообще это, ну, довольно глупая затея. Ты их не пробьешь ударом вот таким вот. А тем более, когда показывают этого дятла, которого даже не удосужились объяснить, как мечом бьют, он же просто вот так вот размахивает как-то вот так вот ручкой своей. У него, во-первых, ручка вот такая вот. Во-вторых, в удар не вложено ни движение, ни поворот корпуса, ни собственный вес тела. Он безопасен, такой удар. Да у любой нормальный человек такой удар в доспехах он бы даже не заметил. Он бы просто стоял и ждал, когда его этот дебил стукнет. Так как он его стукнул, ты ему раз подмышку что-нибудь такое, хып, и все. Мечом против доспехов так не действует. Самое главное – это укол. Они, как правило, меч брали не за рукоять вот так вот, а брали они в одной рукой за рукоять, а другой рукой за клинок. Вот так вот, как шест, как палку. И дальше подбирались к своему оппоненту и пытались как штыком кончик меча засунуть в пах, в подмышку, в горло, в глазное отверстие. Или, если видишь, что он в самом деле удар-то пропускает, то есть он каким-то образом оказывается в неудобном положении, вот там можно было перехватить и всем корпусом, например, приложить в висок, так, чтобы его просто силой удара дестабилизировать. Или, например, видишь, что он, например, колено подставляет, вот ему за колено ударить в голое тело. Опять же, при помощи своего меча. Или перехватить его двумя руками за клинок и ударить гардой, как топором. Ну, просто потому, что там веса много очень, и удар придется на очень маленькую площадь. То есть можно, как это говорит по-русски, ошеломить, то есть вывести из равновесия. А вот это вот то, что они там пытаются, это... А потом принялись валяться, понимаешь? А потом они все принялись валяться... И, видимо, насмотревшись на Ютубе записи с ММА, значит, давай это ground and pound, другу кулачками совать в физиономию. Так там же забрало, ну что ты его бьешь-то кулачком в физиономию, он же даже не заметит. Вот нафига вы это делаете? Короче, я все это смотрел, и мне текли кровавые слезы. Как вы, вот почему Генрих V какого-то там 40-го года, там 40 какого-то, я уже не помню.
1: 44-й, по-моему.
0: 44-й, это Жанна д'Арк. А Генрих V, по-моему, или наоборот. Ну, короче говоря, 40-е годы. Вот там доспехи похожи на доспехи, потому что они прямо сделаны с надгробия изображений и родных предметов начала 15 века. Люди похожи на людей, прически похожи на прически, костюмы похожи на костюмы. Ну, конечно, там все не совсем правильно, просто потому что в первой половине 20 века эпоха еще не была так изучена. А вот теперь смотрите, 21 век, уже скоро... Тесла-мобиль до Марса долетит, понимаешь? А вы разучились кино совсем снимать, и даже такое впечатление, что не стараетесь.
1: А мы там еще в фильме видим его жену, Катерину Вла.
0: Да.
1: Дочь Карла VI.
0: Да.
1: Которая приехала к нему из Франции. И после чего они заключают договор в Труа, согласно которому в обход дофину ему переходит власть после смерти Карла VI.
0: Да.
1: Вот. Меня знаешь, что еще поразило? Я когда на эту тему читала, что, оказывается, до 1801 года, по-моему,
0: второго.
1: Все короли Англии носили титул короля Франции. Это как?
0: Ну, просто потому что все короли Англии,
1: которые... Но они же все равно никакого отношения не имели к Франции, они не правили...
0: Почему?
1: Ну, расскажи.
0: В каком-то смысле они не имели отношения к Франции. Дочка Филиппа IV, красивого, железного короля, по меткому замечанию Мариса Дриона, Изабелла, вышла замуж за Эдуарда II Плантагенета и родила ему сына Эдуарда III. Таким образом, Эдуард III – это внук Железного короля, последнего великого Капетинга на троне. А все его трое детей мужского пола умерли за очень какой-то короткий рекордный срок, не оставив мужского потомства. Поэтому по любому феодальному праву наследования наследует дочь, то есть Изабелла, которая дочка, наследница французского короля, законного. А так как у нее уже есть сын мужского пола, то сразу после мамы править будет он. Вот и все. Это железное, абсолютно железное право наследования, которое французы нарушили, потому что им нафиг не нужен был на троне сильный Эдуард III. Почему? Потому что пэры Франции, то есть самые верховные олигархи, магнаты, вся эта сволочь эксплуататорская, хотела рулить королем. А если бы король был одновременно и король английских владений, и король французских владений, он был бы их настолько сильнее, что вообще бы не интересовался их мнением. Поэтому они приказали собственным юристам сделать все, любые отговорки найти, вот все, что угодно, только чтобы английский король не был королем Франции. И они придумали, они докопались до документа V века, конца V века, времен еще Хлодвига.
1: Долго копали, видимо.
0: Да. Докопались до одной части солической правды, еще варварской, которая вообще-то никакого отношения к французскому королевству не имеет вот, по-настоящему, потому что это королевство франков, это не французское королевство. Так вот, где было сказано, что алодом, то есть куском нераздельной пахотной земли, то есть то, что потом превратится у нас, по-русски говоря, в вотчину, то есть наследное владение. Вот алодом может владеть только мужчина. По женской линии наследования алода нет. Ну и решили, что в принципе, почему бы не считать Францию одним куском пахотной земли. Вот алодом. Им не может владеть женщина, поэтому наследование по женской линии отменяется. Все, до свидания.
1: Гениально.
0: Идеально. И на престол вступили, да, родственники, довольно близкие Капетинга, Вулуа, которые были всего лишь графами. Вы представляете, какой-то граф в обход короля садится на трон. Но это было воспринято как нарушение вообще любого закона, как нарушение субординации, как нарушение порядка престола наследования и чудовищное оскорбление. Поэтому, конечно, все короли Англии были в полной уверенности, что вообще-то они, конечно, могут быть и королями Франции тоже. И вообще-то это какая-то жестокая шутка, что они не являются еще и королями Франции. Только при Наполеоне I это дело обнулили на уровне договоров официально.
1: А можешь рассказать про Англию во время правления Карла V? Я так понимаю, что там было очень много междоусобных войн.
0: В первую очередь, конечно, при Генрихе IV. Потому что при Генрихе V более-менее все это прекратилось. Более-менее.
1: Каким образом?
0: Ну, потому что в основном их всех убил Генрих IV. Убил, наказал, замирил. Так или иначе. Там последнее восстание, которое теплилось очень долго и вообще, по большому счету, прекратилось только за давностью времени. Это было уэльское восстание Оуэна Глендуэра. Потому что даже когда разгромили его войска, захватили его замок, все, короче, восстание, казалось бы, разгромлено, но сам Оуэн Глендуэр, его не смогли поймать. И он устраивал военные мероприятия в Уэльсе и на англо-валийском пограничье еще в 1412-1415 году. И более того, никто не смог его изловить в итоге. То есть он где-то умер своей смертью, потому что у него были огромные силы поддержки в народе, самое главное, в валийском. До сих пор в Уэльсе поют песни, что Оуэн спит в пещере в долине Конета, и скоро поднимет флаг с драконом и поднимет валлийцев на восстание против англичан. Это прям часть народного эпоса, восстание Оуэна Глендуэра. В самом деле очень интересное. Кстати, которое было супер, оно вообще выжило, это восстание, только потому, что его поддержали самые могущественные английские аристократы. Вот. А так, в основном, конечно, семейство Перси было уничтожено, по крайней мере, по прямой линии наследования. У них родственники, конечно, были, но не прямые. А, да, кстати говоря, вообще замечательно, конечно, как их замеряли. С битвы при Шурсбери, там Томасу Вустеру отрубили голову, после битвы, его взяли в плен, отрубили ему голову. Отдали папе, Генриху Перси-старшему, заставили заключить мир, принести снова клятву верности, и он с головой своего сына ехал вместе с королем. Ему привязали к седлу голову сына, он тогда Лондона ехал.
1: Кошмар какой.
0: Да, ну вот так, показательно. Вот это в кино мы показали, блин, вот чем эту ахинею, которую мы увидели. Вот. Нет, при Генрихе V более-менее все стало мирно, и его блестящие военные успехи способствовали тому, что знать сказала, а этот вроде нормальный, мы-то думали, дурачок будет, а оказалось нет. Вот Азинкур превратился в точку примирения, потому что после Азинкура, конечно, на него гавкать уже никто не смел. Другое дело, что ему была суждена очень короткая жизнь, потому что он стал королем Англии после смерти отца. И через, если не ошибаюсь, он проправил 9 лет всего, до 1422 года, когда помер в возрасте 36 лет. От дизентерии.
1: Надо чаще мыть руки.
0: Дело не в этом. Дело в том, что в то время не было антибиотиков, и вообще-то дизентерия была смертельно опасная болезнь. А у него была уж дизентерия во время осады Орфлера перед битвой при Азинкуре. Они очень долго осаждали Орфлер, это мощный порт во Франции, потому что его нельзя было оставлять в тылу. Ну, в конце концов, его взяли, но из-за долгой осады началась эпидемия, и у короля случилась дизентерия. Он выжил, оправился и еще, смотрите, битву при Азинкуре выиграл, где сам сражался в строю баталии. Кстати, чуть не погиб, его опасно ранили при Азинкуре. Вторая дизентерия, это даже очень крепкие люди не выдерживали. Вот он заболел дизентерией и помер, потому что вылечить в то время такое было очень сложно. Ну а так как у него, в принципе, организм был подорван огромными военными предприятиями, в которых он участвовал, то вот просто у него иммунитет не справился, и он тогосеньки. Совершенно неожиданно, потому что он мог бы править лет 40, учитывая, какой это здоровенный был мужик.
1: Он же еще, по-моему, в крестовые походы, да, собирался?
0: Он собирался тур. Это все собирались, это не только он, все собирались. Вот сейчас мы, наконец, вот все завоюем, этих убьем нехороших, этих убьем нехороших. Когда останутся одни хорошие, а все плохие умрут, мы пойдем бить турок все вместе. Вот. Генриха V описывают как человека выше 6 футов 2 дюймов ростом. То есть он был примерно как я размерами. Что для средневековья это просто какой-то мутант. Просто огромный. Там средний рост у этого англичанина какого-нибудь в это время был 1,65 м. Хорошо, если 1,65 м. А тут дяденька 188 см. И все ему примерно по пупок.
1: Но судя по его портретам, он так грозно не выглядит, как ты его описываешь.
0: Не, ну потому что мы же не видим сравнения. Там рядом никто не стоит.
1: Нет, я даже именно про лицо говорю. Вот эти вот портреты.
0: Потому что он был нормальный человек. Вот и все. Он был как все аристократы своего времени. Ничего выдающегося в смысле какого-то там особого зверства. Другое дело, что портрет средневековый все-таки он очень идеализирован всегда. Если мы будем говорить про развитие этой традиции в 16 веке, то там вообще модно было, чтобы вот этот, уже когда был нормальный портрет анфас стоя, или там по пояс, например, женские руки прорисовывать. Потому что там эти узкая, красивая кисть. Ну и смотришь, там вот Харя, господи, во сне приснится подушка, не отмашешься.
1: И это я помню,
0: Генрих. Такие женские ручки у него прорисованы. Думаешь, ой-ой-ой.
1: Это, я помню, Генриху VIII, по-моему, да, сначала прислали портрет ее будущей жены, а потом она приехала, он ее увидел, испугался, сказал, иди обратно.
0: Ну, типа того, да. Портрет сильно идеализирован, потому что у Генриха V никогда на портрете шрама не будет, например.
1: А у нас есть фотошоп, это примерно то же самое.
0: Ну, да, да. Другое дело, что в 16 веке уже Тициан, например, стал рисовать регулярно портреты супернатуралистичные. Там какого-нибудь, например, этого Мориса Саксонского после битвы при Мюльберге, там, когда он вот с таким шрамом от глаза до уха, там, до шеи, через все лицо буквально. Вот шрамом он рисовал, все в порядке.
1: Ну, давай подытожим, что касаемо фильма. Фильм очень хороший, исторический, историчный, и ты его советуешь всем посмотреть.
0: Если вам не жалко 140 минут, самое главное, что фильм очень скучный. Это его главное достоинство. Он чудовищно скучный. Я пока его смотрел, засыпал до 3 раз. То есть со мной такое редко случается. Вот это просто снотворное. Просто там ничего не происходит. Какие-то выдуманные, занудные разговоры. Ну, по поводу историчности, я отлично понимаю, что в принципе-то всем все равно. Это меня парит и подпаливает известное место. Но он скучный, он неинтересен. Не смотреть ни в коем случае.
1: Ладно, спасибо тебе большое, Клим. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Итак, мы начинаем сезон «Малой трибуны ученого», которая проводится в конференц-зале. И по опыту прошлого года мы поняли, что иногда не хватает времени, чтобы наобщаться, послушать, задать вопросы. И в этом году Анатолий Владимирович, который открывает наш цикл, любезно согласился прочитать свой цикл. То есть вы с ним будете общаться 3 лекции подряд. Цикл называется «Разноцветное небо». Понимаете, так? Это все будет интересно. Вот. И сегодня первая лекция, о которой Анатолий Владимирович прекрасно все расскажет, я даже не буду ничего комментировать.
2: Ну, во-первых, здравствуйте. Меня зовут Анатолий Владимирович, я тут не первый раз выступаю, и каждый раз с большим удовольствием. И мне хотелось бы просто поделиться с вами, ну, прежде всего, так сказать, красотами окружающего мира, рассказать, что окружает нас, если наблюдать в невидимых областях спектра, и как астрофизики исследуют мир в этих невидимых лучах. Но начну я с того, что наш глаз воспринимает множество оттенков цветов, тысячи оттенков. Когда вы смотрите в телескоп на какие-либо астрономические объекты, то буйство цветов нигде не найдете. Все кажется блеклым, серым. А вот на красивых фотографиях, полученных, скажем, с там, космических телескопов, наоборот, все получается раскрашено как будто бы фломастерами. Вот. Это, конечно, искусственные, так сказать, цвета, но мне важно другое, что наш глаз чувствителен к довольно, так сказать, широкому диапазону спектра. Ну, длины волн, как известно, меряются, ну, в нанометрах, значит, где-то от 400 до 800 нанометрах – это та область, в которой чувствителен глаз. Таким уж эволюция создала наш глаз. И это неудивительно, что именно к этим лучам у нас большая чувствительность, поскольку наш глаз приспособлен к излучению Солнца. Именно Солнце в этой области спектра излучает существенную долю своей энергии. Вот, и именно эта часть энергии, так сказать, благополучно достигает поверхности Земли, не задерживаясь особенно в атмосфере. То есть это чувствительность к той части спектра Солнца, которую пропускает земная атмосфера. Так вот, вся астрономия, начиная от античности и кончая, так сказать, современной, она в значительной степени связана именно с наблюдениями электромагнитных волн в тех же областях спектра, к которым чувствителен глаз. И только в последние 100 лет, ну, скажем, даже, я бы сказал осторожно, с середины 20 века появилась возможность увидеть Вселенную в невидимых лучах. Ну, наш глаз чувствителен к всем переливам от синего до красного, и призма или дифракционная решетка позволяет увидеть все цветовые оттенки, но за красным светом находится тот инфракрасный свет, о котором сегодня пойдет речь. А на следующих наших встречах, если они состоятся, я расскажу, так сказать, о более далеких от оптической области спектра диапазонах. Но начну я, пожалуй, с человека, который эти инфракрасные лучи открыл. Ведь до 19 века никому и в голову не приходило, что мир заполнен лучами, которые оставляют глаз слепым. То есть глаз их не видит. Ну, вообще, этот человек исключительный. Всего существует несколько таких ярких ученых за всю историю, которые так сильно продвинули бы науку, как Уильям Гершель. Это английский астроном. Что он открыл? Я просто перечислю. Даже вот интересно, насколько нобелевских премий потянуло бы его открытие. Вот самое важное открытие. Он открыл планету. Планету Уран и ее спутники. До сих пор, до этого было известно только, так сказать, Нептун как последняя планета. он показал, что Солнце движется относительно звезд и нашел направление этого движения в созвездии Близнецов. Он доказал физическую связь между звездами, которые мы воспринимаем как рядом находящимися, то есть физическую связь между парами звезд. Он увидел, он измерил и доказал, что они обращаются друг вокруг друга. Он открыл планетарные туманности. Они раньше не были известны. Вот эти вот колечки, которые сбрасывают стареющие звезды. Он первым сформулировал идею о том, что звезды продолжают рождаться в наше время. Первый. Он обосновал...

Какой цвет переносишь? Они светящиеся. Это внушало ужас. Как-то это по генетической линии передалось это и нам. Действительно страшно, правда? Неприятно даже. Вот. Но на самом деле, чтобы телескоп сам себя не слепил, требуется охлаждение. Проблемы это довольно технически сложные. Значит, что необходимо? Сильное охлаждение всего телескопа. И необходимы громоздкие защитные экраны, чтобы солнечный свет не грел никак. И телескоп будет работать, пока не испаряется весь охлаждающий реагент, жидкий гелий. Поэтому инфракрасные телескопы имеют весьма ограниченный срок существования. Но они их запускают, и они открыли новую страницу в нашем понимании Вселенной. Я просто пробегу по некоторым самым крупным достижением такого технического и научного плана. Это первый большой космический телескоп с диаметром 57 сантиметров, это солидное зеркало, был запущен в 1983 году. Это телескоп IRIS, это американское, там и международное, конечно, участие, но NASA запускал. Он проработал 10 месяцев и работал на длинных волнах 12, 25, 60 и 100 микрон. На 12 еще традиционно относится к среднему инфракрасному диапазону, остальные к дальнему. С ним был, он сделал массу разных открытий. Вот в частности, обнаружил пылевые диски вокруг некоторых ярких звезд, даже вокруг Веги, скажем. Как выглядит все небо, опять-таки в такой вот проекции, от 0 до 360 градусов. Полоса, которая идет поперек по диаметру, это Млечный Путь, это диск нашей галактики. Более загадочно вот это вот зигзаг синий. Но надо помнить, что это же, так сказать, искаженная проекция. То, что кажется синим зигзагом, это просто большой круг, наклоненный к плоскости Млечного Пути. Эта плоскость называется эклиптикой. Вот то, что вы видите, синеватое свечение, это зодиакальный свет. То есть гигантское количество пылинок, которые распределены в межпланетном пространстве, в плоскости планетных орбит, и они... Поскольку они нагреваются солнечным светом, их очень трудно заметить в оптике, хотя зодиакальный свет известен, конечно, но в инфракрасном диапазоне он просто бросается в глаза. А дальше вы видите сложные петли, выбросы. Это уже структура межзвездной среды, где светится пыль. Межзвездная пыль, которая не поглощает, а излучает уже в этих диапазонах. Ну вот давайте посмотрим, что самые многочисленные источники какие далекого инфракрасного излучения. Их три. Это облака холодной пыли в межзвездном пространстве, пыль в других галактиках, которые тоже видна, и активные ядра галактик. Там же механизм излучения другой, но это уже, так сказать, другая тема, другая песня. Вот. Вот этот маленький кусочек неба, несколько десятков градусов размеров, в области Южного полюса. Вы здесь видите облака. Просто ясное небо, но это с орбиты, это не из Земли. И это облака, это не облака в атмосфере. Это облака в пространстве, далеко от нас. В межзвездном пространстве. Они абсолютно прозрачны. Мы эти облака не замечаем, и в обычные телескопы смотрим сквозь них, как сквозь суперпрозрачное стекло. Они вообще не чувствуются. Но эти облака содержат небольшое количество пыли, которое светится в инфракрасном диапазоне. И мы видим вот эти вот облака. А вот там, видите, кусочек маленький, зеленоватый. Просто это отрезанная часть. Там дальше соседняя галактика, Малое Магелланово облако. Там тоже есть пыль, вот, и она тоже излучает, еще с большей температурой. Зеленый цвет соответствует более высокой температуре. Но какая это температура? Мы как-то привыкли, что раз что-то светится, это значит, как гвоздь, который нагрели на газовой горелке, там сотни градусов, или там металл, там тысячи градусов, плавильная печь, доменная печь, все это металл светится. Он светится очень ярко, если нагреть. Здесь же инфракрасный диапазон, а невидимый. Это в видимом диапазоне надо очень сильно нагревать, чтобы тело светилось. А в инфракрасном светится при любой температуре. Типичная температура пыли, которая...

вызывает такое свечение около 30 кельвинов. То есть где-то минус сколько там, 240 градусов по Цельсию. И уже светится. А поэтому вот эти облака, содержащие пыль, так по-разному выглядят в разных диапазонах спектра. Вы, наверное, узнали, многие для вас знакомы, эта деталь межзвездной среды. Это хорошо известная газопылевая туманность под названием «конская голова». Значит, почему здесь она черная? Потому что это молекулярный газ. Сам газ мы не видим. А вообще мы бы не увидели здесь ничего, если бы не было пыли. Но пыль всегда примешана к газу и выдает его присутствие. Из-за пыли газ не может быть спрятан в оптическом диапазоне. Но правда, чтобы заметить эту пыль, нужен какой-то яркий фон. И увидите силуэт на более ярком фоне. Не было бы этого яркого фона, была бы такая чернота межзвездного пространства, вы бы это не увидели. Но это видимый свет. А вот, например, ближний инфракрасный диапазон, простите, далекий инфракрасный диапазон. 60-100 микрон. Вот это абсолютно тот же участок. Вот и вот. Вот видите, что от конской головы осталось. Вот такой заботочек. То есть она не то, что не поглощает, она сама излучает. Мы видим само излучение. Это 60-100 микрон. А если уйти на 800 микрон, то мы увидим те области более плотные, в которых образуются звезды. Вот карта, вот этот контур немножечко напоминает, это и есть та самая туманность. Вот, а вот эти яркие области, это области, где вот в настоящее время рождаются звезды. Эти звезды еще нигде не видны. Их свет еще не может пробиться сквозь пылевую толщу, но они нагревают окружающую пыль, а инфракрасный свет доходит до нас беспрепятственно. Поэтому таким образом можно видеть области рождения звезд. В оптике мы эти области не увидим. Природа от нас скрывает те области, где происходит этот процесс зарождения новых звезд. Все, сначала непрозрачная область, потом внутри там что-то рождается. В инфракрасном диапазоне мы можем подсматривать за этим процессом, так сказать, вплоть до того, чтобы увидеть уже протопланетные диски, которые рождаются у таких звезд. Другой космический аппарат, оставивший яркий след в астрономии, это космическая обсерватория Кобая, тоже запущенная в Соединенных Штатах Америки. Она проработала с 89 по 93 год, но видите, уже длина волны здесь дошла до 240 микрон. Это далекий инфракрасный диапазон. Наконец, дальше, так сказать, была запущена опять такими американцами космический телескоп Спицер. Он проработал удивительно долго, с 2003 до 2011 год. Большое зеркало, 85 сантиметров размер. Само, не только приемник излучения, но и зеркало само было положено в криостат. И криостат поддерживал температуру до 5 градусов Кельвина, то есть до 5 градусов от абсолютного нуля. Невероятно, так сказать, холодные. Вот. Телескоп, с помощью этого телескопа исследовались в основном далекие галактики, ну, хотя и межзвездные облака тоже. Вот я просто вам покажу одно из изображений, полученное телескопом Спицер. Таких много можно в интернете даже найти. Ну, тут не узнать, что это такое. На самом деле, это область созвездия Ориона. Ну, почти все созвездие здесь поместится. Вот самое яркое пятно внизу – это туманность Ориона. Петля Барнарда видеть сверху. Что здесь светится? Это светится межзвездная пыль. А вот отдельные яркие островки – это области, где медленно, они это сотни тысяч лет будет продолжаться, рождаются звезды. Звезды рождаются – это не за 5 минут и не за 5 лет. Рождение звезд может занимать сотни тысяч лет. Вот, и здесь, когда звезда уже рождается, еще не образовалась как звезда, но уже стала источником тепла, то мы воспринимаем это в инфракрасном диапазоне. Вот эта область на небе, область созвездия, туманности Ориона, созвездия Ориона, это область, настоящая фабрика рождения звезд. В инфракрасном диапазоне это все видно прекрасно.
Вот еще одна фотография Спицера. Ну, это просто я показываю для красоты. Мне кажется, что не каждому художнику придет на ум, придет идея вот так вот красиво изобразить. То есть цвета, все цвета искусственные. Цветам не верьте, глаз не увидит этих цветов. Здесь цвета скорее характеризуют температуру излучения. Но это холмы, все эти. Это молекулярный газ, который воспринимается благодаря пыли, которая с ним смешана. Ну вот покажу еще одну, расскажу еще об одной обсерватории, которая довольно малоизвестна, но она мне очень по своим идее, конструкции, по поставленным задачам, мне она очень нравится. Это опять-таки американцы запустили космическую обсерваторию WISE, расшифровываясь как Whitefield Infrared Survey Explorer, то есть исследователь, широкоугольный исследователь обзора, исследователь, который делает обзор неба в инфракрасном диапазоне. Как-то вот английский язык, он как-то более компактно здесь передает смысл. Какие задачи у него? Очень интересные. Он до сих пор работает, хотя запущен в 2009 году. Это считается, что до 2016 года может работать. Работа по ограниченной программе сейчас, конечно, уже потому что некоторые элементы уже, так сказать, вышли из строя. Основное – это поиск опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей. И поиск так называемой, знаете, такой планеты Немезида, которую, хотя выдумали не астрономы, но, так сказать, искали на полном серьезе. Вот я напомню, что была такая идея, ненаучная, конечно, но просто страшилка скорее, что вот есть там дальше, где-то за Нептуном, Плутоном, есть еще неоткрытая планета. Она может быть размером с Луну, а может быть с Землю, а может быть с Юпитер, никто не знает. И вот она периодически приближается, входит уже в планетную систему, своим гравитационным полем меняет траектории движения многочисленных астероидов, и тогда, так сказать, может на Землю, на другие планеты, так сказать, обрушиться, так сказать, астероидный дождь. То есть велика станет вероятность встречи с астероидами. А некоторые там утверждали, что вообще сама планета Немезида идет к Земле, что ее, так сказать, ее специально, так сказать, посылают, чтобы так сказать, погубить Землю или жизнь на Земле. И что периодические вымирания организмов, которые когда-то жили на Земле, животного мира, они были периоды, когда резко менялась флора и фауна Земли. Что-то связано вот с Немезидой. Но найти ее почти невозможно, потому что она очень холодная, она не видна ни в какие телескопы. Вот Вася ее искал. Искал очень добросовестно. Немезида не существует. Все, можно успокоиться. Правда, он нашел несколько более интересных вещей. Ну, значит, немножечко скажу еще об этом космическом аппарате. Телескоп с диаметром 40 сантиметров, такой среднего размера, небольшой. Спектральная область от ближнего до среднего диапазона 3,5, там 23 микрона. Каждые 11 секунд фотографирует в данной области, меняет свою ориентацию, опять фотографирует, меняет, опять фотографирует. Значит, получено уже около 2 миллионов изображений. Потом они, конечно, компьютерно как-то обрабатываются, потому что иначе бы человеческой жизни не хватило бы, чтобы все это обработать. Ну вот, например, что было открыто? Ни много ни мало, 33 тысячи астероидов, 19 комет. И целый ряд рекордно холодных звезд с температурой совершенно неприличных для звезд, до 600 градусов. И плюс одну рекордно холодную не то звезду, не то планету, неизвестно как назвать. Если бы она была недалеко, я бы сказал, вот это и есть Немезида. Увидеть ее нельзя, поэтому то, что я покажу, это рисунок, вот это комета, это снимок Вайс сделан. Это рисунок художника, конечно. Вот обнаружено быстро движущееся тело, определенное расстояние до него. Звезда это или планета? Температура звезды минус 20, минус 40 по Цельсию. Ну, ясно, для нас звезда это что-то очень яркое. Это скорее суперпланета.
с характерной массой, там массу трудно определить, ну, порядка 10-15 масс Юпитера. Но уже по своим свойствам это можно так сказать, что это несостоявшаяся звезда. Вот если такая планета крутилась бы где-то рядом, то тогда это и действительно была бы та самая Немезида, которую все боялись. Но она очень далеко, она дальше Альфа Центавра. Хотя среди ближайших звезд все-таки находится расстояние до этого странного объекта 7 световых лет. Поэтому никакой опасности для Земли она не представляет. То просто интересно, впервые найдено что-то такое и не звезда, и не планета. Благодаря Вайс. Наконец, самый крупный космический телескоп, который вообще в истории был запущен, это телескоп Герчель. Диаметр зеркала очень солиден. 3,5 метра. Масса больше 3 тонн. Идет прием от 55 до 672 микрон. Это далекая инфракрасная область. Здесь это уже американцы здесь ведущую роль не играли. Это европейцы. Европейское космическое агентство. Запущен телескоп в мае 2009-го. Значит, аппаратура сдохла в 2013 году. Ну, просто перестала охлаждаться. Все. То есть количество задач уже резко снизилось, которые можно решать этим прибором. Вот как он выглядит. Это крупнейший телескоп на орбите. Вот фотография. Вот они, молекулярные облака, которые непосредственно, из которых непосредственно могут рождаться звезды. Это действительно, это излучение, до сих пор я показывал, говорил, вот молекулярные облака, там вот конская голова, это молекулярное облако. Но там мы наблюдали излучение пыли, которое просто сопутствует молекулярным облакам. А это излучение самих молекул. Это излучение молекул СО. Они всегда присутствуют в молекулярных облаках. Вот это та среда, из которой рождаются звезды в нашу эпоху. Ну, это совсем красивая картина тоже. Цвета абсолютно условны, но здесь важно, что все детали, они не нарисованы, они сфотографированы. Это изображение тоже одного из молекулярных облаков. Видно, что газ находится в сложном движении, имеет разную плотность, разную температуру. Здесь цветовая палитра – это просто температурная палитра, не более того. Чем холоднее газ, тем он синее. Краснее, простите. А вот еще один пример. Это одна из ближайших к нам галактик. Называется Большое Магеллановое облако. Ну, вы знаете, что Магеллановые облака вообще были, они называются именем Магеллана, потому что европейцы узнали от них только после того, как вернулась в Европу экспедиция Магеллана, совершившая первое в истории кругосветное, так сказать, путешествие на кораблях. Они там были озадачены тем, что вот два облачка постоянно каждую ясную ночь видны на небе, причем они не перемещаются относительно звезд. Они, конечно, в то время люди даже не имели представления, что это такое за облака. Тогда, во времена Магеллана, все казалось проще. Никто не думал там о бесконечности. Ну, разве что такие, так сказать, люди, как Джордано Бруно. Так сказать, вот. Тогда все казалось бы маленьким. Там вот, тогда вся Вселенная казалась очень уютной. Ее цель была обслуживать человека. Вот, да, Вселенная, даже само слово, это же церковно-славянское слово. Вселенная – это то место, куда Господь вселил людей. Поэтому, если вы знаете песню «Всю-то я Вселенную проехал», так это не про космонавтов. Вот. А сейчас оказалось, что вот там дальше далекие галактики видны. Мы сейчас их исследуем в разном диапазоне. Вот это Магелланово облако, это оптический снимок, это не инфракрасный. А я вам покажу то, что дал Герчель. Во! Есть ли что-нибудь похожее? Нет. Потому что на оптическом снимке выходят звезды, а в инфракрасном светящаяся пыль.
И видно, что галактика, она и больше, и круглее, и какие-то темные пятна появляются в ней, это где нету газа и пыли. Это астрономы очень серьезно занимались исследованием этого объекта. Но это опять-таки, это другой разговор, это другая лекция. Вот. А вот про, в рамках проекта космоса были, поставлены, была поставлена задача достичь как можно более слабых объектов. И вот эта вот область, исследуемая Герчелем, имеет на небе 2 квадратных градуса. Ну, 2 квадратных градуса, как можно сравнить? Вот Луна имеет площадь 1/4 квадратного градуса. Значит, 8 лун вот так вот на небе. Что это вот за эти пятнышки? Здесь ни одной звезды нету. Вот каждое маленькое пятнышко – это отдельная галактика. Это отдельная галактика, которая усыпана все небо. Для чего делался этот проект? Они потом наложили изображение в рентгеновском диапазоне. А кто, у кого хватит терпения, тот дождется моей лекции про рентген. Я расскажу об этом. Наложили 2 изображения для того, чтобы понять, где есть совпадение. Дело в том, что рентгеновские источники нам выдают существование активного ядра в галактике. И надо было понять, как на разных расстояниях происходит активность ядер. Вот эта вот та инфракрасная часть как раз выполнена Герчелем была. Ну, наконец, вместе с космическим аппаратом Герчель был запущен аппарат Планк с диаметром объектива поскромнее, 1.5 метра, но здесь до 1 сантиметра он принимал диапазон. То есть это более длинноволновый диапазон. В настоящее время он затухает, завершает свою работу, уже больше ничего не даст. Но в основном там космологические цели преследовались. Надо было понять, что происходит в области низких потоков инфракрасных. Вот как выглядит по Планку инфракрасное небо на длинных инфракрасных волнах. Здесь видны отдельные детали, вот здесь они расшифровываются. Большое Магеллановое облако, а вот слева там 2 области. Это область Персеи и туманность Андромеды, вот в таких в овальчиках зеленых, синеньких. Вот. А вот там сверху квазар 3C273, это ядро далекой галактики. Там еще Центавр А, ближайшая к нам радиогалактика. Магелланово облака хорошо видны. Но основная цель у Планка была другой. Это измерение слабых флуктуаций яркости фонового излучения, которое родилось так давно, что еще не существовало в природе ни звезд, ни галактик. Это так называемый реликтовый фон, реликтовое излучение. Вот, вот эти вот отдельные темные и рыжеватые пятнышки – это просто перепады яркости. Но они очень сильно контрастированы. На самом деле самые светлые и самые темные отличаются на 1/100 долю от своей величины. То есть это очень сильно контрастированные неоднородности фона. Мы здесь принимаем инфракрасное излучение, которое пришло к нам с таких больших расстояний, что это соответствует очень большому запаздыванию по времени. Ведь свет имеет конечную скорость. И они, эти фотоны, которые к нам пришли, они родились в горячем газе, тогда, когда в природе еще не было никаких звезд, никаких галактик. Была та среда, из которого потом все это сформировалось. Но поскольку не совсем еще ясно, как это все шло, формирование, тут ключевым вопросом было исследование тех неоднородностей, тех зародышей будущих структур. Вот это очень важно, чтобы Планк позволил уточнить космологическую модель, описывающую рождение галактик в расширяющейся Вселенной. Ну, значит, сами галактики излучают не звезды, хотя мы знаем, что галактики – это звездные системы, а излучает пыль, которая смешана с газом, так же, как в нашем Млечном пути. Я просто хочу показать вам несколько очень любопытных фотографий, показывающих, как сильно меняется вид галактики, если сравнивать оптику и инфракрасную картинку. Этот объект всем известен. Это туманность Андромеды. Самый далекий объект на небе, который человек может увидеть невооруженным глазом, не прибегая к телескопу. Просто вышел на небо,
протер глаза. Если глаза хорошие или отличные, увидит, как слабое пятнышко. Ну, многие, наверное, видели сами. Все, ничего более далекого человек не может увидеть. Вот с помощью маленького телескопа можно увидеть как и пару квазаров. Это действительно во много-много раз дальше. А глазом только до туманности Андромеды дотягивается. Это оптика. А вот тот же объект, в инфракрасном диапазоне. А здесь почему видна структура, вот кольца? Это области более горячей пыли, которая нагревается молодыми звездами. То есть мы таким образом видим, где идет образование звезд. Конечно, если звезды не образуются, то свечение тоже есть, но оно более притушенное, более слабое. Там просто светится пыль, которая просто поглощает свет всех звезд подряд. Молодых, старых, это не важно. А вот в центре, видите, более такую темную область. Там мало газа и звезд мало образуется. Другая галактика, имеющая свое название Сомбрера, это звездный диск. Газополевая среда здесь видна, как вот такая окоемочка. И вот такое сферическое звездное свечение, которое связано с бесчисленным количеством звезд, называется звездное гало или балдж. Балдж по-английски значит вздутие, вот как будто бы в центре что-то вздулось. Это оптическая фотография, а это же самые галактики фотография в том же масштабе. На длине волны 8 микрон. Кстати, 8 микрон в основном излучают те же полиароматичные углеводороды. Ну, вы здесь видите, что свечение звезд исчезло, а светится только межзвездная среда. Другая галактика, это ближайшая к нам радиогалактика, Центавр-А. Результат столкновения двух галактик, когда-то столкнулись. Сейчас очень хитрая форма этого объекта. Она на самом деле вытянута не вдоль вот этого пылевого диска, а перпендикулярно ему. Но это оптическая фотография, галактика с активным ядром. Радио излучает, то есть потоки радиоволн оттуда идут. Вот. А вот оптическая фотография, инфракрасная фотография. Видите, мы здесь как бы отсеиваемся от звезд и смотрим, что осталось. А осталась межзвездная пыль, нагреваемая светом звезд, а в центре еще активным ядром. Ну вот сейчас самый мощный комплекс аппаратуры, комплекс антенн для приема излучения в длинном инфракрасном диапазоне, он называется субмиллиметровый диапазон, это обсерватория Альма. 66 антенн, которые работают синхронно, как одна единая антенна. Но они распределены по большой площади, и это позволяет воссоздать такую резкую картину, которую можно было бы получить только со сверхбольшой антенны, охватывающей все эти. Вот. Это уникальный и очень дорогостоящий эксперимент, который делался много лет. Сейчас он начал работать уже. Расположен он в пустыне Атакама, в Чили. Высота над уровнем моря 5 километров. К тому же это самое безводное место на Земле. Америка. Это очень, значит, это Соединенные Штаты Америки, хотя там некоторые, так сказать, спонсоры были с участием уже второстепенным других стран. Сама пустыня находится в Чили. Так вот, для чего это делается? Чтобы заменить дорогостоящие космические аппараты. Вот с таким количеством антенн в обезвоженной атмосфере, а вода очень сильно поглощает в инфракрасном диапазоне. Вода вообще сильно поглощает в диапазоне инфракрасном, сантиметровом диапазоне. Вспомните, вот, это микроволновые печи у каждого есть дома, да? Железо туда лучше не сувать, а нагревается. Какие-то есть тарелки, которые не нагреваются, а есть тарелки, которые нагреваются. Есть предметы, которые не нагреваются, которые нагреваются. В чем разница? Нагревается то, что содержит воду. Потому что там такие длинные волны излучения, которые поглощаются водой. Это уже не инфракрасные, это уже, так сказать, СВЧ, высокие частоты. Но инфракрасным то же самое. Если атмосфера обезвожена, а тут дождей вообще никогда не бывает.
то тогда инфракрасное излучение меньше поглощается. И сейчас это, так сказать, вот как раз ведущие эксперименты, которые невозможно повторить, даже в космосе идут, поскольку суммарная площадь собирающей поверхности такая, что и не снилось никакому орбитальному телескопу. Это очень, так сказать, дорогостоящий эксперимент, но, так сказать, он сейчас как раз работает. Вот эта фотография, ну, здесь, конечно, это коллаж, Млечный Путь, я думаю, отдельно сфотографирован, а вот антенны в рабочем состоянии, они именно вот так и выглядят. Ну вот, что я хочу сказать, что, к сожалению, Россия упорно отказывается от участия в международном

Итак, дорогие друзья, в нашем междупразднике разговор опять про реки. Ну, так уж получилось, что наше царство-государство, оно некоторым образом вдоль реки развивается. Вот. И ваш покорный слуга, он тоже родился между двух рек. И вот сегодня прогуляемся мы по рекам, по их геологическим достопримечательностям, которые значимы для, ну, наверное, любого человека, который так или иначе касался геологии. Ну, вот именно здесь, на северо-западе. Это самая такая животрепещущая тема, что ли. Для новоприбывших, для тех, кто, ну, наверное, здесь впервые. Мы всегда начинаем именно с этой карты. Самая простая геологическая карта, вот, которая, возможно, выглядит для неискушенного взгляда немножечко необычно. Вот, и будем гулять сегодня вот вдоль речки Сясь. Ну, вот она течет из Новгородской области, вот, пересекая несколько вот таких вот значимых что-то, да, вот, геологических объектов. Речку Волхов и еще речка Лава, да, которая пересекает то же самое вот зеленое вот это пятно. Для новоприбывших, для тех, кто не имел никогда дела с геологическими картами, объясняю, что мы с вами живем в таком замечательном месте, которое представляет собой этакую вот наклонную территорию, да, где у нас кристаллический фундамент, который у нас обнажен на Корейском перешейке, он плавно погружается в сторону Москвы, поэтому у нас эта территория называется северо-западное крыло Московской синеклизы. И поэтому любая река, которая пересекает всю эту территорию с юга на север, вот, она неминуемо пересекает карбоновые, дивонские, ордовские, кембрийские и более ранние отложения. И вот сегодня вот такая вот замечательная прогулка. На самом деле разговор-то следует начинать издалека, по той простой причине, что мы с вами живем на территории, которая развивается как суша достаточно давно. Ну, по крайней мере, начиная с каких-то там, ну, наверное, позднекарбоновых времен. Вот. Я не буду считать миллионы лет, потому что я не умею этого делать. Вот. Вообще для геологической практики это не свойственно. По той простой причине, что любой объект, да, в геологии, он представляет собой скорее результат последовательности, что ли, событий, чем вот конкретная какая-то дата. Вот, дата имеет значение только тогда, когда мы имеем дело все-таки с явлениями, ну, так или иначе, да, вот связанными с деятельностью человека. До того, наверное, все же нет. Что нам говорит вот эта вот самая карта? Вот, что здесь у нас есть масса, да, вот, объектов, вот, которые интересны вот именно с точки зрения какой-то вот дочеловеческой истории. И вот это тоже один из вариантов, по сути дела, геологической карты, где мы видим направление, да, вот именно направление омоложения объектов. Вот вся эта территория, которая у нас находится на Корейском перешейке, в акватории Ладожского озера, в акватории Финского залива. Дальше это все прикрывается отложениями Кембрия, все это прикрывается отложениями Ордовика, все это прикрывается отложениями Дивона, ну и, наконец, вот тут у нас Карбон. Вот на самом деле не очень правильно все это рассматривать в рамках административных границ, потому что, ну, вообще все, на самом деле, в природе не следует рассматривать в этих самых рамках. Ну, вот так уж получилось, вот, что вот, любые карты, вот, они обязательно ограничивают эту самую территорию. Вот у нас

0: что? Вот у нас тут Кембри, который ограничен верхами Венда. Кембри как раз в пределах как раз той территории, где находится Питер. Ордовик у нас находится в виде такого вот бабочкообразного пятна. Девон, вот, который тоже, да, вот мы нижний Девон видим здесь, да, а верхний Девон мы видим здесь. Поэтому у своих студентов я тоже спрашиваю: ребята, а вот почему вот у нас сразу после Ордовика идет Девон? Куда Силур-то пропал? Силур полагается быть. Вот, Серега, ответь, да, как мой высший студент.
1: Ну, соответственно, вариантов может только два. Либо во время Силура это была суша, либо он позднее смыт.
0: Правильный ответ. Правильный. Вот. Поэтому мы сегодня будем говорить.
1: Зачетку,
0: вот.
1: Давать.
0: Зачетку давай. Да. Да. Значит, что у нас еще из карт имеется на этот регион? Сегодня мы будем гулять по рекам Востока Ленинградской области. А эти реки, вот они преимущественно пересекают как раз те территории, вот где у нас мало распространены собственные ледниковые отложения. Преимущественно это отложение все-таки либо дуголоценовые, да, то есть те, которые относятся именно к эпизодам, так или иначе связанным с более древними леденениями, с московским, с окским, днепровским, вот, либо отложениями, которые связаны сугубо с четвертичкой, вот, именно поздней четвертичкой какой-то. И всякий раз, вот, бывая вот, во всех этих местах, вот, естественно, приходится обращать внимание на эти объекты. И вот сегодня, уж поскольку мы с вами гуляем вот, по Сясе, да, вот, это область распространения позднеледниковых отложений, связанных так или иначе с Балтийским ледниковым озером, о котором у нас отдельная была тема. Мы неоднократно будем возвращаться, конечно, к этому, вот, что там, собственно, происходило вот, в те времена, когда здесь на краю, да, тающего ледника было такое вот ледниковое озеро. И вот ориентировка, да, рек, вот она на самом деле нас на северо-западе, это относится не только к Ленинградской области, это относится к Эстонии, это относится к Прибалтике, широко, да, это относится к Карелии, к Финляндии. Вот они не текут никогда просто так. Вот это вот тоже одно из таких обстоятельств, которые тоже не устаю повторить. Реки у нас на северо-западе не текут просто так. Они всегда текут в соответствии с разрывными нарушениями. Что такое разрывные нарушения? Разрывные нарушения – это масса таких обстоятельств, вот, когда территория у нас подрублена системой либо трещин, либо активных разломов, либо каких-то более крупных тектонических даже структур. Вот, в сущности, что Ладога, что Онега, что Балтийское море. Вот. По сути дела, находится как раз в своеобразной такой сетке разрывных нарушений. Мы, на самом деле, к этому давно привыкли, с этим надо считаться. Вот. И до недавнего времени даже историю того же самого Балтийского моря рассматривали вот именно как результат такого избирательного выпахивания ледниками. Вот. Но на самом деле и Балтику, и Ладогу, и Онегу надо рассматривать примерно в одном контексте. Здесь в обрезке, внизу справа, что мы видим? Мы видим врезы рек, да, вот, то есть любая река, да, которая пересекает какую-либо территорию, вот она врезается в нижележащие породы. И вот в долинах любых рек, в их строении, мы обязательно видим какие-то более древние образования. И вот то, что касается довалдайских образований, то есть до последнего леденения, вот мы можем их проследить как раз вот именно по долинам рек, вот, по которым в том числе сегодня будем гулять. По Сясе, по Олхову и по Лаве. Вот все эти реки, они некоторым образом унаследованы. Что это означает? То есть любая река, которая у нас течет в Ленинградской области, вот она в той или иной степени имеет унаследованную долину, то есть та, которая была так или иначе проявлена в виде речного водотока до начала последнего Валдайского ледения, то есть до даты порядка там 70 тысяч лет. Это относится к Луге, это относится к Сясе, это относится к Паше, и даже Паше, пожалуй, в первую очередь, пожалуй, это, наверное, самая древняя река. У нас о Паше будет отдельный разговор обязательно, да, которая, ну, некоторым образом, она продолжается, да, вот эта структура в виде восточного берега Ладоги, то, что называется Пашским грабеном. Уже об этом чуть дальше. Вот эта вот карточка, да, вот она свидетельствует о чем? Что вот в довалдайские времена у нас такая была затейливая весьма речная сеть. Вот она построена по самым разнообразным изысканиям, преимущественно, конечно же, геофизическим. Вот что значительная часть рек, вот она, ну, так или иначе, представляет собой вот такой-то наследованный рисунок. Вот. То, что мы видим здесь, на северо-востоке области, это, по сути дела, как раз та территория, вот, которая сейчас, ну, представляет собой такую вепсовскую гряду, да? Вепсовско-тихвинскую иначе, да, ее называют. Вот это территория, которая характеризуется истоками рек, да, с одной стороны Балтийского бассейна, с другой стороны Волжского бассейна. То, что у нас течет на северо-запад, это, соответственно, у нас реки бассейна Балтики, те, которые текут на юго-восток, это, соответственно, реки, которые текут на юго-восток. Вот, это уже бассейн Волги. При этом так получилось исторически и геологически, что именно здесь-то, вот, на северо-востоке, у нас неоднократно, потом сменялась вот эта вот картинка. Почему ледники последней валдайской стадии остановились именно здесь? Объясняю. По той простой причине, что Вепсовско-Тихвинская гряда, она географически соответствует ответвлению очень глубокой структуры под названием аблокоген. Да, вот в данном случае речь идет именно о крестецком аблокогене, крестце. Вот это такое, это такой поселочек. Да, ну, по сути дела, это маленький городок в Новгородской области, где сначала он обнаружен был геофизическим способом, а потом, соответственно, и прямыми геологическими методами, где глубоко захороненная в фундаменте отрицательная структура. Любая отрицательная структура у нас на северо-западе – это обязательно область такого повышенного теплового потока. И вот там, где чуть-чуть, да, так слегка, эта территория подпитывается глубинным теплом, там-то обязательно происходит самая разнообразная аномалия, геофизические, геохимические. Вот. И ледники-то подтаивали у нас как раз там, вот, где как раз вот эти вот глубинные термические зоны. Посмотрим дальше. Вот эта вот картинка еще более древнего времени, уже внутри четвертичного. И что мы здесь видим? Что очень многие... Ну, давайте сначала посмотрим, чтобы вы понимали, о чем идет речь. То есть вот это вот Чудское Псковское озеро. Вот у нас никакого тут Ильменя еще нет. Вот это вот река Ловоть, вот, которая имеет погребенную долину, вот, которая как раз спускается вот в эту тектоническую котловину. Вот так называемая Латвийская седловина, да, вот, вот сюда. Да, и вот, вот весь этот сток, да, вот он был ориентирован преимущественно в западном направлении. Вот это на самом деле тоже интересная штука, вот, потому что Ну уж поскольку я занимаюсь реками, занимаюсь четвертичными отложениями в разных реках, вот, то вот в строении разных рек вот обнаруживаются такие интересности. Была мне такая замечательная студентка в свое время, которая разбирала известковистые отложения реки Ижоры в разных местах. Вот. И вот был среди прочих, да, вот, моллюсков и обнаруженных такая брисфения. Знаете, что такое брисфен? Нет. А? Брисфен. Это древнее греческое название Днепра. Вот так его называли во времена Геродота. Да, вот, вот, короче говоря, брисфения, да, вот это крошечный моллюск. Маленький такой, крошечный, у него раковинка там не более 2 миллиметров. И вот эта самая брисфения, она ныне живет в Северном Причерноморье. То есть это бассейн Днестра, Днепра, Прута. По-моему, дальше на восток не распространяется. И вот самое интересное то, что этот моллюск, он не делает кладки, это живородящий моллюск. То есть он с помощью водоплавающих кист не распространяется. Уток, лебедей и там всех прочих. Ну да. Ну да, вот и вот бац. Да. А вдруг в среднеголоценовых отложениях, которые соответствуют, например, 6-7 тысячам лет, бац, вот, вот эти вот раковинки, не в одном экземпляре, кстати, обнаруживаются в среднем течении реки Ижоры. Да. То есть относящиеся к бассейну Балтики, а не Черного моря. У нас где начинается Днепр? На Смоленщине. Не так ли? Да? То есть это означает, что в это самое время, в середине голоцена, существовал какой-то бассейн, вот, который соединял бассейны Черного моря и Балтики. И что с этим делать? Что-то надо с этим делать. А что? Не знаю. Вот как туда проникла эта зверюшка? Ну, как-то проникла, какое-то время даже прожила. Космический снимок все той же самой территории. Ну, поскольку я уже успел сказать, что мы с вами живем в месте, где реки просто так никогда не текут, вот, мы с вами сегодня будем гулять вот по этой речке. Вот она, Сяси, Воши, сегодня будем гулять вот тут вот, в районе такого очень такого симпатичного изгиба между деревнями Колчаново и Яхново. Вот, по Волху будем гулять и по речке Лаве, которая тут вот рядышком течет. И всякая из этих рек, вот они в той или иной степени сообразны этим самым разрывным нарушением. Так, что у нас здесь? Ну вот раньше, по крайней мере, считалось, что вот Волга, вот она такая вот наидревнейшая долина. Оказалось совсем наоборот. Она очень даже молодая, вот, которая, по сути дела, образовалась как раз на каком-то позднем плейстоцен-голоценовом этапе. И вообще с Волхом все очень странно. Вот. Дело в том, что те же самые историки там тоже мне задавали вопросы в свое время, да, вот, а как так получалось, что у нас Волхов периодически тек вспять, такое бывало. А уклон здесь не особенно велик, на самом деле, между Ильменем и самой Ладогой. Вот. И во времена так называемая ладожская трансгрессия, когда у нас были разговоры про Ладогу, еще будут, вот у нас в устье Волхова был такой широченный, здоровенный эстуарий, вот, который простирался практически до Старой Ладоги, вот, ни много ни мало. Ну, про Лаву, да, вот чуть-чуть, совсем чуть-чуть, вот это одна из немногих рек, вот, которая обнаруживает в своем строении много террас, вот, части из которых тектонические, части которых образовавшиеся вот именно в те эпизоды, вот, когда вся эта территория испытывала тектонические нагрузки. В высшей степени интересная долина. Вот у нас там регулярно бывают экскурсии, еще будут. Вот, жалко то, что вот в основном, да, вот публика, конечно же, реагирует на окаменелость, а на самом деле конструкция самой долины, она в высшей степени интересна. Так, поехали по речкам. верховьях своих. Вот, сейчас она пересекает породы Диона и Карбона. Вот, Дион там красноцветный, как везде у нас, везде и всюду на северо-западе. И вот первый раз она Сяси оказался, сейчас соображу, ну, именно с геологическими целями, в 96-м году. Мы тогда были там в компании с Сережей Снегиревским, такой палеонтолог, вот, который вовлек меня некоторым образом в какую-то там педагогическую среду. И вот мы оказываемся в деревне Воскресенская, это в среднем течении реки Сясь. Вот у нас тогда не было никаких карт. Это были доинтернетные времена абсолютно. И далеко не все нам было известно. В сущности, все, почему мы ходили, это по описаниям разрезов, которые оставил Роман Федорович Геккер, классик отечественной геологии, еще в 20-е годы. И вот мы идем и натыкаемся в деревне на такого очень пожилого человека, на старика, который сидит такой в штопанных валенках, в лысом таком треухе. Вот. Мы, естественно, понимаем, что с местным населением надо разговаривать на их языке. Поэтому не можем спрашивать, разумеется, а где тут обнажение Диона? А где вот тут вот такие вот красные песчаные обрывы? Спрашиваем мы вот этого дяди в треухе. А, вас интересует обнажение Диона? Спрашивает нас 80-летний дед. Оказывается, он был мальчиком, вот, который перевозил участников экспедиции Романа Федоровича Геккера на лодке туда-сюда. Вот. Сколько-то там лет назад, в 20-е, соответственно, годы. Вот. Ну, да, конечно, я покажу, сказал дед. Вот и повез нас, да, вот, показывайся вот это. Ну, вот мы остановились в деревеньке Прокшеница, с которой у нас случайно начались наши сельские приключения. Это не Прокшеница, это чуть ниже по течению. А, раз уж байки начались, то байки продолжатся. Прокшеница – это вообще деревня, где в 90-е годы я пережил, наверное, вот за 5 минут, минуты 2 страха дикого. Где-то около минуты смятения, вот, и оставшиеся минуту вот это страшного стыда. В 90-е годы водить какие-либо детские экспедиции, вот, Серега, ты знаешь, как сейчас водить детские экспедиции, да, вот, вот тогда была детская экспедиция. С нами 20 человек, вот, дети, да, вот, ну, дети как, да, дети там, начиная там какого-нибудь там класса 5-6 и заканчивая первыми курсами университета. Вот. И среди них, ну, там, примерно половина девчонки. А, ну, девчонка уже приучена, да, что вот как только появляется место, надо срочно там рассредотачиваться где-то в кустах. Вот парни остаются около костра. Вот я смотрю со Снегиревским. Вот едут человек 10 велосипедистов со стороны Прокшеницы. Чем такого? До армейского и после армейского возраста. Опаньки. Вот. Ну, в общем, все знают, что надо делать, вот рассредотачиваются. Тут должен пояснить. Накануне мы по этой деревне проходили. Вот. 90-е годы такие специфические, то есть мы ходили по деревне, чтобы купить картошки, зеленушки, всякое такое. Ну, в общем, купили, да, вот. Потом проходили через эту деревню, вот, и нам сказали, что вот тут какие-то странные люди ходят, и все такие в камуфляже. Вот тогда мода такая была дурацкая, да, вот все ходили в камуфляже, еще кинжал такой здоровенный повесит на пояс. Вот, страшно просто-напросто. И вот подъезжают эти ребята с корзинками. С пирогами, блинами, всем таким. Короче, вот тут дети голодные, да, вот лагерем стоят. Вот, и надо вот это, бабушки наши послали, чтобы вас угостить. Вот так. Такое тоже бывает. Значит, эта картинка. Это ниже по течению, а там, где у нас Ордовик перекрывает Дион. Вообще, есть такая уникальная река, где можно видеть трансгрессивное налегание, да, то есть прямой контакт парад ордовика и парад диона. Вот я не просто так спрашивал, почему у нас силура нет, да, в области. Дело в том, что в течение всего этого силурийского периода действительно здесь была суша. Вот. А раз была суша, соответственно, она должна была оставить свой некоторый след. И вот именно на осясе это, по сути дела, два таких места. В области у нас есть одно на осясе, другое на луге, где мы видим как раз именно вот это самое контактное налегание одно на другое. В силуре была не просто суша, а суша сухая и суша жаркая, потому что в силуре та территория, которую мы сейчас называем Восточная Европа, или иначе Восточноевропейская платформа, или иначе Палеоконтинент Балтика, находился в тропиках. Вот. А тропики бывают разные. Тропики бывают влажные, тропики бывают сухие. Вот посмотрим на сегодняшнюю Африку, скажем, да? Вот ее экватор делит примерно пополам. И вот Западная Африка, да, экваториальная, она у нас влажная, а Восточная, она у нас сухая. Там, где у нас саванны, там, где бегают зебры, жирафы и все такое. Вот. И вот в силуре и в раннем Девоне, кстати, и в среднем тоже, та территория, которую мы сейчас называем русская платформа, она была именно сухими, либо периодически увлажняемыми тропиками. Возможно, что там был, скорее всего, муссонный климат. Вот. И когда мы с вами будем путешествовать по Дионским отложениям, вот, у нас регулярно бывают прогулки, вот, особенно там, на тот же Оридиш, там ту же самую новинку, мы, собственно, убедимся вот, там, именно на литологическом материале. Прямыми геологоразведочными методами мы увидим, что это были вот либо сухие, либо сезонно влажные тропики. И вот на Сясе, да, вот, мы как раз видим вот весь этот набор отложений. Почему туда стоит ехать, почему там стоит проводить экскурсии, детские, студенческие, какие угодно. Вот, потому что там обнажено все от Нижнего Кембрия до Верхнего Девона. Вот просто все, и вот буквально там на отрезке там, каких-то там километров 10. Вот такая-то уникальная речка. Это мое чудесное чадо. Вот оно стоит как раз на контакте между вот отложениями ордовика и Девона. Ну, на самом деле, здесь вот обнажена как раз та толща, которая относится к тому, что у нас называется Волховская свита. То, что мы видели на предыдущей картинке, да, это вот отложение именно свиты Волховской, то есть это те карбонатные породы, которые откладывались в первой, скажем так, третья, что ли, ордовика, не с самого начала ордовика, а начиная с того времени, вот, когда здесь, в принципе, возможно стало именно карбонатонакопление. И вот вся вот эта вот Волховская свита, вот, названная, естественно, по реке Волхов, вот она такая трехступенчатая, что ли. Вот внизу, да, это так называемые дикари, то есть это те самые пласты известняков, которые... Что, простите? Кто? Что? А? Дикари. Дикари. На самом деле, эта словечка, она появилась в петровское время. Дикари – это не те дикари, да, вот, которые там живут здесь. Так называлось петровское время. Вот. Тот, собственно, камень, который добывался в окрестностях села Путилово. Дело в том, что вот есть такой тоже исторический миф, который мне неоднократно рассказывали историки, что вот Карл XII вот, при поражении в Северной войне больше всего жалел не о Ниене, да, вот, не Нотебурге, да, а Путиловской горке. Что, дескать, вот этот исключительно деловой камень, вот он ушел там, чуть ли не на там, внутренний экспорт, да, и доставлялся там в разные шведские города, потому что настолько он был хорош в плане использования для строительства. И вот этот самый дикий камень добывается до сих пор, в том же самом Путилово, кстати. Вот средняя часть, вот здесь вот выработанная как раз, это вот так называемые желтяки, вот это такие комковатые глинистые известняки, вот, и вот торчащие таким своеобразным карнизом фриза. Вот. То есть это вот такая вот конструкция, да, вот именно характеризующая наш нижний и средний Ордовик, вот, она характеризует, ну, практически все обозначенные реки, по которым мы сегодня будем гулять. Так, тут узнаваемые лица есть.
1: Да, весьма.

Они тоже есть. Там не самые свежие. Вырабатывались они в те времена, когда существовал так называемый сирлак. То есть это конец 20-х, начало 30-х годов прошлого теперь уже века. Вот. И поэтому там сохранились даже остатки крепи, то есть там даже инструмент находят иногда. И вот как раз здесь-то мы видим что? Здесь мы видим контакт вот этих вот самых песчаников саблинской свиты, которые относятся к средним кемли, такие беленькие в условиях отсутствия солнечного света, там, где у нас железо не переокислено с двухвалентного до трехвалентного состояния. И все, что мы видим выше, да, это все уже более позднее отложение. Вот, вот эта вот пачка, да, вот какая-то такая самая пестренькая, это вот отложение уже кембрия верхнего, то, что относится к свите ладожской, а все, что выше, это уже ордовик. Вот, и поэтому в пещеры вот, имеет смысл заглядывать тогда, когда мы хотим посмотреть в разные практики. Просто в обнажениях, естественно, мы чаще всего видим вертикальную стенку. Да? А в пещере можно посмотреть сверху, снизу, как угодно, на самом деле. И вот в этих же самых штольнях вот, такие вот интересные каманы. Чисто литологически это интересная штуковина, вот по той простой причине, что где-то как раз на рубеже средней верхней кембрии на территории, которую мы сейчас называем Ленинградская область, происходили очень интересные дела, связанные так или иначе с очень интенсивными тектоническими событиями. Поэтому вот сама сетка трещиноватости, да, вот она, уж поскольку я сказал, неоднократно омолаживалась, вот тогда она тоже была омоложена. Вот, и палеосейсмодислокации, то есть следы древних землетрясений, вот, можно обнаруживать в том числе и вот, вот в таких вот объектах. Вот куда следует заглядывать, куда следует водить студентов, показывать им, что, собственно, происходило как раз в очень удаленные вот, у нас времена. Ребята, речь идет о временах полумиллиардно-летней давности. И вот эта вот ладожская свита, да, вот мы видим такой вот карман такой своеобразный, да, вот, который свидетельствует о том, что эта территория после среднего кембрия, да, вот она на долгое время тоже оставалась сушей. И вот в течение долгого времени здесь накапливается вот такая вот толща, да, которую мы называем с вами ладожская свита, которая в своем строении содержит еще вот такие вот интересные штуковины, которые называются железистые бобовины. Вот бобовины, потому что они вот размером с боб, да, вот, ну, как, 2-3 сантиметра около того. Вот они что из себя представляют? Это такие скорлупообразные образования, состоящие из гематита, то есть трехвалентный оксид железа. Вот, который является своеобразным маркером как раз вот этого самой ладожской свиты. Что в Саблино, вот, куда мы вводим экскурсию, что вот на любом другом объекте вдруг Глинта, вот они обязательно там оказываются. И вот прикол такого рода. Мои коллеги много где проводили бурения. Ну, на том же жестком плоту, допустим, там в районе Копорья. Вот, и вот из керна выбулькивается вот как раз вот этот вот кусок, да, который относится как раз к ладожской свите. Бац! И оказывается, что эти вот бобовины в керне, они состоят из пирита. Вот так. Да, вот, вот, вот пиритовые. Вот просто пиритовые, все. Вот. Раз керн вот, с пиритовыми бобовинами, два керна с пиритовыми бобовинами. Вот и получается. С чем мы имеем дело? С тем, что в какие-то поздние кембрийские времена здесь было не просто мелководное море, а мелководное море, которое чрезвычайно расслоено вот, по содержанию кислорода. Вот. И вот эти самые бобовины, вот, это результат деятельности анаэробной биоты. Ну, микробной, конечно же, да, вот, которые просто-напросто концентрировали вот это вот самое двухвалентное железо вот именно в
таких вот

0: разнообразных штуковинах. Вот. Сегодняшний океан сильно отличается от раннего палеозойска, очень сильно. Ранние океаны, вот, они были чрезвычайно расслоены. И вот все, что мы видим как раз в строении нижнепалеозойского разреза, сессия, это вот как раз то, что свидетельствует об очень непростой истории. Вот, о том, что там мы обнаруживаем следы биоты, да, которые сейчас просто невозможно. Вот ее просто сейчас нет как таковой. Да? Потому что сегодняшний океан очень хорошо перемешивается. Да? А тогда даже на мелководье, тоже, да, на глубине нескольких десятков метров, была полностью анаэробная зона. Вот такие дела интересные. Вот такая запятая, да, вот в подошве Ладожской свиты.
1: Вот. Наши сколько раз ездили, вообще ничего подобного не видели.
0: Завалено, скорее всего, это штольня уже. То есть, в принципе, надо раскопать. Ну, лиха беда начала, взяли, раскопали. Вот. Просто надо раскопать это место. Вот это вот как раз, да, вот, 2001 год.
1: А где копать-то?
0: Это пещера, которая называется Расческа.
1: Сколько там?
0: Две. Одна Петровская, другая Расческа. Это в Расческе. Вот. Просто надо раскопать это дело. Вот. Ну, а мы тогда добрались, да? Ну, когда это было? Господи боже мой, я такой старый, 20 лет назад. Да, вот, ну, еще, короче, надо добраться, да, и раскопать. Вот, вот это очень странная такая литологическая конструкция. Понятное дело, что это срез, да, то есть, если это в объеме как-то посмотреть, вот, то, скорее всего, это будет что-то такое другое и очень интересное. Ну, короче говоря, это тоже один из вариантов палеосейсмической дислокации, да, то есть, это вот результат как раз вот этих вот древних землетрясений. Вот, а следы древних землетрясений, Дима, ну, мы видели их, видели, да, видели. То есть это трещина, да, которая заполнена вышележащим материалом. Это кровля в Расческе. Да, то есть это вот подошва Ладожской свиты, где мы видим как раз следы зюзения. Вот еще один термин Снегиревского, да, который подцепил когда-то. Следы зюзения. Кто там зюзел? Да? Зюзели там самые разнообразные организмы, которые рыли вот этот вот илистый осадок. Вот от них не осталось ничего. Вот, ну, по крайней мере, те, кто назюзел, оставили такие своеобразные следы. Вот, по большей части, это, конечно же, организмы, относящиеся, по всей мести, к полихетам. То есть многощетинковым червям. Вот, вряд ли трилобиты бы оставляли такие следы, потому что у трилобитов немножечко другие следовые дорожки. Вот. Но, во всяком случае, этот вот осадок вот, он многократно поглощался какими-то организмами, которые пропускали этот осадок через свой кишечник. Вот это вот опять толща, да, своеобразная, да, Ладожской свиты. И вот в подошве как раз мы видим вот эти вот самые железистые бобовины, которые как раз вот свидетельство того, что ранние палеозойские океаны были очень сильно стратифицированы и лишенные кислорода в значительной степени. И поэтому такой своеобразный региональный маркер, вот, который как раз вот можно наблюдать в этих самых штольнях. В саблинских штольнях мы по большей части не увидим этот контакт, потому что там Ладожская свита, она полностью съедена более поздними трансгрессиями, уже ордовикскими. То есть море наступало в раннем ордовике с запада, вот, и поэтому все то, что у нас на западе области есть, это не только на западе области, это в Эстонии тоже, то есть это все просто-напросто смыто. Да? А вот то, что у нас на востоке области, а?
1: Разве такой большой слой при наступлении моря?
0: А, Ладожские свиты всего метр.
1: А, метр, ну да.
0: Метр,
1: так,
0: да.
1: Что,
0: трансгрессия может съесть много, она может съесть десятки метров, не только метр. Вот. И поэтому все, что мы имеем от Ладожской свиты в Саблино, это отдельные галечки, да, вот, которые на контакте, да, вот, Саблинская и вышележащая уже Тосинская свита раннего родовика. То есть это просто галечки там лежат. А вот на востоке области мы имеем полный комплект всего этого дела. Вот, поэтому на счастье стоит ездить, в том числе и ради того, чтобы мы увидели более дробную картину историческую, что ли. Это мышка для масштаба, само собой. Вот, она не просто так тут примостилась. Вот, где мы видим, опять-таки, очень сильно биотурбированную толщу. Вот, несмотря на то, что океаны, да, вот, в позднем Кембрии были сильно расслоены, тем не менее, самая разнообразная биота, пусть даже жившая в дефиците кислорода, да, вот, она все же там жила. это тоже для масштаба. Бабочки зимующие там же. А мы там преимущественно прибываем зимой, потому что ранней весной туда ехать вот это по колено в воде, естественно, потому что там довольно высоко вода стоит. Вот. Либо осенью туда ехать, вот, где, собственно, можно увидеть ту же самую картину. Вот. Поэтому вот этот вот текстурный рисунок отложений ладожской свиты, вот он отдельного стоит изучения, что ли. Отдельная штука интересная. Такие своеобразные кварцитовидные тела, вот, которые встречаются в этих самых песчаниках саблинской свиты, которые относятся к среднему Кембрию. Что?
1: Космопольск не называли?
0: Спаси Господь. Спаси Господь. Вы поняли, что это шоу, да, это бесплатное шоу, если еще денег дадут, это вообще будет прекрасно. Можешь рассказать, да, я свожу, да. Вот, и вот тоже такая интересная отдельная тема. Вот, то есть, по сути дела, да, это вот такое, на геологическом языке это называется постседиментационное образование. Вот, переводя на человеческий язык, это то, что образовалось после уже самого осадконакопления, после преобразования осадка в породу. И вот в породах саблинской свиты вот такие штуковины попадаются. На самом деле это было своего рода проклятие для добытчиков вот этого самого песка стекольного. Вот как только они напарываются на подобную линзу, вот, ее вообще ничем не взять. Ни кувалды, ни молотков, вообще ничем. В том-то и дело, что аморфным, да, вот именно силикатным веществом, то есть хальцедон, да, да, да.
1: По сути, это песок, склеенный
0: хальцедоном. Да.
1: А размеры?
0: Какие угодно, на самом деле, да, то есть это диаметр может быть метр, там десятки метров, сколько угодно.
1: Даже десятки метров.
0: Внутри ничего нет, то есть эта линза, она сохраняет тот же самый текстурный рисунок, что и вот весь окружающий песчаник. То есть вот в том случае, если там косые серии, то вот эти самые косые серии, вот они продолжаются вот на все на это тело. То есть совершенно загадочная вещь. Да, вот как это объяснить, вот чисто вот литологически, как это бывает? Да, почему, да, вот так вот бац, ну что, откуда? Вот это смотрится вообще как межпластовая интрузия, на самом деле, так по сути дела. Ну вот как раз кровля, да, ладожской свиты, мы видим как раз вот такие вот галечки, булыжнички, такие вот иногда в луны, иногда здоровенные, иногда по там пары-тройку метров, наверное, в диаметре. И вот в Саблино мы видим как раз вот такие вот валуны, вот, практически в любой штольне, да, вот, которая вскрывает соответствующую часть разреза. Вот, между Саблинской и вышележащей, да, вот, ладожской свитой. Вот еще одна картинка. Тут все закопченное, понятное дело, этими факелами. Вот эта картинка зимняя тоже, на самом деле. Ну вот вы видите, тут разные эти граффити, да, оставленные самыми разнообразными людьми.
1: А это там же на Сесе, да?
0: Это там же на Сесе, конечно, да. Это та же самая расческа. Так, это куда? Это мы сразу переместились в Бамс в Ордовик.
1: Давайте перерыв сделаем.
0: Давайте. Вот когда здесь Владимир Владимирович рассказывал тут про самые разнообразные штуковины, которые имеют отношение к тофономии, припоминаете, наверное, да, те, кто бывали здесь позапрошлый раз, вот речь шла о хардграундах. Вот. Так вот, на Сесе эти хардграунды, то есть именно поверхности твердого дна, они просто-напросто отполированы, отпрепарированы самой рекой. Вот, и здесь мы видим вот всевозможные норки сверления, те же самые раковины головоногих моллюсков эндоцеродоидей, которые там вот по всей этой толще прекрасным образом обнажены. Вот поэтому на Сесе вообще можно ездить в разное время года, и лучше всего, конечно, в межень. То есть в том случае, если сухое лето, то в августе, в том случае, если сухая осень, то можно даже в ноябре туда поехать, вот, и увидеть как раз вот эти самые хардграунды. Вот. На Лаве они тоже есть, просто на Сесе они куда более обширные. Там, в принципе, речку даже можно вброд перейти, вот, в межень, буквально по колено, вот именно как раз в районе Колчанова. Еще одна такая штука, да, которая характеризует речку Сесь, Это так называемые геккеровые бугры. Ну, он про геккера сегодня звучал, да, вот уже разговор. Вот Роман Федорович как раз впервые описал для северо-запада России такие своеобразные штуковины, которые характеризуют именно наш Нижний Ордовик. Это то, что сейчас интерпретируется в виде так называемых иловых холмов. Ну, на самом деле это такие вот древние органогенные постройки, которые делались по большей части в результате жизнедеятельности целого спектра организмов, ну, преимущественно микроорганизмов, конечно же. То есть это и цианеи, это и бактерии, там много кто еще. И вот сами по себе вот эти вот бугры, вот, они сложены очень специфическим карбонатным веществом. Это микрит, так называемый, да, то есть это карбонат кальция, да, с очень малой размерностью кристаллов. Вот это тоже, да, своего рода проклятие для каменоломов. Но вот в том же Путилово, вот там, где, собственно, сейчас находится как раз основное место для добычи вот этого самого камня, этого самого дикаря, вот для строительства, когда рабочие наталкиваются на пласт, где такое же мензовидное своеобразное тело, вот они просто-напросто бросают этот угол карьеры и переходят в какой-то другой. Вот. То есть это тоже очень трудно взять кувалдой. Ну и вот по сегодняшним представлениям есть человек, это некто... Подождите, что-то я заклинил. Петя.
2: Историческое дело?
0: Да.
2: Петр Владимирович.
0: Да, Петр Владимирович. Федоров, да. Федор Владимирович Федоров, да. Вот это человек, который больше всего на самом деле сделал изучение как раз этих холмов, вот, которых попилил вдоль и поперек. Вот. И вот Федоров-то как раз в наибольшей степени обозначил как раз природу их, что это, по всей видимости, такие вот именно древнейшие органогенные постройки. И вот на поверхности вот этих вот холмов, везде и всюду, мы видим как раз вот такие вот точки засверливания. Вот их прекрасно, да, вот можно на той же сессии изучать, вот, по той простой причине, что сама река просто-напросто эти бугры отпрепарировала. А вот мы приближаемся к контакту Ордовика и Дивона. Вот контакт очень размытый, тоже с такими значительными карманами. Вот, непосредственно на породах Ордовика залегает уже порода Дивона, которая там представлена глинами. Вот эти глины, вот они тоже содержат в значительной степени органические остатки. Разумеется, уже другие, не такие, как в Ордовике. То есть там все это перепичкано брахиоподами из рода Ладоги, перепичкано остатками рыб. Вот, и поэтому вот этот вот объект, вот он в значительной степени интересен вот, и для учебных целей в том числе. Вот, поэтому это и туда следует вводить в практике. Значит, это верхи, скажем так, да, вот того разреза, который мы видим на Сясе. Вот это, же, это обнажение, которое находится от нашей любимой поляны вверх в километре с небольшим. Вот, то есть вот, по правому берегу, там по правому берегу мы ходим сюда, по Сясе, да, вот это по правому берегу и есть.
2: А
0: это
2: самый верх. Выше, да?
0: А?
2: Пивасы выше?
0: Не понял,
2: там,
0: что.
2: Где? Пивасы Франфаминская же, правда?
0: Так. Нет, значит, то, что относится у нас в области к Франу, вот там везде и всюду мелководное образование в той или иной степени. Вот. Они нигде не носят следов вот, каких-то вот... ну да. Нет, нет, никаких там этих... следов бескислородных событий мы там не отмечаем. Ну вот здесь вот такая вот, вот интересная толща, где мы видим там взаимопересекающиеся вот эти вот косые серии с журавчиками. И она в меньшей степени на самом деле содержит органические остатки. Вот. Ну, вот это свидетельство того, что там довольно-таки активные были вдоль береговые течения, которые вот как раз образовали вот такую своеобразную пачку.
2: Вертикальная там была трещина, тоже при дислокации, да?
0: Вертикальная трещина, как везде, на самом деле, у нас на северо-западе. То есть они все соответствуют вот этой вот так называемой ригматической сети. То есть это трещина северо-западного, северо-восточного простирания. Ну вот это конкретно, это северо-восточного простирания трещина. Лынна – это приток Сяси, вот куда мы тоже выводим студентов. Чем она интересна? Тем, что здесь вскрывается толща, которая называется Лынновская свита. Это аналог того, что на большей части области называется нижний чечевичный слой. То есть это вот как будто низы, что называется, да, вот так называемая Буховская свита. И вот вся вот эта вот фауна, да, вот она представлена там в наибольшем спектре. Ну, объясняется это преимущественно тем, что море в Среднем Мордовике, оно приходило не с юго-запада, а с юго-востока. И поэтому у нас вся эта толща ордовикская, она так это становится ширше, больше, массивнее именно в направлении востока. Поэтому вот это вот еще один пример, почему восток области следует изучать именно в отношении палеозойских отложений более тщательно. И такое там есть, да, такое там тоже есть. Флювиоглицальное отложение, то есть для неспециализированной публики поясню, что это водно-ледниковое отложение, последнее, соответственно, леденение Валдайского. Вот, и вот эти вот подледниковые потоки, они захватывали, да, вот нижележащие отложения, в том числе и Дивонские, вот, и преобразовали это вот в такую своеобразную толщу, такую песчано-галечную. Вот где мы видим вот в таком своеобразном конгломерате и отложения Дивонские, да, причем это вывернутые достаточно большие блоки, да, и отдельные гальки, да, вот, которые сюда попали, да, с тем же самым ледником через, собственно, ледниковые дела всякие разные. Вот. Поэтому это довольно-таки сложно построенная толща. Она мало где там вскрыта. Вот. Ну, вот есть карьерчик небольшой, вот куда можно съесть, полюбоваться на все это дело. Так, это ладно. Поехали дальше.
2: Скажите, пожалуйста, Ленин, какой хороший деревенский дизайн. Прямо
0: мне нравится. Ну, да. Да, да.
2: Хорошая искренность.
0: Да, ну,
2: показывающая, насколько активно действует почистить из грунтов по весне, когда забор шатается.
0: Ну, конечно, да, естественно.
1: Это северо-западный ветер.
0: Может быть. Что это тоже отдельная история, да. Вот как-то мы с Таней Лагерем, тоже это где-то конец 90-х годов, с какими-то там тоже пионерами, студентами. И вдруг приезжает 4 джипа. Ну, я не знаю зачем. Вот они, значит, раскладывают там свои там мангал, там что-то еще. Вот. Потом они заметили так это нас. Вот там стоит несколько палаток. Вот. А мы тут, значит, сиротливо жмемся к костру. Вот. Подходят такие вот такой походкой такой. Как в 90-е годы ходили. Вы типа кто, да? Я говорю, ну вот тут детская геологическая экспедиция. А мы тут это. Кореху ловим. Толян протягивает мне руку. Главный. Вот. Ну, мы объясняем, что да как. В общем, Толян сказал, ну, мы тут вообще тут главные вот по этой части. Вот, поэтому, если кто будет обижать, обращайся к Толяну.
2: Толян сказал.
0: Да, Толян сказал, да. Вот. Ну, когда там было все так интересно и прекрасно, да. Да, так было на речке
2: Лучи.
0: Да, да, да, да, да. Так.
2: Пожалуйста.
0: Еще раз?
2: Да. Я просто в качестве дизайна.
3: Я тоже хочу. А Баба Яга?
2: Баба
3: Яга, тут такая, смотри, Баба Яга сдохла тут. Ее забрали в ЧК, я чувствую.
2: Нет, просто это отличная тема для ландшафтного дизайна.
0: Ну, конечно, естественно.
3: Баба Яга отстреливалась или что?
0: Да. Так, перемещаемся на Волхов, вот, который сечет в сущности, да, вот те же самые структуры, тот же самый Девон, тот же самый Мордовик, тот же самый Кембрий. Вот. И любимейшие места – это вот как раз все, что у нас ниже самой Староладоги. И вот такое топовое, да, место для посещения – это Горчаковщина. Да? Это вот уже левый берег, правый, пардон, берег Волхова. Да? Вот это деревня, которая находится практически напротив Староладоги, ну, чуть ниже, наверное. Правый. Это правый. Вот. И когда-то вот эта водобойная ниша, да, вот она, по сути дела, достигала все того же самого Нижнего Кембрия. Вот. Но сейчас ручей сильно обмелел по понятной причине, потому что везде и всюду сейчас там садовые участки, что не садовый участок, то обязательно скважина. Вот. И поэтому многие ручьи, речки мелкие, да, вот они почти исчезли на всей на этой территории. Поэтому...
2: Почему скважина? Скважина – это глубокая вода,
0: глубокого залегания. Ну вот факт остается фактом, да, то что вот, да, то что вот даже вот если забор идет на глубине 20 метров, вот тем не менее это сказывается на поверхностном водотоке.
1: А потом статью на
0: Петербургский. Так, и вот мы погружаемся с вами в Танечкину пещеру. Вот она не очень высоко над Волхом, ну, буквально там метров в трех, наверное, вот, и поэтому ранней весной там, конечно, топка, вот, и поэтому, вот, в принципе, можно видеть даже вот уровень, да, грунтовых вод. Ну, вами, конечно, да, это на Тополе, да, это мы на Тополе, да, сами на Тополе. Вот. Что ли вырывались с той же целью, то есть это добыча стекольных песков. Вот. Но они несколько более старые, то есть это примерно начало 20 века, может быть, конец 19-го. Вот. Их там много тоже, то есть это целая разветвленная сеть. Вот. При этом часть штолен вот, находится чуть ниже Олеговой могилы, часть штолен чуть выше Олеговой могилы. Там есть церковь такая, Иоанна Предтечи. Вот, и вот под ней там просто вход в одну из пещер. Вот одно время он был заколочен, то есть просто-напросто туда не пускали. Вот он, в конце концов, ворота сломали, и туда все находит до сих пор. Да, и вот сейчас Танечкину пещеру собираются тоже окультурить, облагородить, сделать что-то вроде того, что вот, нынче в Саблино, вот бывшая пещера под названием Помойка, а нынче она торжественно называется Левобережная, вот, что, дескать, вот, это мы сделаем заповедник для охраны летучих мышей, но на самом деле, ладно, мы про геологию. Так вот, поскольку у нас разрез повторяющийся, да, вот что на Сечи, что на Волхове, вот, мы видим вниз по Волхову, да, катоком будем двигаться вниз по Волхову, видим то же самое, что на Сесе, только в несколько более урезанном виде. Ну, по той простой причине, что у нас море, да, вот в Кембрии, Ордовике, в Нижнем, да, вот оно было несколько мельче по направлению на запад, и поэтому в ряде обнажений мы вот можем видеть какие-то вот куски всего этого дела. Естественно, сейчас... Вот, когда не ведутся работы вот в этих вот штольнях, эти, конечно же, обнажения по большей части заползли. Вот, ну, вот, в некоторых случаях мы их встречаем. Так, это ладно. Есть такие обнажения на Волхове, вот, которые доступны только с зимой, со льда. Вот. Ну, это, нынешняя зима была неподходящая по этой части. Вот. А в былые годы вот, Волхов можно было просто-напросто перейти по льду. Вот, и поэтому вот, у нас была такая традиция в 90-е годы. Ну, вообще, я подружился с очень многими директорами школ в эти самые годы. Это были тоже домобильные времена. Вот я просто брал такой большой толстый справочник, помните, желтые страницы, совершенно верно, да. И начинал листать, вот, где есть вот, геологические достопримечательности. Вот, и вот звонил в ближайшую школу, вот, которая там находится. И представлял, что, дескать, я преподаватель института Герцена, мы такие-сякие, вот мы возьмем, да и приедем к вам в гости. Вот. А вот было бы нам куда кинуть спальники на пол, в какой-нибудь спортзал, в какую-нибудь школу. Вот. И вот так я объездил всю область со своими студентами, вот, в том числе в Волхове. Вот, мы тоже нашли такую замечательную школу, вот, где мы неоднократно останавливались. И дело происходило следующим образом. То есть мы просто-напросто утром вставали, завтракали и переходили в Волхов пешком. Вот, и подходили к вот этим вот вертикальным стенкам. Дело в том, что то, что выше плотины, да, это сплошное водохранилище. Поэтому там вот эти вот обнажения ордовика, они обрываются прямо-таки в воду. И там глубина, вот, она достаточно приличная. И там-то как раз, да, вот мы занимались чем? Вот, тем, что изучали вот эти вот породы ордовика, которые недоступны, да, вот летом. И там тоже, да, масса таких интересных штуковин, вот, которые свидетельствуют о том, что осанка накопления, да, вот именно в течение среднего ордовика, оно такое было очень непростым. Вот это еще одна картинка того же времени. Того же времени. Шкурина горка. Археологический, кстати, памятник, да, вот, который раскапывал, да, со своими там коллегами-археологами в свое время. Это уже было начало 2000-х годов. Вот, и поэтому вот сюда следует, да, вот иногда ходить. Тоже, да, своеобразная палеосейсмодислокация. Вот. Но она уже вот в Танечкиной пещере. Это вот по Волхову как раз ниже Олеговой могилы. Вот. И вот подобных сбросов, взбросов, сдвигов сбросов, вот там, в принципе, довольно-таки много.
3: Генетично? Тогда?
0: Нет, это после самого садконакопления, конечно.
3: Я понимаю, после, но насколько после?
0: Но это какие-то послеордовикские времена. Вот, ну какие послеордовикские? Вот, ну, собственно, что в таких случаях делается? Да, это просто-напросто изучить вмещающий состав этой самой трещины. Вот. В том случае, если трещина достаточно широкая, и там есть какой-то материал, вот, который можно, ну, хоть какими-то там методами датировать, вот, хоть там методами относительной или абсолютной геохронологии, тогда да. Вот. Но то, что относится именно к палеосейсмодислокациям, которые именно в Кемеро-Ордовикской толще, вот тут по-прежнему вопросы. Вот. Большинство специалистов сходится, что все-таки это все дислокации возраста Дивонского. Вот, объясню, почему Дивонского. У нас существует угловое несогласие между породами ордовика и дивона. Оно маленькое, небольшое, ну там градус, два, что-то около того. Вот это несогласие, вот оно лучше всего читается в обнажениях на поповке, кстати. Вот, то есть, вот, если куда-то вот... Конечно, естественно, да. Там наровские слои. Наровские слои, да, вот среднего дивона. А есть наровские слои на Киргофе. Вот, но Киргоф он так сильно перемят, да, что там вот, как, вот это вот понять очень трудно. А на Поповке там все более-менее субгоризонтально. Вот, поэтому там вот есть вот это вот самое несогласие. Оно отмечено давным-давно еще, господи боже мой, во времена Михаила Михайловича Титяева. Это какие-то 20-е какие-то годы, да, уже теперь уже прошлый век. 100 лет назад. Это самое несогласие было отмечено. Вот, вот Титяев. А что Титяев? Что Титяев? Титяев – это тот человек, вот, который воспитывался, разумеется, в духе геосинклинальных моделей начала 20 века. И вот тогда предполагалось, что все вот эти вот складочки, что Дудерговские, что Поповские, что вот в Эстонии туда тянутся, это вот все вот как бы такой вот неогеосинклинальный пояс, так называемый, да, то есть это слабо выраженные деформации, которые образовались на фронте на раздающийся тогда каледонит. Что такое каледониты? Да, вот тоже для непосвященной публики сейчас расскажу. То есть это складчатые структуры, которые некогда были большими горами, которые находятся сейчас на территории Шотландии. Почему, собственно, не каледонит это названо? Да? Потому что Каледония – это римское название Шотландии. Это скандинавские горы в Норвегии, это с противоположной стороны Атлантики, это северная часть Апалачии и восточная Гренландия. Вот некогда это была единая структура, огромная горная страна. Примерно как это...
3: Гренландский пояс, да?
0: Да. Как сегодняшние Гималаи примерно. Да, это коллизионная зона. Зона столкновения двух континентов. То есть континент под названием Балтика столкнулся с континентом под названием Лаврентия, то есть будущая Северная Америка. И вот образовался континент Лаврусия. Вот на стыке, да, вот, этих вот литосферных плит, вот образовалась такая гигантская горная страна, которая существовала не очень продолжительное время, там 15-20 миллионов лет, что-то около того, ну, где-то там на рубеже Силур-Девон. Вот. И вот почему все вот эти вот деформации обычно связывают с этим временем? Вот. Потому что подавляющее большинство трещин, в том случае, если и обнаруживается там какой-то материал, то мы там обнаружим именно материал девонский. Вот. Ну, где у нас есть, допустим, карстовые полости? На северо-западе это Новгородщина, есть, конечно, да, у нас и в Ивлевской области есть. Есть у нас карстовые полости на Ижорщине, есть карстовые полости на Волховском плато, вот, в окрестности Кириши даже есть карстовые полости, которые именно девонского возраста. Почему? Потому что заполнение этих полостей, вот, своим материалом просто об этом говорит. То есть там найдены девонские эти рыбы, там трахилийские, вот эти вот спаранги этих самых харовых водорослей, чисто девонских. В самой Гатчине не знаю. Вот просто вот те публикации, которые мне попадались, свидетельствуют о том, что вот большинство материала заполнения этих трещин именно в Кемеро-Родосской толще это девон. И вот что? Ну, давайте посмотрим как бы на сегодняшнюю, да, там какую-нибудь да, тектоническую ситуацию вдоль всего вот этого пояса, да, начиная от Пиренеев и заканчивая там какой-нибудь Новой Гвинеей, да, через Пиренеи, Альпы, Апеннины, Балканы, Турцию, Загорский пруд, Гиндукуш, Гималаи, да, вот и туда дальше на юго-восток, это, по сути дела, вот такая сплошная коллизионная зона. То есть там вот сжимаются, да, у нас литосферные плиты, вот, и поэтому во всех случаях, вот, где мы видим вот подобную ситуацию, вот, мы обязательно видим как раз вот именно такие вот самые разнообразные варианты угловых несогласий. И вот тогда-то, да, вот в раннем Девоне, во-первых, была обширная регрессия Мирового океана, тогда океан был сильно осушен, вот, поэтому на территории того континента, который мы сейчас живем, вот мы сейчас живем на территории как бы Евразии, да, тогда это был континент Лаврусия, на всякий случай напоминаю, в раннем Девоне. Вот. Вся эта территория мялась, коробилась и так далее. Вот сама московская синеклиза, да, вот, то есть вот эта чашеобразная такая тектоническая структура, которая находится в основе восточноевропейской платформы, она, по всей видимости, была заложена тогда, вот, именно в раннем Девоне. И не просто так. Да, вот, все эти трещины, они заполнены именно каким-то там девонским материалом. Ладно, слишком долго распространяюсь на эту тему. Танечкина пещера. Мышка опять для масштаба. Угу. Я так случайно туда сюда повесил. Да. Да. Вот та же самая толща, да, вот, которая содержит вот эти самые замечательные бобовины, которые свидетельствуют о слабо перемешанном океане. Обратите внимание, трещина тоже для масштаба. Вот. Трещина не продолжается вверх, как вы видите. Да? То есть эта трещина, она какого-то до Ладожского времени, да, то есть Ладожская свита, это у нас, соответственно, Верхний Кембрий, соответственно, это какие-то среднекембрийские времена, да, когда вот эта территория тоже потряхивала. Вот, поэтому вот, вот как бы интересный материал для доисследования, что ли. Вот, потому что если трещина у нас не продолжается вверх, да, соответственно, вот она появилась когда-то вот в доладожские времена. Так, это опять мышка, все то же самое мышки. Ладога, да, вот. Старая Ладога, она стала называться только лишь при Петре, вот, потому что всегда это была просто Ладога, да, Альдегию. Вот так это называлось в те времена, да, когда эта вся территория вот начала хоть как-то, да, вот приобретать характер цивилизованности. Так вот, все крепости вот у нас приурочены так или иначе к бровке Балтийского ладожского глита. Это тоже не просто так. Вот я об этом, наверное, не один раз рассказывал, что ну, и эти ребята, вот, которые строили крепости в те времена, они были не глупее нас, естественно, они просто брали тот материал, который у них под ногами. Вот, и поэтому там, где у нас обнажены вот эти самые дикари, это нижняя часть Волховской свиты, там, собственно, крепости и строились. Это касается Ладоги, это касается Ивангорода, касается Копори, это касается Яма, да, вот, Кингисеппа будущего. Вот это так. Еще одно, да, Да, замечательное место, вот, которое тоже, с которым меня тоже познакомили археологи. Вот, долгое время там паслись. Вот, и это одна из древнейших именно каменных крепостей, потому что, ну, как-то эта традиция каменных крепостей, вот, она, по всей видимости, восходит, ну, там, получается, к какому-то 8 веку. Получается так. Причем это, ну, какой-то из наиболее таких вот раннеславянских городище. Это правый берег Олхова, чуть ниже этой деревни, как ее, Черняховщина. А вот эта картинка, да, которую мои коллеги-археологи почитают как своеобразную такую пророческую. Рерих, ну, понятное дело, вот он делал это полотно, вот, по сути дела, только лишь вот, руководствуясь своими собственными впечатлениями о там, прочитанных трудах, там, какой-нибудь там Карамзина какого-нибудь, да, вот, о том, что вот варяжские гости, вот, дескать, вот они приплывали сюда, на наши земли. И вот долгое время в науке и в геологии тоже ходила такая версия своеобразная, что на самом-то деле ладожская трансгрессия, то есть вот именно повышение уровня Ладоги, она закончилась не так уж и давно, чуть ли не в том же самом 8 веке. И вот пророческое в каком смысле? Что Рерих, вот он изобразил Любшанское городище в то время, когда устье Волхова было своеобразным эстуарием. Вот. Ну, прошли годы, разумеется, да, поэтому мы уже датировочки ладожской трансгрессии, разумеется, знаем. Вот. И понятное дело, что закончилась сама ладожская трансгрессия гораздо раньше. Вот. Ну, вот, вот эта вот идея, вот она как-то вот так вот, да, вот она вот гуляет, называется, по миру вот до сих пор. Так, ну, да, это мы из правого берега Волхова на левый плывем, да, и Георгий Сергеевич никому никогда не уступает весла в таких случаях. Переехали на лаву, тем более, что у нас время уже, да, заканчивается, вот. А вот эта вот дорога, вот, в том числе идущая по мосту, она... Ну, древнее самого Питера, ну, по минимуму, ну, раза в два, наверное, вот. По этой реке проходила некогда государственная граница между Московским, да, государством и Шведским королевством. Вот там, вот, по берегам остались самые разнообразные сооружения, в том числе шведские редуты. Вот это вот место, куда мы чаще всего вводим на геологические практики, вот на этой поляне тоже останавливаемся, где тоже мы можем видеть все то же, на самом деле, да, вот все тот же самый кемеровский разрез. Ну, правда, в другом несколько контексте. Вот под деревней городища, вот такая замечательная стенка. Вот она примерно там 20-метровая, вот, и, по сути дела, мы здесь обнаруживаем вот тот же комплект ранне-среднеордовических отложений, вот, который включает в себя вот все те же самые названные дикари, желтики и фризы. Туда, конечно, лучше ехать во второй половине лета, потому что лава, она везде переходила вброд в это время. Ну, вот как раз вот эта вот иллюстрация, где мы видим вот эту вот самую картинку, вот, которую можно разобрать буквально по кирпичикам. Так, это уже напротив городища, это левый берег лавы, где мы видим тоже своеобразные дислокации. Вот, при этом вот те трещины, которые мы видим на стенке, вот, это трещины, по всей видимости, связаны уже с неотектонической ситуацией, то есть с тем, что происходило на протяжении последних там пары-тройки миллионов лет. То есть это так называемый неотектонический этап. Есть такое словосочетание в геологии — неотектонический этап. Что это означает? Это означает, что в то время, да, когда мы живем в специфическое время в истории Земли, когда у нас повышенная тектоническая активность, что связано, да, с повышенной сейсмикой, с повышенным вулканизмом, с интенсивным горообразованием, следственно появляется на Земле контрастный рельеф, высокие горы, глубокие впадины. тоже вот я люблю в таких случаях вспоминать замечательного геолога, стратиграфа, недавно умершего, кстати, Дерека Эйджера. Это валлийский стратиграф, который заменил свои замечательные фразы, что жизнь Земли, вот она некоторым образом напоминает жизнь солдата, которая состоит из долгих периодов скуки, перемежаемых короткими периодами страха. Вот. И сейчас мы живем в эпоху именно активной тектонической деятельности, активной сейсмики, которая отражается в том числе и на тех участках, которые мы привыкли считать сейсмически спокойными. Вот. Но тем не менее, ту территорию, которую мы сейчас называем Ленинградской областью, Северо-Запад вообще вот так периодически потряхивает. Вот. И следы современных, ну, относительно современных, скажем так, несколько тысячелетий, да, мы можем там в геологическом масштабе оценить как современные, землетрясения встречаются часто. И вот на лаве вот подобные штуки встречаются. И вот там террасы тектонического происхождения тоже есть. А, что это? Что это? Значит, это опять-таки трещинка, да, вот, которая показывает кусочек обнажения, это контакт, да, Саблинской свиты и Ладожской, все то же самое, на реке Лаве, ну, чуть ниже по течению.
3: Какое-то несогласие сильное.
0: Да.
3: Можно чуть тогда?
0: А можно.
2: А тут не один градус, тут больше градусов.
0: Градусов 10, да. Ну, а это касаясь слоистости все-таки, да, вот, то есть надо не забывать и еще это обстоятельство. Вот, потому что Саблинская свита, она такая косослоистая. Так вот, значит, резюмируя, да, все сказанное. Вот, почему мы любим путешествовать по этим речкам? Вот, по той простой причине, что мы там обнаруживаем следы событий, да, очень далеких и очень близких одновременно. Вот, поэтому даже за событиями Дивона туда на самом деле стоит ехать. Вот, потому что в трещинах обязательно окажется этот самый материал. Был такой замечательный человек, Лев Александрович Несов. Но он преподавал на самом деле на биофаке, вот, хотя он по своей основной специальности был.
3: Он у нас преподавал. У меня был
0: научный руководитель. У тебя научный руководитель. Ну, вот еще его давно нет. Его давно нет. Ты знаешь. Да. Вот он занимался как раз преимущественно меловой фауной, преимущественно Казахстан. В основном работал в Средней Азии. Вот. Но он мне говорил, да, вот, мне говорил, даже назвал места, где искать дивон в карстовых полостях. Вот просто-напросто.
2: Вы до сих пор не нашли?
0: Я просто-напросто туда не ездил за тем, что. Потому что я вот занимался другими делами. А надо бы, да. Вот. Ну вот есть.
2: Очень интересно посмотреть карстовые.
0: А откуда ты? От кого? Несу. Несу? Ну, тусовка одна была, как в 90-е годы. Да.
3: Я же важнее. Карстовые полости в Лавдовике, они должны быть сейчас дома перекрыты. То есть это какие-то должны быть очень небольшие локальные.
0: Те, которые дивонские, они заполнены полностью. Они полностью заполнены дивонские.
3: Понятно, они вся полость перекрыты.
0: Ну, конечно, естественно, да. Уже средние и поздние дивонскими образованиями, само собой, разумеется, перекрыто. Вот. Но поскольку территория области, она очень здорово разбурена сейчас, вот, то, естественно, просто-напросто скважины, да, они просто-напросто натыкались вот на эти места. Да.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: В школьном учебнике физики мы видим только одну формулу, описывающую силу тяжести, силу гравитации. Это простейшая формула Ньютона. А сила равна произведению масс тела обратно пропорционально квадрату расстояния между ними. Но что такое это расстояние? Если тела сферически симметричные, такие как звезды и планеты в первом приближении, мы уже знаем, и Ньютон это доказал, что можно брать расстояние между их центрами. Но ведь все равно разные части каждого тела находятся на разном расстоянии от центра другого тела. И вот эту особенность гравитации уже описывает следующее математическое приближение, и оно называется теорией приливов. Чуть позже мы поймем, почему такое странное морское название у этой теории. Ну, в общем-то, понятно почему. На поверхности Земли океаны располагаются на разном расстоянии, скажем, от Луны, от Солнца, которые являются главными источниками притяжения Земли. И, естественно, по-разному движутся относительно центра нашей планеты. Именно этот эффект вызывает приливы и отливы в океанах и морях. Чтобы почувствовать приливный эффект, представим себя в неком лифте, свободно падающем к центру планеты. Мы обрезали веревочку, и лифт падает. Пока он не упал, мы можем проводить свой физический эксперимент. Разместим в этом лифте несколько пробных масс, маленьких шариков, и будем следить за их движением. Тот шарик, что с самого начала был ближе к центру планеты, быстрее других будет приближаться к ней. Тот, что дальше, медленнее. А те, что справа и слева, все равно будут испытывать взаимное перемещение, потому что сила их притяжения к центру планеты одинаковая по абсолютной величине, немножко по-разному направлена. Эти векторы сходятся в центре планеты, а значит, сближают между собой правые и левые шарики. Через несколько мгновений мы увидим, что шарики, первоначально расположенные каким-то одним образом, изменили свою конфигурацию. То есть даже в свободно падающем лифте, где, казалось бы, должна быть полная невесомость, маленькая разница в силах притяжения, действующих на разные объекты, заставляет их перемещаться друг относительно друга. А если это один объект, то вызывает в нем напряжение. Если наблюдатель распылил вокруг себя множество мелких пробных частиц, то он может описать то самое приливное поле, которое он ощущает, свободно падая на избранную массу. Слева масса М, А – это наш наблюдатель, который падает на нее, а мелкие частицы, его окружающие, испытывают движения, нарисованные здесь стрелочками. Те, что ближе, опережают наблюдателя, те, что дальше от массы, отстают от него, а те, что по бокам от него, как бы притягиваются к нему, немножко сближаются с самим наблюдателем. Вот так выглядит поле приливных сил или поле напряжения, создающихся в теле планеты, испытывающей притяжение со стороны внешней массы. Пример из наших дней. Международная космическая станция. Она летает по орбите вокруг Земли. Она не испытывает опоры, она безопорно летает, то есть находится в состоянии невесомости. Постоянно падает на центр Земли, но облетает ее, поскольку Земля – шар. Тем не менее, разные части этой конструкции испытывают немножко разное притяжение. И, соответственно, конструкция испытывает напряжение. А если частица отделяется от этой конструкции? Ну, в качестве такой частицы рассмотрим космонавта. Обратите внимание, космонавты, работающие на поверхности МКС, обязательно привязывают себя специальными тросиками к самой станции, чтобы приливная сила не увела их в сторону, и они не потеряли связь со своей материнской станцией. Это очень важная мера безопасности, иначе космонавт, потеряв связь со своей станцией, начнет удаляться от нее. и будет удаляться все дальше и дальше. И в конце концов исчезнет и пропадет в космосе. Ну, конечно, никогда таких случаев не бывало. Я просто напугал вас. В данном случае космонавт имеет за плечами реактивный ранец, и он вернулся, в конце концов, на станцию. Но если бы этого ранца не было, то он бы действительно покинул станцию навсегда, поскольку приливная сила увела бы его далеко в сторону. А здесь, на этой картинке, мы видим, как в разных частях шарообразной планеты, например, нашей Земли, приливная сила действует на жидкую оболочку, ну, на океан, окружающий твердое тело нашей планеты. Справа Луна, слева Земля, окруженная, ну, для простоты однородным океаном. И, как видим, наиболее близкая к Луне точка океана с опережением падает на Луну, имеет большее ускорение по отношению к ней, чем центр планеты. А наиболее далекая точка, наоборот, отстает от центра планеты. В результате и та, и другая как бы отрываются от центра Земли. Точки, находящиеся между ними, наоборот, притягиваются к центру Земли, поскольку векторы силы тяжести, действующие на них, имеют составляющую, направленную к земному центру. Таким образом, жидкая оболочка Земли как бы старается приобрести форму такой вытянутой дыни, вытянутой в сторону внешнего гравитирующего тела. Вот здесь хорошо показаны векторы приливной силы, действующие на океан. Они вытягивают, приподнимают океан над поверхностью Земли в двух противоположных точках, лежащих на прямой, направленной на массу, на внешнюю массу, а в плоскости перпендикулярной этой прямой, наоборот, прижимают океан. Ну, а в промежуточных точках сдвигают воду, перегоняют ее из области отлива, там, где океан прижимается к поверхности моря, в область прилива, где эта вода такую выпуклость образует. Выпуклость эта невелика. Если бы не было берегов, если бы Земля была покрыта океаном целиком, то мы бы, честно говоря, даже и не заметили прилива. Выпуклость океана направлена всегда на Луну в двух точках диаметрально противоположных, но приподнимается океан всего на полметра. Поскольку Луна делает оборот вокруг Земли за месяц, а Земля вокруг своей оси за сутки, то просто твердое тело Земли как бы вращается внутри этого деформированного океана. И материки то попадают в область прилива, то отлива. В течение суток два прилива и два отлива на берегу каждого из океанов происходит. Не только Луна вызывает этот эффект. Солнце, более массивное, тоже вызывает приливы на поверхности Земли. Но Солнце намного дальше Луны от нас, поэтому его приливное влияние немножко слабее. Примерно вдвое слабее лунного. Складываясь, два этих эффекта усиливают приливы, а складываются они либо в новолуние, либо в полнолуние. То есть, когда Луна, Земля и Солнце находятся на одной прямой. А когда Луна в первой или в последней четверти, то есть в квадратурах, мы наблюдаем уменьшенный прилив, ибо лунный прилив и солнечный прилив взаимно компенсируют друг друга, хотя лунный побеждает, но все равно ослабевает из-за того, что Солнце в другой стороне. Моряки хорошо знакомы с этим эффектом, и обычно, когда им нужен высокий прилив, чтобы войти в какое-то мелководье, в порт с небольшой глубиной, они ждут либо новолуния, либо полнолуния. А еще одна любопытная особенность – приливы полусуточные, не эквивалентны друг другу. Дело в том, что Луна и Солнце движутся, ну, приблизительно, Солнце точно в плоскости эклиптики, Луна вблизи плоскости эклиптики, а вращение Земли-то происходит под уклом к эклиптике, 23 градуса наклон земной оси. Поэтому вот здесь вы видите траекторию движения порта какого-нибудь или берега океанского, точки А1, 2, 3, 4, 5. И мы видим, что один прилив высокий, он близок к максимуму, а второй прилив меньше, потому что в другую область приливной выпуклости попадает через 12.

Вот французское побережье перед нами, момент отлива. Лодки и катера просто легли на дно, потому что вода ушла. А через несколько часов она придет, и все эти мелкие суда всплывут, и их можно будет использовать. В некоторых портах приливы очень заметны. Обычно это бывает на восточных побережьях материков, потому что земля с запада на восток вращается, и восточный берег набегает на приливную волну. Перед нами две фотографии залива Фанди. Это восточный берег Северной Америки в Канаде. Там обычно колебания, такой узкий залив, и волна приливная заходит туда и усиливается, потому что движется в сторону сужающихся берегов. Там амплитуда прилива обычно 8-10 метров, а иногда достигает даже 15 метров. Как видите, это очень сильный эффект. Почти во всех крупных портах есть специальные приборы, мареографы для измерения высоты воды. То есть они меряют приливные колебания уровня. Эти колебания более или менее симметрично происходят. Ну, кривая похожа на синусоиду или на несколько сложенных друг с другом синусоид. И вообще говоря, можно проанализировать эти кривые колебания за много лет и каким-то образом прогнозировать приливы, которые будут в ближайшее время. Раньше для этого механические машины, ну, механические компьютеры делали, где множество шестеренок моделировали каждое из синусоидальных колебаний. Ну, сегодня это делают численно на обычных компьютерах. И можно прогноз прилива сделать на несколько месяцев вперед. И моряки заранее знают, когда высокая, когда низкая вода будет в том или ином порту. Это очень важно для мореплавания. А для нашей планеты в целом важно то, что твердое тело планеты вращается относительно менее подвижного вот этого приливного возмущения океанского. Вы видите, здесь буквой «Е» обозначена Земля, она вращается, а прилив обычно направлен почти точно на Луну. И вот это вращение относительно прилива, относительно океанской воды, тормозит движение нашей планеты. Скорость вращения Земли все время замедляется. Наши сутки, солнечные сутки, постоянно удлиняются. Слабо, но регулярно. Этот же эффект приводит к тому, что меняется движение Луны по орбите. Обратите внимание, движение твердого тела Земли немножко разворачивает приливную выпуклость по отношению к направлению на Луну. Немножко один горб приливный опережает движение Луны, другой отстает от него. Но тот, который опережает, ближе к Луне, и его притяжение более заметно. И он как бы все время тянет Луну вперед по ее орбите. И она постоянно наращивает свою энергию движения, орбита увеличивает радиус, Луна удаляется от Земли, и мы это надежно измеряем, примерно на 4 сантиметра в год удаляется Луна, и замедляется ее движение, месяц становится все длиннее. И месяц длиннее становится, и сутки земные тоже становятся длиннее. И это происходит уже в последние несколько миллиардов лет. А в других спутниковых системах приливы бывают даже более заметны, чем в системе Земля-Луна. Например, спутники планет-гигантов, особенно Галилеевы спутники, которые близко расположены от его материнской планеты, Юпитера. Ближайший к Юпитеру спутник Ио – это мир гигантских вулканов. На поверхности его десятки мощных вулканов непрерывно извергаются, а откуда столько энергии? А это энергия приливной деформации. Вот посмотрите на одно из извержений. Там за горизонтом спутника работает один из мощных вулканов. Он выбрасывает вещество на высоту в сотни километров. И таких вулканов десятки на этом спутнике. Дело в том, что гравитационное влияние Юпитера постоянно деформирует этот небольшой спутник, он примерно размером с нашу Луну, и нагревает его внутреннюю часть. Тепло выходит в виде вулканических извержений. Системы двойных звезд тоже подвержены приливам. Вот давайте сравним два варианта поведения тел. Две звезды. Если бы приливных деформаций в их теле не происходило, то пролет одной звезды относительно другой закончился бы ничем. Звезда пришла из бесконечности и, облетев вторую по гиперболической траектории, ушла бы на бесконечность. Но в действительности приливы делают свое дело. На нижнем рисунке показано, как деформируется звезда.

пролетая мимо более массивной второй звезды. И эти деформации рассеивают энергию ее кинетического движения, тормозят голубую звезду, и вместо того, чтобы удалиться по второй ветви гиперболы, она выходит на эллиптическую орбиту и становится спутником. Таким образом могут образовываться, действительно образовываются двойные звезды путем приливного захвата пролетающей мимо звезды на эллиптическую орбиту. Вот на этой анимации показан результат честного, аккуратного гидродинамического расчета взаимодействия двух звезд. Как видите, маленькая сначала пролетела и чуть-чуть притормозилась. Второй пролет тормозит ее еще сильнее, и она выходит на более короткую орбиту, еще сильнее, и еще, и заканчивается тем, что звезды сливаются одна с другой. Вся энергия их движения, рассеянная приливной деформацией, перешла в тепло, звезды немножко расширились из-за этого, и более крупная захватила мелкую и слилась с ней. Если же звезды находятся на финитных, то есть связанных орбитах, и обращаются как двойная система относительно центра масс, то все равно они деформируют тело друг друга. И может случиться так, что эта деформация достаточно сильно вытянет форму звезды, и часть ее вещества попадет в гравитационный плен ко второму компоненту. Тогда это вещество начнет перетекать и падать на поверхность второй звезды, и мы наблюдаем это регулярно. Особенно, когда одна из звезд намного более массивна, чем другая. Вот перед нами рисунок, это, конечно, рисунок художника, двойной системы, где один из компонентов слева – нормальная звезда, а второй – очень компактная нейтронная звезда. А когда-то она была большой, массивной, но в конце эволюции сжалась до компактного тела, а массу все равно почти не потеряла. И вы видите, она захватывает вещество нормальной звезды, которая падает, сохраняя орбитальный момент, падающее вещество по спирали, постепенно тормозясь, приближается к массивному компоненту и падает на его поверхность. Впрочем, часть этого вещества выбрасывается в виде таких конусообразных диаметрально направленных выбросов, джетов. Еще один вариант приливной деформации звезды. Например, звезда, пролетающая мимо черной дыры. Мы знаем, черные дыры очень компактные массивные объекты, и приближаясь к такому объекту, звезда буквально теряет свою идентичность. Она разрывается на части, с ее поверхности срывается вещество и окутывает черную дыру в виде диска, который постепенно аккрецирует, то есть падает внутрь черной дыры. Последнее, о чем надо сказать в связи с этим. Земля не только деформируется под влиянием Луны и отчасти Солнца, но и меняет направление своего вращения. Причина вот в чем. Земля не шар. Забудем пока о приливной деформации. Вспомним о том, что Земля быстро вращается вокруг оси, и у нее есть экваториальное вздутие. Так вот эти как бы добавленные вдоль экватора массы находятся на разном расстоянии от Луны и по-разному к ней притягиваются. Таким образом, Луна как бы старается перекосить, повернуть движение Земли и сделать ось ее вращения перпендикулярной плоскости своей орбиты. Ей это, конечно, не удается, влияние слабое, Земля имеет огромный момент импульса. Но повернуть направление момента импульса Луне удается. Обращаю ваше внимание на то, что речь идет о экваториальном выступе, экваториальном вздутии Земли. Это очень сильная деформация. 21 километр разница между радиусами полярным и экваториальным у нашей планеты. А вовсе не о том маленьком приливном, приливной выпуклости 50-сантиметровой, которую обеспечивает сама Луна. Сейчас мы об этом забыли. Мы говорим только о том, что форма Земли не сфера, а сплюснутый эллипсоид, и как Луна влияет на движение этого эллипсоида. Нам с детства знаком пример с Юлой. Юла – это та же вращающаяся планета. Сила тяжести пытается уронить ее на пол, положить ось ее вращения на пол, но это ей не удается, а удается только повернуть ось вращения. То же самое происходит с Землей. Луне не удается совсем уж точно поставить ось вращения Земли перпендикулярно плоскости лунной орбиты. Но повернуть понемногу удается. И этот поворот
который, в принципе, похож на движение Юлы, называется прецессией. Почему прецессия? Да потому что точка пересечения плоскости экватора и плоскости эклиптики, точка весеннего равноденствия, за счет этого перемещается. И это в астрономии называется прецессией или предварением равноденствия. Через точку равноденствия проходит Солнце. Период этого движения очень велик. Почти 26 тысяч лет требуется на то, чтобы ось вращения Земли вернулась в исходное состояние. Она описывает конус с раствором примерно 23,5 градуса и с периодом почти в 26 тысяч лет. Но это очень заметное изменение. Например, сегодня ось вращения Земли направлена на полярную звезду, мы это знаем. А 13 тысяч лет назад ось вращения Земли смотрела почти точно на Вегу. На расстоянии 46, почти 47 градусов от полярной звезды. То есть у наших предков полярной звездой служила Вега. А нам сегодня полярной звездой служит та самая полярная, которую мы так и называем. Пройдет еще 13-14 тысяч лет, и снова ось вращения Земли будет смотреть на Вегу. И так будет происходить постоянно. На фоне созвездий ось вращения Земли выписывает вот такие круги с радиусом 23,5 градуса, и это влияние Луны. В заключение очень хочу порекомендовать вам. Замечательно все эти проблемы описаны в очень хорошей, старой, давно переведенной на русский язык, книге Джорджа Дарвина, это сын Чарльза Дарвина, «Приливы и родственные им явления в Солнечной системе». Там почти нет формул, но очень хорошим языком и очень физически красиво описаны все приливные явления. Из современных книг рискну посоветовать две своих небольших брошюры, ну, в которых более поздние исследования в этом направлении описаны. И они тоже вполне доступны старшим школьникам. И, наверное, их можно найти в интернете, они давно уже выложены в сеть.

Музей испанского живописца Эль Греко, расположенный в городе Толедо, одно из самых посещаемых мест в Европе. Творчество Эль Греко остается необъяснимым и загадочным. Он смог предугадать открытия, которые лишь через 300 лет сделают художники-новаторы. Вместе с тем о жизни великого мастера известно очень мало. Его дом сгорел, могила не сохранилась, а биография гения полна белых пятен. «Эль Греко» – производное двух слов итальянского «Иль Греко» и испанского «Эль Гриего», что на обоих языках означает «грек». Настоящее имя художника, который родился на острове Крит – Доменико Теотокопули. Он появился на свет, вероятно, в 1541 году. Вероятно, поскольку никаких записей о его рождении не сохранилось, тогда как в 1601 году мастер приглашал друзей на свое 60-летие. Примерно к этому времени относится и работа «Портрет старика», которая предположительно является автопортретом художника. К этому моменту мастер был хорошо известен в Италии и Испании под псевдонимом «Эль Греко». При этом свои работы он неизменно подписывал своим полным именем и только по-гречески. Первую четверть своей жизни Доменико провел на острове Крит. Как и многие греки, он принадлежал к православной культуре и занимался живописью в критской иконописной школе. Свои первые работы, иконы, молодой художник выполнил в византийской средневековой традиции. Одна из них, «Погребение Христа», скорее напоминала картину, нежели икону. Возможно, именно желание выйти за рамки церковных канонов и заставило 26-летнего Доменико Теотокопули покинуть остров Крит, бывший в то время провинцией Венецианской республики. Он направился в столицу. В Венеции творили великие художники позднего Возрождения – Тинторетто и Тициан. Оба оказали большое влияние на бывшего иконописца. 3 года он штудировал итальянскую школу живописи, при этом продолжая работать в той технике, которой его когда-то учили на Крите. Он грунтовал холст или доску, затем накладывал несколько слоев краски один на другой. Именно эта техника позволяла ему создавать эффект свечения цвета изнутри и добиваться неповторимых оттенков. Такие было невозможно получить, смешивая краски на палитре. Через 300 лет в этой же технике будут работать импрессионисты. Около 1570 года Доменико Эль Греко приехал в Рим, чтобы учиться на работах Микеланджело и Рафаэля. Он долго исследовал их фрески в Ватикане и некоторые приемы перенес на свои холсты. Признательность своим итальянским учителям художник аллегорически выразил в картине «Христос изгоняет торговцев из храма». Есть основания полагать, что на этом полотне он изобразил портреты Тициана, Микеланджело, покровителя Эль Греко, художника-миниатюриста Джулио Кловио и Рафаэля. Тщательно изучив творчество мастеров Ренессанса, Эль Греко отметил, что не все черты итальянской школы ему одинаково близки. Идеальная форма зачастую интересовала итальянцев гораздо больше, чем внутреннее содержание, под коим Эль Греко разумел движение души и внутренний мир героев. Поиски новых выразительных средств привели к убежденности, что основой живописи является не рисунок и не пластика, а цвет и светотень. Сохранив способ построения композиции, жесты и развороты фигур, свойственные манере ренессансных живописцев, Эль Греко наполнил свои полотна внутренней экспрессией. Художник понимал, что в Риме его новаторство не оценят, а потому решил попытать счастье в Испании. Он отправился в Толедо, город испанских аристократов.
августе 1577 года мастер получил большой заказ на роспись алтаря в монастыре Санто-Доминго-эль-Антиго. А вскоре поступил еще один. Эль Греко написал фреску для кафедрального собора, которая стала настоящим шедевром. На этой фреске, получившей название «Эль Эсполио», от испанского слова «грабеж», живописец запечатлел момент перед казнью Христа, когда стражники готовы сорвать с Иисуса одежды. Горящий кроваво-красный цвет хитона, цвет жизни и пламенной веры, словно вовлекал зрителя в драматическое событие христианской истории, заставляя его испытать высшее духовное напряжение.

фреска вызвала восхищение горожан, и богатые испанцы поспешили заказать ее копии. На волне своего успеха Эль Греко строил большие планы. Он рассчитывал на признание в Мадриде и даже написал несколько работ специально для испанского короля Филиппа II. Он создал для него и огромную картину мученичества святого Маврикия. На переднем плане он показал полководца Маврикия в момент, когда тот решил не подчиняться приказу и не наказывать христиан, на заднем же сцену казни Маврикия и солдат его легиона. Картина королю не понравилась. Он не оценил ни оригинальности композиции, ни цветового колорита ее серо-голубых красок. Место в алтаре, где должна была разместиться эта работа, заняла картина итальянского живописца. Эль Греко был в отчаянии. Потеряв всякую надежду стать придворным художником, он вернулся в Толедо. Отныне он все больше отдалялся от публики, а светским беседам предпочитал диалог с Творцом Небесным. Любимыми героями полотен Эль Греко стали апостолы. Им он посвятил целую серию своих работ. Все они схожи. Нейтральный фон, узкие вытянутые лица, большие глаза, тонкие пальцы, мерцающие одежды. Эль Греко выводил свой собственный закон идеала красоты, красоты внутренней. В похожей стилистике он писал аристократов. Он умел не только точно передать внешность своих моделей, но создать портрет их внутреннего мира. Рукой живописца водила сама эпоха. Рубеж 16 и 17 веков был полон трагических противоречий, когда религиозный фанатизм соседствовал с ересью, а традиции средневековья с идеями гуманизма. Чувство приближающегося апокалипсиса все чаще посещало Эль Греко. Он ощущал конец света в столкновении земного и небесного. На картине погребения графа Аргаса небо противостоит земле, статика динамике, скорбь радости. В своих более поздних работах художник стер грани между небом и земной реальностью. На его полотнах видениях фигуры еще более вытянуты, место еще более условно, небо наполнено яркими вспышками, а герои пребывают в божественном экстазе. Современники плохо понимали смысл в высказываниях художника. Заказчики все чаще приходили в недоумение от того, как необычно художник изображал сцены Евангелия. Не меньше удивляли их и высокие денежные суммы, которые запрашивал Эль Греко. Ему не раз приходилось вступать в судебные тяжбы по поводу невыплаченных гонораров за свои труды. Друзей у него почти не осталось. Брат скончался, давно умерла и любимая женщина. Сын женился. Художник жил в одиночестве в огромном особняке из 24 комнат, где когда-то собирались шумные компании и играли музыканты. Теперь Эль Греко окружали лишь его молчаливые холсты, похожие на яркие сны, в которых даже знакомый город Толедо выглядел как город-мираж. В 73-летнем возрасте Эль Греко скончался. Его похоронили в той самой церкви, для которой он когда-то выполнил свой первый испанский заказ. Но и там он не смог обрести покой. Из-за разногласий с церковными служащими сын Эль Греко перевез останки отца в монастырь Сан-Торквато, находящийся неподалеку. Через 200 лет монастырь был разрушен, и могила великого художника затерялась навсегда. Почти на 300 лет было забыто имя Эль Греко. К его наследию вновь обратились в эпоху модернизма и авангарда. Историки искусства были поражены тем, как современные живы работы забытого мастера XVI века.
Страстным почитателем Эль Греко стал юный Пабло Пикассо. Сюжеты старого мастера повторили Сезанн и Модильяни. Но даже на их фоне Доменико Теотокопули, прозванный Эль Греко, которому сегодня исполнилось бы почти 500 лет, выглядит смелым новатором, заглянувшим в будущее.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Всем привет! С вами Попов Ярослав, а это значит, что нам снова пора поговорить о палеонтологии. Все вы, конечно же, знаете такое животное, как мамонт. В каком-то смысле это животное даже стало символом России, ведь именно у нас находит огромное количество костей этого животного, множество скелетов, и, конечно же, практически все замороженные туши мамонтов были найдены именно в нашей стране. Но, несмотря на то, что мамонты изучают уже более 100 лет, и, казалось бы, уже все и все знают о мамонтах, до сих пор удается обнаружить какие-то новые необычные факты, которые порой полностью переворачивают наше представление об этих древних исполинах. Сегодня я вам подготовил 5 необычных фактов, которые установили ученые на протяжении последних нескольких лет. Итак, поехали. Перейдем к первой новости. У мамонта обнаружили горб. Ну, если быть совсем справедливыми, то горб у мамонта был известен уже довольно давно. В первую очередь по палеолитическим рисункам. Но ученые никак не могли понять, что же это за горб. Собственно, на скелетах никакого горба не было видно. Но предположили, что возможно, что на некоторых скелетах можно будет обнаружить большие остистые отростки грудных позвонков, которые, собственно, и формировали горб. А то, что таких скелетов пока не найдено, ну, просто не повезло. И вот, наконец, обнаружение мамонтенка Саши в начале 2000-х годов позволило приоткрыть завесу этой тайны. Оказалось, что горб формировался из коричневого ячеистого жира. То есть, по сути, это был большой такой мешок с запасом питательных веществ. Ну, собственно, так же, как и горб у верблюда. По всей видимости, горбы особенно активно росли во время теплых месяцев, когда мамонты активно кормились, ну а потом потихонечку тратились во время суровых холодных месяцев. В дальнейшем обнаружение новых мамонтят, в том числе исследование мамонтенка Любы, лишь подтвердило эту гипотезу. И больше того, сам тот факт, что горбы были найдены даже у небольших и юных мамонтов, говорил о том, что уже изначально была необходимость накапливать побольше питательных веществ, и уже с самого раннего детства мамонты становились горбатыми. Ну что ж, переходим ко второму факту. Второй факт. Мамонты были замечены в капрофагии. Стоит заметить, что экскременты мамонтов периодически попадаются на глаза ученым. И, конечно же, их исследования позволяют выяснить многое о том, как он жил и, в первую очередь, чем он питался. Но в 2010 году при исследовании экскрементов было обнаружено совершенно неожиданное. Внутри экскрементов мамонта были найдены экскременты мамонта. То есть получается, что мамонты поедали свои собственные фекалии. Но на самом деле в этом нет ничего необычного. Слоны давно были замечены за этим, казалось бы, необычным занятием. Дело в том, что пищеварение хоботных устроено таким образом, что они не переваривают полностью поглощенную пищу. Поэтому повторное употребление уже частично переваренной пищи – это хороший выход, особенно в условиях недостатка пищевых ресурсов. Я сильно сомневаюсь, что у мамонта всегда было много пищи в свободном доступе, особенно в холодные месяцы. Поэтому капрофагия – это было отличное экологическое решение. Переходим к третьему факту. У мамонтов была обнаружена варежка. Этот необычный факт был установлен при исследовании мамонтенка Юки, который был обнаружен в 2010 году. Мамонтенок Юка был один из самых хорошо сохранившихся мамонтов, найденных в вечной мерзлоте. И он принес ученым довольно много интересных сведений. В том числе впервые удалось исследовать мозг мамонта. Но уж точно никто не ожидал увидеть ничего нового в строении хобота. Казалось бы, ну хобот мамонта абсолютно такой же, как у слона. А нет. Во-первых, в передней части были обнаружены небольшие пальцевидные утолщения, которых не было найдено у слона. Возможно, они позволяли мамонтам производить довольно сложные манипуляции. И во-вторых, в передней части было найдено расширение хобота, которое получило в простонародье название варежка. Для чего могла использоваться эта варежка? Вполне возможно, что ее мамонты использовали для того, чтобы согреть кончик хобота в условиях довольно холодного климата. Кроме того, этой варежкой мамонт мог зачерпывать снег и отапливать его. И в дальнейшем уже употреблять полученную сырую воду. Казалось бы, почему до сих пор до мамонта Юки ни разу не были найдены эти варежки? Все-таки замороженные хоботы встречались и раньше. Но на них просто никто не обращал внимания. Ну что ж, перейдем к четвертому факту. Оказалось, что в жилах мамонта тек антифриз. По крайней мере, примерно такие заголовки можно было видеть в газетах 2010 года. Конечно же, в какой-то степени новость фейковая, но у нее есть научное обоснование. Откуда она, собственно говоря, появилась? Именно в 2010 году вышла научная статья по результатам исследования канадских ученых. Группа исследователей под руководством Кевина Кэмпбелла постаралась изучить гемоглобин мамонта. Но на самом деле раздобыть его не так уж и просто. Даже в замороженных тушах мамонта гемоглобина найдено ни разу не было. Он уже был разрушен. Поэтому для того, чтобы изучить гемоглобин, ученые решили воспользоваться довольно интересным способом. Они обнаружили фрагмент ДНК мамонта, ответственный за формирование гемоглобина. Затем они его выделили и подсадили кишечной палочке. И кишечная палочка начала синтезировать гемоглобин мамонта. Когда изучили полученное вещество, у него обнаружили множество интересных и необычных свойств, которого до сих пор ни у одного из ныне живущих видов не наблюдали. Ну вот, скажем, как действует гемоглобин тех же слонов или даже человека. Чем выше температура, тем больше кислорода он к себе присоединяет. Что же гемоглобин мамонта? А у гемоглобина мамонта количество присоединяемого кислорода от температуры не зависело. Ну, очевидно, что это приспособление к условиям холодного климата. Но на этом особенности крови мамонта не заканчиваются. В 2012 году на острове Малый Ляховский было обнаружено еще одно замороженное тело мамонта. Тело было, правда, неполное. Там был лишь фрагмент морды, лапа, кусочек туловища. Но сохранность этих остатков была действительно абсолютно уникальная. Если взять кусочек мяса, то можно было увидеть, что оно красное, как будто вот только что его из мамонта достали. Но не это больше всего удивило ученых. При очередном ударе кайла при попытке извлечь тушу на ученых полилась красная густая жидкость. Тут же все газеты объявили: кровь мамонта не замерзает при низких температурах. Сенсация! Но ученые немножечко осадили у журналистов. Дело в том, что это была все-таки не совсем кровь мамонта, это своеобразный такой набор из различных биологических жидкостей. Но то, что она не замерзает при отрицательных температурах, это совершенно справедливо. Даже раскопки производились при температуре минус 10 градусов. Каким образом жидкости сохранились в жидком состоянии на протяжении десятков тысяч лет, с этим ученым еще предстоит разобраться. Так что мамонты скрывают в себе еще множество различных тайн. Но нам пора перейти к последнему факту, который меняет полностью наше представление о том, как выглядели мамонты. Оказывается, мамонты далеко не все были огромными рыжими гигантами. Окраска мамонтов была совершенно иной. Начались некоторые сомнения относительно окраски мамонтов в 2006 году. Группа американских исследователей под руководством Майкла Хаффрейтера постаралась изучить гены, ответственные за формирование окраски. Ген меланократового рецептора, MC1R. Оказалось, что некоторые вариации этого гена способны были приводить к абсолютно бесцветным волосам. Соответственно, мы можем сказать, что определенно, как минимум часть мамонтов были блондинами. Что даже те мамонты, которые были окрашены в темный цвет, выглядели совсем не так, как мы их себе представляем. Представление о шерсти мамонтов кардинально изменилось после исследования, проведенного австралийскими специалистами в 2014 году. Группа ученых под руководством Сильваны Тридико установила, что у мамонта было три различных типа шерсти. Мелкий подшерсток, достаточно грубые длинные волосы, которые формировали основную пушистость мамонта, и тонкие длинные покровные волосы. И каждый из них был окрашен по-своему. Подшерсток был абсолютно белым. Следующий слой состоял из темно окрашенных таких рыжевато-черных волос. Ну и, наконец, самый светлый слой был золотисто-желтым. То есть получается, что на самом деле окраска мамонта была достаточно пестрой, потому что верхний слой смешивался со средним, и получалась окраска, ну, подобная современной окраске овцебыков. Если вспомнить этих животных, сверху они такие, как правило, беленькие, практически седые, затем они такого желтовато-коричневого оттенка, но лапы почти черные. Скорее всего, и мамонты имели такую необычную окраску. Возникает только один вопрос: а почему мы этого не видим в ископаемом состоянии? Ведь волосы мамонта отлично известны. Как мы уже неоднократно вспоминали, известны замороженные туши мамонтов с практически полностью сохранившимся волосяным покровом. И все они рыжие. Да все дело в том, что цвет волос все-таки изменяется, даже в вечной мерзлоте. Особый грибок окисляет волосы, придавая им вот такой вот рыжий оттенок. То есть получается, что для того, чтобы установить истинную природу цвета волос, недостаточно просто взглянуть на них, а нужно провести все-таки детальные химические и физические исследования. Ну что же, я думаю, что мамонты скрывают в себе еще множество различных тайн, и мы, безусловно, вам о них расскажем, как только ученые подготовят соответствующие факты для нас. Ну а на этом сегодняшний рассказ мы заканчиваем. Не забывайте подписаться на канал и до новых встреч! Всем привет!
2: Всем пока!
1: Майкл, не помню, как его там. Его вообще зовут не Майкл, он вообще Кевин. Так что все нормально. Возможно, я думаю, возможно, нет. Решил изучить меланокретинин. Кроме того, капрофагия позволяла сохранить отдельные минералы, которых тоже мамонтам, скорее всего, по жизни не хватало.
3: Огонь.
1: Если у сана весь на протяжении всего хобота, хобот на всем протяжении сохраняет... Блин, вот как это сформулировать-то? Хобот у слона круглый всегда и везде. Просто как это сказать по-русски-то? Короче, у слона такого нет, у мамонта было. Ава мамонт. Ну, на этом я заканчиваю. Ура, я молодец. Конец.

Минина касса, он отвечает за все финансово-материальные вопросы, а вся военная власть у Пожарского. Мы не знаем, кто в Москве, в Кремле, где все было под контролем поляков, смог тайно собрать необходимое оборудование для чеканки монет. Был такой надзор, как сейчас за атомными секретами. Шляхтичи издевались. Ну, куда там этому крестьянскому быдлу русскому воевать с нами, профессиональными ратниками? Бок о бок, рядом могли сражаться и дворяне, и служилые люди, и простые посадские мастера. Такой мешанины ни в одной армии не было. Поступает информация, что на усиление гарнизона московского движется гетман Хаткевич, лучшая кавалерия Европы. Пожарский молодец. Навязал Хаткевичу бой в городских условиях. Почем шла крыса, мышь в польском гарнизоне, почем кошка. На вес золота практически. Род Сусанинок за эти почти 3 века расплодился. Это были люди, освобожденные от налогов. Ворвавшиеся казаки потребовали истинно казачьего царя.

Дорогие друзья, добрый день. Мы продолжаем наш рассказ непростой о смысле праздника 4 ноября и о тех событиях, которые происходили в России во время смуты первой четверти 17 века. Прошло уже более 4 веков, многое забылось, стерлось, и мы пытаемся объяснить, как получилось, что страна оказалась на грани тотальной катастрофы. В любую секунду государство могло перестать существовать. И, наверное, мы жили бы сегодня с вами в совершенно другом мире. Но давайте вернемся к концовке прежней нашей беседы. Я по ходу нашего рассказа буду рекомендовать вам книги почитать по этой теме, хорошие. Обязательно посмотрите роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский» или «Русский в 1612 году». Исторический роман в трех частях. Это первый в России исторический роман такого вальтер-скоттовского типа. Опубликован еще при Пушкине в 1829 году. Действие происходит как раз в тот период, когда было собрано народное ополчение под руководством Минина Пожарского и интервентов изгнали из Москвы. Бестселлер пушкинской эпохи. 8 изданий при жизни автора. Многочисленные переводы на разные иностранные языки. Как писал наш беспощадный критик Виссарион Белинский, это, цитирую, первый хороший русский роман. Это как современный Дисней. Роман породил целую вселенную вокруг себя. Выпускались товары, брендированные платки, табакерки, какие-то другие предметы с изображением сцен из этого романа. Помните, как хвастается Хлестаков в «Ревизоре»? Его спрашивает Анна Андреевна. Так верно, Юрий Милославский ваше сочинение? Хлестаков. Да, мое сочинение. Марья Антоновна. Ах, маменька, а там написано, что это господина Загоскина сочинение. Хлестаков. Ах, да, правда, это точно Загоскина. Но есть и другой Юрий Милославский. Так тот уже точно мой. Сюжет довольно интересный. Герои поданы в развитии. Главный герой, боярин, начинает вообще сторонником поляков, но постепенно встает на путь исправления. Алексей Толстой, повесть смутного времени, в 20-е годы была написана, почитайте. «Власти в стране нет. Северо-запад оккупирован корпусом Делагарди, заняли Новгород, и новгородская земля присягнула сыну шведского короля. Псков осажден. В остальных городах происходит непонятно что. Власти нет. Власть у того, кто сильнее. Страна расползается, как сгнившая материя на кусочки». И вот в этот момент в городе Нижний Новгород земской староста Козьма Минин собирает на площади людей, говорит, что сколько можно терпеть, надо собирать ополчение, идти освобождать столицу от иностранных захватчиков, от католиков, нужны деньги, нужно нанять ратных служилых людей, собрать настоящую армию, призывает ввести чрезвычайный налог на всех добрых русских христиан и разово сбросятся, опять же, разные цифры в разных источниках. Когда они дойдут до Ярославля, это уже подтвержденная цифра, налог будет собираться в размере пятой деньги, то есть пятая часть всего имущества. Кто такой Козьма Минин? Фамилии тогда редко у кого были из незнатных людей. Минин – это отчество, можно так сказать. Его отца звали Мина. Старинное имя по святцам. Оно у нас бывает, встречается в литературе и по сей день. Помните всякие Миней Минеичи, Миняй Миняичи – это все Мины. Современные фамилии Минеевы, Минаевы. Вот есть популярный журналист, хороший популяризатор истории Сергей Минаев. Вот кто-то из его предков был Мина. И вот Козьма, сын Мины, Козьма Минин, родился в среднего достатка семье. Отец его занимался какими-то соляными промыслами. Старшим сыновьям достались какие-то маленькие соливарни, мельницы и, наверное, хозяйский дом. А младшему сыну достался кот, то есть, собственно, ничего, кроме инициативы и, наверное, какой-то небольшой денежной суммы. И вот он основал, собственно, маленькое предприятие по продаже мяса. Что такое говедарь, мясоторговец в понятиях того времени? Это бизнес совершенно особый, потому что не было никаких холодильников. Мясо-товар очень скоропортящийся, особенно в летнее время, которым надо уметь торговать. Не то, что торговать зерном или тканями,
или железом, каким-то скобяным товаром, который хранится долго. Торговать мясом – это означает иметь надежных поставщиков, которые тебе вовремя по графику, когда положено, мясо доставляют. Это уметь разделывать лично эти мясные туши. Обычно мясные торговцы крепкие люди. Мы не знаем, насколько атлетичен был Козьма Минин, но если бы он был слабаком, он бы в этом бизнесе не удержался. Но самое главное – это иметь постоянных доверенных покупателей, широкий круг людей, которые тебе доверяют, которые знают, что мясо у тебя всегда качественное, свежее, и в любой момент ты можешь получить ту вырезку, тот кусочек крупный, который тебе нужен. Поэтому для мясного торговца, особенно в жестококонкурентном торговом Нижнем Новгороде, то, что называется сегодня B2C, business to customer, или там customer relations, отношения с потребителями, это дело номер один. Козьма Минин был, вероятно, очень ответственным предпринимателем. У него были и надежные поставщики, и широкий круг доверявших ему покупателей. Он авторитетный предприниматель, хотя и не очень богатый, среднего достатка. Его избирают руководить органом местного самоуправления, земским старостой. И вот он обращается к горожанам, как председатель, ну, невозможно провести аналогию, ну, наверное, просто что-то среднее между руководителем местного ЗАГС-собрания и, может быть, отчасти даже мэром этого города. Минин предлагает начать с главного, с материальной базы. Собрать фонд для ополчения, закупить централизованно оружие, закупить снаряжение, закупить обмундирование, артиллерию и нанимать бойцов за деньги. Не принуждать их, а платить контрактникам, чтобы они воевали и за честь, и за вознаграждение. Мы помним с вами, что даже дворяне, которые по присяге должны были защищать государство и по призыву являться в войско, получали некую форму жалования, помимо поместья, которое их содержало. Вот примерно такую же контрактную форму оплаты предлагает Минин. Войско Минина очень дисциплинированное, очень организованное, и это потом скажется во время столкновения уже с профессиональной польско-литовской армией в Москве. Есть замечательная научно-популярная статья о смутном времени не только Карамзина, это уж непременно классика, но и Соловьева, Ключевского, Иловайского. Все они писали легко, их научные труды читаются как художественный роман. Кому интересно, Лев Гумилев «От Руси к России». Научно-популярная. Лев Гумилев опирается на свою теорию пассионарности, описывая события смуты сквозь призму очередного всплеска русской национальной пассионарности, либо ее перезагрузки, как он говорит. Руслан Скрынников, это классика, «Смутное время крушения царства». Наш известнейший специалист по Ивану Грозному предлагает рассматривать события смуты как гражданскую войну. Ну, без Скрынникова нельзя, я рекомендую, очень интересно. И, наконец, книга Эдварда Розинского «Кровь и призраки смуты». Там, правда, все больше не про смуту, а про Ивана Грозного. Но тоже рекомендую. Написано, как всегда, ярко и увлекательно. Руководить военной частью дела Минин предлагает Дмитрию Пожарскому. Дмитрий Пожарский как раз оказался в нужное время в нужном месте. Его имение в Нижегородской области располагается неподалеку. Он там лечится от тяжелых ранений, полученных в Москве. Посмотрите на этот канонический памятник Минину и Пожарскому, установленный непосредственно на Красной площади в начале XIX века, в царствовании Александра I. Мы видим с вами, как стоящий купец Минин обращается к сидящему князю Пожарскому. Князь сидит, потому что он ранен, и передает ему меч. Давайте перейдем к Пожарскому. Кто он и откуда? Почему именно он стал идеальным руководителем народного ополчения, военным руководителем? Вообще, Пожарские, Рюриковичи, древний род, правда, бедные князья,
у них были небольшие владения в Рязанской или Владимирской современной области, попали эти бедные, но гордые князья при Иване Грозном, как бы сказали, под репрессии. Их имения оказались на землях опричнены, соответственно, конфискованы, и взамен в порядке насмешки было выдано несколько, как было указано, татарских дворов где-то там под Казанью. Ну, может быть, действительно, буквально несколько семей крестьянских. Мы мало что знаем о семье Пожарского. Вероятно, отца он потерял рано, воспитывала его мать. Но он оказался юношей образованным, это все отмечали. Очень грамотным и очень по тем временам начитанным. Участник войн, боевой офицер, в отличие от многих, не метался между разными партиями, боровшимися за власть. Участник восстания москвичей против польско-литовского гарнизона. Опять же, мы не знаем, как он оказался в Москве, но руководил большим отрядом. Идеальная репутация. Князь не менял лагерь. Он не перебежчик, не летун. Не из тех, которые обедали у Шуйского, а ужинали у Тушинского вора. Впоследствии, когда уже созданное ополчение пойдет сложным маршрутом из Нижнего Новгорода по дуге и окажется в Ярославле, это вполне логичный маршрут. Через богатые торговые города пополняли казну ополчения, нанимали новых ратников и, соответственно, закупались вооружением, припасами, набирали силу. В Ярославле сделают остановку, будет там создано земское правительство. Формальным руководителем будет князь Трубецкой, но это вопрос, опять же, знатности. Реальная власть у Минина и Пожарского, потому что у Минина касса, он отвечает за все финансово-материальные вопросы, за все снабжение ополчения, он главный финансист и главный завхоз. А вся военная власть у Пожарского, ему подчиняются командиры всех отрядов ополчения. И он безусловный авторитет, в отличие от того же князя Трубецкого. Все постановления земского правительства скрепляются личной княжеской семейной печатью Пожарского. Это означает, что его личная печать на какое-то время фактически была государственной печатью России. А город Ярославль, вот тут я хочу жителей нашего старинного русского города поддержать. Жалко, что мы об этом забываем. На протяжении месяцев двух, как минимум, был временной столицей возрождающегося русского государства. Кстати сказать, Пожарский не только скреплял печатью все правительственные документы, но и всегда расписывался за Минина. Это потом породило версию, что Минин был безграмотен, я не думаю. Безграмотным успешный купец и земской староста быть не мог. Но, скорее всего, Минин просто абсолютно ему доверял. И, конечно, подпись Пожарского за простолюдина Минина значила больше. Вообще, Минин проявляет себя как настоящий сталинский нарком. Он умело сочетает административные решения с умением достучаться до патриотических чувств людей. Конечно, когда уже появилась вооруженная сила серьезная, он мог взимать

сказать, им удалось в Ярославле наладить чеканку собственных денег. Собственных денег не было ни у первого ополчения, вообще ни у кого вообще на тот момент, кроме Московского монетного двора, который контролировали поляки. Деньги печатались с профилем государя Федора Иоанновича, серебряные, настоящие, неотличимые от подлинных. Почему Федор Иоаннович? Потому что последний легитимно, законно признанный всеми государь. Легитимность Федора Иоанновича, сына Грозного, как бы подтверждала собой легитимность земского правительства и надежность этой серебряной монеты. Вся смута, сюжет для потрясающего приключенческого романа. Нет у нас своего Дюма, к сожалению. Мы не знаем, кто в Москве, в Кремле, где все было под контролем поляков, смог тайно собрать необходимое оборудование для чеканки монет и переправить в Ярославль. Ведь за спецами монетного двора, за инструментами был такой надзор, как сейчас за атомными секретами. Но вот нашлись в Москве безымянные патриоты, которые, рискуя жизнью, смогли все это провернуть. И в итоге деньги ярославского правительства были, как считается, и по качеству, и по весу не просто неотличимы, а даже лучше, чем те деньги, которые изготавливали поляки в Москве. Что из себя представляло ополчение, армия Дмитрия Пожарского? Не очень большая, где-то 20-30 тысяч бойцов, из них примерно половина дворяне и служилые татары. 3 тысячи казаки и стрельцы, мы помним с вами, что московских стрельцов просто выгнали всех из Москвы, часть из них присоединилась к войску Пожарского. Ну и так называемые даточные люди, то есть крестьяне, посадские, мобилизованные, собранные по посошной разверстке, это некий аналог современного призыва. Они тоже, кстати, получали деньги. Войско это было невероятно демократичным по своему классовому составу. Когда Дмитрий Пожарский подошел к Москве и обложил город, то шляхтичи в Кремле насмешливо советовали ему отпустить свою армию к сохам, то есть издевались. Ну, куда там этому крестьянскому быдлу русскому воевать с нами, профессиональными ратниками? Тогда же воинское дело – это привилегия, дело дворянское. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Структура войска Пожарского, что тоже очень интересно, определялась не традиционным сословным разделением, определялась только строго от степени военной подготовки и боевых заслуг тех или иных ратников. То есть бок о бок, рядом могли сражаться и дворяне, и служилые люди, и простые посадские мастера, и вчерашние крестьяне, которые достигли соответствующего уровня воинского мастерства. Раньше такой мешанины ни в одной армии не было. И не будет потом чуть ли не до петровских военных реформ и до всесословной армии Наполеона Бонапарта. Еще интересен очень бизнес-подход нашего Казьмы Минина к оплате ратных людей. Он всех разделил на 4 категории и установил разные типы жалования, разные размеры. Опять же, вне зависимости от своего статуса. Неважно, ты дворянин или боярский сын, самый опытный, самый профессионально подготовленный ратник, ему назначалось жалование 50 рублей в год, самым необученным тоже очень высокое, 30 рублей в год. Крестьянин записался в ратники, 30 рублей в год. Для сравнения, дворянин, который при Шуйском либо при Годунове участвовал в военном походе, получал 20 рублей в год. Ну, правда, у него еще было поместье, понятно, в армии Минина. От 30 до 50. Хорошая оплата контрактникам. Все очень разумно. Кажется, что все это происходило очень не спеша. Вот они обучают армию, запасаются вооружением. Но на самом деле ритм событий был динамичен невероятно. Москву контролирует польско-литовский гарнизон. Остатки первого ополчения после смерти Липунова, дворяне просто все ушли, но там остались какие-то казачьи отряды Трубецкого. Остатки ополчения находятся на окраинах. И вот поступает информация, что на усиление гарнизона московского движется гетман Хаткевич с большими польскими отрядами, самое главное, с тяжелой польской кавалерией, вот эти знаменитые крылатые польские
кавалеристы, лучшая кавалерия

Европы на тот момент. Самое главное, с огромным обозом, 400 телег. Весь этот огромный обоз приближается к городу. Принимается решение срочно выступить и постараться занять Москву первыми, не дав соединиться войску Хаткевича с осажденным польско-литовским гарнизоном. Надо спешить. Основные силы Пожарского опередили Хаткевича, представьте, всего на одни сутки. Хаткевич пытался спровоцировать Пожарского на бой в открытом поле около Москвы, где тяжелая конница просто разметала бы пехоту Пожарского. Пожарский молодец, он опытный военный. Он сгруппировался в пригородах и навязал Хаткевичу бой в городских условиях. Сражение длилось 3 дня, это самый конец августа, начало сентября, смотря как считать по стилю. При этом ведь отношения между казаками, остатками первого ополчения и ополчение Минина-Пожарского были весьма враждебными. В момент решающего сражения, которое развернулось в районе нынешнего Замоскворечья, вот там, где метро Третьяковская, в решающий момент объединились бойцы первого и второго ополчения и сражались плечом к плечу. Там сейчас один из самых красивых храмов в Москве, церковь Святого Климента, Климентовский, по-моему, переулок. Это буквально по прямой от Кремля, куда прорывался Хаткевич, несколько сот метров. Обоз этот огромный растянулся, и Пожарский, дождавшись, пока первые телеги уже почти приблизятся к Москве-реке, неожиданно атаковал с разных сторон, по-партизански, польскую охрану. И ему удалось таким образом расчленить польские отряды и часть обоза захватить сразу. Хаткевич не прорвался. Отступил, потерял обоз. А без обоза судьба гарнизона, запертого внутри Китай-города, уже была предрешена. В начале сентября Пожарский предъявляет полякам ультиматум о сдаче. Они отказываются. Дальше 2 месяца голодали. Дошло до каннибализма. Съели всех кошек, лошадей, собак кого поймали. Интересные воспоминания, почем шла крыса, мышь в польском гарнизоне, почем кошка. На вес золота практически. Потом стали поедать трупы товарищи. Говорят, съели все книги. Кожаные обложки, кожаные переплеты, пергамент. Все это как-то варилось. Пожарский не штурмовал. Экономил силы. Зачем? Кремль, сильно укрепленная крепость. Взяли Китай-город где-то на рубеже октября-ноября. Как считать по стилю? Потому что 13 дней – это 20 век, разница между старым и новым стилем. А дальше количество дней уменьшается, и здесь можно запутаться, но, собственно, это значение не имеет. Заняли Китай-город, и после этого оголодавший, уже полностью терявший человеческое лицо, польско-литовский гарнизон согласился на сдачу. Выпускали без оружия, многих казаки по горячим следам не пощадили. Хотели даже линчевать членов Временного правительства Боярской думы, вот той самой Семибоярщины, которая пригласила поляков в Москву, но их спас Пожарский. Надо сказать, что повел себя исключительно благородно, максимально пресекал расправы. Там были не только поляки, там были и литовцы, и венгерская пехота, несколько сот человек, и немецкие наемники, и даже французские. Пожарский пресекал расправы, кого мог спасал, изолировал от горячих голов казачьих. Смута еще не была окончена. Страна продолжала воевать и со Швецией, и с Речью Посполитой еще несколько лет. Но главное случилось. Москва, столица, была освобождена. Но еще несколько слов о героях той эпохи. Наверное, нельзя не рассказать об Иване Сусанине. О нем все слышали, только вот толком мало что известно. О жизни его, собственно, почти ничего. Есть только хрестоматийная история его гибели. Был поляками изрублен. Русофобы всегда старались объявить его подвиг мифом. Но это не так. Сусанин – фигура историческая. Известно, что царь Михаил весь род Сусаниных с потомками освободил от налогов и несения повинности за понесенную службу, кровь и терпение. И в конце XIX века, когда проводилась первая всеобщая, глобальная, научная перепись населения Российской империи, переписывали по сословиям, совершенно отдельную категорию было выделено несколько сот человек, преимущественно крестьян, но там были и торговцы, и ремесленники. Все несколько сот человек носили фамилию Сусанин. Род Сусанинок за эти почти 3 века расплодился. Это были люди, освобожденные от налогов. Так что все это правда. Про Сусанина
первая русская опера «Жизнь за царя». Глинка назвал ее Иван Сусанин, но потом по предложению государя-императора Николая I переименовали. Заключительный хор замечательнейшего, гениального произведения «Слався» – один из неофициальных монархических символов Российской империи. Не путайте только хор «Слався» с другой прекрасной мелодией, патриотической песнью Михаила Глинки, которая на протяжении 90-х была гимном без слов Российской Федерации. Оперу, кстати сказать, ненавидели за ее патриотический, даже монархический пафос либералы еще при царе. Вот что писал один из критиков. Процитирую, потому что текст прямо-таки выдающийся. Кавычки открываются. «Никто, быть может, не сделал такого бесчестия нашему народу, как Глинка, выставив посредством гениальной музыки, он признал, на вечные времена русским героям подлого холопа Сусанина, верного как собака, ограниченного как сова или глухой тетерев, жертвующего собой для спасения мальчишки, юного Михаила Романова, которого не за что любить, которого спасать вовсе не следовало, и которого он даже, кажется, и в глаза не видывал. Это апофеоз русской скотины московского типа и московской эпохи». Кавычки закрываются. Вот умеют наши либеральные критики-историки метко плюнуть в колодец, забывая, что кто плюет свое прошлое, того будущее смоет водоворотом, потопом, не удержится. После революции 17 года известные ценители русской традиции, театральные деятели окружения Мейерхольда предложили оперу переделать, перенеся действие в другое время. Царя заменить на Льва Давидовича Троцкого, которого тоже ищут поляки где-то на фронтах Советско-Польской войны. Ну, а значит, сознательные крестьяне его защищают. Еще Владимир Маяковский писал об этих потугах. «Рыбьим фальцетом бездарно оря, он из опер покрикивает, он переделывает жизнь за царя в жизнь за товарища Рыкова». В итоге все равно переделка оперы состоялась. Спасение царя было заменено, правда, уже не на спасение Троцкого, а на спасение Минина. Польский отряд по сюжету был послан, чтобы пресечь создание ополчения. Ну, там, правда, была небольшая неувязочка. Зрителям было не очень понятно, чего бы поляки поперлись в Костромские леса, когда ополчение Минин собирал на Волге в Нижнем Новгороде. Но это уже детали. И вот, наконец, последняя поворотная точка в нашей истории, наверное, седьмая, как мы посчитали. Я всю прошлую лекцию посвятил, если не слушали, послушайте. Шести историческим альтернативам, которые открывались перед нашей землей и нашим народом в годы смуты. И вот последние выборы царя новой династии, которые были подготовлены, собственно, земским правительством Трубецкого, Минина и Пожарского. Более всех хотел избраться на царствие глава правительства формальный, князь Трубецкой. Он ведь командовал казачьими отрядами, он своих казаков и кормил, и поил, и денежно одарял, потратил на предвыборную кампанию колоссальные средства. Все надеялся, что они его поддержат. Казаки поддержали его своеобразно. Известно, что они буквально ворвались в какой-то момент на земский собор и потребовали перестать обсуждать дворянские и боярские кандидатуры. Обсуждались и иностранные кандидаты, в частности, тот самый шведский королевич, которому присягнул в свое время Новгород, австрийский принц, несколько знатных бояр. Но Минина не обсуждали, у нас не Британия, это там лордом-протектором может стать пивной торговец, депутат Государственной Думы Кромвель. Ворвавшиеся казаки потребовали истинно казачьего царя, молодого Мишу Романова. Это, конечно, очень забавно. Один из самых богатых людей в государстве. По крайней мере, один из самых богатых и знатных родов. И вдруг казачий царь. Тогда был запущен успешный слух, что якобы Федор Иоаннович на смертном одре
завещал престол Романовым, ну, как родственникам своим. А Борис Годунов, вот узурпатор, эту тайную грамоту, тайное завещание от народа скрыл и трон захватил. Годунова переспросить было уже тяжело, но Романов на самом деле, конечно, был избран не потому, что этого хотели казаки или какая-то одна фракция. Просто Романовы были идеальной компромиссной фигурой. Молодой, отец авторитетный, но далеко в плену польском, будущий патриарх Филарет. Род знатный и родственники Ивана Грозного, но при этом умудрились как бы побывать в самых разных лагерях. И в опричнине участвовали чуть-чуть, но особой кровью не заморались. Поэтому зла держать на опричников не будут. Но и земские не сильно против них. Филарет Романов был назначен патриархом Лжедмитрием II. Поэтому тех, кто поддерживали тушинцев, явно преследовать Романовы не будут. Они и сами там чуть-чуть изморались. Но они, с другой стороны, и за Шуйского были. И при Годунове страдали. Поэтому семья Романовых никого не будет преследовать. Они сами побывали во всех возможных переделках и в сложных самых различных ситуациях. Так что в этом отношении Михаил Романов был кандидатом наиболее неопасным, бесконфликтным. Люди устали от множества центров принятия решения. Хотелось порядка, хотелось вернуться во времена, когда не грабят, когда дом твой в безопасности, когда от тати тебя защитят, когда казачьи отряды не будут шарить бесконтрольно и безнаказанно по окрестностям крупных городов, когда в городе можно будет выйти вечером, не опасаясь за свою жизнь на улицу. И вот эта вот седьмая альтернатива в итоге пошла по пути возвращения полного абсолютного самодержавия. Помним с вами, что ограничивающие полномочия монарха крестоцеловальные обязательства берет на себя и Василий Шуйский. И примерно эти же условия предлагаются королевичу Владиславу или Владиславу. Но уже нет никаких сведений о каких бы то ни было ограничениях, которые накладывались на Михаила Романова. Советуйтесь с Думой, собирайте земской собор по мере необходимости, но вы абсолютный монарх, только дайте стране покой и порядок. Вот эта седьмая альтернатива, она, собственно, вернула Россию в политическом смысле, в смысле социально-государственного устройства, на привычный и понятный круг личной персональной ответственности монарха за порядок в стране и понятные отношения между сословиями и властителями и подданными. Князя Трубецкого прокатили на выборах и не поддержали его собственные казаки. Он впал в чудовищную депрессию и, как вспоминают современники, летописцы, почернел лицом и несколько месяцев тяжело болел. Видимо, те, как власти, совсем пагубно сказывается на здоровье любого нормального человека. Заболел Трубецкой болезнью кольца всевластия. Помните, во «Властелине колец» есть такой малосимпатичный персонаж, Голум, страшное почерневшее существо, в которое превратился человек, обладающий кольцом власти. Моя прелесть. Это большое горе, большое несчастье, такое честолюбие. Пожарский выступал сам за младшего брата шведского короля при условии перехода его в православие. В этом не было ничего антинационального по логике Пожарского, да и многих сторонников такой идеи. Приглашение на престол иностранного принца, во-первых, укрепляло союзнические отношения с соседями. Швеция — региональная сверхдержава на тот момент, развязывала целый узел противоречий по поводу оккупированной на тот момент шведами новгородской земли. Земля бы, наверное, возвращалась в состав России без войны. Ну и самое главное, это была общая практика. Ну, приедет, перейдет в православие, женится на хорошей русской девушке. Ну, и дети у них будут русские, правительство русское, порядки русские. В Европе это происходило довольно часто. Зато не будет связан обязательствами ни с какими местными кланами боярскими и будет действительно царем независимым от всех этих кремлевских разборок. И после избрания Михаила Романова Дмитрий Пожарский оставался в большой чести, был пожалован боярством, занимал много ответственных постов и воевод, и руководитель регионов, губернаторов, называя современным языком. Много воевал с поляками, воевал с тем самым
Иваном Заруцким, который пытался поднять новое казачье восстание вместе с Мариной Мнишек, руководил разными приказами, разбойным, судным, Ямским, Министерством транспорта, иногда несколькими приказами одновременно, современным языком вице-премьер. Прожил долгую жизнь, умер в большом почете, в авторитете в 1642 году, через 30 лет после событий ноября 1612 года в Москве. Козьма Минин тоже вошел в состав правительства, был пожалован в думные дворяне. Это не абы что. Думный дворянин – важнейший почетный чин при дворе. Вообще, это единственный случай пожалования до Петра I одним из высших чинов в государстве человека не дворянского происхождения. Первый и единственный такой случай. Думных дворян всегда было при дворе не более 3-5, ну максимум 7 человек. И они имели абсолютно те же самые права, что и бояре. Заседали в Боярской думе, руководили министерствами, ну то бишь приказами. Они могли назначаться воеводами. Разница с боярами была только в том, что этот чин появился несколько позже, когда Иван Грозный специально пытался приблизить менее знатных людей ко двору. Умер рано, к сожалению, Козьма Минин. Уже через 4 года, в 1616 году, сын его умрет бездетным. Род Мининых таким образом пресекся. Но что интересно, вскоре после победы ополчения Минин на какое-то время съездит в Нижний и расширит отцовский бизнес. Помните, с чего начинала его семья? Разовьет это дело. Но знаете, самое интересное, кого он сделает своим партнером по соляному бизнесу? Как бы сейчас сказали, 50-50. Князя Дмитрия Пожарского. Видимо, было между ними доверие и хороший человеческий контакт.

Когда появился новый праздник, 4 ноября, День народного единства в нашем календаре, не так давно, многие не без основания подозревали, что это решение конъюнктурное, политическое, что власть хочет как-то отодвинуть на задний план, убрать день 7 ноября, красный день календаря, и в то же время дать народу какую-то хорошую замену этому празднику. Но вы знаете, это тот случай, нечасто, к слову сказать, когда даже принимаемое, возможно, из каких-то узкополитических соображений, конъюнктурное решение оказывается абсолютно исторически верным, правильным, разумным и очень символичным. Очень символично то, что день этот совпадает с днем Казанской иконы Божией Матери, потому что церковь русская, вера православная оставалась, наверное, одной из последних скреп, которая соединяла в те страшные смутные годы наше государство. И деятели церкви своими пламенными речами, своими воззваниями, своими письмами из тюрем, вспомним и патриарха Гермогена, и архиепископов Нижегородского и Смоленского, вспомним настоятеля Троицко-Сергиевой лавры и летописцы монаха Авраамия Палицына, и монах-старец-инженер, защитник Смоленска, и бесчетное число безымянных патриотов, священников, монахов, трудников, послушников, простых русских православных людей, которые превращали тогда в крепость каждый русский монастырь. Вспомним и то, что это все-таки было делом всех русских конфессий, не только христиан. Ведь Нижний Новгород, там много татар было, и говорят, что и Минин вполне мог быть татарином. В ополчении Пожарского только татарских мурз, князей насчитывалось 20, каждый со своим вооруженным отрядом. И все они оставались с ним до полной победы. И никто не отложился, ни одна недавно приобретенная иноверческая территория, ни Казань, ни Астрахань, ни русский-татарский Касимов. Это был подвиг национальный, ибо так же, как в годы Гражданской войны в 20 веке, смута в России была осложнена мощнейшей интервенцией иностранных государств, которые, давайте называть вещи своими именами, весьма рационально воспользовались смутой, чтобы хапнуть себе земли, богатств, поживиться за счет соседа. Когда Смоленская, Новгородская, отчасти Псковская земля попросту были оккупированы, на этих землях, по сути, развернулось партизанское движение. Это было единство и сословное, когда рядом князья, дворяне, холопы, казаки, вольные люди, и крестьяне, монахи стояли в боевых рядах вместе, плечом к плечу. Это реальное, а не мифическое единство рождалось, кристаллизовывалось тяжело в муках, противоречиях на протяжении нескольких лет. И символическая привязка этого праздника именно к моменту освобождения Москвы, ну, закроем глаза на трудности с переводом, да, плюс-минус день, это не важно. В Москве находились и резиденция московских государей, там заседало правительство, Боярская дума, там размещались приказы, там был кафедральный Успенский собор, где хранилась главная святыня страны, икона Владимирской Божией Матери. Вообще Кремль и тогда был, и сейчас материализованный символ олицетворения суверенной государственности России. Не случайно потом и решение об установке первого в стране гражданского памятника было принято поставить его в Москве у Кремля. Памятника гражданину Минину и князю Пожарскому, и надпись «Гражданину» никого в императорской России не смущала. К их образу не случайно обращалась наша страна в самые тяжелые времена. И кинофильм «Минин и Пожарский» вышел на советские экраны не абы когда, а в 1939 году, в канун уже оказавшейся неминуемой общемировой войны. Из трибуны Мавзолея 7 ноября 1941 года во время знаменитого парада Сталин обращался, призывая солдат, уходивших на фронт, вдохновляться подвигами Минина и Пожарского. На памятнике этом лишь две символических фигуры,
Это, наверное, красиво, но не очень справедливо. Потому что, конечно, героев, граждан, спасших нашу страну, было неисчислимо больше. Но это, знаете, история «Тесное место». Это вот как с красным знаменем Победы, водруженным над Рейхстагом. Все мы знаем, что водрузили его Егоров и Кантария. Хотя на самом деле даже в официальных документах каждому историку известных было не двое, а трое. Егоров Кантария и лейтенант Берест. А вообще таких знаменных групп, которые в разных частях Рейхстага выставляли красные флаги, а иногда прямо окровавленные кровью бойцов покрытые куски материи, был не один десяток. История «Тесное место», в нем остались имена лишь двоих, что никак не умаляет подвига каждого красноармейца, каждого солдата, офицера. Этот символический памятник должен напоминать нам о том, что граждан, спасших тогда Россию, были тысячи и тысячи. И, конечно, хорошо бы помнить имена хотя бы некоторых из них. Давайте вспомним гражданина, дворянина Прокопия Липунова, вождя первого ополчения. Вспомним воеводу Смоленского, гражданина, боярина Шейна и молодого военного гения, гражданина Скопина-Шуйского и гражданина простого крестьянина Ивана Сусанина и гражданина-архитектора Федора Савельевича, строителя Смоленской крепости, и бесчетное число граждан, горожан, лазутчиков, оружейников, пушкарей, стрельцов, всех тех, чье внесословное единство, братство по вере, братство по оружию, скрепило тогда нашу страну. Князь Пожарский, уже на старости лет, отойдя от дел, залечивая тяжелые раны, жил недалеко от Суздаля, строил храмы. Там он, кстати, и похоронен. Не так давно могила его была восстановлена, там замечательная усыпальница в одном из суздальских монастырей. Зайдите, поклонитесь и вспомните один любопытный факт. Прямо перед смертью, готовясь, как человек православный, к встрече с главным, безошибочным судьей всей своей жизни, он принял монашеский постриг, принимая перед смертью, перед Богом новое имя. Он, Рюрикович, князь, воевода, глава многочисленных приказов и член правительства, принял имя человека, которое много для него значило. Простое русское имя своего старого товарища – Козьма. Вспоминайте это. Учитесь, знайте и помните нашу историю. Она плохому не научит. Всего доброго. До следующих встреч.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: Ну что ж, здравствуйте. Сегодня мы будем говорить про тему, с одной стороны, интересную, с другой стороны, вкусную, действительно вкусную, а с третьей, будем честны, немного отвратительную. Мы будем говорить про съедобных насекомых. Вернее так, во-первых, не только про насекомых, а давайте расширим вообще про съедобных насекомых и паукообразных. Ну, вообще среди членистоногих понятно, что наибольшей популярностью в качестве пищевого продукта пользуются ракообразные, но с ними все более-менее понятно. Хотя там тоже есть интересные моменты. Когда мы слышим вот это словосочетание «съедобные насекомые», «поедание насекомых», у нас сразу возникают какие-то экзотические, не самые аппетитные, честно говоря, ассоциации. Ассоциации с какими-то азиатскими рынками, с вот этими вот всякими на палочках жуками, личинками или с такими не насекомыми, правда, но тем не менее тоже членистоногими, как скорпионы. Вообще, на самом деле, тема съедобных насекомых не исчерпывается вот этой азиатской экзотикой. Мы сталкиваемся со съедобными насекомыми значительно, значительно чаще, чем нам может показаться. И с большой вероятностью будем сталкиваться дальше все больше. Несколько лет назад взбудоражило новостное пространство информация о том, что ООН, комиссия ООН, которая как раз занимается вопросами устранения голода на планете, рекомендовала постепенно переходить к питанию насекомых. Понятно, что сразу себе все, кто прочитали эти новости, представили, что обязательно надо будет поедать на палочке каких-то вот этих запеченных личинок. В реальности не совсем. Но прежде чем мы будем говорить про съедобных насекомых, давайте поговорим, не только насекомых, но и некоторых похожих на них созданий, таких как паукообразные. Давайте сначала обсудим, есть ли там что есть вообще. Или овчинка выделки не стоит, это такое, развлечение просто в качестве, экзотической закуски, хрустящей, и все. Вообще насекомые, как и всякие уважающие себя членистоногие, покрыты сбрасываемой хитиновой кутикулой. Здесь очень хорошо показана финальная линька стрекозы с последней личиночной стадии на взрослую, на стадию имагинальную. Взрослые насекомые называются имаго. На этой фотографии хорошо видна сбрасываемая шкурка. Здесь, безусловно, у взрослой стрекозы тоже есть хитиновый покров, просто он пока не затвердел. Так или иначе, хитиновый покров – это как раз то, что в насекомых не то что несъедобно, а достаточно бесполезно, честно говоря. Млекопитающие в целом и человек в частности, хитин практически, это вещество, из которого состоят покровы членистоногих, практически не умеет переваривать нормально. Поэтому, если вы съедите просто пустую шкурку насекомого, это не даст никакого энергетического эффекта для вас. Однако внутренности насекомых в достаточной степени питательны.
1: Ну что ж, я прошу прощения за эту маленькую техническую неполадку. Будем надеяться, что дальше у нас ничего не сорвется. Мы остановились на обсуждении следующего момента, что по своим питательным характеристикам тело насекомых, не считая вот этой хитиновой кутикулы, хитиновых покров, не только не уступает привычному нам мясу, но даже вообще-то превосходит его. А самое главное, у насекомых есть одно потрясающее и несколько неочевидное преимущество. Они растут значительно быстрее. И для того, чтобы вырастить килограмм биомассы насекомых, нужно затратить значительно меньше корма, чем для того, чтобы вырастить, например, килограмм биомассы коровы. А как следствие, насекомые действительно перспективный источник, ну, в первую очередь, белков. А учитывая, что на планете Земля до сих пор вообще значительное количество людей голодает, это может быть решение. Ну, таким образом, получается, что питательную ценность насекомого прикинуть достаточно легко. Если у него в основном какие-то хитиновые элементы, толстая кутикула, то, ну, скорее всего, есть там особенно нечего. А если же оно такое жирненькое достаточно, то все замечательно. Ну, вот здесь изображен жизненный цикл существа, которое называется майский жук. Для насекомых с полным превращением, а жуки – это насекомые с полным превращением, характерно наличие трех стадий, ну, помимо яйца. Это личинка, куколка и имаго, взрослые насекомые. Как можно заметить, наибольшей питательной ценностью обычно обладают именно личинки. Ну, это достаточно легко объяснимо. Для абсолютного большинства насекомых характерна достаточно непродолжительная жизнь на взрослой стадии по сравнению с личиночной. Соответственно, именно личинка накапливает необходимые вещества для существования взрослого насекомого. И более того, личинки часто ведут достаточно скрытный образ жизни. Им же не нужно летать где-то, не нужно искать партнера. А когда ты ведешь достаточно скрытный образ жизни, можно позволить себе не слишком прикрывать себя какими-то такими мощными твердыми латами. Именно поэтому для многих насекомых самой питательной частью их жизненного цикла, самой питательной стадии, как раз является личинка. А что еще интересно, что насекомые в плане питания радикально отличны от грибов. Вот если вы видите незнакомый гриб, то понятно, что есть его не стоит, даже если он похож на какой-то знакомый, потому что случаи всякие бывают. А вот что касается насекомых, то, безусловно, среди них есть те, кто могут нас сильно укусить. Есть те, кто могут впрыснуть так или иначе какой-нибудь яд. Но само тело насекомых обычно не ядовитые. Ядовитые насекомые бывают, но это исключение. А в среднем, если вы просто схватите какое-то случайное насекомое и зажарите его, ну, хотя бы, чтобы оно не дергалось и пахло, ну, например, растительным маслом, а не насекомым, то никаких проблем не будет. Ну, у нас в Европейской России из по-настоящему ядовитых насекомых, которыми действительно можно отравиться, есть некоторое количество видов. Ну, в основном это виды семейства нарывники. Вот здесь фотография так называемой майки обыкновенной. Действительно, в конце весны, начале лета таких существ можно встретить. Их не то, что есть не следует, их даже трогать не надо. Дело в том, что для представителей семейства нарывники характерно выделение такого вещества кантаридин. Кантаридин – это яд. Ну, как можно догадаться из названия, в первую очередь при контакте с кожей он действительно вызывает сильное раздражение вплоть до очень неприятных нарывов. Но если их съесть, хорошего тоже будет, мягко говоря, мало. Поэтому увидите такое существо, не ешьте его и лучше не трогайте руками. Ну, а если мы теперь перейдем непосредственно к энтомофагии, к поеданию. Да, оказавшись где-нибудь в Юго-Восточной Азии, на рынке, мы увидим огромное количество, так или иначе, в основном зажаренных насекомых. Можно подумать, что в Юго-Восточной Азии люди стали есть насекомых, потому что людей очень много, а есть нечего. Скорее всего, это не так. Вообще, человек – существо всеядное, тяготеющее к тому, чтобы пробовать что-то новое. Если бы в наших умеренных и северных широтах жили достаточно крупные, легко доступные насекомые, у нас есть крупные личинки жуков, но их надо выковыривать из-под коры. Это достаточно проблематично. Больше энергии потратишь на выковыривание, чем получишь при переваривании. А, скорее всего, если бы в наших широтах жили крупные насекомые, которых было бы легко ловить, их бы тоже прекрасно ели. Ну, например, речных раков у нас же ловят и едят, а ракообразные, вообще-то по современным систематическим представлениям, довольно близкие родственники насекомых. И вкусовые ощущения там тоже, на самом деле, в некоторых ситуациях перекликаются. Ну, наверное, на Юго-Восточной Азии и ее кухне касательно насекомых мы особенно останавливаться не будем, ну, потому что разнообразие насекомых там большое, а сама по себе кухня, честно говоря, не очень разнообразная в этом плане. В основном это так или иначе зажаренные насекомые. Ну, единственное, в качестве примера довольно оригинального существа, которое употребляют там в пищу, можно привести таких клопов из семейства белостоматиды. Это водные клопы. По образу жизни они похожи, ну, возможно, кто-нибудь представляет себе, у нас в прудах живут так называемые водные скорпионы, не пацинерия. Никакие не скорпионы, это клопы, которые действительно чем-то отдаленно напоминают скорпионов. А, только у нас они сантиметр, ну, чуть больше. А в Юго-Восточной Азии они достигают порой 4-5 сантиметров, представители семейства белостоматиды. Есть там не то чтобы очень много чего, хитина много, но в качестве, ну, такой скорее закуски хрустящей вполне себе подходит. Ну, здесь просто эта фотография дана, чтобы можно было оценить масштаб. Это белостоматида, которая атакует несчастную лягушку. Ну, безусловно, скорее лягушонка. Он не очень крупный, но тем не менее масштабы оценить вполне себе можно. Поэтому, повторюсь, с большой вероятностью все дело в размере. В тех регионах, где много крупных, легко доступных насекомых, люди замечательно стали употреблять их в пищу. В тех регионах, где насекомые скорее мелкие, ну, по сравнению с тропическими, или где их надо откуда-то выковыривать, люди как-то так и не удосужились проверить, насколько все это съедобно. Ну, а теперь давайте перейдем от Юго-Восточной Азии к чему-то более близкому нам. Вот опять картинка с жизненным циклом майского жука. Ну, вообще, майские жуки – это род Милолонта. В Евразии их несколько видов обитает. Ну, будем честны, они достаточно похожи друг на друга. Как ни странно, именно майских жуков исторически в некоторых регионах Европы использовали в пищу. Причем делали из них суп. Суп из майских жуков – это неочевидное, но одно из традиционных европейских блюд. Правда, жуков надо на него достаточно много. Ну, для приготовления этого супа с них обдирали твердые надкрылья, обычно ноги, ну, все как раз хитиновые части. Зачастую, если удавалось накопать, добавляли туда их личинок. Правда, в большинстве рецептов подразумевается, что варится этот суп на мясном бульоне, потом туда добавляются ломтики говядины. Честно говоря, больше всего похоже на такую кашу из топора. Но, видимо, в данном случае майские жуки играют роль скорее, ну, такой вкусовой добавки. Потому что, буду честен, я суп из майских жуков не пробовал, но по описаниям они придают, ну, такую легкую нотку омаров этому супу. Возможно, это действительно вкусно. Почему его перестали использовать, приготавливать? Здесь, к сожалению, достаточно простое объяснение. Примерно с середины 20 века численность майских жуков в Европе значительно снизилась из-за применения различных инсектицидов на полях, ну, веществ, убивающих насекомых и препятствующих их развитию. Сейчас численность майских жуков потихоньку повышается, но до тех численностей, которые они выдавали во второй половине 19 века, они, безусловно, не дотягивают. Но опять же, мы сталкиваемся с тем, что если чего-то вокруг очень много, человек, скорее всего, все-таки попробует. А вдруг это можно есть? Ну, вот так и получилось с майскими жуками. Потому что до середины 20 века в Европе в некоторые года их было, ну, совершенно чудовищное количество. Люди их замечательно употребляли в пищу. А дальше мы переходим к разговору не совсем о самих съедобных насекомых, а о том, как они могут модифицировать достаточно знакомые и обыденные продукты. Ну, известнейший сыр Касу Марцу, традиционное блюдо Сардинии, являющееся достоянием этого острова. Будем честны, блюдо специфическое. И вообще-то в большинство стран мира его ввозить запрещено. Просто потому, что законодательство большинства стран мира запрещает перевозить через границу как нелегально, так и уж тем более легально какие-то крупные партии продуктов, поврежденных теми или иными личинками. Сыр Касу Марцу готовится очень интересно. Ну, поначалу он готовится как нормальный сыр, а на финальных этапах в его приготовлении, ну, вернее, в превращении его в то, чем он становится, участвуют личинки так называемой сырной мухи. Эти личинки пережевывают мякоть сыра, центральную часть вот этой сырной головки, выделяют продукты своего обмена веществ, чем придают вот этой получившейся пережеванной кашице очень пикантный, действительно, такой терпкий вкус. Интересно, но нельзя сказать, что это, по крайней мере, для неподготовленного человека блюдо, которое захочется есть каждый день. Да и вообще, раз в жизни Касу Марцу попробовать безусловно интересно, ну, если вы готовы к гастрономическим экспериментам. А, ну, мне, например, второй раз не хочется, честно скажу. Плюс ко всему, личинки сырных мух – существа достаточно активные, норовят выпрыгивать в разные стороны. В общем, такое зрелище достаточно специфическое. Ну, вот здесь как раз мы видим изображение этой самой сырной мухи. Как видите, ничем не примечательная, не крупная такая мушка. Личинки у нее тоже особенно не примечательные, вполне себе обычные личинки мух. Ну, русское название для личинок мух обычного внешнего вида есть вполне себе понятное – опарыши. Вообще, этот сыр Касу Марцу является, ну, его употребление является достаточно рискованным. Во-первых, значительную часть вот этой кашицы внутри головки сыра составляют продукты выделения личинок мух. У некоторых людей на них может быть достаточно сильная аллергия, вплоть до, в общем, ну, совсем неприятного. А помимо всего прочего, к сожалению, личинки мух – это существа, которые могут жить практически везде, где есть еда. Вот одним из таких неожиданных мест может быть кишечник человека. Да, личинки сырной мухи могут, если вы плохо проживали Касу-Марцу, спокойно пережить попадание в желудок, спокойно пережить взаимодействие с соляной кислотой и ферментами желудка, спокойно пережить взаимодействие с ферментами кишечника и продолжить там жить. Это не смертельно обычно, но это крайне неприятно и может вызывать ну очень неприятные мучительные симптомы. А самое главное, что невольное паразитирование в человеке личинок мух вообще-то, ну, наверное, последнее, что придет в голову врачу, особенно если человек съездил куда-то, например, на Сардинию, поел там такой сыр. Сразу оговорюсь, что Касу-Марцу самый известный, а в реальности в нескольких регионах Средиземноморья и около него таким вот балуются. Так вот, если человек съездил туда, а потом вернулся, например, в наши умеренные широты, ну, наверное, при вот всей такой неприятной желудочно-кишечной симптоматике паразитирование личинок мух в кишечнике – это одно из последних, что придет врачу в голову. Поэтому, если все-таки вы решите есть Касу-Марцу или подобный ему сыр, пожалуйста, жуйте хорошо. Чем лучше прожуете, тем меньше вероятность, что личинкам сырной мухи у вас понравится. Еще один сыр. Ну, человечество с сырами вообще, как известно, делает многое и зачастую достаточно странное. Вот сыр мимолет, который производится во Франции, в Лилле, один из примеров такого. Если мы присмотримся к его корке, то увидим, что она как будто изъедена. Ну, это некий такой антипод Касу-Марцу, потому что там это личинки мух, которые выедают середину, а здесь это клещи, это не насекомые. Клещи, я напомню, это паукообразные. Вообще для приготовления мимолета, ну а также еще нескольких типов похожего сыра, используются сырные клещи, мучные клещи. Иногда они могут там в разных комбинациях встречаться. Так или иначе, это очень маленькие клещи, которые подъедают снаружи головку сыра, а выделяют продукты своего обмена веществ, которые, ну, тоже делают сыр несколько более терпким. Продукт интересный. Ну, вот, сырные клещи, например. Но здесь тоже важно помнить следующее. Как и любой продукт пищевой, в приготовлении которого поучаствовали какие-то животные, и они при этом не умерщвлены, а продолжают в нем жить, мимолет и схожие с ним сыры могут вызывать аллергические реакции. Ну, по счастью, ни сырные, ни мучные клещи в человеке не живут, поэтому, в общем,

Кошениль – это сборное название для нескольких видов насекомых. Сами по себе имаго достаточно невзрачные, маленькие. А вот личинки у них такого ярко-красного цвета, и из них получают пищевой краситель – кармин. Этот пищевой краситель активно применяется вообще практически везде, где нужно придать продуктам такой насыщенно-красно-мясной цвет. И в колбасной промышленности он используется, и в общем, в самых разных. Безусловно, речь здесь идет не о том, что берут несчастных маленьких личинок кошенили, толкут их в ступки и дальше вот этим всем подкрашивают. Понятно, что обычно речь идет о том, что из них выделяют непосредственно этот краситель, кармин, и дальше им уже подкрашивают. Но получается, что косвенно мы можем столкнуться с поеданием насекомых значительно чаще, чем нам кажется. Это не значит, что все, например, колбасы красятся кармином. Есть много разных вариантов, но тем не менее. Это краситель, который используется в пищевой промышленности. И действительно, вы можете есть колбасу, а при этом, пусть косвенно, но тем не менее, употреблять в пищу насекомых. В завершении нашего разговора мы поговорим про такую ненамеренную энтомофагию, с которой, будем честны, наверное, все мы так или иначе сталкиваемся. Вообще есть разные подсчеты, понятно, это все такое умозрительное и условное. Сколько грамм насекомых средний человек съедает за жизнь? Ну, судя по всему, это, конечно, не тонны и, скорее всего, даже не килограммы, но, видимо, это какие-то сотни грамм. Я думаю, большинство сталкивалось при поедании малины с такой неприятной ситуацией, когда там какие-то белые гусеницеподобные червячочки. И обычно наличие в плоде малины вот таких вот белесых червячочков сопряжено с тем, что по основанию плод такой становится немножко иссохший, как будто изъеденный, теряет в товарном виде, безусловно, и в привлекательности. На самом деле, конечно же, это никакие не червячки. Это червеобразные просто по форме тела личинки насекомых. Более того, это личинки чаще всего жуков, и чаще всего это личинки конкретного жука из рода Битурус. Сами эти жуки ничем особо не примечательны, кроме того, что их личинки очень любят питаться на плодах малины. Яда в них никакого нет. Если вы прожуете личинку такого жука, страшного ничего не будет, но, будем честны, приятного тоже мало. Чаще всего с поеданием насекомых невольно, и, наверное, таким образом больше всего вообще в наших широтах потребляется насекомых, люди сталкиваются при поедании грибов. То, что называют грибные черви, это, опять же, никакие не черви. Это личинки насекомых. Причем это обычно личинки двукрылых. Это отряд насекомых, куда входят комары, мухи и так далее. Есть несколько семейств, личинки которых могут питаться на плодовых телах грибов. Зачастую изъедая плодовое тело практически полностью, особенно если оно уже такое крупное. К поеданию
вот этих

червей, как их называют, хотя, безусловно, это личинки насекомых в грибах, в разных регионах относятся по-разному. В некоторых стараются от них избавиться, а вот, например, на севере Кировской области, откуда у меня по отцовской линии, собственно, все предки, я сталкивался с таким расхожим выражением, как «грибная червочка не точит кишочку». Ну, с таким философским отношением к личинкам двукрылых в грибах, что ну есть они там и есть. Более того, там же вот на севере Кировской области сталкивался с удивительной уверенностью многих людей в том, что если гриб хорошо годится в пищу, значит, вообще-то, такие грибы должны хорошо употреблять в пищу и грибные черви, личинки насекомых. А вот если грибные черви по каким-то причинам не употребляют плодовое тело гриба в пищу, то его есть не стоит. Ну вот поэтому там многие принципиально не собирают лисички. Ну, лисички в силу ряда особенностей, их плодовые тела практически никогда не поражаются личинками двукрылых. Ну, поэтому в некоторых регионах это, наоборот, маркер того, что гриб скорее несъедобный, чем съедобный. В завершении, что можно сказать? Что действительно, с большой вероятностью, с каждым годом, ну, может, не с годом, но с десятилетием, употребление насекомых в пищу будет все возрастать. Но, конечно же, маловероятно, что будет возрастать в таких экзотических вариантах, как поедание в Мурманске или Москве, или Санкт-Петербурге, или Иркутске зажаренных скорпионов массово. Хотя, напомню, скорпионы не насекомые, а паукообразные. Или тех же самых билостоматит. Скорее всего, пищевая промышленность будет постепенно приходить к тому, что выращивать личинок насекомых, личинок некоторых жуков, личинок некоторых двукрылых, это экономически очень выгодно. Причем этих личинок не обязательно зажаривать во фритюре и есть непосредственно так. Можно же просто сделать из них ну, такую белковую массу, а затем придать ей практически любой вкус. Это будет и питательно, и неотвратительно для нас внешне, и значительно, значительно дешевле, чем выращивать мясо млекопитающих, мясо птиц или мясо рыб. Но, безусловно, процесс это будет не быстрый, но со временем, я думаю, мы все придем к тому, чтобы так или иначе употреблять насекомых в пищу. На этом, пожалуй, все. Я тогда сейчас поотвечаю на вопросы. Так, есть ли практика искусственной селекции для видов насекомых, которых используют в пищу? Каких насекомых можно есть в Московской области? Какие наиболее питательны? До искусственной селекции насекомых дело особенно не дошло пока. Да это в целом в этом нет необходимости. Потому что число видов насекомых, ну, собственно, по числу видов насекомые – это не просто самый большой класс, это самая большая группа живых существ на планете. Вот если мы на одну чашу весов положим всех остальных живых существ, число их видов, а на другую – число видов насекомых, насекомых все равно будет несколько больше. Поэтому из этого разнообразия миллион с лишним видов насекомых описанных, ну, порядка 1 100 000 – можно выбрать практически на любой вкус. И цвет, и запах, и с любым поведением, и обитающих практически в любой среде. Поэтому здесь скорее стоит вопрос в том, чтобы для конкретного вида насекомых, который по своим свойствам подходит, подобрать
такую искусственную среду обитания, в которой он будет достаточно эффективно и интенсивно воспроизводиться. Но, безусловно, такие методы, как генная инженерия, различные биотехнологические методы, ну, будут тем больше применяться к насекомым, чем больше их будут использовать в пищу, ну, для производства, в первую очередь, вот, питательной массы. Каких насекомых в Московской области можно есть, какие наиболее питательные? Ну, в Московской области наиболее питательные личинки жуков. Практически все. Единственное, напомню, если вдруг захотите есть жуков и их личинок, единственное, с чем сначала нужно ознакомиться, с тем, как выглядят нарывники. Вот, зная, как выглядят нарывники, их есть не надо. А так, ну, личинки усачей, жуков достаточно крупные могут быть, и их вполне себе вкусно зажарить на сливочном масле. Рекомендую на сливочном. Еще если с майонезом, то вообще отлично. Есть стандарты содержания жуков в готовом продукте шоколадной плитки. Это вопрос. А стандарты тут достаточно простые. В продуктах питания жуков, равно как и любых других взрослых насекомых или их личинок, быть не должно. Если они там есть, то этот продукт питания не подходит для продажи, для импорта, для экспорта и так далее. Ну, поэтому, если вы приедете на Сардинию, например, то найти кассу-марцу вам будет возможно, но, знаете, так, полуподпольно. То есть вам нужно будет найти кого-то, кто вам подскажет, где это можно взять, ну, примерно так. А, в общем, в норме ничего такого быть не должно. Ну, исключение для все-таки есть для вот сыров, которые с использованием клещей делаются. Но, повторюсь, клещи значительно менее опасны для человека, потому что они только аллергическую реакцию могут вызвать, а внутри никак существовать не будут. Так, мне AliExpress предлагал купить сушеных медведок. Чем отличаются в пищевом плане подмосковные медведки от китайских? В пищевом – ничем. Можете их ловить, можете их жарить. Ну, правда, с моей точки зрения, они существа слишком милые для того, чтобы как-то кидать их на шипящее масло на сковородку. Но если очень хочется, коровы, в принципе, тоже милые. Поэтому, если очень хочется, то можно набирать здесь. Но единственное, понятно, что набрать много медведок, ну, задача такая. Нет, если быть очень упорным или очень голодным, наверное, можно с ней справиться. А так, в общем. Так, можно ли употреблять в пищу колорадского жука? И или его личинок. Их летом набирается очень много. Ну, имаго, то есть взрослые стадии жуков, в пищу употреблять, ну, их можно, если они не ядовиты, если они не нарывники. Но чем меньше жук, тем больше у него соотношение хитина к мякоти в сторону хитина покровов. Поэтому, учитывая размеры, ну, в общем, колорадского жука не особенно осмысленно есть. А что касается личинок, ну, можно попробовать, но если вам очень хочется попробовать личинок насекомых, то лучше я бы рекомендовал из трухлявого бревна наковырять личинок жуков. Там, в общем, будет значительно питательнее, вкуснее. И самое главное, собственно, лучше удастся почувствовать вкус. Так, мотыль может сгодиться в качестве фарша для котлет.
мотыль может сгодиться в качестве фарша для котлет. Но единственное, надо учитывать вот что. Мотыль – это личинки комаров семейства хиронамиды, комары-звонцы. Личинки комаров-звонцов, мотыль, живут в разных местах в водоемах. Они живут и в быстрых ручьях, и в крупных реках, и в водохранилищах, и в прудах. Но самая большая биомасса, до иногда килограмма и даже больше на квадратный метр, у них достигается именно в стоячих водоемах. Если вы понюхаете вот только что отмытого мотыля, он пахнет такой тинистым, вот таким тинистый запах от него идет. Я, честно могу сказать, не пробовал, но я подозреваю, что вкус у них будет достаточно посредственный. И самое главное, если вы захотите сделать котлеты из мотыля, то есть яда в них никакого нет, есть их можно. Я предполагаю, что вкус будет крайне посредственный. Единственное, не надо их проворачивать через мясорубку, потому что у них очень жидкое содержимое внутри и тонкая хитиновая кутикула мягкая. Если вы их провернете через мясорубку, у вас просто растечется такая жижа, ну, если какой-нибудь это из рода хиронумус, то красная жижа, и останется куча пустых хитиновых оболочек, которые вот уж никак особенно не годны в пищу. Поэтому ну, смешайте с каким-нибудь, не знаю, с обычным фаршем. Пропорцию подберите и пожарьте, вполне себе должен сгодиться. Ну, исключая, повторюсь, предполагаемые не очень высокие вкусовые качества. Вот если бы, допустим, я привез повара из Вьетнама, который титан готовки всех этих кузнечиков. Есть вариант открыть ресторан или там всякие ГОСТы у нас еще не существуют. Можно ли это сделать легально? Ну, вопрос интересный. Я не возьмусь на него ответить однозначно, но, скорее всего, можно. Потому что если вы приготовили кузнечика, то, в общем, он же не содержит живых насекомых, не содержит живых личинок насекомых. Поэтому почему бы нет, но, повторюсь, тут от страны к стране может очень сильно варьироваться законодательство, поэтому лучше этот вопрос сначала изучить и проконсультироваться, безусловно, с юристами. Правда ли, что личинки жуков под корой разных деревьев могут быть разными по вкусу в связи с разным типом древесины, которую они едят? Я ел личинок жуков. Не уверен. У меня, честно могу сказать, не настолько большой опыт и не настолько большая выборка. То есть я не ставил себе задачи выбирать личинок жуков из разных видов деревьев. Еще знаете, если дерево на солнышке или если дерево в тени, может тоже как-то отличаться. Но вообще у мякоти насекомых достаточно характерный вкус. И мне кажется, его тяжело чем-то перебить. Поэтому может и да. Но здесь, безусловно, нужны дополнительные исследования и эксперименты. Так. А можно ли в пищу употреблять гусениц бабочек или их куколки, которые распространены в нашей широте? Питательны ли они? Что касается гусениц, во-первых, важно помнить, что есть некоторые гусеницы, тело которых покрыто тонкими многочисленными волосками. Эти волоски легко обламываются, в некоторых случаях могут втыкаться в кожу. А самое главное, чего не стоит делать, это их вдыхать. Поэтому, если вы видите мохнатую гусеницу, есть ее не надо. А если вы видите просто мясистую гусеницу, да, в целом можно употреблять их в пищу.
Но, опять же, я бы рекомендовал скорее личинок жуков, живущих под корой. Вот у них, точно могу сказать, с вкусовыми качествами все отлично. А с гусеницами бабочек надо пробовать. А каких-нибудь насекомых используют в качестве специй? Мне неизвестно, чтобы насекомых использовали именно в качестве специй, ну вот как присыпки такой. Но фактически, как мы обсудили, тех же самых майских жуков вот в этом традиционном европейском супе из майских жуков на самом деле использовали в качестве специи, в качестве такого вот омароподобного ароматизатора. Косвенно в качестве специй фактически выступают продукты жизнедеятельности личинок сырной мухи вот в сыре кассу марцу и в некоторых других сырах. А так, чтобы толкли и делали какую-то вкусоароматическую присыпку, не знаю, честно могу сказать. А в некоторых видах тараканов живут нематоды, прогрессирующие в приматах. Актуальны ли эти нематоды, в том числе для сапиенс, если что, вдруг захочется их сырыми или нет? Что касается паразитов. Это большая объемная тема. Вообще, если сократить, да, вот объем ответа на вопрос, потому что паразиты насекомых – это действительно интереснейшая целая вселенная. Любое насекомое, которое вы хотите съесть, я вам рекомендую на всякий случай так или иначе приготовить. Лучше всего пожарить. Я бы делал это на сливочном масле, но можно и на растительном. Опасен ли для употребления опарыш? Ну, напомню, опарыш – это такое тривиальное, обыденное название для личинок мух. Нет, не опасен при соблюдении двух условий. Первое условие. Смотря откуда вы его взяли. Личинки многих мух прекрасно развиваются в гнилом мясе или в каких-нибудь отходах. Оттуда я бы, в принципе, не стал доставать опарышей. Если вы захотели развести опарышей дома, поставили в теплый летний день кастрюлю с тестом, оставили и подождали, пока через несколько дней там из отложенных мухами яиц выведутся опарыши в достаточно большом количестве. Вы их, конечно, можете съесть при соблюдении очень важного условия. Они должны быть термически обработаны. Потому что если вы решите поесть живых личинок мух, то, мы обсудили, какая неприятность может случиться. Если вы их не дожуете, они могут поселиться у вас в кишечнике. Это будет плохо. Это и для них в конечном итоге закончится плохо, но вам причинит страдания. В общем, так не надо делать. А если пожарить, отварить. Отварить, мне кажется, ничего вкусного не должно получиться. А вот если пожарить, вполне себе, плюс ко всему, важно понимать, что сами мухи, когда будут откладывать яйца, они могут занести на вот субстрат, в котором вы планируете разводить личинок мух, возбудителей каких-то инфекций. Поэтому, в общем, вдвойне. Если хотите попробовать приготовить что-то из опарышей, их надо хорошенько термически обработать. Так, правда ли, что из насекомых можно извлечь ДНК того, кого они ели? Смотря на каком этапе из пищеварительного тракта насекомого мы будем извлекать останки того, кого они ели. Или останки того растения, которое они ели. А
если в вопросе имелось в виду, ну, понятно, чем дальше по пищеварительному тракту, тем больше все как бы будет переварено, и найти будет что-то выделить сложно. Но, в принципе, все равно в некоторых ситуациях возможно, и при некотором желании. А если в вопросе имелось в виду, что встраиваются ли фрагменты ДНК того, кого они ели, в клетки насекомых, нет, не встраиваются. Пищеварение насекомых идейно устроено точно так же, как наше. Поэтому, в общем, если вы съели стейк, коровой вы от этого или быком не стали. Так, существуют ли отвары из жуков, когда в пищу используется не само тело жука? Ну, из первого, что приходит на ум, опять же, возвращаемся к вот этому традиционному европейскому супу из майских жуков. Собственно, в самом майском жуке есть не то, что нечего, но мало чего. А вот вкус, который они придают бульону, правда, бульон, как мы уже тоже обсудили, должен быть бульон мясной для этого, потому что из самих майских жуков, судя по всему, если вы приготовите, попытаетесь сварить бульон, ну, получится жиденько. А вот если их использовать в качестве такой вкусовой добавки к мясному бульону, то вполне себе можно попробовать, если в какой-нибудь год, ну, например, вот если в этот год будет много майских жуков, вполне себе можно попробовать. Я работаю в садах, и многие заказчики жалуются на огромное количество муравейников. Мне приходится их травить. Вопрос, можно ли вместо химии отлавливать колонию и есть их? В муравьях много питательных веществ. Муравьев можно есть, безусловно. Они вкусные, будем честны. Ну, другое дело, что наличие муравейника, если это не те виды муравьев, которые докучают людям, и если муравейник не вплотную находится к дому или к какой-нибудь игровой площадке детской, то надобности в том, чтобы уничтожать муравейники нет совершенно никакой, ведь муравьи являются одним из очень значимых компонентов лесных и окололесных экосистем. Поэтому если есть муравейник где-то на садовом участке, и он где-то на отшибе, и муравьи не беспокоят, то, в общем, лучше его оставить. Потому что и для сообществ беспозвоночных почв, ну и вообще для всей экосистемы в целом, это будет только в плюс. Угу. Ну что ж, вроде все вопросы. Тогда спасибо за внимание.

0: Доброе утро. Я приветствую вас на площадке Дарвиновского музея, который, как вы помните, закрыт до 15 января. В нашей сегодняшней рубрике «Утренний отбор» я расскажу, хотя я и антрополог, и обычно мои новости – это новости антропологии. Сегодня я так пройдусь по немножко смежному приграничному полю и расскажу немножко о приручении собак. Недавно вышла новость, в которой исследователи проанализировали геномы 27 собак возрастом 11 тысяч лет. И это такой период... В музее никого не должно быть, я не знаю, откуда эти страшные женские шаги. Этот период 11 тысяч лет, он довольно-таки интересен, но вообще вся собачья история, вся история приручения человеком собаки, она вся достаточно интересная. Что мы знаем о собаках? Что они генетически близки к серому волку и к обыкновенному шакалу. И что если вы будете разыскивать данные, от кого происходят наши с вами домашние собаки, данные будут и по тем, и по другим. Причем за 20 век это будут спекуляции, что от шакалов там одни породы, а от волков другие породы. Это, судя по всему, не так. Вот. Где-то будут не спекуляции, а просто ученые будут признаваться, что мы не знаем. Ну, вы встретите больше ставки на волка. То есть, что волк все-таки ближе к предкам нашей современной собаки, чем шакал. А волки и шакалы разошлись достаточно давно, примерно 1 000 000 лет назад. Это разница такая же, как между современными обыкновенными шимпанзе и карликовыми. То есть она вообще достаточно заметна, это время для образования хорошего, достаточно надежного вида млекопитающих, по большому счету. Интересно, что из этого, за этот 1 000 000 лет, последние 500 тысяч, люди часто жили с волками на одних и тех же местах, то есть у нас сильно перекрывали ареал обитания. Ну, по-другому можно сказать, что ареал человека начал включать в себя ареал волка. И на уровне охотников-собирателей это было важным фактором среды, то, что люди и волки сосуществовали. Мы знаем по некоторым современным племенам, что люди, которые живут вот этим традиционным охотничьим-собирательским укладом, рядом с какими-то крупными, хорошо организованными хищниками, например, в Африке со львами, в принципе, с ними научаются жить рядом. То есть не дружить, не жить в каких-то близких там отношениях, но тем не менее, они друг на друга не нападают, они понимают более-менее, что занимают одну экологическую нишу, и это не приводит к очень высокой конкуренции. То есть они внутри этой ниши находят себе под ниши примерно кто на кого охотится. Есть высокая вероятность, что, хотя вы помните, что это не очень честно, данные современной этнографии проецировать на прошлого человека, но тем не менее этим ходом приходится иногда пользоваться за неимением лучшего экспериментального, как бы, экспериментальных возможностей. И предполагается, что вот 500 000 лет, что люди с волками тесно сосуществовали рядом, скорее всего, вообще сформировал между ними достаточно сложные отношения. Хотя нам трудно сказать, какие конкретно. И ученые не могут с абсолютной хорошей уверенностью сказать, когда человек приручил волка, еще не одомашнивал, но приручил. Когда он начал с ним рядом жить, там, вместе с ним кормиться, как-то участвовать в охоте или хотя бы там, пастись на мусорках и так далее. Точные даты найти не получается. И вторая трудность – это то, что вот эта модернизация дикого волка в домашнюю собаку, оно происходило постепенно. И вы понимаете, что, в принципе, у антропологов, у палеонтологов у всех есть проблемы с тем, что один вид превращается в другой, ну, популяция какого-то вида становится новым видом очень плавно. Это занимает много тысяч лет. И довольно трудно сказать, где граница. Вот и последний волк – это первая собака. То есть есть разные находки возрастом там, 35 и 40 тысяч лет. Есть и с сибирских стоянок такие находки, как бы, вроде как домашних уже почти собак, то есть уже не такой уж уже это и волк, кости он найден рядом с людьми, и на нем нет никаких следов убийства, то есть его не ели. Ну, вообще, есть хищников плохая идея, и, в принципе, древним людям, судя по находкам, это тоже было известно. Мы сейчас с вами знаем, что у нас с ними общие паразиты, кроме того, что на них трудно охотиться, у них слишком жесткое мясо там, и так далее. Тогда были причины, там, может быть, чуть более бытовые, но, тем не менее, это как бы хищных животных люди, в принципе, часто никогда не ели. Вот. И найти такие кости на стоянке говорит о том, что, скорее всего, где-то он здесь рядом умер, этот хищный зверь, с большой вероятностью. За возрастом 26 тысяч лет есть находки изображений волков в пещере Шаве и возрастом 14 200 лет назад бон-аберкассельская собака. То есть, в принципе, у нас есть очень древние находки собак, и не собак, волка-собак таких переходных, промежуточных. Они есть достаточно древние на разных стоянках. Есть более молодые находки изображений, есть еще более молодые. Вот 12-14 тысяч лет назад у нас бывают собаки, захороненные вместе с людьми. И находок собак на стоянках становится много. И за этот возраст мы уже уверены, что 12-14 тысяч лет назад уже точно все собака в жизни человека уже была. Во многих популяциях это было, было нормально, что, в принципе, у людей есть собаки. Не факт, что их отношения были устроены так же, как наши, но, по крайней мере, жили они вместе и как-то вместе кормились. За более древние даты что-то сказать сложно. Ученых это сильно волнует, пытаются сделать выводы не только на базе археологических данных, да? Где мы нашли картинки, где мы нашли какие-то кости, собака здесь просто умерла или ее захоронили вместе с человеком, все вот эти данные. К этому пласту добавляются, естественно, как вы понимаете, новые методики. И мы пытаемся по геномам понять, когда появились разные вот симптомы одомашненности у собак, по молекулярным часам посчитать вот на основании тех же находок, там, да, до 40 тысяч лет назад собачьих и современных собак, вот изучая историю генов собачьих, мы тоже можем примерно прикидывать, когда собаки морфологически стали так сильно отличаться от волков, что мы можем считать, что это вот новый вид, мы с вами его получили, он с нами живет, они там отличаются по поведению, отличаются по строению черепа, у них такие более юнильные черты, вызывают у нас кучу разных каскадов эмоций. Про это, кстати, есть отдельная новость. В общем, если будет интересно, спросите в комментариях, я скину ссылку. Так вот, это все такое лирическое отступление. И подводка к тому, о чем я сказала в самом начале, что исследование 27 собак, их геномов, возрастом примерно 11 тысяч лет, показывают, что предки современных собак, у них на самом деле несколько предтеч. Многие вещи в антропологии, когда мы о них говорим, кажется, что вот один раз люди что-то открыли, и потом это у всех появилось. Вот кто-то приручил огонь среди прямоходящих людей, и вот у всех он появился. На самом деле нет. Огонь открывали не один раз в разных популяциях. И, судя по всему, в некоторых местах его теряли. То есть его приручили, сколько-то там поколений людей им пользовались, потом он потух, все, ну они там добыть не нашли, где добыть, не сумели развести, все, больше нет огня. А с собаками, судя по всему, было то же самое, что их приручали не один раз, возможно, были разные стратегии взаимодействия, там человек и волк и так далее. И интересно, что у тех собак, которые были изучены, а они так широко раскиданы по Евразии, вот эти геномы, которые были изучены недавно, опубликована была статья, что их изучили, показывают, что было, во-первых, несколько ветвей, то есть что, в принципе, собаки Юго-Восточной Азии отличаются от сибирских, отличаются от центральных европейских, отличаются от южноевропейских, то есть есть несколько предковых форм, следы которых мы находим в геномах современных собак, во-первых. И во-вторых, что, судя по всему, это разнообразие проходило через бутылочное горлышко. То есть, что люди не один раз приручали собак в разных местах, что в какие-то моменты, видимо, либо эта связь была потеряна, либо связана с уходом оледенения. Вот 11 тысяч лет назад, время, когда заканчивается последнее оледенение, жизнь людей меняется. Неолитическая революция, амбары, земледелие и так далее. Вот, где-то до этого собаки прошли через бутылочное горлышко, но все равно осталось несколько вариантов вот этих вот предковых. В общем, из моих слов можно сделать вывод, что нам очень интересно узнать, когда в жизни людей появились собаки. Мы на самом деле не очень хорошо это пока что понимаем, но исследуем просто все, что только можем, чтобы понять, когда у людей появились вот эти вот лучшие друзья, вот, с которыми мы сейчас часто счастливо сосуществуем вместе в одном доме. А на сегодня это все у меня по новостям условной антропологии. Ну, по крайней мере, эволюции человека. Собака – это важный фактор нашей культурной эволюции, как ни крути. Оставляйте ваши вопросы в комментариях. Я сейчас постараюсь ответить, если мне откроют телефон, на некоторые вопросы, которые вы задавали по моим прошлым роликам. Первые находки – протезирование зубов и их лечение. Ну, протезирование – это свежая история, то есть это… Точно все после промышленной революции, после 17 века, когда прям стали искусственные зубы вставлять. А насчет лечения чистки зубов есть куча разных данных. Неандертальцы еще чистили зубы какими-то палочками, судя по нарочно проскребленным по зубам бороздкам. И наши предки, скорее всего, тоже многие вещи мы не можем доказать. То есть если чистили растительными волокнами, то мы не находим следов, соответственно. Например, самые древние пломбы восковые 5-7 тысяч лет, которые мы находим. Вообще, скорее всего, вероятнее всего, есть и должны быть более древние варианты, мы их пока просто не нашли. Так. Хорошо ли изучены зубы денисцев? Главное, что изучено в зубах денисцев, это то, что у них специфическая достаточно форма, это не кроманьонцы, не неандертальцы, и изучены геномы. Насчет того, какой у них был характер питания, слишком мало зубов. Вообще, находок у денисцев так мало, что пока не очень все понятно. Вот, но вряд ли они будут... Я бы не делала ставку на то, что они будут сильно склонны к хищничеству. Я думаю, что, скорее всего, как большинство людей, достаточно всеядные окажутся. Как я считаю, в будущем количество зубов человека останется прежним, как сейчас, или будет уменьшаться? Будет уменьшаться, естественно, уже уменьшается. Зубы мудрости вырастают все реже и реже. Челюсти у нас укорачиваются, и наши восьмерки, они часто оказываются лишними. А у некоторых, как у меня, вырастают, а потом их приходится выдергивать, потому что места для них нет, и они загнивают оставшуюся половину в десне. Вот. Так что, конечно, уменьшится, но вряд ли сильно. Вот с 32 до 28, да, скорее всего, уменьшится. Меньше 28, ну, некуда просто редуцировать. Геном млекопитающих вряд ли нам это позволит. Человек был в музее, после основного здания не хватило сил на выставке. Это правда, если в январе будете к нам приходить, в музей огромный, лучше закладывайте либо целый день, либо два посещения. А на основании каких отметин на костях делается вывод о каннибализме? Лучший пример, который я знаю, это крапинские неандертальцы. Это стоянка, на которой хорошо установлен каннибализм, как случай, как прецедент неоднократный. Потому что, во-первых, мы знаем, что для людей этого времени уже было характерно своих мертвых хоронить. И находим недалеко от пещеры, собственно, захоронение, с одной стороны. С другой стороны, в мусорных ямах около пещеры вместе с костями животных съеденных лежат кости неандертальцев же. То есть мы видим, что у нас есть два метода расправы с костями неандертальцев у неандертальцев. Либо похоронить аккуратно целиком, все сохранить и украсить, либо выкинуть в мусорку, дегуманизировать. Во-вторых, кости, которые находятся в мусорках, на них есть следы от каменных скребков, то есть мясо срезали, счищали, сдирали. Есть следы расколов на трубчатых костях. Предполагаем, что доставали костный мозг, потому что, в принципе, в природе, если вы питаетесь мясом, достаточно выгодно разгрызть кости или череп разбить и достать как бы, более жирную, более калорийную структуру, чем мышцы. Жир – это ценная достаточно субстанция. Вот. По таким примерно следам. Но понятно, что если мы находим какие-то кости в непонятном месте, вот не в мусорной яме со следами каменных ножей на них, а просто кости неандертальцев, не захороненные, но не в мусорке, то тогда сказать сложно достаточно. То есть я не могу сказать, что мы легко определяем каннибализм, но есть такой контекст, при котором сомнений не возникает. Так. Я ответила на некоторые ваши вопросы. Пожалуйста, оставляйте новые вопросы в комментариях, потому что хотелось бы охватить их максимально. Кроме того, у нас в этот четверг, 26 ноября, состоится на площадке музея, но онлайн-лекция, которую можно посмотреть, если на сайте музея открыть, собственно, плашку лекции и дискуссии, там можно купить билет, он стоит 150 рублей. Выступать будет доктор исторических наук, антрополог Мария Всеволодовна Добровольская с лекцией о том, какие есть революционные методы в антропологии, а у нас и такие тоже есть. Очень вас всех призываю присоединяться к этой лекции, не пропустить ее послушать, записи никакой не будет, поэтому такая редкая возможность просвещения без пересказа. Очень советую всем присоединяться. И вас сегодня разбудило криком в самом начале будильник «Желна» – самое страшное животное, которое я видела в своей жизни. До новых встреч на нашем канале. До следующего утреннего отбора. А можно мне хрустеть печенюшкой?
1: Можешь. Это не... В баре прокомментировали, что начинать с глотка, гулкого глотка.
0: Ну ладно. Тогда печенюшка будет просто ждать, когда я закончу.
1: Да нет, почему?
0: Ладно.
1: Я сделаю... Если ты будешь хрустеть не момент слова, то сделать понижение звука.
0: Слушай, я всегда мечтала. Ты знаешь такое окно Эвертона, что сперва я... ем и рассказываю, потом одновременно ем и рассказываю, а потом лежишь на диване с одеялком, ешь и пролечу, ну там новости антропологии, ребят. Так, ну что, пишемся, да?

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: На земном небосводе виден парад планет. Из древней галактики получен загадочный космический сигнал. НАСА запустит телескоп для поиска жизни на других планетах. Это неземной подкаст. Я астроном Владимир Сурдин. Эти и другие удивительные новости изучения Вселенной обсудим прямо сейчас. Если вы хотите помочь продвижению нашего канала, ну, поставьте лайк. А мы начинаем. А вы знаете, что в эти дни на небе можно наблюдать парад планет? Правда, если облака позволят это сделать. Выходите сегодня вечером на улицу, найдите темную площадку, посмотрите в южную часть неба, и вы увидите у западного горизонта довольно низко яркая, красивая Венера и не менее яркий, но тоже вполне различимый Сатурн. Потом переведите взгляд левее, в сторону южного и немного южно-восточного края неба, и там перед вами будут слабо заметный Марс, но все-таки он на фоне звезд вполне различим, он такой красноватого оттенка, и яркий Юпитер. Так что Венера, Сатурн, Юпитер и Марс будут перед вами. А может быть, вам повезет увидеть Меркурий, но я сомневаюсь, он очень низко у горизонта будет, и, скорее всего, вы его не увидите. В городской засветке точно не увидите, но формально он тоже на небе. Вот это и называется парад планет. А вообще парады планет – довольно разнородные астрономические явления, которые так до кучи называют парадами, но их можно различить на большие парады и, я бы сказал, любительские парады. Что значит любительский парад планет? Это для любителей астрономии возможность в течение одного вечера, выйдя на улицу с телескопом или с биноклем, увидеть сразу несколько планет. Вот как раз сегодняшний любительский парад планет перед нами. Каждый любитель астрономии ждет такого момента, они довольно часто, раз в несколько лет происходят, чтобы сразу окинуть взглядом в течение получаса, переводя телескоп, увидеть несколько, 4, а иногда и 5 больших планет и полюбоваться ими. А может быть, даже и для науки какие-то полезные наблюдения сделать. А бывают большие парады планет. Это совсем другое дело. Напомню, что термин «парад планет» родился в 1974 году. Тогда вышла из печати книга двух американских журналистов Грибина и Плейшмана. Называлась она «Эффект Юпитера» и заключалась в том, что в те годы обсуждалась идея, что именно руководит 11-летним циклом солнечной активности. Некоторые астрономы высказывали такую мысль. Вокруг Солнца движется несколько планет. Самая массивная из них – Юпитер. И его орбитальный период, около 12 лет, близок к периоду солнечной активности. Не может ли Юпитер каким-то образом действовать на Солнце? Или даже все прочие планеты вместе с Юпитером? А каким? Кроме гравитации, никакой силы со стороны планет на Солнце не действует. Хорошо, гравитация. Мы знаем. Гравитация Луны вызывает приливы на Земле. А почему бы гравитация планет не вызывала приливы в теле нашего Солнца? Вообще говоря, формально, да, должна. И вот родилась идея, что, может быть, одному Юпитеру это не под силу, но когда все планеты собираются с одной стороны от Солнца, и дружно тянут в одну сторону солнечный шар. Может быть, именно это и приводит к тому, что на Солнце генерируется дополнительная энергия, возникают магнитные поля, то, что я вам рассказывал в начале нашего разговора, и солнечная активность повышается. Эта идея обсуждалась, она себя не оправдала. Но вот этот термин «парад планет», он закрепился с тех пор, и астрономы даже рассчитали, когда все планеты с точки зрения наблюдателя, находящегося на Солнце, складывают свои усилия, находятся по одну сторону, или на одной прямой, по отношению к Солнцу. Я даже в свое время опубликовал эту расчетную таблицу. Кому интересно, у меня так несколько лет назад вышла книжечка «Астрология и наука». Ну, тут обсуждались разные астрологические идеи, критиковались и исследовались, и ни одна из них, конечно, не получила поддержки со стороны науки, но книжечка такая есть, «Астрология и наука». Я ее написал, и в ней есть таблица вот этих самых больших парадов планет. И можно посмотреть, что предыдущий большой парад, когда все планеты, все 8 больших планет собрались по одну сторону от Солнца, был в 1817 году. А следующий будет в 2161 году. Ну, тут таблица полная, на 2000 лет в прошлое и на 1000 лет в будущее. Но это со стороны Солнца, если смотреть. А если смотреть со стороны Земли, то уже они выглядят не такими парадными, эти парады планет. Ну, собственно говоря, любителям-то астрономии важно на земном небосклоне находить сразу несколько планет. И вот очередной такой праздник для любителей астрономии сегодня перед нами. Сегодня и в течение ближайших нескольких, примерно двух, или, может быть, даже почти трех недель, вы можете полюбоваться сразу несколькими планетами, сразу, одновременно, на вечернем небе. Я понимаю, что эта книжка давно стала библиографической редкостью, вряд ли вы ее найдете, поэтому таблицу больших парадов планет мы просто опубликуем в нашем телеграм-канале «Неземной телеграм», ну а ссылку найдете в описании. Если бы вы решили проехать по Марсу, то видеорегистратор заснял бы примерно такое видео. Слышали ритмичный стук? Так звучит марсоход Perseverance, а точнее его колеса. В отличие от привычных нам земных, они из металла и без резины. Поэтому бесшумного плавного вождения на Красной планете не ждите. Мой опыт вождения автомобиля более 60 лет. Я очень ценю спокойствие за рулем. Ехать на машине по городу намного комфортнее, чем по Марсу. Но записывать свой путь все равно нужно. Например, на случай ДТП. Космические технологии тут не понадобятся. Достаточно видеорегистратора Flash2K. Смотрите, какой он компактный. Он крепится за зеркалом заднего вида и не мешает водителю. Видеорегистратор снимает в очень высоком разрешении, с углом обзора 140 градусов, а с помощью технологии HDR сохраняется детализированное изображение даже при резком перепаде освещения, например, при движении против яркого солнца или ночью при свете фар. Запись можно просмотреть сразу же на мобильном приложении, скачать его на смартфон или отправить через мессенджер. Если сейчас файл вам не нужен, он надежно хранится на карте памяти. У Flash 2K даже есть режим круглосуточной охранной съемки, чтобы защитить вас от вандалов, ну или неумелых парковщиков. Купить видеорегистратор можно по ссылке в описании и водить с уверенностью. А еще современные видеорегистраторы часто фиксируют необычные небесные объекты. Вдруг вам повезет обнаружить летающую тарелку или падение нового метеорита на Землю. Пришла замечательная новость, которую мы давно ждали, о том, что на смену космическому телескопу «Хаббл» будет создан и запущен в космос новый, более крупный, более умелый космический телескоп. Пока он называется так – «Habitable World Observatory». Ну, можно перевести в лоб, конечно, как «обсерватория обитаемых миров», «Habitable» – «обитаемый», но я бы перевел так – «Обсерватория для поиска пригодных для жизни планет». Вот это будет точный перевод. Этот телескоп будет иметь разные задачи, но главное – это поиски исследования атмосферы тех планет, на которых мы ожидаем условия для жизни. Это примерно 30 экзопланет, похожих на Землю, по своей массе, по размеру, имеющих атмосферу, и регулярно проходящих на фоне своей звезды, то есть так называемых транзитных планет.

и спектральный диапазон, так оно и есть. Главный параметр любого телескопа, космического, наземного, это размер, диаметр его объектива. Чем больше диаметр объектива, тем больше площадь, с которой мы получаем свет. Слабый свет космических объектов должен быть собран, сконцентрирован в приборы, и чем больше объектив, тем лучше это получается. У Хаббла диаметр объектива 2,4 метра, ну, грубо говоря, 2,5 метра. У нового телескопа будет по крайней мере 6, а может быть и 8. Пока еще идет разговор, вот что лучше. Конечно, 8 лучше, чем 6, но и дороже, и труднее впихнуть в ракету. Об этом мы еще поговорим. Но, скорее всего, я думаю, все-таки будет 8, потому что уж если тратить деньги, то, правда, на очень хороший инструмент. Во-вторых, он будет наблюдать в оптических, в ультрафиолетовых и в инфракрасных лучах. То есть он покроет те области спектра, которые сегодня наблюдают космический телескоп Хаббл и космический телескоп Джеймс Вебб. Новый телескоп будет заменять их оба. Как его запустить? Диаметр 6 метров, это значит, что сам телескоп, с учетом его конструкции, будет не менее 7 метров в диаметре. Ни одна современная ракета из тех, что работают регулярно, пока не имеет такого обтекателя на носу, чтобы туда 7-метрового размера телескоп поместить. Надежда на новую ракету, даже на две новых ракеты. Первая, которая уже вот буквально на днях была испытана и вроде неплохо полетела, New Glenn компании Blue Origin. А у нее диаметр носового объектива как раз 7 метров. Так что 6-метрового зеркала в телескопе туда войдет. Ну, а если 8 метров, уже New Glenn не годится. А какая ракета годится? Вы догадались, конечно. Starship Илона Маска. Там диаметр носового отсека 9 метров, так что 8-метровый телескоп туда можно будет поместить. Эта история с созданием нового космического телескопа началась, как всегда, давно. Любой большой космический инструмент строят лет 25 или 30. От момента появления идеи и начала ее финансирования до запуска в космос, например, у телескопа Хаббл прошло примерно 30 лет. У телескопа Джеймс Вебб точно прошло 30 лет от идеи до запуска. Так что даже если мы ускорим этот процесс, наверное, лет 20 должно пройти. Так оно и будет. Дело в том, что эта идея была обнародована в 2020 году. У американской науки есть такая традиция. Раз в 10 лет выпускать обзоры того, что можно было бы в следующее десятилетие считать прорывными научными проектами. Вот в области астрономии и астрофизики каждые 10 лет выходят такие обзоры. В 2020-м вышел очередной. И там, как наиболее перспективный космический телескоп, был представлен как раз вот этот самый Habitable World Observatory. Общий смысл его конструкции понятен. Во-первых, он инфракрасный, значит, должен быть хорошо защищен от потоков теплового излучения от Солнца, от Земли. Во-вторых, он ультрафиолетовый, то есть обязан летать далеко за пределами атмосферы и так далее. Но в деталях эта конструкция еще не проработана. Время есть. Как минимум в 30-м году он будет создан. Но это маловероятно, осталось всего ничего. Скорее всего, к 40-му. Вот этот промежуток времени с 30-го до 40-го год, это уже отведено в планах на строительство, не только на разработку, на доведение проекта, но и на строительство, и, видимо, в 40-м, 41-м году он будет запущен. У него будет 4 прибора, но главный, конечно, тот, который даст возможность рядом с яркой звездой увидеть и исследовать небольшую планету. Поэтому главным прибором будет звездный коронограф. Помните, что это такое? Это телескоп или прибор, который внутри этого телескопа работает, где есть маленькая заслоночка, диафрагма. И она собой закрывает яркую звезду и дает возможность увидеть рядом с ней планету.

0: Ну, такие коронографы уже и на Земле работают, и в космосе летают. Очередной, наиболее продвинутый, будет на новом телескопе. Его испытают прежде. В 2026 году будет запущен уже практически созданный, он готов к запуску, телескоп, ну, умеренного размера, который назван Нэнси Грейс Роман. Ну, Нэнси Грейс Роман – это сотрудница НАСА, которая в годы Аполлонов, летавших на Луну, работала там главным астрономом. В ее честь назвали новый телескоп, и он будет, на нем будет испытан этот самый звездный коронограф. Ну, а потом, когда Habitable World Observatory будет создан, на нем уже этот коронограф будет в штатном режиме работать, и никаких сомнений, что он оправдает себя, не остается. Итак, ждем 40-го года, когда на смену Хабблу и Вебу появится новый огромный космический телескоп. Друзья, вы знаете, что у нас есть канал на платформе Нуум, для которого мы делаем оригинальные видео? Сейчас там новый выпуск о самых ярких звездах, которые мы можем увидеть с Земли невооруженным глазом. Смотрите на канале «Неземной подкаст» на платформе Нуум. Ссылку найдете в описании. Следующая новость, а в варианте журналистов звучит так. Загадочный космический сигнал пришел из мертвой галактики. Ну, мертвых галактик не бывает. Галактика – это всегда куча, большая куча звезд. Но, конечно, галактики бывают наполненные молодыми звездами или старыми звездами. Да, это бывает. В данном случае речь идет об эллиптической галактике, в которой практически давно уже закончилось формирование новых звезд. Она огромная, но она состоит из старых звезд. Новых там не рождается уже миллиарды лет, скорее всего. Что открыли? Радиоастрономы обнаружили, что оттуда приходят быстрые радиовсплески, ну, то есть короткие радиоимпульсы. Короткие, но очень мощные. Буквально за долю секунды иногда приходит энергия, которую наше Солнце за год излучает. То есть это действительно такие радиовзрывы. Ну, барст – это, можно сказать, взрыв, да, вспышка. Природа их пока не выяснена. Скорее всего, есть разного типа объекта, которые излучают вот такие короткие вспышки. Главным претендентом на то, чтобы их излучать, считаются очень замагниченные, то есть с сильным магнитным полем, довольно молодые нейтронные звезды. Ну, вы помните, нейтронная звезда рождается, когда в конце своей эволюции обычная массивная звезда взрывается как сверхновая. Тогда на ее месте остается либо черная дыра, сегодня нас они не интересуют, либо нейтронная звезда, маленькая, плотная, быстро вращающаяся ядрышко взорвавшейся звезды. У него мощное магнитное поле. Ну, а вращающееся магнитное поле – это всегда источник радиоволн. Но тут речь идет о том, что время от времени вот такие вот нейтронные звезды, их называют радиопульсары, выдают короткие, мощные радиовзрывы. Что именно при этом происходит, пока непонятно. Может быть, твердая поверхность нейтронной звезды ломается. Это приводит к такому выбросу энергии в виде радиовспышки. Может быть, что-то еще. Ну, по крайней мере, вот эти магнитары сегодня самые перспективные объекты на то, чтобы объяснить короткие радиовсплески. Но мы же знаем, нейтронная звезда, пока она молодая, она быстро вращается, у нее мощное магнитное поле, мощное излучение во всех диапазонах. Но раз она излучает, значит, она постепенно теряет энергию, замедляет свое вращение и уже перестает быть видимой и активной, и мы ее никак не можем даже обнаружить. Однако, если галактика старая, то в ней уже все нейтронные звезды давно должны были остыть, перестать вращаться быстро и излучать. А тут мощный короткий радиоимпульс пришел из недр древней галактики. Радиоастрономы его обнаружили. Они передали эстафету оптическим астрономам, и те с помощью крупнейших телескопов нашли эту галактику и даже заметили, что радиоимпульс выходит с края этой галактики. Это важно. Дело в том, что аналогичный короткий радиоимпульс один раз был получен из шарового звездного скопления. И вообще коротких радиоимпульсов, вот этих радиобарстов, довольно много, около сотни обнаружено. Все они приходят из областей звездообразования, ну, где сформировались массивные звезды. Самые массивные из них быстро прожили свой век, взрывались как сверхновые, на них вместе остались нейтронные звездочки, вот они и излучают. Но один раз до сих пор была обнаружена короткая радиовспышка из шарового звездного скопления. В соседней галактике, Мессия-81, она недалеко от нас. Шаровое скопление — это куча старых звезд. Значит, там тоже такое бывает. И вот второе открытие на краю старой эллиптической галактики, вероятно, в шаровом скоплении, но пока это не удается проверить, она далеко. Там трудно разглядеть шаровое скопление. Но, вероятно, из шарового скопления тоже пришла такая радиовспышка. Как же это объяснить? Откуда там молодые нейтронные звезды, когда просто молодых звезд там нет? А дело вот в чем. Шаровое скопление — это такая плотная куча большого количества звезд, ну, от 100 тысяч до миллиона, даже иногда до 2-3 миллионов звезд, упакованных очень плотно. Они там довольно часто встречаются, объединяют, то есть сливают, стукаются, сливаются вместе. И представим, два белых карлика, например, встретились, слились, их суммарная масса превосходит критическую, они резко сжимаются, происходит взрыв сверхновой звезды, и вот вам молодая нейтронная звезда на этом месте. Или две нейтронных звезды встречаются, сливаются, взрыв, и на этом месте образуется одна, ну, примерно такой же массы, как были те две, немножко менее массивная, одна молодая нейтронная звезда. Таким образом, шаровые скопления могут как бы омолаживать старые нейтронные звезды. И вот вам, пожалуйста, два намека на это. Это еще не доказательство, еще надо проверить. Но раз один раз из шарового скопления и второй раз практически тоже из шарового скопления, из старой галактики, мы получили вот эти радиовсплески. Хорошо бы понять их природу. Что это такое? Какая физика под этим стоит? Но надо наблюдать. В конце концов, поймем. Очередная новость от китайских инженеров. Космических инженеров. Китайская космонавтика сегодня на взлете, в прямом и в переносном смысле. И они догоняют и бывшую советскую, и нынешнюю американскую, и нынешнюю российскую космонавтику с такой силой, что иногда даже перегоняют на некоторых этапах. Например, новость. Китайские тайконавты научились производить в космосе кислород и ракетное топливо. Как вы думаете, как они это научились делать? Ну, мы знаем, что кислород производят зеленые растения. Хлорофилл, вода, солнечный свет. А иногда кислород можно производить и не используя растения, не используя естественный процесс. Каким образом? Да как? В сосуд с водой помещаем два электрода, подаем напряжение и путем электролиза, разрывая молекулы воды на кислород и водород, мы таким образом получаем кислород, ну и водород, как ракетное топливо. Но китайцы пошли своим путем. Они предложили использовать природный процесс фотосинтеза только не с помощью растений, а с помощью загадочного катализатора преобразования углекислого газа в воду. Что это за катализатор? Неизвестно. Он назван полупроводниковым катализатором. Я долго думал над тем, как это можно соединить, два слова полупроводники, ну, обычный электронный аппарат, электронный прибор, и катализ в виде фотосинтеза. Я не смог понять. Вероятно, и китайцы не хотят, чтобы кто-то детально разобрался в этом их ноу-хау. Но результат налицо. Они без помощи зеленых растений осуществили процесс фотосинтеза и получили на выходе из воды и углекислого газа, который там на космической станции выдыхают космонавты, тайконавты, они получили кислород и этилен. Ну, из этилена, конечно, можно этиловый спирт делать, но зачем он там в космосе, кто там будет пить водку? А вообще говоря, этилен – это неплохое топливо. Из него можно, например, метан делать, а метан сегодня самое перспективное космическое топливо. Ракеты Илона Маска и ракеты китайских инженеров сегодня уже тоже используют метан и кислород как компоненты ракетного топлива. Метан сгорает в кислороде, хорошие двигатели реактивные работают на этих компонентах. Таким образом, в малых количествах, но пока уже получен кислород и этилен, предшественник метана, на борту космической станции. Для этого нужна только вода, углекислый газ, ну и солнышко. Как это делается, пока не сказано. Ну, в конце концов, конечно, любая технология становится общеизвестной, и если она себя оправдает, то мы получим замечательную новую космическую технологию, которая когда-нибудь на Луне или в полете на Марс поможет восстанавливать кислород для дыхания из углекислого газа и готовить запасы ракетного топлива. Пока это делалось только в виде катализа. Причем каталитические реакторы электрические, которые работают на МКС, они, вообще говоря, не очень эффективны. Они требуют много энергии. Да, дают кислород, но дают еще и водород, который приходится просто в космос выбрасывать. Он там на МКС никому не нужен, водород. А тут все пойдет в дело. И кислород, и метан, который получится из этилена, будет использован для дыхания космонавтов и работы ракетных двигателей. Поздравляю китайских инженеров. Почти каждый раз в новостях я рассказываю вам о новых открытиях, связанных с экзопланетами. Экзопланеты – это планеты у других звезд. Их открыто уже более 7 тысяч. И вот очередная находка. Два гигантских космических телескопа – Хаббл и Джеймс Уэбб – исследовали одну экзопланету, которая своим размером чуть меньше нашего Нептуна, ну, заметно больше Земли. Она регулярно проходит на фоне своей звезды, причем ее оборот по орбите длится всего чуть более полутора наших суток. Представляете, за полтора дня оббежать вокруг Земли. Значит, она очень близко к своей звезде, и звезда своим светом хорошо просвечивает верхние слои атмосферы этой планеты. И вот два космических телескопа, Хаббл в оптическом диапазоне и Джеймс Уэбб в инфракрасном, исследовали атмосферу этой планеты, получили спектры, смоделировали эти спектры с помощью математической модели, которая учитывает вклад разных химических элементов, и оказалось, что несмотря на то, что эта планета, в общем, гигант, чуть меньше Нептуна, но это планета-гигант, атмосфера ее состоит не из водорода. Я напомню, атмосферы всех планет-гигантов, Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна, основным компонентом является водород. Потом немножечко гелия и в микроскопическом количестве других химических элементов. Водород – это главный компонент в атмосферах всех планет-гигантов. Но не этой. У этой экзопланеты главным компонентом, как написано в новости, являются металлы. Можно подумать, что там пары железа заполняют атмосферу этой планеты, но это не совсем так. А у астрономов вообще много традиционных странностей в словаре. Одна из них заключается в том, что все химические элементы, кроме водорода и гелия, мы называем металлами. Ну вот так у нас принято. Мы говорим, металличность звезды, это значит, сколько там всех прочих химических элементов, кроме водорода и гелия. Ну, хотя бы потому, что водород и гелий всегда главные. На 98-99% любая звезда или атмосфера любой гигантской планеты состоит из водорода и гелия. И для нас все остальное – это металлы, потому что, как правило, спектральные линии железа и близких к нему элементов наиболее ярко проявляют себя в спектре, ну, а это металлы, поэтому все прочее, и кислород, и азот, и углерод, да, называем металлы. Так вот, в атмосфере этой экзопланеты главные химические элементы – это металлы, то есть не водород и не гелий, а кислород, углерод, азот, ну и железо в том числе. Это странно. Она не похожа на все. Хотя, конечно, сразу приходит идея о том, что, находясь рядом со своей звездой, будучи нагретой до высокой температуры, более 1000 градусов, эта планета просто потеряла летучие элементы. Водород и гелий, как самые подвижные атомы и молекулы, если говорить о водороде, они просто покинули атмосферу этой звезды, а остались более тяжелые элементы. Ну, кислород, азот и так далее. А наша земная атмосфера в основном состоит из кислорода и азота, хотя когда-то в ней тоже было много водорода. Но водород легкий, и он покидает атмосферу Земли. И мы даже видим, как это происходит. Если издалека посмотреть на нашу планету, ну, например, с Луны, неоднократно фотографировали Землю с Луны, мы видим, как за земным шаром тянется шлейф, газовый хвост. Из чего? Из водорода. Наша атмосфера теряет примерно 3 килограмма водорода каждую секунду, и он покидает атмосферу Земли. Так что сегодня в земной атмосфере ее почти не осталось, ну а у той планеты-гиганта, учитывая ее высокую температуру, тоже атмосфера почти полностью потеряла летучий водород, а осталось то, что осталось – металлы. Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС. Я на днях прочитал такую фразу. «Солнце перевернет свое магнитное поле». Это правда? Правда. Солнце делает это регулярно, и я вам расскажу, в чем проблема, что мы поняли, а чего до сих пор не понимаем. Магнитные поля есть почти у всех небесных тел, во всяком случае у тех, где недра проводят электричество, а сама планета или звезда вращается. А более или менее физики понимают причину того, почему возникает магнитное поле у таких электропроводящих, вращающихся тел. Ну, даже те, кто не обладает глубокими физическими знаниями, понимают, чтобы выработать электричество, надо вращать. В автомобилях динамо вращается, велосипедов часто вращается динамо, но в последнее время мы им не пользуемся, а старые велосипеды всегда с динамо-машинкой на переднем колесе бегали. И любая планета, у которой в недрах есть электропроводящие слои, ну, например, у Земли есть железное ядро, и его верхняя часть проводит электричество, потому что это жидкий металл, практически жидкое железо. Так вот, вращение тела и кипение, бурление электропроводящего вещества в недрах этого тела способствует возникновению, удержанию, генерации магнитного поля. Физики называют это динамоэффект. Звезды устроены примерно так же. В недрах у них электропроводящий газ, плазма, и они довольно быстро вращаются. Наше Солнце не исключение. А значит, и у него тоже должно быть магнитное поле, и оно есть. Как оно себя ведет? Генерируется оно в недрах Солнца, в его ниже лежащих слоях. Но когда в плазме возникает электрический ток и магнитное поле, его сопровождающее, плазма начинает немножечко расширяться. Магнитное поле немножко расталкивает слои плазмы. Плазма становится легче и начинает всплывать. Всплывая, плазма тянет за собой силовые линии магнитного поля. И вместе с плазмой магнитное поле всплывает на поверхность звезды. Вообще у Солнца есть более или менее дипольное поле. Оно напоминает магнитное поле обычного магнита, который мы в школе на уроках физики видели, так называемый двухполюсник. Северный и южный полюсы, а магнитные силовые линии между ними. Примерно так же устроено магнитное поле Солнца, пока вот этого активного всплывания не происходит. На северном и на южном полюсах Солнца возникает магнитное поле той или иной полярности. Оно не очень мощное. Оно в несколько раз мощнее земного. Измеряют мощность или индукцию магнитного поля в так называемых гауссах, довольно удобные единицы для физиков. Так вот, у земного магнитного поля напряженность или индукция приблизительно 1 гаусс, ну, от полгаусса до 1 на полюсах, а у Солнца ну, раза в 3-4 больше, примерно 2-3 гаусса в среднем. Но время от времени магнитное поле начинает вести себя странно. Да и вообще все Солнце начинает вести себя странно. На его поверхности появляются темные пятна. Мы их называем солнечные пятна. Что это такое? Это области чуть менее горячие, чем остальная поверхность Солнца. В среднем поверхность Солнца нагрета до 6000 градусов. Но если охладить на 1500-2000 градусов какой-то участок солнечной поверхности, он нам кажется более темным. Но в телескоп мы смотрим через светофильтры, и вообще вот эти вот холодные участки, прохладные, а кажутся нам совсем темными, почти черными. И вот эти темные пятна на Солнце говорят о том, что в этом месте всплывает плазма с магнитным полем. Физики довольно хорошо понимают, почему магнитное поле заставляет участки Солнца охлаждаться. Дело в том, что электропроводящая среда легко может двигаться вдоль силовых линий магнитного поля, но не может поперек. И вот когда магнитное поле всплывает, движение вещества происходит только вдоль него. К чему это приводит? Магнитное поле в солнечных пятнах довольно сильное. Это порядка 1000 гаусс, и оно не пропускает плазму двигаться поперек силовых линий. А ведь солнечная поверхность все время кипит. Горячие слои поднимаются, охлаждаются на поверхности и уходят вниз более прохладными, чтобы снова нагреться и всплыть. Это называется конвекция, и мы это каждый раз видим, когда нагреваем кастрюлю с водой. И еще до того, как она начинает кипеть, мы видим бурление. Мы видим, как на поверхность воды всплывают более горячие области дна нашей кастрюли. Нагревшись там, они немножко расширились, всплыли, охладились, стали плотнее, ушли вниз. Вот это бурление, конвекция, происходит и на поверхности Солнца. Собственно, оно и поддерживает высокую температуру солнечной поверхности. Но когда в небольшой области магнитное поле усилилось, оно не пускает охладившиеся слои утонуть. Они всплывают, а магнитное поле не дает им уйти в сторону и обратно вниз туда спуститься, чтобы вновь нагреться. Естественно, эта область поверхности Солнца становится более прохладной, возникает магнитное поле. Как правило, магнитные поля в солнечных пятнах устроены тоже биполярно. Одна половинка солнечного пятна имеет северную полярность, магнитные силовые линии замыкаются на второй части солнечного пятна, но обычно они разделены перемычками теплыми, и там южный полюс. Время от времени количество пятен на Солнце увеличивается, потом начинает уменьшаться, затем снова увеличивается, и так довольно регулярно пятнистость солнечной поверхности меняется с периодом около 11-11,5 земных лет. Это замечено уже давно. Несколько столетий астрономы наблюдают Солнце, регистрируют количество пятен на Солнце, их общую площадь, она со временем растет, суммарная площадь пятен, потом начинает уменьшаться, потом снова растет. Это называется циклом солнечной активности. Дело в том, что появление пятен приводит к тому, что рядом с ними возникают солнечные вспышки. Там, где мощное магнитное поле, там всегда есть возможность выделиться энергией электрического тока. Ну, ведь магнитное поле – это и есть, собственно говоря, произведение электрического тока. Когда он резко усиливается, нагревается какая-то небольшая часть солнечной поверхности, и мы это ощущаем как взрыв, как яркую вспышку. Иногда это правда похоже на взрыв. Это даже приводит к выбросу солнечной плазмы в космос. И такие потоки плазмы летят в том числе и к Земле. Так вот, с периодом в 11 лет количество пятен увеличивается, уменьшается, количество вспышек увеличивается, уменьшается, но каждый раз полярность магнитного поля у Солнца при этом меняется на противоположную. Пока пятен нет или их очень мало, Солнце похоже на двухполюсный магнит. Когда пятна начинают увеличиваться на поверхности Солнца, магнитные поля запутываются, и там уже нельзя сказать, где северный полюс у Солнца, где южный магнитный полюс. Затем количество пятен уменьшается, и структура магнитного поля регулярная восстанавливается, но уже с обратным знаком. Ну, это и называется переворот солнечного магнитного поля. Ну, физики говорят инверсия, изменение полярности. Это характерно не только для Солнца. У Земли это тоже происходит. Просто у Солнца это происходит довольно быстро. Через 11 лет северный, южный в одну сторону, через вторые 11 лет в исходную. Так что на самом-то деле период солнечной активности надо считать не в 11-летних циклах, а в 22-летних, когда полярность магнитного поля Солнца возвращается к первоначальной. Вот этот 22-летний цикл, он характерен для Солнца. Для Земли тоже характерный цикл есть. Это, ну, порядка 100 миллионов лет, чуть поменьше. Дело в том, что земное магнитное поле не так быстро может измениться. Ну, Солнце – это кипящая плазма, а в недрах Земли это медленно движущаяся, плотная электропроводящая среда, ну, жидкий горячий металл. Поэтому в Земле все это происходит замедленно, но зато в Земле магнитное поле оставляет о себе память. Дело в том, что породы, вулканические породы или те, что всплывают из недр земного шара в районах срединно-океанических хребтов, где материки расходятся, и горячее вещество из земной мантии поднимается на поверхность. Оно поднимается, остывает и запоминает полярность магнитного поля Земли, которая была в этот момент. Примерно на интервале времени в 200, а иногда и даже в 300 миллионов лет, запись полярности магнитного поля Земли остается на дне океана. И изучая вот эту остаточный магнетизм земных пород на океанском дне, мы можем восстановить историю магнитного поля Земли, и мы видим, как она меняется довольно регулярно. К сожалению, Солнце не оставляет памяти о том, каким магнитное поле было в предыдущей эпохе. Так что нам остается только наблюдать и делать какие-то выводы. Ну, более или менее мы разобрались в этом. Но, честно говоря, вся структура, динамика и происхождение магнитного поля Солнца там, в его недрах, до конца еще не изучено. Астрофизики только приближаются к тому, чтобы создать модели, численные модели, точно имитирующие поведение магнитного поля в недрах Солнца. Я вам очень советую прочитать одну книгу, которую написал мой коллега Дмитрий Соколов, профессор МГУ. По-моему, на сегодняшний день самый квалифицированный специалист по магнитным полям в космосе. Они ведь есть не только у планет и звезд, они есть и в галактике, в межзвездном и даже в межгалактическом пространстве. Это научно-популярная книга, написанная глубоким специалистом, профессионалом в этой области, ну и к тому же профессором МГУ, то есть хорошим, нормальным языком, без излишних технических подробностей. Дмитрий знает, о чем пишет. Он много десятилетий изучает магнитные поля небесных тел, и, на мой взгляд, это самая понятная книга, она так и называется, «Небесные магниты». Самая понятная, самая интересная книга на эту тему среди вообще международной научно-популярной литературы. Я ее неплохо знаю и уверен, что эта книга в ближайшее время будет переведена на английский, ибо аналогов ей пока нет. Очень советую ее прочитать. Ну и заключительная новость сегодняшнего дня. Во Вселенной обнаружен самый быстрый ветер. Ветер бывает на планетах, поэтому обнаружена планета с самыми быстрыми потоками воздуха в атмосфере. Это, конечно, экзопланета. Ее имя ВАСП-127. Чем она интересна? Она довольно легка для наблюдения, потому что живет у небольшой звезды, ну, типа нашего Солнца, практически копия Солнца, но близко к нему находится, а сама очень толстая. Вообще, интересная планета. Смотрите, масса у нее в 6 раз меньше, чем у нашего Юпитера. Меньше, чем у Юпитера. А размер на 30% больше, чем у Юпитера. То есть это такая очень эфемерная, малоплотная планета. Юпитер-то не очень плотный. А вот эта новая экзопланета, она толстая, но не очень массивная. А значит, у нее протяженная, полупрозрачная атмосфера. Это сильно облегчает ее исследование. Когда она проходит на фоне звезды, лучи звездного света проходят сквозь атмосферу этой планеты, ее можно исследовать. Конечно, исследовали ее с помощью самого крупного на Земле, одного из крупнейших телескопов, это Парилач телескоп, очень большой телескоп в Чили, на Южной Европейской обсерватории. 8-метровое зеркало позволяет получить детальнейший спектр. И этот спектр был смоделирован на компьютере, то есть воссоздана ситуация, подогнан под наблюдение, чтобы он точно соответствовал, и выяснилось, что по линиям, линиям химических элементов, которые оказались расщепленными, раздвоенными за счет эффекта Доплера, ясно было, что одна часть атмосферы удаляется от нас, а другая приближается. Эффект Доплера, вы помните, да? Когда удаляется источник света, линии химических элементов в красную сторону смещаются. Красное смещение у галактик мы наблюдаем, когда они удаляются от нас. А если приближается к нам поток, то голубую. Если линия одного и того же химического элемента раздваивается, значит, одна часть потока удаляется, другая приближается. Почему это может быть? Да ясно почему. Потому что в атмосфере с большой скоростью движется поток газа. В одну сторону от нас, в другую к нам. Но с какой скоростью? Почти 8 километров в секунду. 8 километров в секунду? Да с такой скоростью спутники вокруг Земли летают. Это первая космическая скорость. Почему же газ не улетел от этой планеты? Все-таки это не Земля, это планета-гигант. И она примерно в 50 раз массивнее нашей Земли. Так что и первая космическая скорость там тоже намного больше, газ никуда не улетает. Но он с огромной скоростью в экваториальной области обращается вокруг этой планеты. Это горячая планета, она находится близко к своей звезде, а она входит в категорию горячих Юпитеров. Температура ее атмосферы 1400 градусов по Кельвину, ну это примерно 1100 по Цельсию. Эта горячая атмосфера со сверхзвуковой скоростью летает вокруг своей родной планеты. Но при этом полярные области планеты довольно прохладные. Ну, прохладные, значит, на несколько сотен градусов прохладнее, чем экваториальная область. Сама планета почти не вращается. Она, как и наша Луна, заперта, схвачена приливным эффектом, в синхронное вращение, делая один оборот вокруг своей звезды, она делает один оборот вокруг себя. Так же, как наша Луна вокруг Земли. А вот атмосферный поток быстро летает вокруг этой планеты. Между прочим, это не такое уж редкое явление среди планет, близких к своим звездам. У нас самая близкая планета с атмосферой, близкая к Солнцу, это Венера. И на ней мы наблюдаем то же самое, но только в уменьшенном виде. Венера не такая большая, но на ней тоже в атмосфере движется вот такой вот быстрый поток, за 4 дня облетающий вокруг планеты. Мы это называем суперротацией или супервращение атмосферы. Не до конца понимаем динамику этого дела, почему именно в этом направлении вращается, почему с такой скоростью вращается атмосфера. Но, в принципе, понимаем, есть источник энергии, солнечный свет, и тепловая машина в виде атмосферы, которая эту энергию превращает в движение. Как любой паровоз превращает энергию горящего угля в движение по рельсам самого паровоза. Ну, практически любая машина, тепловая машина так устроена. Вот тепловая машина атмосфера планеты, она тоже набирает свою энергию движения за счет приходящего излучения родной звезды. Но тут, конечно, чемпионский процесс. 8 километров, ну, без малого, 7,7 километра в секунду носится эта атмосфера вокруг планеты. Это очень интересно. А надо бы найти аналоги. Может быть, это уникальная планета? Скорее всего, нет. Скорее всего, найдутся такие супервращающиеся атмосферы и у других планет. А хорошо это или плохо для их будущего изучения? Ну, с одной стороны, неплохо. Это позволяет нам исследовать лабораторию, такую природную лабораторию гидродинамическую, использовать для того, чтобы понять, как вообще эти процессы возникают. С другой стороны, представьте, что мы когда-нибудь пошлем космический зонд, чтобы исследовать эту планету. Если он войдет в атмосферу, то его там просто в мясорубке этой дико вращающейся со сверхзвуковыми потоками газа атмосферы на части разломает и раскидает в разные стороны. Это будет очень сложно, посадка на такие планеты. Я думаю, что в космических фантастических фильмах и в романах писателей-фантастов эта ситуация уже была описана. Я сейчас вспоминаю, как представлялась посадка на Венеру будущих космонавтов. Так, они еще не летали на Венеру, но когда полетят, им тоже будет не сладко попадать в эти сверхзвуковые потоки газа. Ну, а на экзопланетах, вероятно, будет еще сложнее, и надо быть к этому готовым. На сегодняшний день это все астрономические новости. Слушайте нас, не покидайте наш подкаст. Новые новости впереди.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, я Алексей Семихатов. Среди ранних находок динозавров имеется гигантский череп ихтиозавра, обнаруженный в 1811 году на британском берегу детьми Мэри и Джозефом Эннинг. Детей воспитывала мать, к тому моменту овдовевшая, и идея состояла в том, чтобы найти какие-то сувениры на продажу туристам. Находка, мотивированная столь прозаично, на самом деле многое дала науке, а для 12-летней Мэри Эннинг началось увлечение палеонтологией на всю жизнь. Ей удалось сделать ряд ценных находок, с ней консультировались другие родоначальники формировавшейся тогда науки палеонтологии. Правда, настоящее признание пришло к ней после ее смерти, а она не дожила и до 48 лет. Помимо бедности, против нее играли гендерные и религиозные реалии того времени. Для женщины было закрыто Лондонское геологическое общество, а принадлежность к религиозному меньшинству создавала дополнительные проблемы. Зато в 2010-м Королевское общество включило Мэри Эннинг в число 10 британских женщин, оказавших наибольшее влияние на развитие науки. Но меня сейчас интересует только один аспект из ее истории. Сколь большое впечатление может произвести на подростка самостоятельно сделанное открытие. Пусть даже совсем небольшое, оно способно увлечь на путь научных исследований. Это аргумент в пользу таких методов обучения в школе, когда ученики не получают готовые знания из учебника, где все раз и навсегда фиксировано, очищено от примесей и оптимизировано. Это аргумент в пользу поисков крупиц истины, как это когда-то делали первооткрыватели. Настоящая, а не формальная реализация этого принципа позволит маленькому исследователю реально заинтересоваться наукой. А те, кто впоследствии выберут не науку, а какие-то другие прекрасные занятия, получат ни много ни мало привычку самостоятельно мыслить. Ключевое слово здесь – самостоятельно. Добро пожаловать. Сегодня у меня в гостях доктор физико-математических наук, профессор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Сергей Георгиевич Рубин. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И кандидат физико-математических наук, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии Российской академии наук Владимир Григорьевич Буданов. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Большое спасибо, что нашли время прийти в студию. Представляя гостей, я пытался соблюсти какой-никакой порядок, не перепутать их должности и места работы. Это значит, раз я в этом преуспел, что где-то во Вселенной беспорядок увеличился. Наверное. Мы сегодня продолжаем наш цикл передач, обращенных к фундаментальным понятиям, определяющих наше существование во Вселенной. И сегодняшняя тема – беспорядок, она же энтропия и судьба Вселенной, и потому всех нас.
3: На некой планете речь, естественно, идет о сюжете из фантастического произведения, захватившие на ней власть роботы, высшей своей целью поставили борьбу с энтропией. Благая, на первый взгляд, цель. Во-первых, лозунги «в борьбе обретешь ты право свое, вся жизнь борьба» чем-то привлекательны сами по себе, вплоть до классического «есть упоение в бою, у бездны мрачной на краю». Кроме всего прочего, это еще и поэтично. Но вот только была у них ахиллесова пята. Ради чего? В рассказываемом эпизоде цель налицо – порядок. Ведь широко известно, энтропия означает меру неупорядоченности системы. Чем меньше все ее элементы подчинены порядку, тем выше энтропия. И наоборот, чем порядка больше, сами понимаете, какая благодать наступает. К нулю энтропия стремится – исчезает. Короче, полная победа над энтропией – светлое будущее всего человечества. И все пошло по плану. Захватившие власть роботы трудились в поте лица. Только вот изредка навещавшие планету космонавты странную закономерность заметили. Резко увеличивалась площадь полей, на которых красивыми узорами были выложены ярко сияющие кружочки. Правда оказалась страшной. Борцы с энтропией довели задуманное до конца, да еще и некоторую эстетику привнесли в правое, как они считали, дело. Короче, обнаружив, что в теле живых существ находится небольшое количество благородного металла золота, они отлавливали все живое, и логика вела их к необходимости любую популяцию превратить в золотые кружочки и украсить ими планету. дрожь пробирает, не правда ли? Вот оказывается, к чему могут привести всегдашние, слышимые с самого детства, призывы к порядку. Убери за собой игрушки, причешись, не носись, как угорелый, не торопись с выводами, не бросайся, очертя голову, туда, куда нельзя, живи размеренно и чинно, короче. Но весь мир произошел из первичного хаоса. Подозревают, что случайная мутация сделала его разумным. Жизнь из океана выползла на сушу, не имея четкого плана, что с нею будет. Радиация была открыта из-за небрежности в одном из экспериментов, а появление антибиотиков. Случайно загоревшийся лес надоумил приручить огонь. Впрочем, хватит перечислений. Мир, призывающий к порядку, к размеренному ходу событий, весь прям-таки набит флуктуациями, бифуркациями. Да и небрежности среди нас хватает, неоправданных поступков. Сколько их? Глядишь, развалит цивилизацию. Но ведь нет, не развалились пока. В определенной степени из-за непобежденной до сих пор, не сведенной до нуля энтропии. Простите за слишком лихой вывод.
0: Прямо с главного, вы мне скажете, да или нет? Мир движется к беспорядку?
1: Ну, в целом, конечно, мир движется к беспорядку. И через много миллиардов лет в конечном итоге наступит общий хаос. Но задача человечества и людей сделать локальные области, области локального порядка. Вот так, как в этом эпизоде делали роботы. Но, во-первых, они очевидно, что когда делают локальный порядок, то есть им уменьшают энтропию, в целом во Вселенной они эту энтропию увеличивают, потому что им приходится действовать, трение есть и так далее.
0: Каждый раз, когда ребенок убирает кубики, он из-за этого создает беспорядка во Вселенной больше, чем порядка в убранных кубиках, да?
2: Вне всякого сомнения. Можно взять еще и более насущный какой-то образ. Это проблема экологии. Цивилизация, которая создает много красивых, замечательных, упорядоченных вещей, она неизбежно будет замусоривать и, соответственно, энтропизировать окружающую природу. Это можно как-то попробовать минимизировать, но тогда мы перейдем в область ближнего космоса. Где-то у Станислава Лема было такое, что ранние цивилизации, которые, значит, проходят определенный этап своего развития, техногенной цивилизации, значит, они отличаются тем, что планета практически не видна, поскольку вокруг нее горы мусора вращаются. Вот это вот тот самый порядок внизу.
0: Но и это цена за него.
2: Цена, да.
1: Ну, с этим можно согласиться, но и я думаю, в дальнейшем это будет интересный вопрос обсудить, что хаос тоже необходим, но я бы сказал так, первичные флуктуации нужны, чтобы системы появлялись и эволюционировали и усложнялись при этом. При этом на самом деле...
0: Сейчас, минуточку. Хаос – это не мера сложности, а мера, наоборот, общей размазанности и одинаковости всего. Я правильно представляю, если как вы понимаете хаос?
2: Можно и так, и так. Вот у меня вода в стакане. Как вы думаете, это хаос или порядок? Вот если мы берем макроскопический уровень, то явно порядок. Здесь легко описать все. Все понятно, все прозрачно. Да. Но если мы проваливаемся на следующий уровень, да, это броуновское движение молекул. Да. Это хаос. Причем весьма такой мощный. В последних, как говорится, его ипостасях с большой энтропией максимальной. Вот. Поэтому в зависимости от того, кто наблюдает, с какого уровня.
0: Ничего себе.
1: Ну, а это же правильно, да. Поэтому, может быть, стоит все-таки говорить не о хаосе, а о наличии первичных флуктуаций. Система при помощи флуктуаций выбирает себе путь дальнейшего развития. И можно привести большое количество примеров, как в живой жизни, так и в развитии Вселенной самой, когда это именно так.
0: То есть?
1: Ну, например, наша Вселенная появилась из одной удачной флуктуации. Были много других флуктуаций, но одна из них привела к тому, что существует наша Вселенная. Она развелась потом.
0: То есть, что называется, никто не ожидал. Вдруг внезапно прям целая Вселенная. Да. Примерно, примерно из ничего, да?
1: Ну, да. Нужны флуктуации чего-то. И это прослеживается во всем, что сначала идут флуктуации, которые находят случайным образом правильный путь, и мы движемся дальше.
0: Сейчас, вы мне говорите буквально следующее. Вы, наверное, скажете, что естественный отбор также устроен, эволюция биологическая также устроена, что конечно, флуктуации при копировании генетической информации неизбежно возникающие.
1: Ну, или мутации.
0: Ну, мутации, это что такое мутация? Это неправильно скопировалось?
1: Не обязательно. Под действием космических лучей.
0: Сейчас хочу вынести важный урок для себя. Вдруг осознал. Такие флуктуации правят миром?
2: Здесь это одна сторона медали, так скажем. Дело в том, что если вы хотите вот понаблюдать эволюцию, то речь идет изначально не о замкнутой системе с максимальным, значит, энтропийным таком состоянии предельном, и там флуктуации мы смотрим вокруг. А если мы берем уже вот локальную, не целиком Вселенную, локальную какую-то систему, это может быть биосфера Земли или организм конкретный, то система сильно неравновесная. Она находится в проточной, так сказать, вот таком состоянии. Энергия, вещество, метаболизм, клетки.
0: Входит и выходит.
2: Да, входит-выходит. А Земля – то же самое, биосфера наша перерабатывает солнечный свет, превращает в тепло, тоже система проточная. И вот на таких неравновесных уже системах, ну, лазер тот же самый, это возбужденное состояние среды, оно неравновесное, потом сброс можно организовать лавиной. Так вот, вот на таких системах, пожалуйста, можно уменьшать энтропию, возникают диссипативные структуры, возникает. Вот жизнь, она вся идет на кромке, так сказать, вот этого, во-первых, хаоса, мы о нем еще поговорим, а во-вторых, это далекие от равновесия системы. Там нет второго начала термодинамики. Почему? Потому что это должны быть замкнутые системы. А все живые, все эволюционирующие, развивающиеся, они открыты. Принципиально открыты, проточны. Поэтому здесь немножко другая
0: физика. То есть флуктуации физика правят миром в том смысле, что благодаря им открытые системы, как вы учите меня, через которые идет, значит, поток, ну, например, энергии, да, они способны к... оказываются способными к развитию, к
2: вот на границе флуктуации возникает неравновесность, и дальше вот на этом поток, на этих потоках будет организовываться материя.
0: У меня два вопроса, даже не знаю, в каком порядке задать. Во-первых, флуктуации, очень коротко, может быть, флуктуация, из которой Вселенная взялась, Сергей Георгиевич, это что? В какой неравновесной системе? Или, наоборот, там в равновесной системе? Или мы пока не знаем?
1: Вот этого мы пока не знаем, поскольку мы находимся, все, наше человечество и наша видимая часть Вселенной находится внутри этой флуктуации,
0: да.
1: И мы не можем сказать, что, так сказать, снаружи находится. Дело в том, что эта флуктуация появилась одновременно вместе с пространством и временем, а это, ну, нереально вообразить себе, но... Факт такой, что мы говорим, вот есть флуктуация некого поля и геометрии пространственной, и мы знаем, как она развивается. Но вот как она появилась и что вокруг, представление очень слабое.
0: И второй вопрос, почему вообще в самом широком смысле, Бог с ней, с рождения Вселенной, родилась наша, и слава Богу, мы рады, спасибо, почему флуктуации происходят? Потому что вы говорите так, как будто это неотъемлемое свойство вообще всего. Происходят флуктуации, и из-за них уже может быть то-то, то-то и то-то. Флуктуации, кто ими управляет,
1: если
0: что, почему?
1: Ответ такой. Если нет флуктуаций,
0: да,
1: то система не знает, куда ей развиваться. Или она развивается в совершенно неправильном направлении.
0: Не понимаю того, что вы говорите.
1: Пожалуйста, я приведу пример из совершенно из другой области. Наука. Любое явление научное описывается большим количеством статей, теорий.

0: движение.
1: А вот у нас еще поколение делается все менее многочисленно.
2: Видимо, да, очень похоже на то, что происходит в некоторых странах, да, так сказать, сегодня. Да.
0: Ну вот поэтому от роста энтропии мы все равно не избавимся, а мусор и так далее можно сбрасывать действительно вот в черные дыры.
1: Еще раз, их можно сбрасывать в черные дыры.
2: Это мусоропроводы такие.
1: А можно спросить, куда?
2: А вот, это, знаете, как заметать под ковер мусор. Да. Ну, главное, чтобы не видно было.
1: Но его долго не будет видно ведь?
0: Нет, его не будет видно никогда, потому что этот мусор, когда проходит под гравитационным радиусом, он попадает в центр черной дыры, и там он распадается даже не на атомы и молекулы, а на элементарные частицы, там, и даже не на элементарные частицы, там некое состояние.
2: За какое время он туда попадает? По-моему, за бесконечное.
0: Нет, это...
2: Нет, это уже...
0: За бесконечное с точки зрения наблюдателя далекого.
2: А рядышком...
0: А если он... Можно вполне на корабле туда попасть и оттуда уже не выйти.
1: Вы совершенно перевернули мой взгляд на Вселенную и на роль черной дыры в ней. Значит, в тот момент, когда супервысокоразвитая цивилизация будет не знать, куда девать вот это все, все обертки от покупки бытовой техники и все остальное, она будет упаковывать их в такие компактные штуки и быстренько отправлять в ближайшую черную дыру, может быть, специально для этого созданную рядом.
2: Проблемы наноотходов, не очень понятно, как их утилизировать. Вот один из вариантов вы сейчас предложили.
1: Ну, это вы предложили, это здорово. Значит, а фундаментальный вопрос о том, куда этот мусоропровод, на него наука пока ответ не дает.
0: Что значит куда?
1: Куда? Знаете, вот более-менее, когда я просто выкидываю что-то в мусоропровод, я имею мне не каждый раз хочется туда заглядывать, но я могу задаться вопросом и узнать, куда он ведет. А вот тот, который в черную дыру, куда ведет, это очень трудно сказать.
0: Ну, представьте себе, что...
1: Нет, куда он ведет?
0: Там же в она... центр черной дыры, а потом... и там скапливается.
1: А потом?
2: Может, там другая вселенная, и этот мусор вываливается куда-нибудь на цветочную поляну, на клумбу.
0: Нет,
2: в другом мире.
0: Все-таки это одна из гипотез не очень вероятная, но эта черная дыра живет достаточно долго. Кстати, это было бы полезно для нас, потому что когда закончатся все звезды, все топливо, нам нужно будет откуда-то брать энергию.
1: Да.
0: Вот можно будет немножко пользоваться вот этой вот этими черными дырами, которые мы заблаговременно...
1: А вроде же они обратно ничего не отдают.
2: Ну, пока аккреция идет, излучение же идет.
0: Нет, даже
1: пока
0: когда...
1: на них что-то падает, да?
0: Ну, да? Пока падает, излучение идет. И, кстати, поэтому черные дыры – это самые яркие объекты в нашей Вселенной. Вот. Но когда уже все закончится... Не будут образовываться звезды, никакой аккреции, останутся одни черные дыры. Вот, как известно, есть такой эффект Хокинга, излучение черных дыр за счет квантовых эффектов. Вот на этом излучении можно единственный вариант продлить жизнь цивилизации.
1: Небольшой костерок развести из такого мельного...
2: Греться около черной дыры,
1: тихонечко-тихонечко так излучающий. Я предлагаю, у меня радикальное революционное предложение, сюжет, и мы продолжаем.
3: Флуктуации, если отвлечься от звучной латыни, это колебания. Случайные отклонения физических величин от их средних значений. Они встречаются практически везде, происходят от любых причин, зависящих от случайных факторов. Последовательность событий, которая привела к созданию модели Большого Взрыва при образовании нашей Вселенной, может служить великолепным примером реабилитации времени как важнейшего параметра науки. А ведь все могло пойти совсем по иному пути. Альберт Эйнштейн, который к 17-му году прошлого века уже ходил в великих, предложил статическую модель Вселенной. Между прочим, это было в духе его предыдущих научных изысканий, как бы поточнее выразиться, в парадигме вневременности. Но 5 лет спустя молодой российский математик Александр Фридман показал, что предположение Эйнштейна неустойчиво. Он же доказал существование решений, по которым наш мир может и расширяться, и сжиматься. Образно говоря, в безжизненную вселенную Альберта Эйнштейна Александр Фридман вдохнул жизнь. Она ожила. У нее появилась история. И когда еще несколько лет спустя Эдвин Хаббл открыл красное смещение, неоспоримые доказательства, что мироздание расширяется, математическое прослеживание вспять привело к точке сингулярности.

у Вселенной появился возраст. Этот вывод, порожденный по существу случаем, стал одним из наиболее выдающихся результатов в истории о мироздании. Окончательным и бесповоротным доказательством подлинности новой картины мира стало открытие Джорджем Гамовым так называемого реликтового излучения. Хоть и прошло около 15 миллиардов лет, и Вселенная существенно охладилась 3 градуса выше абсолютного нуля, более чем достаточно для доказательства. Хранит она тепло от сверхгигантского когда-то взрыва. Вот к чему могут привести так называемые флуктуации, отклонения от правил. И в заключении, Альберт Эйнштейн, кстати, довольно быстро признавший свою ошибку, стал автором весьма образного выражения: «Бог не играет в кости». Что это означает? Для Эйнштейна, как и для более ранних творцов классической механики, мир был нечто вроде огромного часового механизма. Спорили, правда, о том, что, заведя его, творец больше ни во что не вмешивается или все-таки регулярно вносит коррективы. Кстати, друг и оппонент Эйнштейна Нильс Бор остроумно заметил, что великий ученый наконец-то перестал указывать Богу, что он должен делать со своими игральными костями. Это к тому, что до конца жизни Альберт Эйнштейн пытался построить какую-то более фундаментальную теорию, стоящую за квантовой механикой, но похожую на механику классическую, и не имел особых успехов. Попытки продолжаются до сих пор. А что касается того, с чего начали, с энтропии, то мы, скорее всего, живем в вероятностном мире, где никогда не будет абсолютно все расставлено по полочкам. А если о Боге, то он скорее не в кости играет, а в бильярд. Если, конечно, он есть. Не бильярд, естественно. Бог.

0: Ну, там все-таки, наверное, надо сказать про Гамова, что он выдвинул идею, воспользовавшись тем, что было открыто микроволновое излучение с определенной температурой, он выдвинул идею, что Вселенная в начальной стадии не только была, имела малые размеры, но и была нагретой сильно. И вот это излучение, которое было открыто, это просто сильно остывшее излучение тех времен, когда произошел большой взрыв.
1: Реликтовое.
2: А большой взрыв – это состояние с высокой или с низкой энтропией? С чего мы стартовали?
0: Мы стартовали с практически нулевой энтропией.
2: И кто это побеспокоился? Вы меня учите, что любая штука, любая система, любая эволюция идет в замкнутой системе, идет к большой энтропии. Где взять маленькую, неизвестно. Каким образом большой взрыв так умудрился сильно выступить?
0: Ну, если вспомнить из школьной физики, что первичный размер нашей Вселенной был 10⁻²⁷ сантиметра, то можно понять, что никаких частиц там не было. И никаких фотонов, ничего не было, кроме первичного поля, которое...
2: У него было мало состояний?
0: У него было, да, очень мало состояний, но флуктуации этого поля были. И эти флуктуации привели к тому, что в конечном итоге к образованию галактик и так далее. То есть процесс происходил следующим образом. Это поле, которое называется инфлатон, и не доказано, что оно существует, но практически все согласны с тем, что примерно так процесс этот и шел. Вот это поле медленно эволюционировало, размер пространства нашего увеличивался. Потом в какой-то момент, когда это поле достигло минимума энергии, оно начало быстро флуктуировать, потому что трение там уже стало отсутствовать. И вот эти быстрые флуктуации поля породили большое количество частиц. Как мы знаем, все, что движется, то порождает частицы. Например, когда мы проводим рукой по столу, образуется много фононов внутри стекла.
1: Звук.
0: Ну, таким образом, вот именно первичные флуктуации породили все частицы.
2: Роль хаоса в жизни, может быть, даже не буквально нас с вами, а Вселенной, Земли.
1: Мы его немножко уже обозначали, вот как эти состояния с высокими флуктуациями. Вот.
2: Сейчас, хаос, учите меня, хаос – это состояние с высокими флуктуациями?
1: Вообще, хаос у греков – это была просто бездна. Это вот развершийся некий зев, из которого рождались там первые боги. А вот это вот представление о большой неопределенности, сложности, это уже где-то в эпоху Возрождения, как ну, такой, вот этот вот образ появился. До этого это был элемент онтологии мифологической, которая была и у греков, и у вавилонян, и у евреев.
2: А мы сейчас что под хаосом будем понимать?
1: А мы все-таки будем понимать вот это вот состояние с высокой сложностью, значит, вот, которые... Причем хаос-то можно не обязательно высокую сложность заработать с помощью термодинамических, вот, чисто статистических вещей. Это может быть динамический хаос в простейшей задачке трех тел. Солнце, Земля, Луна. Вот, оказывается, там уже есть хаотическая компонента. Вот в решении вы, Пуанкаре еще в конце 19 века это дело обнаружил. И...
2: Ну, особенно если у них массы не такие, не огромное Солнце, маленькая Земля и Малюсь.
1: Да, Луна, если совсем рядом.
2: Массы, тогда...
1: И это как раз причина того, что солнечные системы, вот спутники планет и так далее, они иногда могут выкидывать фокусы. Там можно потерять Луну какую-нибудь планете. Вот, или астероид куда-то там улизнет в неожиданном направлении. Вот это вот Гамильтонов, так называемый хаос в консервативных системах, там нет вот этих категорий большого количества частиц.
2: Достаточно трех, как бы,
1: да,
2: вот говорить.
1: Можно немного иметь, но там вводит свою энтропию, тем не менее. Это так называемая энтропия Колмогорова-Синая. Вот. Но это немножко такой образный такой мешочек одевается на клубок траектории, и вот он обтекает, у вас возникает раздувание пространства возможных состояний, примерно так, как вот растет количество возможных состояний в стат-физике.
2: Значит, динамический хаос, вы учите меня, это есть свойство систем, вроде, да. Где все вроде на самом предсказуемо, деле, и каждый летит по какому-то закону, но на самом деле законы так устроены, что маленькие флуктуации, да, и маленькие неточности приводят к катастрофическим последствиям.
1: Но он может быть незаметен на тех расстояниях, на тех масштабах времени, к которым мы привыкли. Поэтому Ньютон, вот когда он законы тяготение создавал, но он человек был гениальный, он говорил, что надо бы наблюдательные данные лет так через 100 подправлять, что-то здесь вот
2: да?
1: не верится.
2: Да? Да? У устойчивой Солнечной системы.
1: Да, вот у него было чувство, что просто законы Кеплера не работают. Но вы же понимаете, что закон Кеплера – это два тела – Солнце и планета. Как только вы учитываете другие планеты, значит, вот возникают вот эти вот неустойчивости и хаотическое поведение, которое добавляет какого-то, в общем-то, неожиданного элемента в поведении нашей, казалось бы, совершенно понятной Солнечной системы.
2: Почему хаос необходим для развития?
3: Ну, вот все-таки мы говорим хаос, но это очень общее понятие. Да. И вот тут было сказано, приведены примеры хаоса. Но для физика, по крайней мере для меня, система находится в хаотическом состоянии, если она реализуется колоссальным количеством микросостояний, об этом уже говорилось. Вот возьмем Венеру Милосскую, ну, даже без рук, если, и сделаем варварский шаг, раздробим ее на молекулы или на маленькие крупинки и составим некую кучу этого песка. У кого энтропия больше? Где хаос? Хаос, естественно, там, где вот эта вот кучка песка.
2: Потому что их можно сложить обратно только единственным способом.
3: Нет, не поэтому. А, ну, я не хочу даже говорить про обратные вещи. Потому что у Венеры, вот в данном состоянии, одно всего состояние. Если вы ее там плечо переместите в другое место, это уже будет ясно, что это не Венера. Это Пикассо, а в этой куче песка вы можете его перемешать, вы все равно будете его воспринимать как куча песка. Да. Поэтому у этой кучи песка намного больше микросостояний.
2: Энтропия – это все-таки беспорядок, а любое упорядочение чего-то – это понижение энтропии. Когда математик доказывает теорему, какую-то важную, соединяющую разные области математики, например. В этой науке делается гораздо больше порядка. Многие вещи вдруг оказываются понятны. Столь нематериальная вещь, существующая только в головах, правда, красивая, не имеет никакого отношения к порядку, количеству порядка и беспорядка
1: имеет.
2: В космосе.
1: Имеет.
2: Какое?
1: Потому что он творит очень много мусора. Да, потому что пока он доказывает теорему, он проверяет огромное количество гипотез. У него, значит, возникают какие-то новые понятия, осколки, вот то, что называется. Они потом были строительными лесами.
2: Да.
1: Но они теперь, значит, в его творчестве, во-первых, существуют. Может быть, он своим ученикам рассказал. Может быть, он рассказал путь доказательства и разные варианты на страницах журналов. Вот это теперь стало неким строительным материалом для других. Но это выглядит как мусор, выглядит пока как увеличение энтропии. Хотя теорему он доказал, и в этом отношении уменьшилась энтропия вот в тех этажах строгой математики, красивой, вот этой вечной, где, собственно, мы и живем. Но при этом еще наработано было два вагона каких-то понятий, лем, ошибочных утверждений.
2: Ну, и вы, наверное, скажете, что когда я что-то сделал с помощью своего компьютера, он произвел такое количество тепла, работающий там вентилятор, что уж тоже, слава богу, энтропия Вселенной
3: увеличивается. Ну, настоящий математик, конечно, старается избегать компьютера.
2: Ну, конечно. Ну, я по простым парням,
3: которые не стесняются. Еще 20 лет назад это было так. Но я хочу сказать простую вещь, что пока он делал эти связи свои, теорему свою изобретал, он же в это время думал. А раз он думал, он увеличивал энтропию.
2: Вы ставите меня в совершенно безвыходное положение, потому что не то, что кубики не надо убирать, а получается и думать не надо.
1: Вредно. Я вот еще просто хочу сказать, что мы здесь переходим немножко к другим. Мы все время хотим вот на этих микросостояниях остаться и считать, что вот это и есть. Мы переходим к категории информации сейчас. Она, конечно, связана с энтропией. Ну, вот как энтропия – это мера неопределенности, да, или мера возможностей реализации данного состояния. И когда вы говорите о незнании или отсутствии информации, вы можете говорить, что это, ну, как бы негоинформация. Ну, есть такой подход. Так вот, когда же мы говорим о ценной информации, то, что называется доказанная теорема, то здесь есть еще одна ипостась. Вот это вот состояние, оно должно быть зафиксировано. Вот рождение ценной информации по Каслеру – это случайный, запомненный выбор. Вот слово «запомненный» – принципиальный момент. Запоминается в культуре, фиксируется. Вот.
2: Если я вам сейчас сообщаю что-то безумно важное, вы, выйдя отсюда, напрочь про это забыли, то все равно, что не сообщили.
1: Ну, значит, не очень безумное. Вот. А так вы запомнили. Мы же на грани, правда?
2: Да, мы стараемся.
3: Ну, это, кстати, перекликается с тем, что я говорил. Много гипотез, объясняющих какую-то теорию, и надо выбрать и запомнить одну из них. Вот то, что
2: и запомнить означает, что она становится принята. В данном случае слово «запомнить» нужно понимать, как она становится принята каким-то сообществом. Это сообщество начинает ее развивать, и вдруг все говорят, да, действительно, она все-таки вертится, или еще что-нибудь. Или все-таки бозон Хиггса есть.
1: Вот информация по Шинону – это информация в канале передачи. Это то, что вот у нас трафик идет через компьютер. Но вы на своем экране и на жестком диске запоминаете очень немного, то есть фиксируете. Остальное, оно пролетело. И нигде ничего это не осталось. Поэтому вот это микроинформация, а вот это вот запомненное – это то, что, собственно, мы работаем в кодах культуры. И вот это некое продолжение уже вот той энтропийной истории, с которой мы стартовали. Это уже, так сказать, разговор о отборе. Отборе состояния, отборе флуктуаций. Мы в другом языке начинали этот разговор просто немножко.
2: Слово «отбор» я должен понимать как вещь, происходящую слепым, случайным образом, как в неком подобии конкуренции.
1: Ну, вот как Тритон, который мог выйти, так сказать, на неудобное побережье.
2: Да, да, но это, естественно, отбор про живых, мы к нему вроде как привыкли.
1: Да.
2: А вот я сегодня узнал, что вроде чуть ли не вселенные также отбираются.
3: Вне всякого сомнения.
2: Вне всякого сомнения.
3: Для меня,
2: по крайней мере. А, вне всякого сомнения.
3: Конечно, конечно. Потому что у нас вселенная очень выделенная, она человеколюбива.
2: Да.
3: Изменения параметров небольшие приведут к тому, что наша Вселенная в таком виде не будет существовать.
1: Более того, передачи не будет этой.
2: Вы сами учили, что для развития науки необходимы флуктуации, необходимы разные, в том числе бредовые мысли. Некоторые из них выживут. Я хочу пожелать того же всем нам, вооруженным сегодняшним знанием о том, как нужно действовать в мире, состоящем из флуктуаций, в мире возрастающей энтропии и в мире, где необходима некоторая доля хаоса для того, чтобы этот мир был прекрасным, Сергей Георгиевич Рубин и Владимир Григорьевич Буданов. Большое спасибо. До свидания.

0: Друзья, привет! Виталий, лаборатория научных видео. С большим удовольствием снова рад выйти вместе с вами в эфир. И с особым удовольствием говорю о том, что сегодня нашему проекту исполняется ровно 5 лет. Проект лаборатории научных видео. Ну и, конечно же, для нас, наверное, лучшим подарком будет, если вы, если еще не подписаны, подпишитесь, нажмете сейчас лайк этому видео, нажмете на колокольчик, ну и тогда, соответственно, это будет лучший подарок, как я уже сказал. Ну и, наверное, стоит добавить, что есть в нашем стриме человек, без которого проект лаборатории научных видео в том виде, в котором он сейчас существует, наверное, бы не состоялся. Это Александр Соколов, и вместе с ним мы начали делать серию видео, которое называлось «Мифы об эволюции человека». Саша, привет.
1: Привет, Виталий. Я очень рад тебя поздравить с юбилеем твоего классного проекта. Я помню, как совсем недавно мы с тобой познакомились, я к тебе пришел сниматься в роликах на тему мифа об эволюции человека, и я так понимаю, что с этого и начался, собственно, твой канал.
0: Ну, он начался чуть-чуть раньше, но развитие и просмотры начались как раз-таки вот с роликов, в первую очередь, о мифе о митохондриальной Еве, так что да.
1: Ну, я очень рад вообще, что сыграл такую роль в старте такого замечательного и вообще общественно полезного дела, которым ты занимаешься.
0: Спасибо, вот, спасибо,
1: надеюсь,
0: Саша.
1: Что проект еще прогремит, так сказать, на весь мир.
0: Уже в чате поздравляют, спасибо огромное. Но сегодня, в общем-то, не канал лаборатории научных видео центра внимания. Да. У нас есть гость, естественно.
1: Да, я, наверное, его представлю, потому что это человек, который известен зрителям форумов «Ученые против мифов» и, наверное, так сказать, многие его запомнили, потому что доклад Максима Винокурова вызвал в комментариях некоторых наших зрителей прям болезненную реакцию. Я вообще знал, что люди некоторые боятся стоматологов, но не знал, что это настолько массово. Итак, у нас в гостях стоматолог, врач, хирург, координатор и преподаватель учебного центра и портала «Стомпорт» Максим Винокуров, который выступал на форуме «Ученые против мифов» в 12 с докладом «Сейчас будет немного больно, чего боятся пациенты и чего боятся стоматологи». И сегодня у нас в формате постскриптум Максим отвечает на вопросы зрителей форума, которые появились вот в этих болезненных комментариях к видео, достаточно популярному на нашем канале, а также к тем вопросам, которые вы, дорогие друзья, можете задавать уже сейчас. Правильно я сказал, Виталик?
0: Да, все абсолютно правильно. Еще раз напоминаем о том, что вопросы, которые вы сейчас присылаете, естественно, мы их берем из чата, где вы их оставляете. Ну, или есть еще два варианта. Это можно непосредственно поддержать наш стрим. Можно с помощью суперчата, ну, а можно отправить вопрос по ссылке, которая сейчас появится в описании, и она же, которая появится в чате, она же есть в описании. Таким образом, вопрос, пришедший к нам, зачитывается в самую первую очередь.
1: Да, и я еще добавлю, что у нас традиционно авторы двух лучших вопросов получают призы в футболке форума «Ученые против мифов». Авторов выбирает наш уважаемый гость, то есть мы Максиму передадим все вопросы, которые сегодня прозвучали, он выберет, кто это будет. А сейчас я объявлю тех счастливчиков, которые оказались авторами лучших вопросов нашего предыдущего стрима. Напомним, что у нас историк Виктор Башкеев рассказывал нам про Великую Китайскую стену. И он решил, что лучше всех себя показали зрители Ангелина Кирсанова и второй зритель под ником Ерилас. Ерилас. Вот, так что, уважаемые Ангелина и Ерилас, если вы нас смотрите, напишите Георгию Соколову по тем контактам, которые сейчас появятся в чате, и он вам сообщит, как вам получить заслуженные футболки. А сейчас мы, наверное, перейдем, собственно, к нашему
0: посту. Перейдем. Единственное, Саша, да. Тебе нужно чуть-чуть убавить микрофон, потому что у тебя есть небольшой перегруз. Если тебе не сложно, чуть-чуть прям прибрать микрофон.
1: Сейчас я попробую это сделать.
0: Вот. Я пока скажу о том, что после окончания стрима, если кому-то не хватает общения в нашем чате, мы обычно в конце стрима даем ссылочку на наш чат в Телеграме. И там мы продолжаем общение, туда приходят периодически спикеры и гости наших эфиров, так что там очень интересно и довольно уютно. Ну и, соответственно, если вы туда придете, я думаю, что вы даже можете получить ответы на свои вопросы, которые, может быть, не успели задать в течение самого стрима. Вот. Ну, Ну, теперь мы, наверное, можем уже переходить непосредственно к части, главной части нашего стрима. Единственное, что я напомню, если вы не видели вдруг лекцию с «Форм ученых против мифов 12 Максима Винокурова, то она есть, ссылка на нее есть в описании, вы можете еще раз ее пересмотреть, может быть, получите ответы на свои вопросы в том числе. Так, ну, вроде бы теперь все готово.
1: Не знаю, как меня сейчас слышно, кстати говоря.
0: Слышно лучше, тебе лучше слышно заметно.
1: Прекрасно, я счастлив.
0: Угу. Все, тогда начинаем с вопросами. Саша, могу предоставить тебе возможность первому задать вопрос.
1: Итак, мы начинаем с комментариев под видео. Угу. И сейчас вопрос, заданный пользователем под труднопроизносимым The Bear Grizzly. А, я все понял. Короче говоря, Мишка Гризли спрашивает, откуда ценообразование в стоматологии? Правило 3П – пол, палец, потолок. Почему лечение одними и теми же материалами на одном и том же оборудовании в столице и регионах различается в разы? Почему кусок титана весом в пару грамм стоит как часть двигателя реактивного самолета? Прямо вот экономические вопросы сразу у нас пошли.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Хотелось бы поздравить с 5-летием проект. И спасибо еще большое. После эфира другим способом я отмечу и поздравлю ваш проект. Вот, сегодняшнюю встречу в пику первому разговору, который назывался «Сейчас будет немножко больно», я предлагаю назвать «Сейчас снова будет больно». Вот. Тем более, такой первый вопрос очень злободневный, очень пугающий. Если в детстве люди боялись, что будет больно, то сегодня боятся, что будет больно на кассе. Итак, попробую ответить пошагово на этот вопрос. Пол, палец, потолок. Ну, хотелось бы ответить нашему дорогому медведю Гризли, что он нас раскусил, и что дело так и обстоит, но на самом деле все несколько сложнее и проще одновременно. Дело в том, что цена определяется, во-первых, затратами на себестоимость услуги и рыночной ситуацией. К сожалению, как бы ни казалось начинающим стоматологам и начинающим бизнесменам, что стоматология – это золотые горы, рентабельность стоматологического бизнеса составляет в лучшем случае 15-20%. Поэтому даже если бизнес останется без рентабельности, то цена снизится вот на эти 15-20%, что существенно не изменит ситуацию. Итак, что же включено в эту стоимость, помимо заложенной прибыли? Хорошее примечание было, что почему в Москве и в регионах различается в разы. Очевидный аргумент – это то, что цена на недвижимость в Москве, в Питере и в регионах, она тоже существенно различается в разы. Каждый, кто был в стоматологическом кабинете, наверное, помнит, что этот кабинет располагается не в чистом поле, не в палатке, а в вполне себе каменном здании, которое, как и любая недвижимость, имеет свою стоимость. И отсюда первый компонент цены – это аренда помещения, либо стоимость помещения, которую владельцы стоматологического бизнеса вынуждены закладывать в стоимость услуги. Второй компонент – это стоимость расходных материалов. В разных видах работ он составляет от 5 до 30-35-40% от конечной стоимости. То есть, когда мы берем дорогостоящий компонент, то и цена на него, соответственно, должна быть пропорциональной. Иначе доктору придется из своего дома продавать телевизоры, холодильники, лишь бы помогать людям. Как вы понимаете, надолго квартиры не хватит. Так, почему кусок титана весом в пару грамм стоит как часть двигателя реактивного самолета? Дело в том, что этот титан, во-первых, это не просто титан, который используется в машиностроении. Это медицинский титан, обработка которого и получение вот этого сплава, она очень и очень дорогая. К гордости патриотов хочу сказать, что титан во всем мире фактически используется наш отечественный, который мы отправляем на экспорт зарубежные страны, там уже он проходит обработку и возвращается к нам в виде имплантантов. Само производство имплантантов, оно очень высокотехнологично. То есть там высокоточные фрезерные станки сначала вытачивают болванку, потом эта болванка проходит обработку при помощи различных агрессивных либо жидкостей, либо абразивных станков, чтобы придать поверхности шероховатость. Так эта поверхность лучше сцепляется с костью. И после чего происходит упаковка и стерилизация. Также напоминаю, что на все медицинские изделия в нашей стране, да и не только в нашей, действует особое законодательство, которое тоже в какой-то мере удорожает конечную стоимость данного продукта. Образование докторов, покупка оборудования, на котором эти доктора работают, все это в конечном итоге приводит к той стоимости, которая есть. Я хочу предостеречь наших зрителей от того, чтобы гоняться за какими-то дешевыми предложениями или там сверхдорогие. Это не всегда будет гораздо лучше. Лучше всего выбирать где-то среднее по региону. Это значит, скорее всего, вас там не обманут. Вот. Лучше немножко подождать и поднакопить, чем сломя голову бежать за каким-то очень дешевым предложением и потом перелечивать все это раза в 3-4 дороже. Потому что на чем вы собираетесь экономить? На качестве материалов, на образовании доктора, либо же на соблюдении санитарных норм в организации. То есть снижение цены, оно не магическое, оно всегда происходит за счет чего-то. Поэтому здесь будьте осторожны. Ну, в принципе, сказал.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
1: Так, сейчас длинный вопрос. Елена Кольцова. Скажите, пожалуйста, после 60 лет у человека больше не бывает кариеса? Мне 69 лет, последние 7 лет чищу зубы только при выходе в свет, иногда раз в месяц-полтора. Иногда пользуюсь ниткой для чистки между зубов. С тех пор кариес прекратился и камней тоже не образуется. Извините за подробности, у меня нет 3 зубов. 4 коронки и 2 зуба мудрости. Еще забыла. Частенько вечером щелкаю семечки за Ютубом и каждый вечер в кровать беру яблоко. И еще, почему теперь гораздо больше у маленьких детей кариес? О как.
2: Ну, тут на самом деле много-много вопросов, и постепенно я попробую на них ответить. Действительно, с годами у человека эмаль зубов, она, что называется, дозревает. То есть минеральный компонент эмали, он становится все более прочным, и актуальность кариеса, ну так принято считать, что после 25 лет она идет на убыль. Конечно же, кариес есть и у более старших людей, но тем не менее, после 30 лет на первое место встает больше не проблема кариеса, а проблема пародонта. Дело в том, что к этому времени как раз копятся критические перегрузки, которые по молодости еще компенсировались возможностями организма, а с возрастом эти перегрузки все меньше получают ответа от организма. Во-вторых, те воспалительные процессы, которые по молодости еще в мягких тканях вокруг зубов, те воспалительные процессы по молодости, они еще были небольшими, но ввиду их необратимости, это связано с анатомией зубов, потому что инфекция, она копится в поверхности корня, ее достаточно тяжело оттуда вынуть. И вот эти процессы, они приводят к тому, что десны все больше и больше, больше воспаляются, проседают. И в 69 лет как раз актуальнее обращать внимание больше не на кариес, а на состояние десен. Потому что вот это может привести к тому, что совершенно здоровые зубы будут потеряны. Так, чищу зубы только при выходе в свет, иногда раз в месяц-полтора. Обычно в фильмах или в роликах на YouTube в этом месте такая надпись: «Выполнено профессионалами, не повторяйте дома». Так вот, я тоже скажу, что, пожалуйста, чистите зубы 2 раза в день, после завтрака и после ужина. пользуясь зубной ниткой для чистки между зубов. Это хорошо. Но без основной гигиены. Основная гигиена – это даже не паста, это щетка. Паста – лишь помощник для того, чтобы помочь зубной щетке очистить поверхность не только механически, но еще с применением поверхностно-активных веществ и некоторой доли абразивов. Так. Ну, видимо, тут играет роль и генетика у Елены, и образ жизни. Потому что кроме семечек есть еще много разных видов пищи, которые способствуют возникновению кариозных процессов. Видимо, она ограничивает себя в другой кариесогенной пище, позволяя себе потребление семечек. Ну, положа руку на сердце, многие из нас имеют какую-то ахиллесовую пяту, от которой они очень тяжело отказываются. И здесь еще один такой момент. Упомянуто, что Елена берет с собой яблоко. Вот. Я надеюсь, что яблоко берется не просто как талисман, который улучшает сон, а она его все-таки грызет. И фрукты, хоть они и содержат кислоты, сахара, но помимо этого они содержат еще и клетчатку, которая является механическим очистителем поверхности зубов. То есть, грызя яблоко, грызя морковку, мы очищаем поверхность зубов, массажируем десна и даем некую такую тренировочную нагрузку на зубы, чтобы тренировать пародонт. Так что яблоко – это хорошо. То есть, после семечек очистить зубы хотя бы яблоком, в данном случае это хорошо. Может быть, поэтому и не возникает новых кариозных процессов благодаря молодильному волшебному яблочку. И еще момент. Почему теперь гораздо больше у маленьких детей возникает кариес? С одной стороны, его действительно больше, ввиду того, что дети едят очень много сладостей. Даже в наше детство, несмотря на то, что были и риски, конфеты и прочее, все равно общий рацион ребенка составлял больше фруктов, больше какой-то обычной пищи. У нас не было тех же, ну, не буду называть брендов ресторанов быстрого питания, меньше было всяких детских сладостей специализированных. Ну, кто помнит, 80-е, 90-е, детство вообще проходило на улице, вода из колонки и какая-нибудь горбушка хлеба на всю толпу. Вот. Ели мало. Но не потому, что еды не было, а потому, что некогда было. Было много других мегаважных дел. Вот. И в то же время и у тех детей, наших ровесников, кариес тоже был. И его тоже было много. И что происходит? Происходит то же, что и с диагностикой аутизма. То есть, поясню. Помните, в 80-х, 90-х годах мы смотрели на видеокассетах фильмы, и нам казались актрисы божественно красивыми, с идеальной кожей, с идеальными волосами. В общем, богини. Но со временем качество изображения все улучшалось, улучшалось, улучшалось. И сегодня мы имеем 4К, Blu-ray диски. И в этом формате мы видим, что не такие уж они идеальные. У них и морщинки, и волосы не такие хорошие. Также и с кариесом. То есть мы стали лучше видеть. И какой-то кариес мы просто раньше не имели возможности диагностировать. А сегодня, благодаря технологиям, опыту, мы это видим. Есть такой вид кариеса, называется скрытый кариес, который возникает на контактных поверхностях. Он не очень виден невооруженным глазом, но он хорошо просвечивается специализированными лампами. Также он виден на панорамных снимках или прицельных снимках. И вот на этом моменте часто возникает конфликт, когда, может быть, видели такие передачи, где подставной пациент приходит сначала в государственную клинику, и ему говорят, что он здоров, потом приходит в частную клинику, ему говорят, а у вас там 8 кариесов. Так вот, Это не потому, что клиника разводит. Ну, хотя и такие случаи, давайте, положа руку на сердце, бывают. Но

0: нашего стрима. Продолжим. И у нас да, тут целый
1: следующий вопрос.
0: Целый спектр забавных ников. Так, доброта Добрышевского. А нельзя зубы просто лаком покрыть, ну или эпоксидки залить, чтобы совсем не обслуживать?
1: Ну, можно, но не нужно. Дело в том, что смолы используются в стоматологии. Первая стадия кариеса – это так называемое меловидное пятно. На этой фазе используются смолы Icon, которые пропитывают поверхность зуба в уязвимых местах и препятствуют дальнейшему развитию кариеса. Так что, в принципе, обработка лаком или смолой в той или иной форме имеет место. Также фторлак покрывался в свое время, покрывал зубы в свое время для профилактики кариозных поражений. В какой-то мере покрытие винирами или коронками тоже можно назвать такой защитой, но это, так скажем, дело вкуса, дело желания. Вот, поэтому придется чистить все равно.
0: Спасибо. А Эрин, это буквально крик души какой-то. Прошу, не проходите мимо. После использования зубной нити увеличились зубные промежутки. Чем это грозит и раз так, как долго мне осталось до вставной челюсти? И Макс красивый. Мы с Сашей вроде тоже ничего.
1: Так, увеличились зубные промежутки. Mm-hmm. Ну, первым делом рекомендую проверить, точно ли это зубная нить, а не какая-нибудь полировочная штрипса, которая представляет собой, собственно, наждачку. Ну, здесь очень, очень мало вводных, потому что неизвестен возраст, неизвестно количество лет, которые пользуются такой привычкой. Но от флосса такое вряд ли. Это надо либо очень агрессивно чистить, и то это не пластиковой нитью, а какой-то более агрессивной субстанцией. Вот, скорее, причина какая-то другая все-таки.
0: Спасибо большое. И следующий... Ага, я с большим удовольствием следующий вопрос зачитаю. И ник человека, который нам прислал, Зубота Деснышевского. И если стоматологи для животных, смотрят ли они свысока на обычных стоматологов из-за повышенной клыкастости и агрессивности клиентов?
1: Есть такие стоматологи. Более того, даже мои коллеги периодически балуются ветеринарной стоматологией. Там, вот у меня друг ставил ортодонтический имплантат собаке перед выставкой, то есть для того, чтобы исправить прикус. Вот. А по поводу этого сравнения есть анекдот, когда ветеринар заболел и приходит к врачу, смотрит на врача, и терапевт у него спрашивает: ну, что у вас болит? И ветеринар такой: ну так-то и я могу. Вот. Такие специалисты, но свысока друг на друга мы не смотрим. Мы им немножко завидуем, потому что это интересно. Там поставить коронку тигру, например, это ж здорово. Вот. А материалы одни и те же, методы плюс-минус одни и те же. Ну, наука одна и та же. Просто сверла чуть больше. И слепочные массы чуть по объемнее.
0: Спасибо.
2: Вопрос от человека с тривиальным ником Сергей.
0: Внезапно.
2: Да. После зуботы Деснышевского прямо как отдых какой-то. Бросаю курить на передних зубах с задней стороны желтый налет. Смогу ли я их очистить отбеливающей зубной пастой? Или не стоит беспокоиться? Может, лучше обратиться к стоматологу?
1: Ну, а для чего мы еще нужны? Конечно, приходите к врачу, проведите профгигиену, и заодно доктор найдет причину, почему образуется этот желтый налет. Скорее всего, с бросанием курить вы незаметно приобрели какую-то пищевую привычку, которой раньше не было. Какое-то, может быть, рассасывание конфет, может быть, жевание резинки и еще...

0: тысячу разных причин. Но этот налет надо будет удалять в любом случае.
1: То есть отбеливающая паста в этом случае не работает?
0: Отбеливающая паста, она тормозит процесс, но убрать уже имеющийся пигментный налет будет ей достаточно тяжело. Ну, то есть просто проще прийти к врачу, и он за полчаса, за 40 минут эту проблему решит. И если профгигиена сделана правильно, то несколько месяцев этот налет образовываться не будет.
1: Спасибо.
0: Заодно найдут какие-то кариесы на ранних стадиях и спасут ваши зубки. Спасибо. Кариес на ранней стадии стоит вылечить пару тысяч рублей. На запущенной стадии уже в несколько раз больше. А когда зуб приходится удалять, то цена такого восстановления может быть до 150 тысяч рублей. Примерно это по Москве цены. Поэтому лучше лечить кариес, пока он маленький.
2: Кирилл пишет: спасибо за интересное видео, но стоматологов боюсь, потому что в детстве однажды что-то не так стоматолог делал, и было настолько жутко больно, что капец прям, я держался из последних сил, и с тех пор эх. То есть это скорее даже не вопрос, а такой крик души, жалоба. Вот.
1: Как научиться не бояться боли, видимо.
2: Да.
0: Боли бояться переставать не надо, потому что боль – это наш защитник. Для начала стоит прийти все-таки к стоматологу. Мы сегодня уже не такие страшные, как 10, 20, 30 лет назад. Мы все чистенькие, мы добренькие, и у нас очень хорошая анестезия. Если вам очень-очень страшно, есть клиники, где практикуют лечение под наркозом. И можно какие-то самые страшные процедуры провести под наркозом, а в последующем какие-то корректировки, какие-то чистки и прочее-прочее проводить уже без общего наркоза, под местным. Постепенно вот эта стоматофобия, именно так называется боязнь стоматологов, она сходит на нет. Буквально 3-4 посещения, и тот человек, который еще вчера хуже черта боялся врачей-стоматологов, он уже сам бежит и ведет всех своих родственников, друзей, потому что для него открывается волшебный мир, что, оказывается, можно ходить с хорошими зубами и при этом не быть мазохистом. Вот. Анестезия сейчас хорошая, препараты на основе артикаина работают великолепно, наркоз безопасный. Вот. Поэтому однажды переборите свой страх, дойдите до стоматолога, и вы поймете, что не все так страшно. Ну, на кассе, конечно, будет больно.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Виталий.
1: А с большим удовольствием в очередной раз говорим спасибо Ангелине Кирсановой, которая в том числе и получила футболку за прошлый стрим Виктора Башкиева по «Верь китайской стене». Напоминаю, что и в сегодняшнем стриме все ваши вопросы, которые прозвучат в эфире, будут переданы Максиму. Он выберет два самых лучших, и победитель получит от нас сувениры. Ангелина, еще раз большое спасибо вам за поддержку. И Денис Оксин пишет: спасибо, очень интересная лекция. А что делают, когда имплант нельзя установить из-за деградации костной ткани? Зуб удален очень давно.
0: Отличный вопрос. Перво-наперво нужно посмотреть, за это время не произошло ли смещение соседних зубов. Дело в том, что зубы в наших челюстях, они не находятся в какой-то статике. То есть статичное положение зубов – это лишь результат взаимодействия равнодействующих сил. То есть на один зуб с четырех сторон воздействуют четыре силы. Давайте я вам сейчас прямо нарисую. Тали, можно будет?
1: Да, конечно.
0: Вывести слайд.
1: Сейчас, как только увижу слайд, так сразу я его выведу.
0: Сейчас.
1: Можно так нарисовать, если удобно.
0: Так, могу так. Ну вот, допустим, если мы возьмем зуб, то на него воздействуют четыре силы. первая сила – это зуб-антагонист, который давит на него с противоположной челюсти. Вот. Ну, вернее так, первая сила – это челюсть, которая его выталкивает. Вторая сила – это зуб-антагонист. И третья и четвертая силы – это его соседние зубы, которые точно так же давят на него. Так вот, когда зуб исчезает, что происходит? Кто-то из соседних зубов начинает занимать его место. Вернее, давайте так, как будто у нас другой зуб исчез. Если у нас исчез верхний зуб, то вот этот основной наш зуб, он начинает выдвигаться вверх под действием силы, которая его выталкивает из челюсти. Вот. Если же исчезает соседний зуб, то наш зуб начинает заваливаться в сторону отсутствующего. То есть может на место одного зуба как сместиться антагонист, так и соседний зуб. Поэтому в первую очередь нужно будет проверить, не произошло ли вот этого смещения. Если оно произошло, то ортодонтически можно вернуть этот зуб на место. Если же это смещение уже критичное, то придется вот этот завалившийся зуб удалять. Так вот, когда зуба нет давно, помимо этого процесса, есть еще атрофия кости. То есть кость уменьшается. Давайте еще раз нарисую. Смотрите, когда у нас имелся зуб, вот он, это профиль зуба. Кость у нас имела приблизительно такой профиль. Как только зуб исчезает, кость, которая раньше окружала зуб, она начинает атрофироваться. Почему это происходит? Дело в том, что вот эта самая кость, она является частью зубного органа. И ее обновление, ее рост этой кости, он именно связан с наличием зуба. Как только зуб исчезает, потребность в этой кости, она тоже исчезает. И в итоге у нас кость приобретает либо такой профиль, либо такой профиль, либо вообще с убылью по вертикали. Так вот, в первом случае, когда вертикальный уровень кости остался неизменным, профиль будущего импланта. Вот это профиль будущего имплантанта. Видите, он частично вне кости. Поэтому его нужно будет перекрыть при помощи искусственной кости. То есть проводится операция по увеличению костного альвеолярного гребня. Можно, в зависимости от клинической ситуации, это проводится либо одномоментно с имплантацией, либо сначала костная пластика, потом установка имплантанта. В случае, когда у нас атрофия кости и по вертикали, то первым делом, то есть имплантант должен находиться вот в этом положении, то есть первым делом нам придется увеличивать объем кости по вертикали. Это при помощи титановых сеток, либо костных блоков. То есть много разных методик. Но это все восстанавливается. То есть дефицит костной ткани – это не приговор, это всего лишь удлинение и удорожание лечения, усложнение лечения, но не отказ от него. То есть нет костных условий, мы их создаем и ставим имплантат.
1: Спасибо. Так, вопрос следующий.
0: Этот ответ помог.
1: Я, честно говоря, не помню более информативного с точки зрения практики стрима. У нас столько информации, которую нужно реально применить здесь и сейчас, что называется, давненько не было.
0: Резать людей – это весело, особенно когда это для их пользы.
1: Они спасибо говорят, их режешь, а они спасибо. Так, Swamp Heina. Подскажите, пожалуйста, Swamp Hyena. Подскажите, пожалуйста, как бороться со стоматитом? Спасения и жизни от него нет. Толком нет специалистов, которые бы дали какие-либо рекомендации.
0: Вот. Отличный вопрос. Раньше коллеги рекомендовали ванночки с коньяком. Сегодня, к сожалению, мы знаем, что коньяк – это не панацея. И при стоматите нужно искать причину, из-за чего он возникает. Потому что это может быть острый герпетический стоматит, может быть хронический герпетический стоматит, афтозные стоматиты разные. Может, стоматиты, ассоциированные с лекарственными средствами, которые вы применяете. Здесь, к сожалению, диагностика стоматита, она за пределами компетенции стоматологов, и вам опять-таки придется идти к нормальным, к настоящим врачам, ну, я имею в виду терапевтов, и у них искать причины, ну, вернее, чтобы они у вас нашли причины вот этих проблем. Может быть, какая-то аллергическая реакция, может быть, кандидоз. Куча разных причин, которые могут в качестве симптома вызывать стоматит. Поэтому, к сожалению, здесь скорее причина за пределами полости рта, а стоматолог лишь симптоматически может бороться с проявлениями стоматита.
2: Спасибо. Спасибо. Илья Фришман задает вопрос. Давно уже хочу отбелить зубы, как у голливудских звезд. Но стоматологи отговаривают, говоря, что у меня абсолютно здоровый цвет зубов, желтоватый, слоновьи кости. Почему меня отговаривают?
0: Абсолютно здоровый, желтоватый, прокуренный, потресканный цвет зубов. Отбеливание зубов – это чисто косметическая процедура, которую можно сравнить где-то с маникюром, с покраской волос. Но важно, где это делать. Потому что, к сожалению, сейчас появилось множество салонов из серии косметических, которые предлагают отбеливание зубов. Но отбеливание зубов – это все-таки врачебная манипуляция, которая должна осуществляться грамотным специалистом, либо с высшим образованием – это врач-стоматолог, либо врач-гигиенист, но с хорошим опытом и с хорошей головой. То есть вот это только два специалиста могут проводить эту процедуру. Если вам предлагают в каком-то торговом центре какой-то маленький офис, непонятный специалист, то есть это капсула, в которой вы садитесь, вам надевают роторасширитель, вставляют лампу в рот, сидите. Это не медицинская организация. Они не знают, что с этими зубами. При этом при отбеливание не происходит отбеливание пломб, коронок и виниров. То есть, если до этого у вас на передних зубах были реставрации, и их было не видно, то после отбеливания эти реставрации будут резко контрастировать. Вот. По поводу отговаривать, я думаю, вам стоит проконсультироваться еще с каким-нибудь хорошим рекомендованным специалистом в вашем городе, который вам расскажет про эту процедуру. В принципе, она безболезненна, да, на какое-то время повышается чувствительность, но она проходит. Сегодня рекомендованные методики – это Zoom 4 и Beyond аппараты. Идет офисное отбеливание наиболее интенсивное, затем там домашнее отбеливание, выдается курс с капами, и дальнейшие рекомендации врача исполняются. На сегодняшний день процедура безопасна, но в хороших руках.
2: Понятно. Спасибо.
1: Спасибо.
2: Вопрос задает Фарс Пейсер. Доклад отличный, жаль, ничего про пломбы не успели рассказать. Периодически сталкиваюсь с таким мифом или не мифом. Раньше пломбы были надежнее и служили дольше. Правда ли это?
0: Но я боюсь, что если мы начнем разговаривать про пломбы, то мы сегодня тоже ничего не успеем рассказать. Нет, раньше пломбы не служили дольше. Единственное исключение – это амальгама. Вот амальгамовые пломбы – это, наверное, незаслуженно забытые такие труженики. Отличный материал. Единственная его проблема – он неэстетичный. И, может быть, какое-то время после установки пломбы могла быть повышена чувствительность на температурные раздражители. Но сегодня и на Западе вполне активно эти пломбы из амальгамы ставятся. В каких-то случаях это единственный вариант поставить реставрацию. Кто смотрит «Бои без правил», может быть, помнит улыбку Макгрегора, у которого на верхних зубах красуются амальгамовые пломбы. Вот. Про амальгамовую пломбу могу сказать хорошее. А другие материалы, которые использовались раньше, к сожалению, ну, спасибо им за то, что они были, но сегодняшние материалы позволяют не просто механически закрепить пломбировочный материал в полости зуба, но и приклеить его. И именно вот эта вот, концепция приклеивания пломбы, она и позволила развиться такому направлению, как виниры, коронки IMAX, вкладки. То есть это новое поколение. Оно даже лучше, чем просто пломбы. Это не прямые реставрации. То есть, когда мы устанавливаем пломбу, если она достаточно массивная, то при полимеризации в ней копится внутреннее напряжение материала. И это может производить либо к отрыву пломбы, либо там, к выпадению пломбы, повышению чувствительности в этом месте. А когда мы используем непрямую реставрацию, то есть конструкцию, изготовленную в лаборатории, приклеенную во рту, то вот этот момент напряжения, он нейтрализуется. Он, то есть там есть маленькое напряжение в клеевом материале, но оно фактически ничтожно, и можно пренебречь. Вот. Так что раньше пломбы были лучше. Это можно сказать только про амальгаму. Про остальные материалы, к сожалению, нет. Вот. Но опять же, та же причина, что и у детского кариеса. То есть у нас другая диета. Мы едим рафинированную мягкую пищу. Вот причина может быть и в этом. Вот, все.
1: Спасибо.
0: Иначе сейчас уйдем в дебри.
1: Кукурузка не даст уйти в дебри, говорит. Удаляла восьмерки, врач сказал, у них 4 корня. Я мутант?
0: Нет. У восьмерок может быть от 1 до... множество. Ну, в принципе, 3-4 корня – это нормально. Mm-hmm. Вот. Вот я на докладе рассказывал про 9-е зубы, про сверхкомплектные. Вот это, да, это ближе к мутации, но такая мутация безвредная, милая. И нам добавляет радости в работе,
2: разнообразие. Очарование такого добавляет обладателю их.
0: Да, но до встречи со мной. Потом они становятся обычными.
1: Обычными людьми. Пирожок с ковидлом в очередной раз с нами. Нужно удалять корни и ставить импланты и справа, и слева. Но не уверен, что финансово потяну обе стороны сразу. Имеет ли смысл оставить корни с одной стороны, чтобы избежать атрофии костной ткани?
0: Зависит от состояния корней. Если корень более-менее чистый, то на какое-то время такую процедуру можно, такой фокус можно выполнить. Если же корень разрушенный, кариозный, то лучше удалить этот с обеих сторон, а имплантаты ставить по мере финансовой возможности. Вот. То есть важно учитывать, является ли этот корень источником инфекции или нет. Вот. Но желательно, конечно, удалить.
2: Спасибо. Вот,
0: я сейчас не буду пропагандировать, там, взять кредит, занять у знакомых, потому что финансовая ситуация, это, к сожалению, это актуально.
1: Спасибо.
2: Дальше Вопрос задает борода Добрышевского. А что происходит на переднем крае зубной науки? 3D-принтеры, 3D-сканеры, я так понял, уже норма. А что сейчас прямо на этапе прототипирования или даже обсуждения? Когда роботов-стоматологов завезут?
0: Роботов-стоматологов я видел на трансляции из Китая. Там робот-стоматолог ставил имплантант. Вот. Ну, видео обставлено было круто, но пока он не дотягивает до врачей. Да, когда-то будет. То есть будут какие-то, может быть, аппаратики, которые будут выполнять лечение. Вот. Но пока, слава богу, этого не происходит. И человека пока еще роботы не заменили. Но, тем не менее, 3D-печать, фрезеровка протезов, все это имеет место. Компьютерное планирование. То есть мы в своей работе активно используем томографию, ее совмещаем с... как сказать, со слепками челюстей, формируем временные протезы, постоянные протезы, шаблоны, по которым ставится имплантант. Вместо слепочной массы активно используют 3D-сканеры, которые считывают поверхность, и фрезерный станок изготавливает конструкцию, которая потом крепится на зуб и садится достаточно точно. Вот. В общем, мы следим за новинками, но пока вот 3D-принтерами, сканерами и компьютерным томографом пока, в принципе, все ограничивается. Такая некая стагнация у нас пока.
1: Спасибо большое. Спасибо. Мы, на самом деле, уже больше часа в эфире. Можно немножко перевести дух Максиму. Мы сделали несколько объявлений. И, во-первых, напомню о том, что вы всегда можете поддержать наши проекты «Лаборатория научных видео», которым сегодня исполнилось 5 лет, проект «Антропогенез.ру», которому совсем недавно, насколько я помню, исполнилось 10 лет. В общем-то, поддержать можно самыми разнообразными способами. Естественно, подписка на наши каналы – это достаточно полезная для нас вещь, для продвижения всех проектов. Естественно, донаты, как в суперчате, так, например, по ссылке в описании, которая сейчас приходит. Таким образом, вопросы вы можете задавать, и вот эти вопросы в самую первую очередь появляются в наших эфирах. Ну и как у проекта «Антропогенез», так и у проекта «Лаборатория научных видео» есть свой Patreon. Спасибо вам огромное за поддержку. Это позволяет нам делать много новых форматов. Надеюсь, что вы заметили, что они у нас появляются.
2: Да. Спасибо, Виталий. Я хочу только сказать, что формально все-таки 10 лет нам будет 1 октября 2020 года. Это день, когда был открыт сайт antropogenes.ru. Хотя, конечно, работать над ним мы начали раньше. А я хочу проанонсировать наши ближайшие, так сказать, события. Значит, во-первых, уже завтра, в четверг, выйдет очередной доклад форума «Ученые против мифов Z». Это будет доклад Егора Воронина, главного операционного директора биотехнологической компании Worcester HIV Vaccine. Это Соединенные Штаты Америки. С докладом «Это всего лишь грипп» или «Зачем нужна вакцина от неопасной инфекции?». Причем там в роли достаточно вредного оппонента выступил известный вам, наверное, доктор биологических наук Михаил Гельфанд. И там был такой у них серьезный диалог. Вот. А в субботу, 8 августа, у нас будет трансляция в формате «Эффект присутствия», и мы пойдем гулять по древнеримскому городу Геркулану, который погиб в 79 году от извержения Везувия. Мы уже ходили по Помпеям, теперь у нас на очереди Геркуланум, а рассказывать нам будет, как вы, наверное, уже догадываетесь, заведующий сектором античной археологии Государственного Эрмитажа Александр Бутягин. Пожалуйста, не пропустите эти интересные события. Для чего не забудьте подписаться и на канал Антропогенез.ру, и на канал Лаборатории научных видео.
1: Да, в субботу вот стрим будет на канале Антропогенез.ру.
2: Да.
1: Имейте в виду.
2: Вот. Да.
1: Ну и... наверное, можем продолжать с нашими вопросами.
2: Продолжаем.
1: Единственное, наверное, напомню, что, естественно, вопросы, которые вы сейчас задаете, мы все их отправим потом Максиму, и впоследствии Максим выберет 2 самых лучших, и вы получите футболки. Так что имейте это в виду, когда будете давать свои вопросы.
2: Продолжаем. И сейчас вопрос у нас от Лены Исаевой, которая спрашивает: интересно, а можно ли с колой А только ли с колой надо быть осторожным? Ведь во многих напитках присутствует кислота.
0: Да, с колой нужно быть осторожными, потому что и в яблочных соках, и в прочих тоже кислота содержится, но, так скажем, массовое употребление, оно именно связано с колой. Конечно, там кислотность яблочного сока и других фруктовых соков, она тоже достаточно высокая, но в них хотя бы содержатся витамины, минералы и прочие полезные комплексы. То есть отрицательное, негативное действие этих напитков, оно компенсируется положительным действием. Вот. В коле, кроме кислоты и сахара, ничего особо нет. Поэтому отставим ее в сторону. Вот. Я сам себя убедил, что ее пить не надо. Спасибо. Вообще, фруктовыми соками, кислыми напитками лучше не злоупотреблять. Лучше всего пить чистую воду.
2: А лопать яблоки, а не какие-нибудь там яблочные соки пить?
0: Или... Лопать, вот что организм просит, лучше всего то и есть. Потому что организм может просить творог, организм может просить то, чего ему не хватает. Колу.
2: Иногда... Сейчас захотелось прям.
0: Вот. Ну, жалко, по скайпу передать нельзя. Вот, Виталий, можно попросить включить слайд?
1: Да, конечно.
0: Что касается блюд, у меня тут вчера такое родилось сравнение, что еда любимая, да, это некий праздник, который себе все-таки надо дарить. Если жить без праздников, то жизнь станет скучна, однообразна, сера и бессмысленна. Вот. Но следует понимать, что после праздников всегда следует, как сказать, не похмелье, а состояние после праздников, когда нужно все-таки провести уборку и почистить место праздника. В данном случае место праздника – это ротовая полость. Вот. Поэтому радоваться пище надо, но не стоит забывать, что после приема пищи все-таки лучше ротовую полость освободить и привести к чистому, гостеприимному виду для новой еды.
2: Спасибо. Все побежали, зрители, чистить зубы срочно.
0: Да за семечками все побежали, скорее
2: всего. За семечками или за колой, опять же.
0: Или за колой, да, холодненькой.
2: А сейчас Кудинов Владимир.
0: Либо не за царской водкой.
2: Да, вот царскую водку подождите пить хотя бы до конца эфира. Вопрос антропологам. Я имею с выросшими зубами мудрости 30 вместо 32. 16 верхних и 14 нижних. Как часто это встречается сейчас и когда, если попадалось в археологии? Я вот, кстати, насколько я знаю, что вот насчет именно с выросшими третьими коренными, чтобы было меньше зубов, я не помню. Я помню, что отсутствующие эти самые восьмерки, это уже у хабелесов встречалось. По крайней мере, такие находки есть.
0: И у денисовцев.
2: И у денисовцев, но у денисов-то само собой. Но даже у хабелесов.
0: Многочисленных хабелесов.
2: Да, у всех немногочисленных находок денисовцев, да. А вот у хабелесов это и чуть подревнее денисовцев будет. И там, по-моему, около 1 800 000 лет. А уже вот, пожалуйста. Я не знаю, как насчет шимпанзе, кстати. Не слышал про такие исследования. Возможно, тоже такое встречается.
1: Спасибо, Александр.
2: Ну, вопрос, наверное, не ко мне. Как часто это встречается сейчас? Вопрос к Максиму.
0: Ну, сейчас достаточно часто встречается. Я вот на этот вопрос вспомнил, Дробышевский отвечал, что количество зубов – это достаточно такая гибкая, постоянная. То есть где-то в каких-то маленьких... У маленьких представителей Homo это уменьшалось количество зубов, где-то увеличилось до 9. То есть вот у Дробышевского, мне кажется, можно, если попытать, найти ответ на этот вопрос. Где-то он об этом говорил.
1: Спасибо. И следующий вопрос от Кати. Звучит он так. Может ли быть такое, что стоматолог говорит: «У вас тут кариес, сейчас буду лечить», начинает сверлить, якобы лечит, а на самом деле кариеса нет, просто врач рубит деньги.
0: Может.
2: Вот так.
0: К сожалению, все мы люди, к сожалению, все и, ну, как гласит, не помню, кто автор, принцип постоянства идиотов в разных слоях населения, так что среди стоматологов, что среди политиков и прочих слоев количество идиотов, оно примерно одинаково. Точно так же и количество порядочных и не очень людей, оно, к сожалению, тоже плюс-минус одинаковое. Ну, имеется в виду в порядочных стратах общества. Недобропорядочные люди, да, встречаются. Все мы люди. Люди разные. Может быть и такое. К сожалению, это факт. Не часто, но бывает.
2: Спасибо.
1: Мистер Смит,
2: угу.
1: Расскажите, что происходит с имплантами при недостаточной гигиене ротовой полости, чем это грозит и насколько можно пропускать чистки и работает ли в этом случае реминерализация?
0: Да, можно на предыдущий вопрос, я сейчас подумал. Не верьте стоматологу на слово, когда он предлагает вам полечить кариес. На сегодняшний день есть внутриротовые камеры, есть рентген-снимки, есть фотоаппарат в кабинетах. То есть врач перед тем, как лечить зуб, должен продемонстрировать вам, что на вашем зубе действительно есть поражение. Что есть объективные доказательства того, что там есть кариес. Вот. Если у вас есть какое-то ощущение недоверия, то это ваше здоровье, вы имеете полное право перепроверить. Или в конце концов встать из кресла и сказать: вы знаете, давайте там, я приму решение позже.
1: Угу, вот. Спасибо.
0: И у хороших врачей, как правило, очереди. И если вы приемы ждали там неделю-две, то доктору нет нужды вот в таких недобросовестных манипуляциях. И кариеса у народа хватает. И у хорошего доктора работы очень много, ему незачем ее придумывать на ровном месте. Вот. По поводу имплантантов и гигиены. Представьте, что вы купили автомобиль за достаточно серьезные деньги. И каждые 10 тысяч километров вы проходите ТО. При этом автомобиль... Хоть сложный механизм, но, тем не менее, он не работает в столь агрессивной среде, как имплантант в полости рта. Да, на сам имплантант кислоты не воздействуют. Но недостаточная гигиена приводит к налипанию налета, а этот налет вызывает воспаление мягких тканей. И это воспаление, оно может пойти вдоль поверхности имплантанта, появится такое заболевание, как переимплантит. И это заболевание может привести к потере имплантата. Вот. И бог бы с ним, с имплантантом, это инородное тело, в принципе. Легко пришло, легко ушло. Но вместе с имплантантом может уйти а. кость, и б. может оголиться поверхность корней соседних зубов. И в этом случае судьба соседних зубов тоже может быть под угрозой. Поэтому все плановые осмотры, которые вам назначает врач, ну, надо их посещать и выполнять все рекомендации, как в гарантийный, так и в постгарантийный период.
1: Спасибо. Так,
2: спасибо.
1: У нас есть приятный донат.
2: Да.
1: Звучит он так. Happy Ship. Хороший лектор и ответы развернутые. Мне это напомнило «Хороший тамада» и конкурс веселый почему-то.
2: Может, это намеренная была такая.
1: Вполне себе.
0: Да. Вполне себе может быть. Отсылка.
1: Да.
2: Да, а дальше вопрос от мохнатого Мурзика. Здравствуйте, вопрос больше к антропологам опять, но может и к стоматологам. Известно, почему мы столько эволюционировали, но так и не додумались постоянно отращивать новые зубы на место выпавших. Да, это серьезный вопрос.
1: Вот сюда Бодрыбышевского, да, подключить?
2: Да, Бодрыбышевского.
1: А не одну бороду его, да.
0: Ну почему? Мы же задумались. Мы же додумались, когда мы были рептилиями. Ну, а когда нам почему-то это стало не нужно.
2: Ну, мы, кстати говоря, насчет вот именно непосредственных предков млекопитающих, я не знаю, как у них там с зубами было. Вот. А то, что у грызунов там растут зубы постоянно, насколько я знаю.
0: Они растут, у них не изменяется количество корней, у них растет сам зуб.
2: Вот. Это то, что то нам
0: есть, нужно. Но если удалить крысе резцы, то, мне кажется, там новые не вырастут.
2: Я могу там начать фантазировать на тему того, что у приматов и у их предков не было такой суровой нагрузки на зубы, чтобы им требовалось вот постоянное сменное обновление. Может, поэтому...
0: Мы забываем про травмы. Все, мы кариес, а травматизм почему-то мы списали со счетов.
1: Помню хоккеистов, да.
2: Это вопросы к палеонтологам, причем вопрос такой, философский вообще. Почему? Потому что так пошла эволюция, как отвечают на подобные вопросы.
0: Это у того же Дробышевского, который сегодня не первый раз уже помянут, в одном из его интервью было, что как они отличают замужнюю женщину на раскопках по выбитым зубам. Вот такие Понятно. Были суровые семейные отношения.
2: Да. Не будем о грустном.
1: Но будем Хорошо, продолжать такие. Про Дробышевского, да, я так понимаю?
2: Да, и у нас, о боже, борода Дробышевского спрашивает. Владислав Владимирович по одному зубу может новый вид человека описать, но это на самом деле не так. А что вы можете, имея на руках только зуб, рассказать о его владельце? Криминалисты к вам за помощью не обращались?
0: Имея на руках один зуб, мы можем только определить его положение в полости рта. То есть конкретно какой зуб это был. Вот. И, возможно, даже по какой причине он был удален. Вот. Вся остальная информация, она предоставляется только уже по генетическому анализу. Вот, все.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Виталий?
1: Да, к нам пришел человек, которого зовут Орк Адий. И он написал, после советской карательной стоматологии и очень сильного рвотного рефлекса совсем не могу ходить к зубному. Отсвидации услуги стоят просто конских денег. Что с этим делать решительно, не знаю. Крик души.
0: Тяжело что-то посоветовать. Наверное, все-таки есть смысл сходить на консультацию, то есть взяв какое-то обязательство не лечиться в этот день. Ну, так, самому себе обещать, что лечиться я не буду, но схожу. Вот. Скорее всего, это, по маленькому шажку эту фобию можно будет вылечить. Вот. Либо вариант походить к психологу, который работает с фобиями. То есть вопрос страха мы уже сегодня поднимали. Но это все из одной оперы.
1: Спасибо. И дальше Александр с донатом. Спасибо огромное опять же за поддержку. Всем, кто нам присылает донаты, вам огромное спасибо. Мой зуб мудрости повел себя не очень мудро и решил расти как-то очень странно, почти горизонтально, коронкой в сторону своего седьмого соседа. Он не вышел из десны и не мешает. С ним нужно что-то делать?
0: Надо смотреть снимок, причем снимок не местный, надо смотреть панорамный снимок. Так, какой возраст, не указано?
1: Не указано, да.
0: Вот. Ну, как правило, если пациенты приходят после 40 лет, и зуб лежачий, там глубоко лежачий, и соседние зубы не повреждены, то, в принципе, мы зачастую их и оставляем, не трогаем. В молодом возрасте, если пациент приходит, и мы видим подобную картину, то, конечно, предлагаем этот зуб удалить, потому что он может повести себя непредсказуемо.
1: Спасибо. Вот.
0: Спасибо. К стоматологу все-таки сходить стоит по поводу этого зуба.
2: Дальше вопрос задает Сергей. На альтернативных пабликах беременность и лактация преподносятся как оздоравливающие процедуры. А вы, как стоматолог, что на это скажете? Вопрос от жены.
0: Ну, к сожалению, никому из нас, как профилактическая процедура, ни беременность, ни лактация не показаны. Вот. Не могу сказать честно. Вот все-таки это несколько отдельная такая тема. Все-таки беременность и лактация – это продолжение рода. Вот. Но

0: вам с сыроедением, праноедением и прочими вариантами питания, здесь стоит пересмотреть и все-таки на первое место поставить полноценное развитие ребенка и сохранение своего здоровья. Потому что можно очень серьезно поплатиться в этот период, если немножко легкомысленно подойти к этому вопросу.
1: Спасибо. Виктор Бартенев задает вопрос. Насколько полезны аэраторы с соответствующими составами? И второй вопрос. Насколько наследственность является определяющей в плане сохранности зубов?
0: А что такое аэраторы? Какие аэраторы имеются в виду?
1: Я не знаю, честно скажу. Аэраторы, я правильно прочитал.
0: Наследственность в плане сохранности зубов, да, имеет место, потому что там и форма зубов передается по наследству. Про аэраторы я ничего сказать не смогу, я не знаю, что это такое имеется в виду. Ирригаторы, может быть, это другое совсем. Вот. А наследственность, здесь есть генетическая наследственность, то есть то, что передается с генами, да. Бывают везунчики, у кого генетически передается хорошая анатомия зубов, форма зубов, которые не предрасположены к кариесу. Плюс передается там, через белки и прочие механизмы передачи информации, передается там, удачная форма челюстей, суставов. Вот. Есть еще поведенческие семейные привычки, когда, допустим, есть семейная традиция вечером там, кушать торты каждый день. Это по рецепту бабушки, прабабушки. И вот из поколения в поколение такого рода привычка, она передается. И потом удивляется, почему у всех по вертикали такие плохие зубы. Ну, так, оказывается, дело в пищевых привычках семейных. Вот. Поэтому и такой механизм, они существуют.
1: Спасибо.
2: Так, и следующий вопрос от человека, который подписался. Inno Prefer. Запломбированный зуб технически выпотрошен, а лет через 5-10 испортится, или же основную функцию поддержания исполняет слюна?
0: Так. Запломбированы тоже бывают по-разному, потому что наука постановки пломб и реставрации, она не стоит на месте, и там есть куча разных нюансов. Опять же, не было ли превышения показаний для постановки пломбы? Потому что бывает там, где уже положена вкладка или коронка, хитрый доктор пытается сделать пломбу, вот, но долго она не стоит. Слюна на таком зубе, она работает на оставшуюся эмаль. То есть на пластик, из которого состоит пломба, слюна не действует от слова никак. Вот. А та эмаль от зуба, которая осталась, слюна именно на нее и действует. Вот так. Вроде все или что-то пропустил?
2: Да нет, все так. Угу. Так, Дмитрий Житник. Спасибо вам за вопрос. Здравствуйте, а как дело обстоит с искусственно выращенными зубами и стволовых клеток? Говорят, скоро не нужны будут импланты.
0: Ну, пусть говорят, потому что в деле выращивания зубов и стволовых клеток пока больше вопросов, чем ответов. Дело в том, что зуб – это не просто кусочек твердой ткани. Это... Сейчас я попробую найти фотографию, чтобы показать, что каждый зуб, он имеет уникальную форму. И здесь вопрос не в том, чтобы вырасти просто зуб, а вырастить именно тот зуб, который должен быть на этом месте. Так, допустим, вот эту картинку. Так, Виталий, можно мне
2: вывел
0: слайд? Вот посмотрите, каждый из этих зубов, он находится на своем месте. Если

0: даже центральные поменять местами, они будут смотреться уже не очень хорошо. То есть они будут смотреться уже не на своем месте. Также и зуб, который выращен в пробирке, все, можно закрывать. Также зуб, который можно вырастить в пробирке, нужно как-то запрограммировать его на то, чтобы он вырос именно конкретным зубом. Второй фактор. Зуб, где мы выращиваем? Мы подсаживаем зачаток, либо мы его высаживаем в пробирке и потом подсаживаем в челюсть. Тоже куча вопросов. В человеческом организме зуб растет несколько лет. То есть от начальной стадии зачатка до сформированного корня проходит там от 4 там, до 6 лет примерно. Вот готовы ли вы ждать, что вы свой зуб будете выращивать в течение 5 лет? Или же поставить имплантант, и через 2 месяца там уже будет зуб? Плюс, не стоит забывать, что новый зуб – это тоже зуб, он тоже подвержен кариесу. Если вы уже один зуб потеряли, то, скорее всего, новый вы тоже потеряете. Вот. Потому что привычки, к сожалению, они меняются очень и очень сложно. И на сегодняшний день, конечно, можно мечтать о выращивании зубов, но пока что имплантация – это наиболее такой предсказуемый, изученный метод восстановления утраченных зубов.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос задает Антон Лобов. Вопрос. Как предотвратить появление зубного камня?
0: Чтобы предотвратить появление зубного камня, нужно эти самые зубы чистить. Чистить при помощи щетки, пасты, зубных нитей, зубных ёршиков, ирригаторов и прочих доступных средств для очистки зубной поверхности. Раз в полгода приходить к стоматологу на осмотр и при необходимости проводить профгигиену. Зубной камень не такой безобидный, как кажется, поскольку он является таким неким коралловым рифом для микроорганизмов, которые там устраивают свои колонии и вызывают воспаление десен в области этого самого зубного камня. Постепенно десна отходит, зубной камень нарастает, а корень все больше и больше оголяется. И в итоге к 40-50 годам, если запустить ситуацию, то можно потерять совершенно здоровые передние зубы. Поэтому, если у вас интенсивно образуется зубной камень, то уделяйте тщательное внимание дома и раз в полгода приходите к стоматологу. Если стоматолог вам сказал приходить чаще, значит, приходить нужно чаще.
2: Спасибо. Вопрос от Не беру и не даю, видимо. Ой, вопрос к Александру. Мы все знаем, что египетские пирамиды строили инопланетяне лазерами. А что насчет египетской лазерной стоматологии? Спасибо за вопрос, конечно. Дальше вопрос Антон Васильев. Как лечат чувствительность эмали? Мне сделали раствор фтор-кальций ИТП. Это правильно или есть другие способы? В чем причина чувствительности? Какая профилактика? Питание, зубная паста и прочее? Переходя от египетской лазерной стоматологии к стоматологии, так сказать, нашей.
0: Итак. Я предлагаю сейчас перевести на мой монитор. Видно?
1: Да.
0: Смотрите. Если посмотреть на зуб, видно, что он покрыт эмалью, которая защищает его от внешних воздействий. Наверху эта эмаль достаточно толстая, но в области шейки она постепенно сходит на нет. Когда этот переход находится под десной, то чувствительности в этой зоне не происходит. Но если по какой-то причине десна ушла там хотя бы на миллиметр, то видно, что эмали уже в этом месте нет. И голый дентин, который, по сути, представляет собой дентинные такие трубочки, внутри этих трубочек располагается жидкость. Так вот, при воздействии температурных раздражителей, холодная, горячая, жидкость в этих трубочках сразу же дает такую некую волну, которая передает импульс на нерв внутри пульпы. То есть вот так она, эта чувствительность, возникает. Первый способ бороться с этой чувствительностью – это запечатать вот эти канальцы. Для этого, собственно, есть там зубная паста Sensodyne, которая способствует такому запечатыванию. Какие-то другие импрегнационные методы, которые делают то же самое. Второй метод. Так. Второй метод. То есть мы можем... Так, сейчас я попробую это все стереть. Ладно, на другой стороне рисунка. То есть, когда у нас есть такое оголение, то есть мы можем при помощи либо пломбы, либо при помощи коронки перекрыть вот это место, то есть создать такой щит, который бы тоже препятствовал попаданию раздражителей на дентинные канальцы. И третий способ. Если у нас выражена рецессия десны, то мы можем хирургически поднять мягкие ткани до их начального уровня. То есть вот это уже то, чем я непосредственно занимаюсь как хирург. Вот такие методы борьбы с чувствительностью основные.
2: Спасибо.
0: Это если коротко.
1: Да, спасибо. Следующий вопрос от биотехнолога. Какие советы дадите начинающим стоматологам?
0: Учиться, учиться и еще раз учиться. Вот, другого совета нет. И второй совет, то, что у меня есть друзья, которые учатся, учатся, учатся, но при этом боятся делать. Врач – это ответственность, это знание, ответственность. Соответственно, знания можно набраться, но ответственность в том плане, что... Вам нужно как понимать, что перед вами живой человек, так и вы сами должны быть готовы для себя брать ответственность за часть чужого здоровья. То есть хирург – это тот, кто режет людей. Все стоматологи – это врачи хирургического профиля. То есть вы должны уметь уколоть человека в рот, вы должны уметь провести какой-то разрез, высверлить кариес, поставить пломбу. То есть вы должны внутри себя находить решимость на такого рода действия. Вот. Ну и учиться, спасибо. Учиться, учиться.
1: Вопрос от Елены Егоровой. Максим, от чего зависит образование зубного камня? И как часто можно осуществлять гигиеническую чистку у доктора посредством ультразвука? И как зубной камень влияет на состояние мягких тканей?
0: Но мы только что на этот вопрос отвечали, что зубной камень, он не хорошо влияет на мягкие ткани. Зависит от количества минералов в слюне и от того, насколько происходит самоочищение поверхности и гигиена поверхности. Чистку камня нужно осуществлять с той периодичностью, с которой вам говорит доктор. Доктор вас видит лично, он смотрит интенсивность образования кариеса, зубного камня. Соответственно, эта частота может быть от 2 раз в год до 4 раз в год, может где-то чаще. Это достаточно индивидуальный процесс. Может быть, он порекомендует покрыть эти зубы какими-то коронками для того, чтобы уменьшить образование этого камня. Ну, чтобы камень не прилипал в этом месте. То есть любой совет, который... доктор посчитает актуальным именно вам, он может работать. Ну, если доктор, конечно, здравомыслящий.
2: Спасибо. Следующий вопрос. Задает его Ава. Можно ли коренные передвинуть с помощью брекетов на место выпавших?
0: Коренные зубы при помощи брекетов передвинуть на место выпавших?
2: Да.
0: В определенном возрасте это можно. В ортодонтии выделяют два типа движения зубов. То есть угловое перемещение зубов и корпусное перемещение зубов. То есть корпусное — это что такое? Когда мы берем зуб... Так, меня выключили.
1: Нет, все в порядке.
2: Все в порядке, мы вас слышим.
0: Да, то есть когда мы берем зуб и при помощи брекета его перемещаем вот в том положении, в котором он был. Так вот это перемещение, оно возможно в молодом возрасте, когда кость еще достаточно эластична, и она хорошо поддается на такие перемещения. В более зрелом возрасте кость тоже более зрелая, она насыщена минералами, она более ригидная. И при попытке потянуть зуб при помощи брекета, этот зуб, он коронкой тянется, а корневая система стремится остаться на месте. И поэтому при попытке переместить коренные зубы там, в великом возрасте уже, скажем, на достаточно большое расстояние, мы получим, скорее всего, его наклон. И вот в этом домике будет, скорее всего, место для застревания пищи. Поэтому это решается индивидуально. Если возраст молодой, то, скорее всего, этот фокус пройдет. Если возраст уже зрелый, то лучше поставить имплантат на это место.
2: Андрей Карпинский задает вопрос. Стоит ли сейчас ставить имплант зуба, или, если не напрягает, лучше подождать? Чем дольше, чем дальше, тем технологии ведь лучше. Можно подождать лет 100, например.
0: Ну, можно сейчас поставить тот имплантант, который есть, а через лет 100, дай бог ему здоровья, поставить по той технологии, которая будет там в новом сезоне. Ну, как, имплантанты сезон весна-лето 2025. Там. Как там через 5 лет будет, мы не знаем.
2: А что-то происходит ведь с там, альвеолами, с, так сказать, если зуба
0: происходит,
2: нет?
0: Происходит смещение соседних зубов, на место отсутствующего происходит атрофия кости.
2: И потом поставить будет, я так понимаю, проблематично.
0: Потом, оно не то, что дороже. Проблематично, оно будет дольше и дороже. Угу. Поэтому лучше поставить сейчас, пока условия хорошие, а в следующем сезоне поменять на там, модный. Хотя... Имплантанты лет по 10-20 спокойно служат.
1: Спасибо.
2: А может быть имплантант, не знаю, со встроенным микрофоном, например?
1: Чипирование.
0: Ну, габариты имплантанта где-то 4 мм в диаметре на 10 мм высоты. При этом для выполнения им функции инженерной конструкции, чтобы он нагрузки выполнял, стенки должны тоже иметь определенную толщину. То есть там винт, полость внутри имплантанта составляет где-то там, 4-5 мм в высоту на 2 мм в диаметре, ну плюс-минус. И то эта полость занята винтом. То есть некуда пока особо. Некуда. Ну, если при помощи вышек 5G будут туда вживлять наноботов, тогда может быть. Но пока еще это все изучается.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое.
2: Виталий.
1: Угу. Иная Нурметова спрашивает, есть ли разница в дегенерации костной ткани спустя 3 и спустя 6 лет после удаления зуба? Или основные процессы приходят в первые годы и дальше разницы нет? Когда именно устанавливать имплант?
0: Хороший вопрос. Имплантант лучше всего устанавливать, если есть возможность, то одномоментно с удалением зуба. Если нет такой возможности, то где-то в пределах трех, ну, от двух до шести месяцев после удаления. Угу. Вот. Чем дальше, тем больше выражена атрофия, тем сложнее. И да, действительно, то есть самые такие выраженные процессы атрофии, они будут как раз в первые месяцы. То есть это будет напоминать график гиперболический. То есть вначале это идет деградация, деградация, и потом она на некое плато уходит. И постепенно снижается. Опять же, зависит от гормонального фона, от общесоматического состояния. То есть приходят люди, у которых 10 лет не было имплантанта на одном месте, а кость такая, ну, хоть 3 имплантанта ставь в одно место. Вот. У других сразу через 3 месяца выражена атрофия. Поэтому есть еще индивидуальные особенности каждого организма. Это надо учитывать, оценивать.
1: Спасибо. Капуста брюссельская спрашивает. Можно ли массажем заставить вылезти коренной клык? Мне 23.
0: В 23 года коренной клык, скорее всего, массажем уже не вытащить. То есть нужно делать компьютерную томограмму, находить связку ортодонт-хирург, который бы, вернее, даже связку ортодонт-ортопед-хирург, которые бы приняли решение по вот этому зубу. То есть вариант первый. Делается костное окошечко, подцепляется этот зуб, и постепенно при помощи тяги он выводится на свет Божий и ставится на свое место. Второй вариант. Когда мы считаем нецелесообразным ввести имплантант таким образом, мы его удаляем. Ой, имплантант, этот клык ретинированный. Мы его удаляем, а на место отсутствующего клыка, там, где он должен быть, мы ставим имплантант с искусственной коронкой. Вот. И третий вариант – оставить все как есть. Какой вариант вам больше подходит, это надо уже смотреть индивидуально.
2: Спасибо. Вопрос Александр Кулиш задает. После чистки зубов нитью кровоточат десны. Нормально ли это?
0: Если каждый раз после чистки зубов нитью кровоточат десна, то тут два варианта. Либо десны очень воспалены, либо нитка используется как горота или пила джигля. То есть вы даете чрезмерные усилия и просто травмируете мягкие ткани. Вот. Запишитесь к стоматологу, попросите его подобрать вам зубную нить и научить правильно ей пользоваться. Может быть, в конкретном месте у вас там под десной находится кариес, из-за него возникает эта самая кровоточивость. Причин может быть несколько. Какая именно у вас, на приеме с врачом есть смысл посоветоваться.
2: Спасибо. И вопрос от Катюши Масловой. Когда уже уважаемый Максим напишет книгу про стоматологию?
0: Как только закончим эфир, сразу начну писать. Спасибо. Катюша, напишите, о чем в стоматологии вы бы хотели почитать.
2: Хорошо, мы передадим Катюше.
1: Так. Следующий вопрос от Lady Rainbow Harmony. Lady Rainbow Harmony, наверное, так. У моей доченьки 17 лет. Взрослые зубы внутри десен. Удаляли 12 передних зубов с деснами, но вышло только 2 в разных местах. Жевательные, стертые, молочные. У нее неперестающие головные боли. Что делать?
0: Обследоваться у эндокринологов. Опять же, у настоящих докторов следует искать причину. Скорее всего, причина какая-то метаболическая, гормоны, не знаю, причина за пределами полости рта.
1: Спасибо.
0: 17 лет уже зубы мудрости должны быть на подходе, остальные должны быть уже все на своих местах. Если такая причина, скорее всего, серьезно какой-то сбой в работе процессов.
1: И вопрос от Анастасии Старовой. А если у меня постоянный мост на 4 зуба, то десна под ними проседает или нет?
0: Зависит от того, как расположены опоры этого моста. Если мы берем, что опоры по краям дефекта и между ними 2 промежуточных зуба, то поперечные, ну, такие, нагрузка на изгиб, как это у инженеров называется, она будет на эту промежуточную часть достаточно выраженная. И постоянно будет хлюпать и возникать постоянное воспаление и инфицирование. То есть в этом месте атрофия будет быстрее. Есть вариант, допустим, на центральные зубы, когда два центральных зуба есть, а боковые подвешены консолями. Это тоже считается мостом. В этом случае атрофия будет менее выражена. Но в любом случае под мостами атрофия, она имеет место быть.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Наверное, сейчас какие-нибудь объявления сделаем опять. Угу. Да, Виталий?
1: Да, самое время. Начнем, наверное, с того, что поблагодарим всех, кто находится сейчас на стриме, и напомним о том, что если вы хотите поддержать наши проекты, то лучший для нас подарок – это подписаться на канал и нажать на колокольчик, выбрать там в пункте меню «Все», и тогда вы никогда не пропустите наши новые стримы вроде этого. Ну и, соответственно, вы всегда сможете в первую очередь увидеть, когда, собственно, видео будут появляться на наших каналах. А если вам хочется поддержать наши стримы, то есть также функция суперчата, есть возможность задавать вопросы по ссылке в описании. И, соответственно, таким образом вопросы к нам пришедшие в самую первую очередь к нам попадают.
2: Да, спасибо, Виталий. И я хочу еще раз, друзья, напомнить, что нас ждет уже завтра. Завтра, 6 августа, в 18:00. На канале Anthropogenes.ru выйдет очередной доклад форума «Ученые против мифов Z». Егор Воронин, PhD, главный операционный директор компании, которая занимается в том числе вакцинами и находится в Соединенных Штатах Америки, он выступит с докладом «Это всего лишь грипп» или «Зачем нужна вакцина от неопасной инфекции?». Ну, то есть он выступил с докладом на форуме «Ученые против мифов Z», а этот доклад мы завтра опубликуем, причем в роли вредного оппонента будет доктор биологических наук, весьма въедливый критик Михаил Гельфанд. Не пропустите. А в субботу, 8 августа в 19:00, тоже, я так понимаю, на канале Anthropogenes.ru, нас ждет экскурсия в формате «Эффект присутствия» по древнеримскому городу Геркуланому, который был уничтожен извержением Везувия в 79 году нашей эры. А экскурсию будет проводить историк, заведующий сектором античной археологии Государственного Эрмитажа Александр Бутягин. Я думаю, что это будет очень интересно, друзья.
1: Да, также я добавлю о том, что все вопросы, которые сегодня заданы в течение стрима, будут переданы, опять же, Максиму, и Максим выберет два из них. Еще раз напомню, что авторы лучших вопросов получат от нас футболки. Ну и, кстати, если вам интересно общаться в чате, прямо сейчас в чате этого стрима, то в чате появится ссылка, перейдя по которой вы попадете в наш уютный телеграм-чатик, где мы, в общем-то, продолжаем с вами общение, вне зависимости от того, идет у нас стрим или не идет. Так что присоединяйтесь, там интересно. Но мы продолжим, да, с вопросами. Да?
2: А мы продолжим, и сейчас вопрос от Влада The Magnificent. Наверное, так я правильно сказал. Угу. Я так и не понял, стоит ли удалять зубы мудрости, если с ними пока нет проблем. Спрашивает Влад. Так, я что-то не слышу.
1: Да, Максим, не слышно вас. Микрофон, может быть,
2: выключен. Мы вас не слышим.
0: Зависит от возраста. Если Влад достаточно молодой мужчина, то, скорее всего, эти коварные зубы, они себя еще не проявили. Если это мужчина в возрасте и зубы никак не дают о себе знать, и врач-стоматолог никак не обращает на них внимания при осмотрах, то ну, пусть живут. Вот. Но в любом случае держать их на контроле врача обязательно стоит.
2: Спасибо.
0: И при любом сомнении их удалять.
1: Спасибо.
2: И вопрос от Иннопрефера. Смотрели старенького Бонда, персонаж «Челюсти». Может, стоматология доросла до поры всерьез рассматривать замену на титановый комплект, перекусывать супостатов и консервы? Во что встанет? Практично ли? Я вот не помню, что там за персонаж «Челюсти». Наверное,
0: Ну, это такой актер с акромегалией, зубами, да, такой достаточно суровый, страшный дядька. Вот. Слушайте, ну, у нас есть кусачки, у нас есть щипцы, у нас есть различные хозяйственные инструменты, которыми можно выполнять разные задачи. Зачем над организмом издеваться? В конце концов, зубы, они для красоты, для здоровья. А перекусить что-то можно и при помощи хозяйственного инструмента. Но иногда приятно просто покусаться.
1: Анна Леопольдовна вопрос задает. Слышала байку, что лет в 80-90 могут начать расти новые зубы. Это сказка?
0: А здесь скорее процесс обратный. Дело в том, что вот эти старческие возрастные изменения, они похожи, как знаете, вот весной снег тает, и из-под снега проглядывает то, что когда-то было и погребено. Так вот, 80-90 лет могут при тающей кости, при тающей десне оголиться те зубы, которые когда-то не прорезались. То есть этот зуб, он когда-то не прорезался, он стоит на своем месте, а костная ткань, она опускается все ниже и ниже, и создается иллюзия, как будто бы это прорезались новые зубы. Вот, секрет может только так и раскрываться. То есть третьего комплекта у людей не бывает.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Вопрос от Андрея X. Какие есть преимущества у имплантов по сравнению с коронками-мостами? Ведь мосты сильно дешевле, но оскал ли капитализма – это технология?
0: Слушайте, современная частная стоматология – это, в принципе, воплощение капитализма. Поэтому что пломба оскал, что имплантат оскал, что любые другие процедуры – это все в той или иной мере оскал капитализма. Разные совершенно показания. Если мы говорим про коронку, то коронка – это такой колпачок на остаток зуба. При этом важный момент, что зуб, вот от него что-то осталось, корень. Мост, если же вопрос все-таки о разнице между мостах и имплантантах, то мостовидный протез и имплантант по цене одинаковы. Только получается, что для моста мы считаем три коронки. Мы считаем депульпирование зубов, если это металлокерамика. И в итоге эта цена приходит к стоимости имплантата с коронкой. Ну, с небольшой разницей, может быть. Но имплантация – это процесс обратимый. То есть, если с имплантантом что-то случилось, мы его удалили, и вреда организму при этом не произошло. То есть, это инородное тело. Кость имеет свойство восстанавливаться. Именно поэтому у нас зарастают все переломы, трещины. Вот. А эмаль зубов, если мы обточим два соседних зуба под мосты, она уже не восстанавливается. Это ни дентин, ни эмаль, они восстановлению не подлежат. Плюс к этому, мостовидный протез, который расположен на трех зубах, он будет при любом движении передавать нагрузку на другую опору. При этом будет происходить микрорасшатывание этой конструкции на опорах, и рано или поздно в одном из этих зубов будет возникать так называемый дебондинг или расцементировка, и там будет возникать вторичный кариес. То есть через какое-то время один из этих опорных зубов придется удалять и расширять конструкцию дальше. Поэтому имплантация – это при равной стоимости, это более гуманный метод, который не затрагивает свои собственные зубы. То есть даже в случае, что если его придется удалять, удалится всего лишь инородное тело.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: И предлагаю на этой торжественной ноте заканчивать наш стрим. Огромное спасибо всем, кто смотрел нас. Я надеюсь, вам было и интересно. Зубы. Да, не забудьте почистить зубы после еды перед сном. Да. И если это так, то не забудьте нажать на лайк, поставить там, нажать на подписку, нажать на колокольчик. Это все очень полезно. Благодарим Максима за очень тщательную, практичную, интересную информацию.
0: Благодарю за интересные вопросы.
1: Да. Александр.
2: Да, я тоже благодарю Максима, благодарю тебя, Виталик, и наших зрителей, конечно же. Мы скоро снова с вами увидимся.
1: Да, большое спасибо. Всем счастливо. До субботы.
2: До субботы, друзья.
1: Пока-пока.
0: Всем пока-пока.

0: Всем добрый вечер, добрый день и доброго времени суток. Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архе в наших регулярных детских эфирах, занятиях путешествия с натуралистом Александром Хабургаевым. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте все. Ребята, очень рады снова оказаться с вами, в вашей компании. Ну, взрослые, если к нам подключились, мы как-то вас потерпим, взрослые, ничего, оставайтесь с нами. Ребят, сразу хочу предупредить, Игбин больной, и сейчас я вам скажу, слушайте внимательно, сейчас я вам скажу самое главное из того, что я сегодня буду говорить. А вот наша семья не болела лет 15, дай бог не соврать. А вот сейчас заболели все трое, я, сын и жена. Почему мы не болели? Все очень просто. У меня сын всегда конючил: «Вот, все как люди болеют, в школу не ходят, а я как дурак не болею, в школу хожу». Все очень просто. Вечером помылись в душе. Я надеюсь, вы каждый вечер в душе моетесь, да? Вот. И потом я стучу сыну: «Гоша, готов?» «Готов». Я захожу с холодной водой, либо с ведерочком, либо с тазиком, руки в гору. Он поворачивается, и выливаете вот сюда. Это называется воротниковая зона. Ведро или тазик холодной воды. Все, ребята, работает. Ну, себе, я и жена выливали сами, конечно. И тут мы это дело забросили почти год. И вот вам результат. Поэтому, братцы мои дорогие, если хотите быть здоровыми, вот проверено на мне, на многих моих друзьях, знакомых, если хватит мужества, то болеть не будете. Так что, ребят, простите, если я буду время от времени.
0: Александр, ну мы вынуждены от лица канала все-таки предостеречь людей от подобных вещей. Нужно проконсультироваться со специалистом.
1: Да. Вот, я знаю, как это делается. Александр, имеются противопоказания, посоветуйтесь со специалистами.
0: Именно так.
1: Вот. Ну что ж, ребята, поехали теперь. Мы сегодня продолжаем разговор о коммуникациях, различных видах коммуникации. Да? Если вы помните, ну, кто у нас пропустил занятия, может быть, даже и по болезни в прошлый раз, я напомню, что коммуникации в животном мире бывают самые-самые разные. Я напомню, что наш великий русский ученый Иван Павлов, Нобелевский лауреат, ввел в научный оборот такое понятие, как первая сигнальная система и вторая сигнальная система. Первая сигнальная система – это вот все то, про что мы сегодня будем говорить. Это альфакторная коммуникация или хемокоммуникация, да, с запахами, феромонами и так далее. Это оптическая или визуальная коммуникация, яркие цвета, позы, которые мы демонстрируем, да. Это комплексная, когда и то, и другое, и третье. Это акустическая коммуникация, вот что у нас сегодня будет, да. Механическая или тактильная коммуникация, но это уже там путем различных это тоже коммуникация в какой-то мере, ну и так далее, так далее. Вот мы сегодня с вами будем говорить об акустической коммуникации, о звуковой коммуникации. И, вы знаете, вот я так подумал, ну, по идее, конечно, надо было с беспозвоночных начинать, да, тем более, что там такие пивуны тоже есть, такие крикуны, но вот я подумал и решил все-таки начать с птиц, да. Ребят, почему именно с птиц? Ну, кто еще так поет? Кто так красиво может петь, как птицы? И в свое время Чарльз Дарвин сказал, что песня птицы – это все равно как рассказ человека. Это сравнимо с нашей человеческой речью. Ну, на самом деле, да, конечно, можно так сказать. Можно провести такую параллель. И аргументы за это, смотрите, во-первых, это способность к имитации. Да? Вот помните, как раньше аэды исполняли, вот как Гомер, он же аэд был, сказители. Они пели какие-то саги. Ну, правда, у древних греков это... Килики называлось, да? Вот. А другие аэды послушали, и потом они брали свои кефалы и шли там, пели в другом месте, да? Точно так же и птицы. Птица никогда не придумает песню сама. Ну, может быть, и какая-нибудь особо гениальная птица что-то там и придумает. Нет, ей надо эту песню услышать, ей надо эту песню запомнить, ей надо эту песню разучить, сделать свою собственную аранжировку, да? А еще вплести туда то, что ей понравилось. Да? Это уже творчество такое. Ну, вот слышала, как там заливается рядом какая-нибудь зеленушечка, вот и трель зеленушки туда вплести. Или там мобильный телефон зазвонил. Хороший звук, почему бы его тоже туда не вставить? Ну и так далее, и так далее. Второй аргумент – это период обучения. Очень короткий, ребят. У птиц период обучения очень короткий, винильный период. Только вот во время, как это, с молодых когтей, коготков, да? Поэтому, ребята, мой вам совет, учитесь, пока вы молоды, обязательно учитесь, потому что уже в преклонных годах учиться очень тяжело. Те, кто в 40-50 лет пытался выучить какой-нибудь иностранный язык или еще что-то, вам подтвердят. Вот сейчас вам все это очень легко на раз дается. И вот все то, что вот вы сейчас нахватаете, все то, что вы сейчас перевариваете и там в пассивную, в активную память к себе заложите, это будет ваш багаж на всю оставшуюся жизнь и очень хороший багаж. Поэтому не теряйте время и вот набивайте там свои файлы обязательно. Ну вот я могу как аргумент привести такой, вот почему именно в молодом возрасте обучение наиболее эффективно, а потом оно уже сползает там к минимуму. Потому что вот некоторые дети Маугли, которые попадали там к волкам или к собакам, и которых потом возвращали в человеческое общество, так вот некоторые из них, ну, во-первых, они все очень тяжело начинали говорить, если они уже были там 8, 9, 10, 11 там, лет, 12. А некоторые вообще не могли научиться говорить. Вот так вот и лаяли. Нет, ну они понимали то, что им говорят. И собака тоже очень хорошо понимает то, что им... И даже коты, он очень хорошо понимает, что им говорят. Мы собираемся в Москву, у нас кот Касьян, он за полчаса уже услышал, что собирается, он идет прятаться, чтобы остаться здесь, вот на даче. Вот, он очень четко понимает по разговорам, и я таких доказательств могу очень много привести. Третий аргумент в пользу Дарвина, сэра Чарльза, это локализация зон мозга, отвечающих за эти звуки, да, которые издаются. Это все в левом полушарии. А в правом полушарии, знаете, что у нас, дети мои? В правом полушарии у нас самое главное, у нас творчество. Вот все вот эти творческие процессы, там, я не знаю, поэтические, музыкальные, кстати, они все в правом полушарии. Ну, и теперь, собственно говоря, звуки, да? Звуки у птиц, они делятся на две такие большие категории. Ну, давайте сразу следующую, наверное, картиночку, Александр, если можно, дайте, пожалуйста, нам. А то, чем мы будем на обезьянах говорить? У них тоже коммуникация, у них вербальные... Не, это я так, как заставочку. Вот коммуникация в животном мире. У обезьян наверняка все-таки вторая сигнальная система, как у нас, потому что малыш что-то ему говорит, видите, а тот что-то слышит. Говорит, чего ты сказал? Абсолютно. Вторая сигнальная система, как у людей. Я, кстати, напомню, что бонобо, карликовый шимпанзе, геном с нашим совпадает на 98,8%. Почти люди. Так, ну давайте, если можно, Александр. Вот, спасибо вам. Почему я взял вот этого гуанчу? А потому что гуанчи – это древний народ, который жили на Канарских островах. Мы еще туда вернемся сегодня, на Канарские острова. А в XVI веке туда прибыли испанцы со всеми вытекающими последствиями. Когда европейцы куда-то прибывают, сами знаете, что там происходит. Ну, во-первых, эта земля становится их колонией. А во-вторых, они ее начинают тут же нещадно грабить. А в-третьих, местное население как-то не благоденствует. То же самое произошло с гуанчами. Они исчезли совсем, а их остатки растворились среди европейских народов без следа. Но кое-что об их культуре мы знаем. Они были очень интересные ребята. Я был на Тенерифе, вот был в этих музеях, смотрел все, что от них осталось. Там и узелковое письмо осталось, они и пирамиды строили. Ну, пирамиды так себе, не то что у майя или древних египтян, но все-таки вот на острове Тенерифе есть там какие-то остатки пирамид гуанчи. Но самое главное, ребят, самое интересное для нас, это то, что гуанчи умели общаться свистом. Ну, то есть, у них был обычный язык, разговорный язык. А еще у них был язык свиста. Вот почти как у птиц. На большом расстоянии они могли свистеть друг друга и очень хорошо понимали. К сожалению, мы не знаем, что это был за язык свиста. Да? Можно ли было только какие-то сигналы передавать, или это была почти как речь. Но, тем не менее, вот видите, значит, древние гуанчи – это вот то самое правило из исключений, когда люди помимо второй сигнальной системы все-таки применяли еще и первую. И если можно, пожалуйста, следующую нам покажите картиночку. Вот, значит, теперь мы возвращаемся к птицам. Ну, ребят, птицы – это, ну, сразу, пресибиорнис, по-моему, называется вот эта вот, да, штука. Но это Ярослав Попов вам про него рассказывал. Ярослав всегда говорит, что у него на голове рог, как половинка бумеранга. А вот, почему мы сейчас поместили в презентацию вот эту фотографию? Дело в том, что, как мы с вами знаем, птицы – это динозавры. Это не потомки динозавров, а это вот одна клада по современной систематике. Я сейчас только что закончил работу над фильмом, который так и называется «Птицы-динозавры на живой планете». Ярослав, кстати, там участвует наш. Ну вот, он буквально вот на днях выйдет в эфир. Так вот, ученые окончательно уже доказали, что птицы – это динозавры. Ну, просто были бипедальные такие вот динозавры, вроде этого тиранозавра, у которых были маленькие, да, вот эти вот болтались никому не нужные ручки такие, да, а бегали они на ногах. А были такие нормальные четырехногие динозавры и всякие прочие другие. Вот те все вымерли. А эти ребята, они уже были теплокровные, они уже были с перьевым покровом, они, правда, летать еще не умели. А они выжили. Так вот, ученые стали искать, а была ли какая-то звуковая коммуникация, как у птиц, у их предков, вот у тех динозавров, из которых птицы получились. И искали очень настойчиво, хотя палеонтологическая летопись – это штука такая очень скупая на сведения, потому что очень мало что сохраняется. Ну, представляете, чтобы там на 200 миллионов лет или на 150 миллионов что-то сохранилось, оно должно окаменеть, оно должно попасть в какие-то илистые отложения или лавой быть засыпано, или мушка какая-нибудь должна в смолу попасть, чтобы в янтаре застыть. Да? Это бывает очень редко. Особенно нежные части. Ну, кости, да, они еще как-то там могут окаменеть. А вот всякие там нежные части, они растворяются-то без осадка. И поэтому сохраняется очень-очень редко. Но вот как раз в одном из этих фильмов участвовал профессор Агаджанян Александр Каренович. Я ему задал такой вопрос, говорю: Александр Каренович, а скажите, пожалуйста, вот сейчас есть какие-то реконструкции там? Вот это, кстати, кадр из фильма «Парк юрского периода», помните, да? Как его там отлавливали. Ну, можно сделать какую-то более-менее похожую реконструкцию природного ландшафта тех времен с теми животными, хотя бы которых мы можем восстановить. А как звучало природа в то время, какие они звуки издавали? Александр Каренович грустно вздохнул, сказал: этого мы не знаем абсолютно, и, боюсь, мы этого не узнаем никогда. Но, тем не менее, долго спорили по поводу вот этого вот половинки бумеранга, которая торчит из головы у этого динозавра, у паразавра Лофа, да, и пришли к выводу, что, скорее всего, это был резонатор. И даже на каком-то суперкомпьютере смоделировали какой-то трубный вой, который этот динозавр мог издавать. Но, как мы с вами понимаем, до птичьих песен, которыми можно заслужиться, еще далеко, еще очень далеко, еще десятки и десятки миллионов лет. Ребят, вот да, действительно, для меня тоже это вот потрясает мое воображение. Вот такая крошечная калибри, да, ну, понятно, там какой-нибудь страус, да, понятно, там эму, или там даже понятно, если какой-нибудь гусь, это динозавр, да, клада общая. Но вот такая вот калибри крошечная. А какой-нибудь тот же самый соловей, вот птаха, это тоже динозавр. Оказывается, что да, ребят, вот по систематике, да, по современной. Ну, Александр, если можно, покажите нам следующую, пожалуйста, картиночку. Во. Вот эта вот синичка, птичка певчая. Ну, давайте теперь разберемся, как мы издаем звуки, да? У нас с вами, у нас у зверей звуки издаются за счет голосовых складок в гортани. Вот те самые, которые у меня сейчас воспалены. То есть в складках голосовые связки, мышцы, которыми ими управляют, и вот этот вот сложный аппарат достаточно, он как раз и воспроизводит все те самые звуки, на которые мы способны. А вот у птиц голос прячется в органе, который называется сирингс. Вон он, видите, желтеньким обведен. Вот там, где основная трахея, она расходится на две части. Вот туда вот идет в легкие. И вот там находится этот сиринг. Что это такое? Сиринг – это такая очень сложная система, которая состоит из хрящей, мембран, мышц. Вот наличие этого самого сирингса и говорит о том, что птица физиологически способна воспроизводить вот такие чудесные звуки, которые мы с вами так можем слушать. И тогда ученые задались такой целью. Слушайте, ну, ребят, ну, когда-то он, этот сирингс, сформировался, правильно? Значит, надо его искать. Мы просто плохо искали. Давайте-ка полистаем палеонтологическую летопись. Давайте беремся за экскаваторы, за лопаты, за совочки, за кисточки. Взялись. Ну, ребят, вы сами понимаете, что хрящики очень плохо сохраняются. Вот. Но, тем не менее, нашли. Нашли 2,5 миллиона лет этой находки, где нижняя окаменевшая гортань, вот она вроде как подобие сирингса. Да? Вот, если можно, нам следующее покажите, пожалуйста. Вот. А потом нашли вот у этого прекрасного птаха, да, это вот тоже древнейшие птицы, пресбиорнисы, это уже там 50, 40, 30 с чем-то миллионов лет тому назад, вот у них нашли орган, который вполне позволял им издавать какие-то членораздельные с точки зрения птицы звуки. Это, кстати, он относится к гусеобразным. И здесь я хочу напомнить, ребят, что перья и крылья появились вовсе не для полета. Это потом уже птицы решили ими воспользоваться для того, чтобы оторваться от грешной земли. А в те времена перья появились как для теплоизоляции. То есть это доказывает то, что предки птиц наших современных, они уже были теплокровными. А если существо теплокровное, то вот это вот тепло надо как-то сохранить. Сохранить можно либо шерстью, либо перьями. Вот первый перьевой покров, я забыл, как это по-научному очень сложно называется, он был похож на то, вот что сейчас носят киви, да, страус, эму. Вот похоже на такой даже волосяной длинные такие перышки. А крылья, они выполняли роль, вот если гонится вот какой-нибудь такой вот хищный предок птицы, гонится он на своих двух крепких ногах за жертвой, а жертва такая юркая, а ему надо резко затормозить, развернуться, вот крылья ему помогали это делать. Вот, таким образом, ну, если можно, нам следующее покажите, пожалуйста, картиночку. И вот мы теперь уже приходим к нашим современным птицам. Ну вот, я еще читал, что лет 20 назад где-то у берегов Антарктиды нашли гортань у какой-то там предка птицы. Это уже мезозойская эра, по-моему, 66-69 миллионов лет тому назад. Ну, может быть. Но ученые, во всяком случае, на основании тех находок скудных, которыми они располагают, они сделали такой орган, что эволюционно сирингс сформировался уже позже, чем крылья и перья. Вот это самое главное. То есть способность птиц к пению, то, что мы называем пением, она появилась уже после того, как они покрылись красивыми перьями, может быть, даже цветными и очень красивыми, и после того, как они стали летать. Теперь следующее. Так, это у нас воракушка. Да, вот следующее. Покажите, пожалуйста. Спасибо большое, Александр. Ну, вот эту птичку вы узнали, да? Ну, трудно ее не узнать. Это зяблик. Ваш обычный зяблик. Самый-самый обычный зяблик. Фрингилла, как его по-научному называют на латыни. И так, кстати, называется первая орнитологическая станция в Европе, которая находится сейчас у нас на Курской косе. Она до сих пор работает, функционирует. Все нормально. В честь зяблика. А зяблики прилетают одними из первыми, поэтому их зяблики и называют, прыгают прямо по снегу и зябко им прыгать. Ну, что поделаешь. А почему здесь появился зяблик? Вот зяблик, в отличие от соловья, у соловья что не песня, то просто какое-то художественное произведение, да? А у зяблика в конце такой росчерк, да? И кажется, все зяблики поют одну и ту же песню. Вот они тупо ее поют, и все. И эта песня очень хорошо сразу узнается. О, зяблики прилетели. На самом деле все это совсем не так. О, кстати, я сейчас вспомнил. Кто из вас смотрел фильм «Покровские ворота»? Замечательный фильм. Помните, там в конце есть такая сцена. Помните, там в конце есть такая сцена, когда Хоботов и Верочка.

они без птичек идут. И кто-то, видимо, звукорежиссер, он нашел зябликов и подложил. И вот эта совершенно неуместная осенью песня зябликов, которая звучит в этой сцене, она создает у нас вот это вот потрясающее совершенно ощущение весны. То есть вот на ассоциациях. Вот что значит образ, да, ребята? Это вот наше образное восприятие. Это наша вторая сигнальная система по Павлову. А вы, наверное, обратили внимание, если вы ездите на дачу с родителями не только летом, и вы обратили внимание, чем отличается дача весной или в начале лета от осени. А осенью тихо. В начале лета весной просыпаешься, 4 утра уже птицы заливаются вовсю, поют, 5 утра уже там концерт. А здесь тишина осенью, да? Почему? А потому что песня у птицы не позывки, а именно песня. Она в основном звучит в репродуктивные периоды их жизни. Так вот, мы с вами сейчас вернемся к позывкам, что такое позывки, но для начала я что хотел вам сказать. Вот был такой орнитолог, ну, он жив, по-моему, до сих пор, здоров, Питер Роберт, господи, как же фамилия, вот он, да, Марлер, его фамилия, Питер Роберт Марлер. Ну, он в Америке сейчас, хотя британский ученый. И вот он делал сонограммы песен зябликов. Сонограмма, сейчас я вам покажу, как она выглядит, это визуальное как бы переложение каких-то звуковых рядов. Да? И на основании вот этих сонограмм он сделал такой вывод, что у зябликов есть диалекты. Да, вот так же, как у людей. И что зяблики в разных странах, там, в разных географических зонах, они все-таки поют по-разному. Ну, может быть, там наше не очень чуткое ухо не каждый это услышит, у кого только музыкальный слух. А вот на сонограмме это сразу же видно. И мало того, Марлер, он даже сделал такой словарик. Зяблика английский, да, или, хотя это на всех языках звучит одинаково, да, зяблика человеческий словарь. Вот тюп – это сигнал взлета. Вот вы обратили внимание, кошки, когда прыгают откуда-то дома, да, со шкафа, она у вас прыгает, она всегда говорит так, мит, когда прыгает, вот и помогает. Вот у нее это рефлекторно получается. А у зяблика тюп – это вот когда он взлетает. Чинк – это социальный сигнал. Мы с вами еще будем говорить о контактных позывах, о социальных, да? Чинк, значит, ой, бьюс – это агрессивный сигнал. Ксип – сигнал ухаживания. Сип – это гнездовой птенец, хочет есть. А вот, например, чируп – это уже слеток, хочет есть. Об этом мы с вами тоже сейчас поговорим. Дело в том, что ученые, но это уже, по-моему, не Марлер обратил на это внимание, вдруг заметили, что у птиц, так же, как вот вы обратили внимание, да, ребята, вот в первом, втором, третьем классе мальчишки все пищат, а потом происходит мутация, и уже там в седьмом классе уже у кого-то пробивается бас или в шестом, а в девятом, десятом у них уже голоса, как у взрослых мужчин, да? Вот нечто похожее происходит у птиц, потому что крики совсем маленьких птенцов, даже когда они просят есть, зовут родители, они очень отличаются от криков слетки, которые тоже зовут родители, говорят им, что есть хотим, где вас тут носят, вот, но тем не менее, там совершенно другие тональности. Вот. И еще очень интересно, Марлер обратил внимание, что сигналы тревоги тоже разные. Например, «си», да, он квалифицирует как тревога наверху. Знаете, как у военных? Воздух! А вот «хьют» – это сигнал внизу. Чему это так важно? Потому что опасность может быть и там, и там. Вот мой старый друг и товарищ Алексей Михайлович Мурашов, орнитолог, он давно, правда, лет уже 35, если не 40 тому назад, работал в авиации.
создавал системы, которые

который предохраняет аэродромы от птиц. И Алексей Михайлович вот на тех аэродромах, которые он обслуживал, там птицы не попадали в воздухозаборники самолетов, потому что он применил такую систему. Он ставил чучела соколов и ястребов одновременно на одних и тех же местах. Я говорю: Алексей Михайлович, до меня, значит, тогда не совсем дошло, говорю, а почему ты ставишь и соколов, и ястребов? Ну, как будто бы они там на присаде где-то сидят. Он сказал: как почему? Потому что ястреб когтит свою добычу на земле легко, а сокол ее бьет только в небе. Поэтому если птицы видят ястреба, они летают себе, не беспокойся, мы там от него удерем. А если видят сокола, они, наоборот, садятся на землю, да? А здесь они видят и того, и другого, и лучше куда-нибудь другое место. Вот, так и, видите, Марлер, он тоже все-таки различал сигнал тревоги вверх и вниз. Ну, кошка какая-нибудь идет, понятно, это уже другой сигнал тревоги. Теперь, ребят, давайте вот поговорим, разделим звуки, которые извлекают птицы, да? Вот приблизительно так это все выглядело по Марлеру, видите? Он создавал такие схемы, трели, росчерки в конце. Росчерк – это вот тю-тю-тю-тю-тю, это вот и есть росчерк. Он, кстати, не только у зябликов, он у многих других воробьиных птиц. И, Александр, если можно, покажите нам следующую. А, все, это уже перо, да? Ну, ладно. Ну, на перо, давайте посмотрим эту картиночку перо, хорошая картина очень. Значит, здесь еще один такой момент очень важный. Марлер сделал гораздо более интересное открытие. Он взял овсянок и стал их обучать птенцов овсянок песни. Да? Потому что, ну, представляете себе, если птенца вырастить в тишине, овсянки той же, или соловья, кого угодно, он никогда петь не будет. Это называется эффект, господи, как же его звали-то, Каспер Хаузер. Знаете, кто такой был Каспер Хаузер, нет? Это была такая сенсация в 19 веке в Германии. На улице одного из городочков появился молодой человек, который потом стал известен на весь мир. И он умел говорить только одну фразу: «Я хочу научиться ездить на лошади, как мой отец». А оказалось, что этого бедного несчастного юношу его держали до 18 лет, по-моему, в темноте, в комнате, ну, там свечкой какой-то освещалось, открывалось окошечко, ему давали еду, все. А потом его вывели на свет Божий, научили говорить вот эту единственную фразу и выпустили на улицу. Кто, почему так с ним поступил, совершенно неизвестно. Но вот этот вот, пожалуйста, это вот тот же самый эффект Каспера Хаузера, да? Птица, которая не социализирована, она будет, ну, она что-то будет бормотать. Кстати, даже такой термин есть у орнитологов, который называется птенцовое бормотание. Ну, как дети, как они гуглят, гуглят, нет, гуглим это мы. Дети тоже бормочат что-то такое несвязанное. Так вот и птицы. Так вот, Питер Роберт Марлер давал этим птенцам овсянки молодым слушать овсянок местных, откуда птенец роду, и каких-нибудь крутил им записи овсянок откуда-нибудь издалека, там, не знаю, из Германии, из России, там, с Дальнего Востока. Так вот, самое потрясающее, ребят, то, что эти птенцы в первую очередь и лучше всего разучивали песню родных овсянок, то есть свой диалект. То есть, понимаете, это уже где-то там прошито. Фантастика. Нет, они, конечно, если что-то им понравится, они все понемножечко пересмешничают, да? Если они что-то там услышат, может быть, они попытаются это как-то вплести в свою песню, хотя не все птицы так делают. Но прежде всего и лучше всего они запоминают именно свой диалект, свой птичий диалект, откуда они родом. То есть, как сделал Марлер вывод, их возможность осваивать другие звуки все-таки весьма ограничена. Теперь какие бывают позывы? Значит, бывают, как мы поняли, бывают позывы и песни. Песни у некоторых воробьиных птиц – это явление очень сложное. А вот позывы
Позывы родителей. Это, помните, там, козлятушки, ребятушки, отворитесь, отопритесь, ваша мама пришла, молочка принесла, а птица это сделала просто брить, и они уже все поняли, и они уже вылезли из гнезда и свои клювы раскрыли. Да? Это родительский позыв. А контактные позывы. Контактные позывы – это уже у социально организованных птиц. Мы до этого тоже дойдем. Это тоже очень интересная штука. Это фактически, как у нас, разговорное общение. А позывы тревоги. Мы уже частично с этим с вами столкнулись, а там еще более интересные будут вещи. А позывы агрессии. Ну, это тоже понятно, да, как дам сейчас. А комфортные позывы. Любопытная штука, да, кошка, когда ей хорошо, она мурлычет, ну, правда, кошка мурлычет не только, когда ей хорошо, когда ей плохо, она тоже может мурлыкать, чтобы себя успокоить и снять стресс. А токовые позывы, да, но это понятно, это уже когда у нас репродуктивный период. И вот, конечно же, вот эта способность некоторых воробьиных птиц к песне, к сложной, настоящей песне, она как раз и привела к тому, что у людей уже издревле появилась такая страсть к птичьему пению. Птичек держали в клетках, их обучали хорошим песням. И в 19-м, например, веке, да, да и в начале 20-го, была такая очень прибыльная профессия птицелов. Ну, это, как правило, была не только профессия, но и, я бы сказал, хорошее было название – охота. Вот есть такой замечательный город небольшой в Нижегородской области, называется Павлово, или Павлов-на-Оке его зовут. Там город мастеров, настоящих мастеров. Это вообще была слесарная столица Российской империи, вот этот маленький городишко. И он прославился на всю Россию знаменитыми павловскими лимонами, которые там до сих пор на каждом окошке растут, гусиными боями, мы о них с вами говорили уже, и канарейками. Знаменитые павловские канарейки, а у нас русская канарейка – это овсяночный напев, это до канареек мы с вами тоже дойдем. Но помимо канареек еще держали других певчих птиц – соловьев, воракушек, щеглов. И этим занимались вот такие вот охотники. Охота от слова «хотеть», да, «обожать». То есть люди были, которые просто были одержимы страстью. И вот что касается соловьев, там же ведь как, ловили-то не каждого соловья. Вот такой дедушка, вот сейчас внука обучает, видите, на картине Перова. Он сначала должен походить весной по лесу, послушать этих соловьев. И только когда он услышал какого-то очень стоящего соловья, у которого самая красивая песня, вот этого соловья надо было уже ему отловить. И для этого были свои уловки. Сейчас я вам расскажу, какие. Не удержусь, чтобы вам не прочитать. Это вот Иван Сергеевич Тургенев. У него есть такой очерк, называется «О соловьях». И здесь он передает такие ворчания старого соловьиного охотника. «Соловьи здесь у нас дрянные, поют дурно, понять ничего нельзя. Все колена мешают, трещат, спешат. А то вот у них еще самая гадкая такая штука. Сделает это ту, и вдруг ви, это взвизгнет, словно в воду окунется. Вот это вот самая гадкая штука. Плюнешь и пойдешь. Даже досадно станет. Хороший соловей должен петь разборчиво и не мешать колено. А колено вот какие бывают. Первое – пульканье. Это пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль. Второе – клыканье. Клы-клы-клы-клы-клы-клы, как желна. Это дятел такой желна. Третье – дробь. Ну, выходит примерно, как по земле разом дробь просыпать. Четвертое – раскат. Тррррррр. Пятое – пленьканье. Почти понять можно. Плинь-плинь-плинь-плинь. Шестое – левша-дудка. Это протяжно. Го-го-го-го-го-го-го. А там коротенько такой. Ту. Седьмое – кукушкин перелет. Самое редкое колено. Я только два раза в жизни его слыхал. И оба раза в Тимском уезде. Кукушка, когда полетит, таким манером кричит. Сильный такой, звонкий свист. Восьмой – гусачок. Га-га-га-га-га. У малоархангельских соловьев хорошо это колено выходит. Девятое. Юлина стукотня. Ну, как юла. Есть такая птица, на жаворонка похожая. Или как вот органчики бывают. Эдакий кругленький свист. Фи-фью. Ну, и так далее. Почитайте.
достаточно такой любопытный. У Горького, кстати, у Алексея Максимовича тоже. По-моему, в книжке «Детство» замечательная глава есть, как он, по-моему, с дедушкой, кажется, пошел ловить птиц, вот как его обучали ловле птиц. Так вот, здесь помянули органчик и дудочку. Ребят, дело в том, что когда птиц соловьев, канареек учили песни, то при этом применяли различные дудочки, свирели и даже специальные органчики. Вот. Как вся эта ловля птиц организовывалась? Ловушка, цапок, ну, это самая такая простая ловушка. Но для того, чтобы этот цапок поставить, ну, цапок кто пойдет, синица или снегирь, да? Ну, это хорошо. А вот соловья на цапок не возьмешь. То есть здесь уже надо было тачок организовывать, а тачок – это расчищалась поляна. Еще надо место найти правильное для этой поляны, да, где много соловьев. На этой полянке привада раскладывалась, там татарник, репейник, конопля. Вот, это уже для щеглов. А для соловьев ставили клеточку с самочками, которые тоже там тенькали и подманивали самцов соловьев. Ну и уже, конечно, такая большая, хорошая ловля. Это вот делали такие специальные сети. Сети накрывали птицу. Это было целое искусство, да? Выследить свою птицу, выследить ее, поймать. Ну, это да, это дорогого стоило. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. Вот. Это Маковский, это картина Маковского, ну, по-моему, она называется «Любители соловьев». Ребят, Маковский замечательный художник, кстати, погуглите, очень хороший художник, один из самых, кстати, дорогих был художников в свое время, у него замечательные такие жанровые сценки, вот видите, куда он наверх смотрит, дяденька там подвешена клеткой, и здесь, что характерно, сидит боком к нам явно купеческого звания, такой солидный. Там напротив сидит явно какой-то чиновник. И вот руки за спину заложив, открыв рот, слушает. Это явно какой-то простолюдин. Да? То есть вот эта вот страсть к соловьям, к соловьиному пению, она объединяла все сословия. Вплоть до государя, императора Николая, который очень любил соловьиное пение, и у него был поставщик его императорского величества двора из Павлова на Оке, кстати. Это поставщик был соловьев для государя, канареек, извините, для государя-императора, и ему даже сам государь подарил какую-то икону. Поэтому, конечно же, и соловьи, и канарейки, там технологии были очень похожие, как обучить их пению. Пению их обучали с помощью учителя. То есть для начала искали очень-очень-очень толкового учителя. Как правило, это происходило в трактирах, в определенных трактирах. И подвесить к хорошему учителю учеников стоило очень-очень дорого. А вот я читал, там до 5 рублей золотом, представляете? Это 5 рублей золотом. Это вот дяденька, который в рваных штанах стоит, слушает. Он месяц на эти деньги мог бы жить со своей семьей. 5 рублей, причем ни в чем себе особо не отказывая. А хорошую птицу могли продать вообще баснословно дорого. И люди, у которых не было денег, но хочется, да, хочется научить своих соловьев такой же прекрасной песне. Они, знаете, как делали, хитрили? Они в шляпах проносили соловьев, то есть они сажали соловья себе на голову, надевали шляпу, заходили в этот трактир, сидели там в шляпах, а под шляпой сидели вот эти соловьи-ученики в надежде, что он все-таки что-то там из этой песни разучит. И потом, ребят, поймите такую вещь. Вот найти хорошую птицу, да, толковую птицу, это вот одна из нескольких десятков. Это же не значит, что любой самец соловья будет у вас хорошо петь. Во-вторых, были специальные хитрости, как этого соловья заставить петь не только весной, в начале лета, но и в другое время года, да, как его обмануть, чтобы он подумал, что уже весна пришла. На это были свои хитрости, тонкости. Как его содержать? Ведь эта птица должна долго прожить. И мне посчастливилось еще застать последних таких
птичников. Я помню, мне рассказывал Владимир Гусев, как соловьиными яйцами выкармливали. Я говорю, причем некоторые соловьи не понимали, что это вкусно и как надо есть, и тогда им туда высыпали муравьиные яйца вместе с муравьями. И вот они склевывали муравьев, потом яичко тоже зацепил, надо же, как вкусно. А знаете, как собирали муравьиные яйца? Брали простыню и вот так вот загибали у нее углы. А в центр вот этой простыни лопатами просто сгружали муравейник. Вот прям целиком всю вот эту копну вываливали на центр простыни, разворошив. Ну, и муравьи, конечно же, спасали своих куколок, свои яйца. И куда они их несли? Они их несли туда, где загибы. То есть, там уже никакого сора, никаких хвоиночек, никаких веточек. Все, дальше оттуда уже доставали эти яйца. То есть, это была целая наука содержания певчих птиц. И, конечно же, это был хороший бизнес. Очень хороший бизнес, потому что люди талантливые, которые умели это делать. А это, знаете, ребята, как творчество. Это талант нужен, терпение. У одного есть, у другого нет. Вот те, кто был талантлив, они, конечно, на этом очень неплохо зарабатывали в свое время. Значит, теперь с соловьями. Ну, давайте, раз уж мы с вами с соловьями, давайте про Александра следующее покажите нам, пожалуйста. Вот он, наш соловушка. Удивительно громко поет эта маленькая пташка. Да? Кстати, Союз охраны птиц России каждый год, по-моему, до сих пор проводит... В Москве, точно я знаю, проводят перепись соловьев. То есть, это вот можно зайти на сайт и там оставить свое сообщение, где вы соловья слышали. Там в парке культуры имени Горького, да, или там, я не знаю, в сквере в таком-то, по такому-то адресу. И там отмечали. Но, к сожалению, с каждым годом соловьев в наших крупных городах в Москве становится все меньше и меньше. По одной простой причине. Так же, как и других певчих воробьиных птиц. Потому что у нас пошла вот такая мода на вот эти аглицкие парки. И в парках, где раньше было такое романтическое запустение, густой подлесок, да, из какого-то там кустарника, из буреломов, все это вычищается, раскатываются рулонные газоны, и получается, как вот голая земля с газонами раскатанными, и там стоят эти деревья. Но при этом уходят птицы. Потому что это главное. Раньше соловьи, вот я помню свое детство, они в Москве были, в центре города пели. Последний раз я соловья слышал вот максимально близко к центру. Знаете, где? Напротив парка культуры, парк скульптур, где Третьяковка. Вот там года три подряд пел соловей в кустах. Потому что соловью нужны густые-густые кусты. Соловей гнездится на земле. А его кошки сидят. Но он не просто на земле, а он там, где вот эти буреломы, где куча крапивы, каких-то колючих кустарников, где черт ногу сломит. Вот там на земле соловей гнездится. И он туда не летит сразу к своему гнезду. Нет. Он сначала опустится за несколько метров и пешком невидимкой прошмыгнет в этой густой траве. Чтобы, не дай бог, хищник его не засек и не понял, где его гнездо находится. И вот это вот гарантия того, что гнездо будет спасено. Теперь, почему соловьи поют? Ребят, это понятно. Соловьи поют для того, чтобы обозначить свое место. Вот он прилетел, он застолбил свое место, где он будет охотиться, где он ждет самочку для того, чтобы строить гнездо. Строить будет, по-моему, у него самочка, по-моему, строит, если мне память не изменяет. Соловей помогает, в том числе и песнями. Но, конечно же, в эту песню он вставляет те звуки, которые он слышал, может быть, и в дальних краях, где он зимовал, какие-нибудь там крики, вопли обезьян. А потом он туда вставит какой-нибудь звук работающего трактора или еще что-то, что ему понравится. Но именно поэтому вот чистота соловьиного пения, вот соловьиная песня, знатоки там очень четко разбирали каждое колено. Да? Каждое колено имело свое название, и последовательность этих колен должна быть определенная. Но самое главное было не только то, чтобы птица разучила эти колена, но надо было...
научить птицу убирать оттуда неприятные звуки. Потому что помимо тех звуков, которые услаждают наш слух, там еще какой-то скрежет попадался, какие-то очень неприятные звуки, которые всю песню портили. И дальше уже шла настоящая дрессировка, ребят. А дрессировка – это уже искусство. Ну, конечно, никто ремнем не порол этих соловьев, но свои какие-то секреты дрессировки, безусловно, у птичников были. Ну, давайте посмотрим дальше, какие еще соловьи бывают. Да? Вот, ребят, со соловьями, вот, это вот как раз и есть сонограмма. Видите, вот так она и выглядит, сонограмма. Вверху сонограмма соловья, а внизу сонограмма, вот я сейчас не помню здесь кого, по-моему, то ли овсянки, но это не важно. Самое главное другое, ребят, вот кардиограмму, да, когда снимают, как работает сердце, вот такие вот загогулины. Но когда хороший доктор по этим загогулинам смотрит, он говорит, да все нормально, у вас хорошее здоровое сердце. Или, ой, батенька, да у вас, смотрите, у вас тут прединфарктное состояние было. Когда это вы делали снимок? Так же и здесь. Видите, то есть мы визуально видим как бы и частотность, и частоту повторяющихся звуков. Мы все это видим графически, и уже нам легче сравнивать песню одного соловья, одной птицы с другой птицей, да? Потому что то, что мы на слух не можем различить, то вот здесь сразу бросается в глаза. Следующее покажите, пожалуйста, Александр. Теперь, значит, что касается соловьев, классификация такая, да? По таксонам, если мы их будем раскладывать. Дети мои, помните, что такое таксон, да? В систематике. Таксон – это вот род, вид, отряд, там, семейство, класс, царство, триба там, и так далее, и так далее. Это все, таксоны. Вот это вот тугайный соловей. Но считается так, смотрите, ребят, считается, что вообще такое соловей, да? Это семейство мухоловок. И дальше по видам идет такая путаница, их около 300, по-моему, видов, которые называются, в общем-то, соловьи. Четыре вида – это вот соловей обыкновенный, да, это вот восточный, он называется обыкновенный соловей, которого мы здесь в Подмосковье у нас слышим. Есть западный соловей, да, есть хацония, чуть позже покажу ее, и есть воракушка. Вот эта замечательная птица с таким нагрудником красивым. Но вот этот тугайный соловей, например, это ржехвостая славка. Вот, то есть, но это тоже вот называют тугайный соловей. Есть еще соловей красношейка, есть южный соловей, есть еще синий соловей и так далее. Вот, Александр, если можно, следующую нам покажите, пожалуйста. Вот это воракушка, это наша любимая воракушка. Вот что касается воракушки. У нее тоже замечательная песня, и в старину воракушек так же, как и соловьёв, держали дома. И воракушки, в отличие от соловья, у нее очень красивое оперение, видите? Вот это вот жабо, оно разное, у разных птиц по-разному выглядит. И у меня на даче прилетала воракушка, когда я что-то начинал копать, да, сразу прилетал воракушка, и вот он сидел рядом, ждал, когда я теперь отойду, потому что я же землю раскапывал, он оттуда каких-то вошек-блошек выковыривал с удовольствием. Долго ко мне прилетал, потом куда-то пропал. Вот у него вот это вот жабо было коричневого цвета, а коричневое с черным. То есть там голубого не было совершенно, например. Очень редкий такой окрас. Я первый раз такого видел. Но это не самка, это был самец. Вот. Ну, а бывает так, что вот это вот горлышко ярко-оранжевое, бывает бледно-оранжевое, интенсивность синего оперения тоже разное. Они очень полиморфные. Мы знаем такой термин, да, полиморфные, то есть разнообразные. Вот что касается воракушек, то там тоже очень четко в свое время было разложено
по сигналам, какая варакушка, как она поет, ну и где у нее там позыв, как у нее эта трель устроена, где у нее там росчерк. То есть это все, конечно, потом обрабатывали на компьютере, и все это, конечно, классифицировали. То есть вот целое такое направление пошло в орнитологии. Это вот те, кто серьезно занимался пением птиц. Дальше нам покажите, пожалуйста, следующую картиночку. Это вот, ну, давайте вот это. Это у нас красношейка, соловей-красношейка. А вот следующую покажите нам, пожалуйста, Александр. Вот это и есть хадсония, да? Хадсония. Ну, наверное, соловьями мы на этом завершим, да? А вот теперь, если можно, Александр, покажите нам следующую картинку. Это я не знаю, чья картина, это, по-моему, какая-то открытка старая. Вот, видите, задумчивый такой дедушка-канареечник. Как я вам уже только что говорил, канарейки были не менее популярны, чем соловьи. А после революции так и более популярны. Во всяком случае, я застал еще вот этих взрослых канареечников, которые собирались на птичьем рынке. Еще тогда был Калитниковский птичий рынок. На Таган, на Пролетарской, туда, на трамвае. Вот там собирались последние канареечники, которые говорили на своем языке. А нам тогда было лет по 20. Отец моего близкого друга был такой старый канареечник. Наполовину не понимали того, о чем они разговаривают. Но было понятно, что это последний из магикан. Хотя любителей канареек было много, и среди известных людей были. Был такой чудесный поэт, если вы помните, Багрицкий. Вот Багрицкий обожал канареек. И иногда все свои гонорары на канареек тратил, пока не женился на сувок. Она ему не позволила. Вот. А канареек очень любил Сергей Образцов. И ну, я в театре... Кукол не было уже тысячи лет, наверное, лет 40. Но я помню, раньше, когда заходишь в театр Образцова, там всегда пели канарейки, там были клетки с канарейками. Он в них знал толк, он с детства увлекался очень канарейками. Ну, теперь, ребят, с канарейками, значит, какая вышла история? Она тоже достойна нашего разговора. Канарейки, если так вот по таксонам, по систематике, да, это семейство вьюрковые, род канареечные вьюрки и вид – это канарский канареечный вьюрок. Видел я его на Канарах. Мы его снимали с Олегом Владимировичем Шумаковым, когда там делали кино. Я еще тогда путешествие натуралиста вел. Заметки натуралиста уже назывались тогда на канале «Культура» на телевидении. И мы с Олегом, когда были на Канарах, то, конечно, задача у нас была найти канарейку. Нашли без труда. Они там порхали, как у нас воробьи. Серенькая такая пташка, ты ее и не различишь. Сразу возникает вопрос. Кстати, не только на Канарах они водятся, они еще и на острове Мадейра, по-моему, на Азорских островах. То есть, у них ареал немножко побольше. Не так, чтобы прям эндемик такой узкий. Хотя называется канарейка от канар, да, и канареечное семя, которое там растет. Произошла такая интересная штука. В XVI веке, когда испанцы превратили Канарские острова в своей колонии, то они монополизировали торговлю канарейками. А их, там уже была у них такая своя индустрия. Они отбирали самых хороших пивунов, научили их обучать там песням. То есть, это уже так примитивно, но уже было. И дальше они их в клетках начинали продавать в Европу. И продавали только самцов. То есть, самок не продавали специально. Ну, понятно, да, зачем нам конкуренты, когда такой бизнес-то хороший. Кстати, такая же история была похожая в 90-х годах, в конце, да, 98-й год, по-моему, был. К нам стали продавать чехи, очень красивых жуков-бронзовок, ну, для домашнего содержания, но продавали только самцов. И наши никак не могли развести, но потом как-то умудрились. Вот, а дальше произошла очень интересная штука. Один из кораблей около
в районе Ливорно. Ну, Ливорно, представляете себе, где это, да? Это вот Италия, вот он сапог, да? А это вот здесь вот. То есть, это, ну, что там рядом? Флоренция, Генуя рядом. А Ливорно – это большой порт. Вот, не доплыв до этого большого порта, корабль попал в кораблекрушение, разбился. А дальше, как пишется во всех источниках, после чего птицы, которые плыли на этом корабле, попали на остров Эльба, где смешались с местными видами других сородичей из вьюрковых, да? Но вот, знаете, я подумал, мне не давала покоя такая мысль. Ну, что значит попали? Ну, представьте себе, вот плывет этот галеон испанский, и везет он эти клетки с канарейками. И тут кораблекрушение. Что будет-то? Ну, канарейки эти с клетками потонут. Значит, ребята, значит, и тут до меня дошло. Значит, кто-то из команды стал выпускать этих птиц на волю, когда разразился шторм. Ребята, вот узнать бы имя этого человека и поставить бы ему памятник. Потому что в это время все думают о том, как самому спастись, а этот человек замечательный. Он вместо того, чтобы самому спастись, он стал выпускать птиц на свободу. И я бы вот на месте тех, кто живет в Ливорно, прямо поставил бы памятник неизвестному матросу, который отпустил птицы на свободу. Так вот, что дальше произошло? Вот эти те канарейки, которые долетели до острова Эльба, Наполеон там еще не скоро окажется, вот, они образовали гибридные такие помеси с местными птицами, и среди них стали попадаться птицы лимонно-желтого цвета. Вот из этого выщепления и пошли лимонно-желтые канарейки, потому что когда говоришь канарейка, да, даже цвет такой канареечный, помните, у Незнайки были штаны канареечного цвета, вот. В первую очередь сразу желтый цвет. А в природе у канареечки, да, чуть-чуть такого желтого, тусклого, что-то там есть среди зеленовато-серого. Но фактически нету. Вот как это все получилось, вот эта желтая масть. У нас в России разводили канареек, были заводчики, которые занимались этим. Очень хорошо мастерски этим занимались. Особенно славился полотняный завод Медынского уезда. Это в Калужской области был такой город. Ну, он и сейчас есть Боровск. Это тоже Калужская область. Павлово-на-Оке, который, как я вам говорил, даже императорскому двору канареек поставлял. И Тула, Москва, Богородицк. Вот были такие центры, которые особенно славились своими канарейками. Вот вы обратили внимание, почему здесь Тула, почему здесь, например, Павлово-на-Оке? Это и что один, что другой, это город мастеров. А ведь тогда же ведь не было вот этих там проигрывателей, магнитофонов, да, в мобильных телефонах музыку никто не записывал. Вот представьте себе этого мастера, который сидит целый день, там что-то слесарит, делает. Павлово, кстати, город славился своими замками. Там до сих пор есть царь-замок, который 400 килограммов весит. Причем, обратите внимание, братцы, царь-пушка у нас ни разу не стрельнула, да? Царь-колокол у нас ни разу не динькнул. А царь-замок, он запирается. Еще была царь-батарея. Как же его? Петров. В 18 веке у нас был такой изобретатель. Потрясающая батарея. Огромная. Отдельная история. И вот слесарит он, слесарит. А вот когда рядом у тебя поет птица, да, это же музыка. Это же замечательно. Поэтому вот в таком рабочем городе мастеров Павлова и в Туле разводили канареек для этого рабочего люда, который сидел там у себя, слесарил и света белого не видел, потому что работать приходилось очень много, чтобы семьи прокормить. И, конечно же, вот при помощи всяких ухищрений учили их хорошим песням и хороших мастеров подвешивали. Это уже в других трактирах. В одних трактирах соловьятники собирались, в других канареечники. Все это, конечно же, было.
Вот порода, которая выводила, она называлась ход в старину. Да? Это ход там Павловский, это ход там еще какой-то. Но это была еще не совсем порода. Порода – это когда уже совсем закрепили все признаки. А это вот такие полупороды. У каждого заводчика был вот такой свой ход. Эти ходы очень ценились. И в 1958 году, да, в 1958 году был такой киноровод, знаменитый Веллин в Москве. Вот он уже ввел бальную систему. В Европе эта бальная система уже была своя, а он ввел такую вот нашу российскую бальную систему. То есть каждая канарейка, ей давали какие-то баллы. Вот она это колено как делает? Делает отлично. Бал поставим. Этот тоже делает 2 балла поставим и так далее. То есть канарейка, которая имеет там 60 или там 50 баллов, это крутая канарейка, она дорого стоила, а если 80, это уже там чемпион какой-то. И вот такая вот была интересная история. Давайте, Александр, следующее посмотрим, если можно. Вот в Германии, кстати, сначала стали разводить канареек по цветам, да? Они очень увлеклись декоративными канарейками, там красного цвета, оранжевого цвета, со всякими хохолками, с жабо там и так далее, и так далее. Вот если можно, следующее покажите. Это вот Гибера и Ватерслайгер, по-моему, они называют. Ну, у них были тоже свои напевы там уже. А вот в России было общество любителей канареек создано. И следующую картинку нам покажите, пожалуйста, Александр. Попечителем этого общества любителей канареек был знакомое лицо, ребят. Знаете, кто это? Петр Николаевич его зовут. Но он не просто Петр Николаевич, он великий князь Петр Николаевич Романов. Вот. Кстати, очень хороший был человек, несмотря на то, что был великий князь, был такой человек очень застенчивый, робкий, занимался творчеством, прекрасный был архитектор, и в том числе вот, тоже был большой любитель канареечного пения и был попечителем общество российского общества, вот это вот наша знаменитая российская канарейка, овсяночный напев, да, и вот как раз он его в свое время возглавлял. Он потом эмигрировал после революции, ну, прожил недолго, у него чахотка, по-моему, в детстве была, вот, ну, тем не менее, он был генерал в кавалерии, по-моему. Вот, давайте следующее посмотрим. Еще одна птица. Ой, потрясающие птицы. Я их страшно люблю, этих птиц. Вот когда они налетают, эти разбойники к нам, ну, как разбойники, это я их любя, да, вы сразу слышите вот эти вот звоночки свиристели, такой многоголосый стоит звон. Потому что свиристели, они живут большими стаями, и вот эта стая, они вечные странники, они все время кочуют, они все время в пути, они все время ищут, где там какая рябина у нас осталась, которую еще дрозды не склевали, где у нас там какая калина, ну вот калину, здесь вот калина, да, у меня свиристели калину едят с омерзением. То есть, видно, когда уже больше ничего нету, то они с омерзением начинают есть калину. Горьковатая, видимо, она. А рябину они просто обожают. А свиристели гнездятся в Сибири. Вот там вот на севере, где много всякой мышкары, где много насекомых, где есть что поесть и где много всяких ягод. А потом они начинают кочевать. Когда уже насекомых не остается, они начинают кочевать к югу, и вот и туда, и назад, причем у каждой стаи, а каждая стая, это даже, знаете, ребят, это не просто стая, это такая, ну, наверное, родовая стая, да? И вот там, в общем-то, все такие ближние и дальние родственники. У каждой стаи свой маршрут. И вот когда они кочуют, то молодежь запоминает этот маршрут, где остановки. Они уже знают, что вот там есть такой лес, а на краю леса много рябины. А потом будет вот этот парк, там тоже много рябины. А потом в Москве мы будем пролетать Москву, остановимся около Большого театра, потому что там яблони Баката посадили.
такие ягодные яблони с маленькими-маленькими яблочками. И вот несколько лет подряд я видел, там большие стаи свиристелей налетали на эти яблочки. Они же запоминают, у них память очень хорошая. И еще, знаете, что любопытно? Свиристели, они, конечно, пищевые конкуренты с дроздами. Дрозды же у нас рябинники. Поэтому что делают свиристели? Они, когда у них первая откачевка идет к югу, они не только едят, они еще сплевывают, они срывают ягоды, бросают их на землю. Потом на земле эти ягоды заметет снег, и когда то, что останется на дереве, доклюют, дособирают дрозды, но зато, когда свиристели будут возвращаться назад, снег уже растает, и свиристели уже с пола, с земли начнут склевывать то, что вот они тогда себе заготовили. Но здесь тоже такая очень опасная штука, потому что некоторые такие ягоды у них начинают бродить. Когда они в зоб попадают, там же тепло. И вот в этой теплоте происходит процесс брожения. И пары алкоголя могут ударить свиристелем в голову. И тогда свиристели начинают вести себя как пьяные. Это такой хорошо известный факт. И, к сожалению, вот в таком состоянии они стали очень часто биться. Вот знаете, есть такие здания, где зеркальные окна. То есть вот большое здание, а сплошное зеркало. И вот видят в эти зеркала небо с облаками, влетают свиристели, падают. И, к сожалению, многие бьются насмерть или калечатся. А вот такая вот история. Осенью вот молодые летят, когда по этим маршрутам, они их запоминают. Но почему они всегда звенят, как погремушки, да? Потому что это так называемые контактные позывы. Ну, представьте себе, вот она стая, да? Мы же все вместе держимся, мы одна семья. И если кто-то там пошел куда-то дальше, вот в этом парке, вот подальше искать, а может быть, там какая-то рябинка осталась, он же может отбиться от стаи, а так он все время слышит этот звон, может на него вернуться. Мало того, я вас уверяю, что птицы по звуку очень хорошо отличают, кто это пикнул, Вася, Петя или Маша. Они очень хорошо, для нас это одинаковый такой стоит звон, каждый голос одинаковый, а они точно так же, как мы наши голоса отличаем, человеческие, точно так же они очень хорошо отличают свои птичьи. То есть вот у свиристелей, как у других социальных птиц, как у дроздов, например, да, у скворцов, мы сейчас до них дойдем, это вот так называемые контактные позывы. Следующую нам покажите, пожалуйста, Александр. Вот тут она, свиристель, доклевывает рябину. Сейчас, ребята, извините. Я говорил, что я болен. Ихбин больной. Вот. И следующее нам покажите, пожалуйста. Вот. Как же мне нравится их оперение. Вот у свиристелей у них потрясающее сочетание вот этого вот серовато-розового, ослепительно-желтого, да, на хвосте, на перьях, бархатного черного, просто потрясающе. Вот я до сих пор не понимаю, почему вот эти вот кутюрье всякие, которые высокой модой занимаются, почему они не учатся у природы. Птицы, бабочки, цветы, там такие сочетания, такие узоры. А они что-то там своими извращенными мозгами начинают выдумывать. Вот, совершенно непонятно. Ну, их дело. А здесь, видите, свиристель делит свою трапезу со скворцом. Скворцы, безусловно, это такие же контактные позывы. Скворец, он великий мастер пения, великий. Как там у Михалкова? Живет у нас под крышей талантливый артист, и каждый день мы слышим художественный свист, по-моему. Вот, поет не славы ради, а что-то там просто так. Вот, не помню, хорошее такое стихотворение детское у Михалкова. Это действительно так. Скворцы – прекрасные подражатели. По-моему, даже какие-то простые человеческие фразы
тоже могли произносить. Кстати, канарейки говорящие есть. И довольно много говорящих канареек. Мало того, они не только говорящие, они поющие. Потому что я читал в старых журналах, что выставляли канареек до революции, которые пели «Боже, царя, храни». Ну, не со словами, конечно, а мотив. Все, как князь Львов написал, вот так и он, по-моему, музыку-то написал. Да? Вот. Канарейки говорящие есть. Вот про скворцов, по-моему, майны точно есть говорящие. А вот наши скворушки, я, честно говоря, не помню. Но зато наши скворушки потрясающе совершенно воспроизводят некоторые звуки, которые им нравятся по частоте. Я вам рассказывал, по-моему, да, давным-давно, когда еще мобильные телефоны звонили просто без всяких там музык, да, скворец над одной моей знакомой женщиной пожилой издевался. Она работала на даче, у нее, естественно, было два скворечника. Она клала телефон на скамеечке около дома, а сама на грядках. Телефон зазвонит, она подбегает, алло. И вот скворец все время ей звонил, как телефон. Издевался над бедной женщиной. Ну вот следующий, Александр, покажите, пожалуйста. Это розовые скворцы, майна. А вот, ребят, если наш обычный скворушка, мы ему делаем скворечники, да, то мы стараемся, чтобы на одном участке шестисоточном не было 10 скворечников. Это не надо. Потому что все-таки у каждого скворца, у него своя территория, им будет дискомфортно. Потом они уже собираются в эти предполетные свои скопления. Там уже начинаются вот эти вот пения осенью. Редкий случай, когда птица поет осенью, а там вот можно послушать пение. Они, правда, уже связаны не с репродуктивными функциями, вот. А скорее с социализацией молодежи, потому что молодежь друг с другом знакомится, знакомится с остальными членами стаи, все-таки вместе предстоит долгий путь. Они еще отрабатывают слаженность в полетах. Вот иногда можно видеть прямо садятся такими гроздьями, что покрывают все провода сплошным слоем, они провисает под их тяжестью, потом вся эта компания полетела, полетала, полетала, опять села. Вот как раз слаженность в полете, там звучат команды правого руля, левого руля, наверняка, как же без этого-то. Кто-то из опытных управляет вот этой молодежью. Это все вот контактные позывы, контактная такая социальная коммуникация. Но в отличие от наших скворцов, розовые скворцы, они селятся большими колониями, живут большими колониями. Вот я помню, видел в Черноземельском заповеднике, это Калмыкия, в Кошаре, в заброшенной, они жили, огромная такая стая, несколько сотен голов, ждали, когда саранча пойдет, тогда у них пир начинается. И я вот все хотел бы директора заповедника предложить сделать какой-то коллективный скворечник в степи, поставить, где было бы много-много-много домиков. Вот у меня есть такая мысль, я не знаю, может быть, ее кто-то и воплотил уже, но я думаю, что розовым скворцам бы это было бы здорово, им бы понравилось. Ну, давайте дальше посмотрим следующую картинку. Угу, спасибо, Александр. И это вот, видите, опять-таки тут много-много всяких розовых скворцов. Так, а вот следующую нам покажите картиночку. Спасибо. Тоже одна из самых красивых наших птиц, во всяком случае, самых ярких, англичане ее называют beater. Ну, мы тоже в старину их так и звали, пчелоедки. Гроза пасечников, называем щурка. Ну, у нас есть зеленая щурка, золотистая щурка, потрясающей красоты, конечно, птицы. И тоже, когда щурки, они коллективные ребята, и когда стая щурок, то звон, очень мелодичный звон стоит. Они перезваниваются и в полете перезваниваются, и когда садятся. То есть, то же самое вот эти вот контактные позывы. Причем, понимаете, ребят, здесь же... Почему они перезваниваются? Каждый говорит, что все в порядке, все в порядке, все хорошо.
все замечательно, или нет, что-то нехорошо, что-то сразу все внимание ставит, с кем нехорошо там, а что это с ним нехорошо. Или кто-то там говорит, ребят, там кошка справа, или дядька какой-то с ружьем идет. Понимаете, это же все, каждый, вот для нас этот вот звон, а они очень четко совершенно разделяют каждую нотку в этом многоголосии. Итак, значит, давайте со щурками. Сложное, достаточно сложное у них социальное поведение, как это ни странно. Потому что у них тоже они живут такими родовыми кланами. И в этом родовом клане щурок, вот, Александр, если можно, следующую покажите картиночку. Они как ласточки-береговушки живут в норах. Находят такие крутые обрывы, роют себе норы и живут в этих норах. В этих норах они выводят птенцов. По-моему, даже подстилки там никакой нет. На голой земле они их прямо выводят. Но в каждой такой стае размножается всего лишь несколько пар. Ну, назовем их доминантные пары, да, которым позволено размножаться. Вот. А остальные птицы им помогают. В том числе помогает молодежь. То есть, это птица от прошлого выводка, от позапрошлого выводка. То есть, они помогают своих братьев, сестер вырастить. Они послушно, как родители скажут, роют норы. А норы бывают длинные, там метр прорыть. Представляете, сколько килограммов надо грунта выбросить? Это тяжелая работа. Вот. Помогают рыть норы, потом они приносят еду, а себе они роют норочки короткие, так же, как и самцы. Вот там самка в этой длинной норе, а там еще за гагулинкой да, такая бывает, да? А самцы и вот эта вот молодежь, они себе роют норки такие коротенькие, где просто как спальня. Но... Знаете, выяснилась такая интересная штука. Некоторые вот такие вот молодые самцы, которым уже 2-3 года, они сбегают от своих родителей деспотических, находят где-нибудь там рядом на соседнем обрыве другую самочку, вот, и роют с ней норку, потому что они тоже хотят обзавестись семьей и жениться поскорее. И часто бывает так, что их застукивают родители. Родители их по голосам слышат. Вот, ребят, мы говорим, для чего птицам голос? Они друг друга по голосам отличают прекрасно. И не только по голосам, как мы потом узнаем, да? По другим звукам, которые каждая птица издает. И тогда папаша прилетает туда, зарывает эту норку, которую сынишка ему там по шапке, ишь, жениться выдумал, а ну марш домой за братьями, сестрами, и вот так рушится молодая семья. Вот такая сложная бывает у них жизнь. И эволюционный биолог такой есть, Уильям Гамильтон, британский, он обосновал вот такое альтруистическое поведение других щурок, которые, может быть, всю жизнь не будут сами обзаводиться семьями, а только помогать кому-то, да, вырыть норку, потом носить еду этим птенцам и так далее. Это же альтруизм чистой воды. У некоторых щурок вот так всю жизнь они альтруистами холостыми пробудут. Он это обосновал как такая вот теория родового отбора, как он ее назвал. Что, да, вот родовой отбор, и что это тоже укрепляет популяцию, потому что у родителей появляются помощники, и если у родителей есть такие помощники, то репродуктивнее они размножаются, как если бы каждая пара сама по себе. Ну, на компьютере как-то это все дело просчитали, ну, вроде как, да, может быть такое, почему нет, вполне даже может быть. Так, Александр, если можно, покажите нам, пожалуйста, следующую. Вот. А это воробьи. А вот у меня они там в туях теперь живут. Раньше они у меня здесь почти не жили, но как появилась кормушка, года через 2-3 воробьи умные поняли, что кормушка никуда не уйдет, поэтому еда здесь будет постоянно. И они здесь сделали такую засидку. Вы уже обращали внимание, что в городе очень часто ты идешь и стоит звон-перезвон. Ну, не знаю, вот нам всем нравится, моей семье никто не против. А звон стоит страшный, гомон. Это воробьи. Воробьи держатся вот такой вот стаи, они находят либо какое-нибудь дерево с такими с плотными ветками, где можно спрятаться, а там же кошка не доберется, ястреб, перепелятник туда за ними не залетит. Я видел, как ворона на лету воробья срезала, там она тоже его не тронет.
Вот в городах, в частности в Москве, в качестве живых изгородей очень часто используют кизильник блестящий. Вот они, кстати, на кизильнике сейчас сидят. Это такое растение, кизильник блестящий, который стригут как. Формируют живую изгородь, самые первые распускают листочки, такие маленькие листочки глянцевые. Вот их воробьи обожают. И воробьи за это платят кизильнику тем, что щедро оставляют свои азотосодержащие удобрения на его ветках. Ну, такая внекорневая подкормка. А потом дождик пойдет, все это смоет туда под корень, кизильник будет очень доволен. Так вот, ребят, с воробьями есть такая история. Все, кто занимался птицами, они знают, что воробей один не живет. Воробью нужно общество обязательно, потому что один воробей, он будет грустный, и он очень быстро, он будет в таком стрессе, что он просто долго не проживет. Так, ну давайте дальше посмотрим, Александр, если можно. Мы с вами сколько, полтора часа говорим? Я так чувствую, что нам птичью тему придется. Вот, а это пример. Очень часто такое можно видеть. Ну как часто?

засыпаю, да? А часть птиц, они гораздо больше любят брать с земли. И вот там у меня проса, семечки, конопля, рапс. Вот это все я рассыпаю обычно по земле под кормушкой. И вот там у меня. И кстати, и снегири очень больше любят земли. Это синички такие вот, верхолазы. А и снегири, и зеленушки, я уж про воробьев молчу, они очень любят с земли питаться. Вот. У меня, я вам хвастался, да, у меня вот уже недели три живут две горлицы. Еще прилетели, когда снег был. И вот они прилетают каждый день, эти две горлицы. Почему я заговорил сейчас об этом? Потому что воробьи кормятся на земле так. Фррр, вся эта стайка прилетела, клюют, клюют, клюют, секунд 15-20, и вдруг фррр, вся улетела. Потом фррр, опять прилетела, клюют, клюют, клюют. Я думаю, может, кошки мои поганули, у меня опять кошка все-таки по участку живет. Да нет, кошки вон спят. Что ж такое? Самое интересное другое, ребят. Я каждый раз пытаюсь застукать вот этот вот позыв тревоги. Не могу. То есть, вот галдеж идет, би-би-би-би, но они-то этот позыв слышат. Но самое смешное другое. Вот эта стая, фррррр, а три снегиря, а снегири очень осторожная птица, они друг на друга смотрят, пожимают плечами, чуть ли они, и продолжают клевать. То есть, вот этот сигнал тревоги, позыв тревоги воробьиной, снегири не воспринимают как тревогу. В отличие от этого попугайчика, они еще не выучили воробьиный язык. Ну, давайте дальше посмотрим. Александр, покажите, пожалуйста, вот. Ребята, у меня была такая командировка очень интересная. Одна была на Агрохане, это Дагестан, где смешанные колонии, а другая Черноземельский заповедник, мной уже помянутый, это Маныч. Маныч Гудило, соленое озеро, ну, даже это не озеро, это или река, это цепь озер, обмелевших, соленых, солоноватых, которые раньше соединяли Черное море и Каспийское, потому что есть версия, что даже аргонавты по Манычу на своих кораблях проплыли в Каспийское море, что на самом деле не в Колхиде Золотое Руно было. Но это как версия, да, потому что в те времена, да, вполне себе Маныч был такой судоходный. А сейчас это такая цепочка соленых озер. Подойти очень тяжело, потому что там вязкий ил, и вот на берегах гнездятся смешанные колонии. Смешанные колонии там пеликаны, чегравы, хохотуны, бакланы. И вот это вот все сообщество, они все вместе вот делят вот эту вот зону, куда трудно подобраться, куда и лиса не проберется, потому что там переплывать надо по топкому илу. И там они себя чувствуют в относительной безопасности. Хотя, опять-таки, там какой-нибудь хохотун и другие чайки, которые работают сторожами на общественных началах, они, конечно, птенцов подтаскивают. Но будем считать, что это такая плата за услуги, да? Ну, природа к этому относится совершенно нормально, совершенно спокойно. Но самое главное, что меня потрясло в свое время. В Манче рыба не живет. Живет трехиглая курюшка, полюшка, курюшка, маленькая такая вот рыбка в солоноватой воде, больше там никого нет. Поэтому летают за рыбой эти пеликаны далеко, километров за 30, а то и за 40. Представляете, 30-40 километров туда, 30-40 километров назад, чтобы в этом своем в мешке принести своим деткам рыбку. И когда они улетают, вот эти птенцы, которые темно-серого цвета, они собираются в детский сад. То есть это такая шевелящаяся масса птенцов. Ну, кто-то побольше, кто-то поменьше, но это шевелящая и такая вокализирующая масса. В это время птенцов пасут чайки, хохотуны, чайку увидите сейчас дальше. Видите, у них такая симбиотические как бы связи возникают. Но меня потрясло другое. Вот я наблюдал за ними, летит пара пеликанов, да? Они подлетают к этому месиву,
И они тут же четко, прицельно и целенаправленно подлетают к своему птенцу и начинают

0: того кормить. Вот вопрос, ребят. Как они узнают, где он? Вот у меня сынишка был маленький, да, там толпа вот этих малышей, еще было, а где там мой-то бегает, мой-то где? А эти четко идут. Почему? Позыв. То, о чем мы с вами, ребята, говорили. Это они знают голос своего малыша. И на этот голос, как на пеленг, они четко идут на него. Вот это, конечно, удивительная совершенно история. Покажите нам, Александр, пожалуйста, следующую картинку. Вот они, видите, вот эти малыши-пеликаны. Ну и следующую нам покажите, пожалуйста. А вот этот черный, черноголовый хохотун. Ну, давайте следующую посмотрим, с вашего позволения, картиночку. Ну, эту подругу-то все знают, да? Сорока белобока, та шкварила, печку топила, этому дала, этому не дала. А сорока тоже на общественных началах работает сторожем. Если она что-то видит, она тут же начинает стрекотать. К досаде охотников, будь то четвероногий или двуногий охотник с ружьем. Но вот что интересно. Во-первых, это называется мобинг по-научному, да? Вот этот вот сигнал тревоги, который понимают все вокруг, и все на него реагировали. У меня на участке здесь сороки таскают из миски кошачьей еду. Ну, ежи просто нагло приходят и питаются вместе с котами в обнимку. А сороки осторожные, они людей боятся. Они знают, что человек – это не так уж и хорошо. Вот. И поэтому по голосам сорок, а они, как правило, вот, особенно когда слёдки молодые, да, они держатся уже стайками. А иногда, кстати, да, достаточно большими стаями. Я встречал там по 20, по 30 человек, голов. Вот. И даже по вот этому стрёкоту, по крикам, даже сидя дома, уже понимаешь, что там происходит. Вот. Какая сорока сейчас залезла в кошачью миску, и какая ей крикнула «шухер, хозяин идет», или там «хозяйка». Вот мобинг сорок понимают все. Так же, как мобинг чаек, так же, как мобинг ворон, кстати. Но с воронами еще круче. Вороны, когда начинают поднимать сигнал тревоги, то слетаются со всей округи. И тут вот они толпой, когда собираются, всей своей бандой, они так вломить могут обидчику, что мало не покажется. Поэтому, ребят, если гнездо увидели воронье, лезть туда не надо. Сразу предупреждаю, по голове можно получить крепким клювом. И случаи такие были достаточно часто. Что еще интересно? Ну, во-первых, для нас это просто крик тревоги и все. Но ученые, когда делали свои сонограммы, они обратили внимание, что эти крики тревоги, стрекот, то, что мы называем, они разные. И что по темпу сорока не просто кричит тревога, да? Ну, какая-нибудь там, я не знаю, тот же голубь лесной, он это воспримет, шухер, надо лететь, и все. И не задумается даже. А другая сорока, она по темпу вот этого стрекотания, она определяет, насколько сильна опасность, насколько она далека. И, то есть, это не просто сигнал опасности, а это сигнал, который доносит до другой сороки достаточно точную информацию о том, что за опасность. Может быть, даже откуда. Вот, я не исключаю. Потому что, ребят, мы такие люди самонадеянные, но мы только начинаем делать первые шаги в изучении языка животных. Это нам кажется, что мы такие умные, они такие все дураки, а нет. Там все очень сложно и тонко устроено. Вот. Ну, пока мы знаем только одно. Что если быстрый темп стрекотания, то это значит быстро, значит близко какая-то опасность. Если чем этот темп медленнее, тем дальше. Ну, известно, что сороки прекрасно подражают человеческой речи. Вот. Была такая знаменитая сорока Кеша. Ну, посмотрите ролики в интернете, их полно. Вот. Я когда издавал, был такой грех в моей жизни, я 4 года был главным редактором журнала «Миллион друзей» о растениях и животных, и у меня было два любимых автора, это профессор Ильичев Валерий Дмитриевич и Ольга Силаева. И вот Ильичев и Силаева, они специализировались, и, по-моему, специализируются до сих пор, на говорящих животных. Но в основном на птицах. Они, по-моему, даже не одну книжку написали. Одну я точно знаю, «Говорящие птицы» так и называется. Вот, они писали очень много статей мне тогда интересных. И там были даже свои знаменитости среди сорок, которые не просто говорили одно слово, но даже какие-то фразы могли говорить. Вот сорока Кеша в интернете, такая звезда Ютуба, да, посмотрите, ролики есть. Карлуша в Доме пионеров был, по-моему, в Ленинграде, в Петербурге, который тоже вот умел передразнивать какую-то пожилую женщину, наверное, уборщицу, называть ее имя. А если вы читали замечательную книгу, если вы ее не читали, ребят, я вам просто завидую. Я вам завидую, что вы ее прочитаете первый раз. Это Джеральд Даррелл. Она называется «Моя семья и другие звери». Там Даррелл описывает свое детство на озере, на озере, на острове Корфу, где он вырос. Вместе с мамой, вместе со своим знаменитым братом Ларри Дарреллом. Он знаменитый писатель и, в общем-то, научил Джерри писать в свое время. И там есть ангел-хранитель, у них был Спиро, местный грек. Он был и как водитель, и, ну, решал все их проблемы. И почему Спиро тоже понятно, потому что половину мужчин озера Корфу зовут Спиро, потому что там лежат нетленные мощи святого Спиридона. На каждом греческом острове есть свой святой. Обязательно, который там захоронен в местном монастыре, и половину острова будут звать как там, если святой там Герасим, то половина будет Герасима, если святой Спиридон, то все будут Спиридоны, то есть Спиро. И вот Даррелл описывает, как сорока его все время звала, издевалась над ним. Только он пойдет к своей машине, а сорока начинала кричать голосом мамы, по-моему, даже «Спиро! Спиро!» И он бежал назад, потому что он очень любил маму. Вот. А это просто так над ним издевалась сорока. Так, следующий у нас что? Следующий у нас Александр. Если можно, покажите, пожалуйста. Ой, ребят, вот вы знаете, я думал как-то управиться с птицами сегодня за один раз, но чего-то уже как-то вот тяжеловато мне с горлом. Поэтому у меня есть такое предложение. У нас дальше будут очень интересные дятлы, потрясающие. У нас дальше с вами будут аисты. У нас дальше будут таковища, глухарей, тетеревов. У нас с вами будут совы. У нас, конечно же, будут попугаи. Поэтому у меня есть предложение, давайте мы это все оставим на вторую часть, потому что мы с вами честно отработали даже больше, чем полтора часа. Ну, обычно два часа у нас идут, но вы меня простите, братцы дорогие, да? Вот, давайте мы это все... Александр, вы не возражаете? Ну, если Александр не возражает, видите, то так и сделаем. Кворум есть. У кого есть вопросы, ну, святое дело, давайте попробую ответить на них, если смогу.
1: Большое спасибо за великолепный доклад. Да, сначала пожелания, опять, как всегда,
0: озвучу. Спасибо.
1: За донаты присылают нам пожелания на выздоровление Ярослава Попову.
0: Ой, передавайте спасибо.
1: Ему привет, как он там, очень ждем выздоровления. Ярослав появится в понедельник, выйдет с больничного, пока временно, и проведет эфир, детский эфир, занятия в понедельник в обычное время. Подключайтесь в 16:00 на нашем
0: Александр,
1: канале.
0: Пока нас Ярослав не слышит, да, мы как раз перед эфиром с Александром о нем говорили, и Александр как раз мне рассказал, что ему сейчас, Ярославу, предстоит очень серьезное такое испытание, медицинская процедура, достаточно сложная, поэтому спасибо огромное за донаты для него, и если кто-то еще задонатит, это будет... Он, правда, сказал, не надо мне, надонатили, все хорошо, но Ярослав такой человек достаточно скромный и застенчивый по жизни, вот. Я думаю, что не помешает. Поэтому, если кто-то откликнется, огромное вам спасибо. А куда это можно сделать, да,
1: Александр? Да, это можно сделать. У нас есть реквизиты, там указано и DonatePay, и его карты. Мы все это указываем и в YouTube, и в ВК. Есть все, все есть, да.
0: Ну все, отлично тогда.
1: Люди, наши слушатели знают, это уже все реквизиты везде указаны. Да, спасибо.
0: Понятно. Вот, вопросов нет сегодня, да?
1: Есть.
0: Есть? Ну, давайте.
1: Сейчас. Вас... Да, вас поправляют. Испанцы завоевали Канарские острова не в 16-м, а в 30-х годах 15 века, за 60 лет до открытия Америки. Захват Канарских островов растянулся с 1430-х годов до 1479 года.
0: Спасибо огромное. Я так благодарен, когда меня поправляют. Поэтому спасибо вам огромное. Всего не запомнишь, а у меня уже старость не радость, у меня уже старческая деменция. Вот, поэтому огромное вам спасибо. Вот теперь я запомню на всю свою долгую оставшуюся жизнь, что это было в 15 веке, а не в 16. Я очень хорошо помню, кстати, сейчас вот я вспомнил по поводу Канарских островов, «Дети капитана Гранта», кто читал. И там, когда Паганель узнал, что мы движемся на остров Тенерифе, и он вздохнул, говорит, да чего там делать, там нет ни одной речки, там нет ничего интересного, да что там делать, он как-то очень расстроился, Паганель, но, тем не менее, там много чего интересного, там и вулкан Тейда потрясающий совершенно, там потрясающие Dragon Tree, драконовые деревья. Ну, там очень, флора там очень, там и потрясающие совершенно красулы, толстянки цветущие. В общем, там много чего интересного, там Альпика любопытная. Так что, если кого-то когда-нибудь занесет на Канары из нашего брата-натуралиста, не пожалеете, в отличие от Паганели. Спасибо вам за эту поправку.
1: Такой вопрос. Правда ли, что шарманка была изобретена для обучения пению канареек? Шарманка.
0: Вы знаете, я этого не знал, если честно. Я знаю... Да, я проверю. Спасибо вам большое. Это очень интересная мысль, кстати. Я этого нигде не встречал. Я знаю только, что были специальные органчики. Знаете, я подозреваю, в чем дело. Дело в том, что в шарманку, как вы знаете, вставлялась... Вот перфокарты, конечно, никто из вас не застал, да? Первые были ЭВМ, электронно-вычислительные машины, и там были такие перфокарты, да, трансмиттерные ленты еще были с дырочками. И вот такие же вот вощеные таблички вкладывали в шарманки, и каждая табличка играла свою мелодию. Я подозреваю... Подозреваю, это моя версия всего лишь, что, возможно, были такие же таблички для обучения птиц пению. То есть шарманка могла сыграть «Сурок всегда со мною», да, «Из края в край вперед иду, сурок всегда со мною». Могла там еще что-нибудь «Мой милый Августин» сыграть, другая табличка. А вот специальные таблички, может быть, делали на высоких каких-то звуках специально для обучения. Но это моя версия сейчас вот. Родилась в голове. Надо проверить. Я знаю, что органчики были специальные. Да. Еще есть вопросы?
1: Да, еще 4 пока. Здорово. А в чем особенности ксиринса птиц, которые могут повторять слова человека? Как это птицам удается?
0: Ну, это прежде всего диапазон. Вы знаете, вот к строению и так далее, я же ведь не орнитолог, это к дяде Жене к облику. Он вам все даже на пальцах разрисует так, что вам будет понятно, да? Вот, но смысл такой, что вот это вот хитрое устройство из хрящиков, из мышц, оно позволяет овладевать очень большим диапазоном звука. Вот, потому что для того, чтобы петь громко, нужно две вещи. Во-первых, нужна мышечная сила, которая будет вот этот воздух толкать, да? Как в дудочку. А во-вторых, нужен резонатор. Вот. Ну, резонатор у разных птиц по-разному. Да, вот. Ну, и вот это вот сложное устройство, с этими складочками, с мышцами и так далее, так далее. Оно позволяет просто очень большой диапазон делать. Но вот опять-таки, понимаете, говорят, что песня есть только у некоторых воробьинообразных птиц. Да? Ну, вы меня простите, но отряд воробьинообразный – это ворона, это галка, это грачи, это вороны. Тоже воробьинообразные птицы. Как там «И соловьем поет сова», да? «И зацветает трын трава, и соловьем поет сова, и даже тоненькую нить не в состоянии разрубить стальной клинок». Да? Вот ворона почему-то соловьем не поет. Хотя и те другие воробьинообразные. Именно потому, потому что у нее другое устройство. Так.
1: А пересмешнику для чего нужно его умение пародировать других животных и человека?
0: Вы знаете, смотря о каком пересмешнике идет речь. Если о попугае, мы до этого дойдем. Я пока могу точно сказать, что попугаи – это вершина пернатого разума. Врановые пернаты и попугаи. Они очень часто говорят по ситуации. Если он говорит «есть хочу», он «есть хочу», дай поесть. Вот. Если говорит «давай поцелуемся», он действительно хочет поцеловаться. Вот. Ну, а что касается других пересмешников, ну, то, о чем я говорил, что это уже в натуре заложено. Птицы, как дети. Вот дети учатся разговаривать, да? Кто-то там в 2 года уже говорит, Маша хочет кушать, да? Кто-то, я, например, до 4 лет молчал. Просто молчал, и все думали, что я буду немой. Я сосал соску, которую моя бабушка называла персидская княжна. Говорит, а где твоя персидская княжна? Вот. Но потом в 4 года заговорил. А кто-то еще позже. Также птицы. Они начинают говорить, то есть разучивать какие-то песни, какие-то звуки гораздо... Ну, не с того момента, когда появились на свет. Вот этот короткий период обучения, детский, да, когда они могут это сделать. И вот в это время молодая птица может воспроизводить любые звуки. Если вы обратили внимание, раньше... А? Раньше на птичьем рынке, даже когда продавали волнистых попугайчиков или карел, была такая табличка. 40 дней для разговора. А, самец, мальчики, 40 дней для обучения разговора. То есть считалось, что 40 дней – это вот самый такой хороший возраст, когда можно обучать разговору. Считалось, что мальчики говорят лучше, чем девочки, хотя... Девочки-попугаи тоже говорят, и говорят «будь здоровка». Вот. И любые пересмешники, они потому и пересмешники. Да? Вот, кстати, мы о сороках говорим. У меня сорока вот лаяла, как собака, я слышал. Нормально. Понравился ей этот звук молодому сорочонку. Он его выучил. Почему нет? Это творчество. Я же ведь тоже говорю вам то, что я где-то услышал. У меня очень много друзей, зоологов, биологов, ботаников, энтомологов, орнитологов. Вот я с ними поговорю, выучу их песни и потом вам пою. Все как у птиц. Я вам больше скажу. Очень большой объем информации я как раз получаю не из книжек, а вот от живого общения. Но мне повезло с профессией, я журналист, поэтому мне очень часто приходится общаться с учеными. И вот в таком общении выносишь такие вещи, которые ни в одной книжке не прочитаешь. А потом пою вам.
1: Следующий вопрос.
0: Есть еще вопрос?
1: Да, есть. А какие птицы поют в неволе, а какие наотрез отказываются? А есть ли такие, которые поют, но не сразу же?
0: Ну, понимаете, дело в том, что... те птицы, которых держат традиционно в домах ради песен, щеглы, например, да, или вот в Средней Азии держали, раньше была такая традиция, певчих куропаток, да, перепелов тоже держали певчих, по-моему. Вот, ну, вот певчие птицы, которых держат традиционно, это те птицы, которые поют. Поэтому есть уже определенные технологии, как, которые ставили на поток, чтобы, ну, продать-то надо птицу, которая уже поет. Я же продаю кеннера, потому что он поет и поет хорошо. То есть этим уже занимались профессионально. Те птицы, которые отказываются петь в неволе, их просто не держали. Вот держали щеглов, держали там тех же там зябликов, да, зеленушек там. Кстати, я видел на какой-то выставке много лет назад даже помесь щегла с канарейкой и, по-моему, зеленушки с канарейкой. Ну, что-то такое невразумительное получилось. Но получилась птица, которая тоже издает какие-то звуки. Почему нет? У зеленушек, кстати, очень красивые трели такие бывают. Я думаю, канарейка бы какая-нибудь с удовольствием такую трель бы разучила. Ну, а та песня... Так вот, ну... Раньше была, понимаете, еще такая традиция, почему держали много птиц. Вот в барских домах иногда целую комнату зимой отводили для птиц. То есть там ставили какие-то деревья, ставили кусты, да, вот. И потом на праздник весенний Благовещения выпускали птиц на свободу, да, торжественно. Был такой, такой обычай. Ну, во-первых, когда у тебя зимой птица в доме, она тоже чирикает. У них там свои взаимоотношения, свои разборки. Все-таки это птичье пение, помимо канарейки в клетке, наверное, тоже как-то грело душу. Скоро весна, наверное, не так тоскливо было зимними вечерами. Вот была такая традиция. И даже специально продавали этих птиц для такого содержания комнатного. Ну, ведь сейчас традиции ушли, может быть, слава богу.
1: Угу. Да, и, наверное, последний вопрос от Мии, 12 лет.
0: Мия, очень рада. Здравствуй, Мия.
1: Почему-то летучие мыши, почему летучие мыши спят вниз головой? Им так удобнее. Кстати, насчет попугаев. Здесь, в Лондоне, Мия, наверное, сейчас проживает в Лондоне, или да, находится с туристическим визитом. Они стаями...
0: Зеленые попугаи, Мия.
1: Они стаями летают и даже на деревьях гнездятся. Два вопроса получается.
0: Да. Мия не только в Лондоне. И в Германии уже появились попугаи. И ожереловые попугаи, алексаноры, дичают. Я в свое время снимал в Риме, в Ватикане, вот этот сад Папы Римского, парк, такой маленький парк прямо за собором Святого Петра, куда не особо пускают, вот нам повезло. Там все в гнездах этих попугаев, вот зеленых, ожереловых, огромные из хвои на пинии, вот эти вот сосны римские, на них из хвоинок они вот такие вот делают огромные гнезда, там они живут. Вот. Очень часто их можно видеть в том же Риме, как они там по верхушкам сосен, по пальмам, с диким мором. Мало того, да, я знаю, что в Англии тоже. Ну, Мия, я в Лондоне не был, завидую, вот все не добрался. Но знаю, что там очень мягкие зимы, все-таки Гольфстрим рядом. Поэтому ничего особенного, перезимовать им там, расплюнуть. Мало того, в Германии вот я читал, что даже жако, по-моему, одичали. Вот то ли жако, то ли амазоны, сейчас не помню, по-моему, жако. Кто-то выпустил когда-то, и они тоже одичали в каком-то городе. Может быть такое, вполне может быть. Но не забывайте, что свои аборигенные попугаи, хоть и в небольшом количестве, но в Европе были, по-моему, в районе Гибралтара, вот с той стороны, да, были, да, там и обезьяны, и, по-моему, попугаи тоже были, да, были. Ну, вот видите, сейчас потепление идет, продвигается туда дальше.
1: Главное, чтобы Гольфстрим не замерз.
0: Да, ребят, если Гольфстрим хотя бы на 1 градус остынет, это будет кирдык. Потому что Гольфстрим, вот он плывет, он же теплый, поэтому вода наверху, а его пересекает другое огромное течение, холодное, да, которое под ним ныряет. И если Гольфстрим начнет остывать, то воды будут смешиваться. И вы же не забывайте, что Гольфстрим все-таки как печка греет все Атлантическое побережье Европы. Да? Это и Англия, это Франция и далее по списку. Вот. И тогда будет плохо. И мало того, что даже на север добивает Гольфстрим, потому что вот я вам рассказывал, город Трёмсо в Норвегии, ворота Арктики, полярное сияние там можно видеть, северное, да? Все эти экспедиции Амундсена там и так далее на Северный полюс шли оттуда, из Трёмсо. Северный олень стоит около автобусной остановки и что-то там подбирает, ест. И вдруг я в этом северном городе Трёмсо вижу фикус карика, инжир, который из косточки вырос на набережной в трещинке. Я вижу бамбук небольшого, правда, роста, и спросил, говорю, а зимой как? Ну, говорит, редко бывает минус 10. Редко. Это ворота Арктики. Потому что туда добивает Гольфстрим. Вот. Ну, Мия, пока ты в Лондоне, мы не позволим Гольфстриму остывать. Больше нет вопросов, да?
1: А, там еще про летучих мышей, почему они постоянно...
0: А, почему? Ой, не знаю, но многие животные могут совершенно спокойно вниз головой висеть, и на их кровообращение это никак не влияет, и не только. Многие попугаи, многие птицы, летучие мыши, потом кто еще у нас? Ленивцы всякие, да, опоссумы, да очень многие. Просто у них так устроено кровообращение, что сердце нормально качает, все это по сосудам проходит. И, ну, вот как-то так.
1: А последний...
0: Извини. Да. Более внятно не могу объяснить, потому что я физиологии, ну, небольшой знаток.
1: Угу. Последний вопрос, пожелание и рекомендации от нашего слушателя. В поисках капитана Гранта Паганель должен был сойти с Дункана на Тенерифе. И он решил плыть с командой. Фильм отличный, всем детям рекомендую его. Это наш слушатель рекомендует, и мы тоже рекомендуем. Причем их там же два было фильма, да, по-моему?
0: Есть был самый старый, первый фильм
1: первый
0: был
1: в черно-белый, да.
0: Черно-белый, это 30-х годов, там Черкасов играл. Паганелли, я его помню, был маленький, с папой ходил смотреть, то есть это еще довоенный был фильм. Это вот «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер» с музыкой Данаевского. А уже потом вот этот современный фильм, да я, честно говоря, его не... У меня телевизора дома нет уже много лет, не одно десятилетие.
1: Почему современный? Он не современный, он тоже советский.
0: А, советский?
1: Конечно.
0: Не знаю.
1: Цветной фильм, советский.
0: Ну, цветной, да, ну, не знаю, ребят. Ну,
1: спасибо, что... Многосерийный фильм.
0: Многосерийный, да, сериал такой, я помню.
1: Ну, да, но он... В конце, где-то в 80-х, по-моему, снят, если
0: я не ошибаюсь. Да, ну, я тут мог ошибиться, потому что, братцы, вот. Я читал эту книжку, извините, больше 50 лет
1: очень,
0: назад.
1: Очень-очень здорово снят, вот, многосерийный, который цветной, да. Очень здорово снят. Я закончу. Фильм, да. Всем детям рекомендуют его. Паганель – главный герой произведения Жюль Верна. Согласны ли вы, что его персонаж получился внезапно в сюжете? То есть... Ну, как нам говорят вот в этом новой экранизации, его там поместили не сразу же в сюжет. Он там как бы случайно оказался на корабле.
0: Ну, он там так и случайно оказался. Если я немножко не понял вопрос, потому что по сюжету Жюль Верна, он же ведь перепутал корабли, и не на тот корабль, сам Паганель, вот этот чудак, да, он не на тот корабль... загрузился и проснулся, когда уже корабль отошел от берега.
1: Это да. Да. Но когда он вводится в сюжет, имеется в виду, он же вводится в сюжет не с самого начала, а позже.
0: Да,
1: и конечно. Говорят, что вот в этой новой экранизации, ну как в новой старой,
0: да.
1: Там еще есть такая перебивка, рассказывается глазами самого Жюля Верна и то, как он писал этот рассказ. Они добавили такую историю, как он пишет, как он придумывает эту историю. И сначала у него никакого Паганелли не было в истории, оказывается. Ну, как бы не было. И когда у него, значит, издатель спросил, а как же, вот вы любите научные истории, исследования мира, а у вас в команде нет ни одного ученого. А они уже отплыли, значит, у них уже развитие истории. Он говорит, а как же вот вы? Он говорит, подождите, сейчас мы добавим здесь человека, который внезапно появится.
0: Да, вот, говорящая энциклопедия, да.
1: Да, это... потому что как бы он, ну как бы он его, как получается, он его добавил, но не с самого начала, его могло там и не быть.
0: Может быть, вполне такое может быть, хорошая находка режиссерская. Да. Вот. Но я что хочу сказать, что очень много ляпов в творчестве Жюль Верна. У меня есть старый мой такой товарищ, Николай Николаевич Непомнящий, который был главным редактором журнала «Вокруг света». Путешественник, объездил весь мир, написал, ребят, вы не поверите, больше 100 книжек. Николай Николаевич написал, и вот у него была мечта написать книжку про косяки Жюль Верна, потому что косяков очень много. Ну, как, например, помните, Роберта унес кондор, и он нес его в когтях, а потом пришлось стрелять в эту гигантскую птицу. Ну, во-первых, конечно, там 12-летнего мальчика кондор бы никогда в жизни не поднял бы, но самое главное другое. Кондор не орел. Это падальщик, и у него лапы устроены таким образом, что он не может когтями держать что-то. Он этими лапами может только ходить по земле. Кайманы, там, помните, какое-то наводнение было. Я читал больше 50 лет назад, ребят, могу что-то забыть. Но я помню, даже тогда обратил внимание, и голодные кайманы, клацая пастями, ползли к ним по стволу огромного дерева, на котором они спасались. Конечно, кайман никакой никогда в жизни клацать голодной пастью не будет, чтобы человечиной питаться. Есть, да, несколько видов там всяких крокодилов и не только, которые потенциально опасны, но все-таки это же не гребнистый крокодил. И вот Николай Николаевич, Коля как раз хотел написать книжку, где собрать вот эти все ляпы Жюль Верна. Но мы Жюль Верна простим, потому что жил он бог знает когда, тогда многих вещей наука не знала. Насколько я знаю, сам он особо-то не путешествовал, а писал на основании тех баек, которые ему травили друзья путешествующие. Ну, знаете, рассказать можно такое. Вот. Ну да. Нет больше вопросов, да?
1: Да, вопросы подошли к концу.
0: Спасибо, ребят, спасибо. Александр, да. Спасибо всем, кто оставался с нами. О, 2 часа мы с вами честно все-таки продержались. Все, ребят, вы не болейте. И посоветуйтесь со специалистом. И воротниковая зона, холодная водичка. Зуб даю, болеть не будете. А я возобновлю обязательно водные процедуры. Всего доброго, пока.
1: До свидания и до встречи через 2 недели.
0: Ага, спасибо, 2 недели, Александр. Да? Угу. Да, все, пойду лечиться.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли. Тема такая достаточно интересная, достаточно специфическая. Ну и для начала нужно о самом объекте того, о чем мы сегодня будем говорить, о птицах. Ну, во-первых, просто для понимания, чтобы вы знали, современная зоология не выделяет класса птиц. Птиц, на самом деле, как отдельной группы, не существует. Существует группа диапсиды, куда включаются рептилии и птицы. Потому что формально птица – это доживший до сегодняшнего дня летающий динозавр. Так что, если вам сказали, что динозавры вымерли, вы увидите летящую ворону, вы поймете, что это на самом деле не так. В связи с тем, что птицы, ну, произошли, во-первых, от дневных животных, предки птиц были дневными. Во-вторых, птицы с самого начала, вот из-за своих особенностей с полетом, были лишены возможности, например, использовать обоняние в полной мере. То, чем пользовались наши предки-млекопитающие, до 75% информации млекопитающие получают из обоняния. У птиц развилось полноцветное зрение взамен. Ну, летаем высоко, смотреть надо далеко, поэтому, когда вам говорят, например, про того же самого страуса, хоть и не летающий, что глаз страуса больше, чем его мозг, это говорит на самом деле не о том, что страус тупой, это говорит о том, что у него глаза очень хорошие. Вот. И в процессе эволюции у птиц с растениями выработались совместные такие вот особенности. Растениям нужно было, чтобы их семена кто-то разносил, птицы на это подходят идеально, летают далеко, а птицам надо было чем-то питаться. Ну и растения начали выращивать вкусные плоды. И чтобы понять, что вот все, плод созрел, можно его уже кушать, окрашивать яркие цвета. Но у птиц выработалась способность эти цвета различать. Появилось полноцветное зрение. К чему я это, собственно, все говорю? А к тому, что порядка где-то 70, наверное, миллионов лет назад у наших предков, у древних приматов, произошла поломка. Вот то самое обоняние, о котором я рассказывал, сломалось. Появилась группа высших или сухоносых обезьян. Потом в процессе эволюции у людей обоняние все ухудшалось и ухудшалось. Там тоже были объективные причины. Но, опять же, той самой обезьянке очень хотелось уметь различать спелые вкусные плоды. По запаху уже не получается. И у них сформировалось то же самое полноцветное зрение. Вот как раз из-за того, что с птицами они должны были различать практически одни и те же плоды, одни и те же цвета. Выработалось также полноцветное зрение, чем другие млекопитающие на самом деле особо похвастаться не могут. И в результате получилась такая парадоксальная ситуация. Мы совсем другая группа, мы млекопитающие. При этом с другими млекопитающими мы воспринимаем себя и этих млекопитающих не так, как они воспринимают нас или себя. Кошечка воспринимает другую кошечку, да и человека тоже, через призму в первую очередь обоняние, а потом зрение. А мы в первую очередь через зрение, так же, как и птицы. И получилась такая парадоксальная ситуация. Мы видим птицу так же, как птица видит себя. И птица видит нас так же, как мы видим себя. Вот это вот попадание, оно привело к тому, что с самого начала, вот когда человек начал смотреть по сторонам, к птицам было приковано искреннее внимание. Птиц мы различали всегда лучше, чем мы различаем млекопитающих, тем более большая часть млекопитающих ведет скрытый образ жизни. Поэтому птички, вот они на виду, поэтому с древних времен люди интересовались птицами. Первое описание птиц мы можем наблюдать еще в древних греках, у Аристотеля. Да, конечно, там много странных вещей он писал. В частности, был великолепный мой наверное, любимый пассаж о том, что ласточки зимуют на дне прудов. Ну вот, думали так аж до позднего Средневековья. Ну и, естественно, когда человек начал селиться, компактно селиться, начали появляться постоянные места проживания, к людям потянулись те же самые птички. Причем тут, опять же, мы вот говорим про городских птиц, про птиц, которые приспособились жить рядом с человеком. Вообще, синантропные животные становятся разными путями. Мы чуть дальше посмотрим на примере птиц, какие у птиц были варианты. А если брать других животных, ну вот, например, говорят, что таракан приспособился жить рядом с человеком. Он не приспосабливался жить рядом с ним. Просто-напросто мы создали такие условия, которые таракану пришлись по вкусу. Вот он потому к нам и переселился. С птицами, да, и с теми же самыми млекопитающими картинка немножко другая. Да, естественно, они находят самые приятные для себя условия, подходящие условия. В некоторых случаях животные, конечно, по каким-то причинам не могут покинуть территорию, на которой обитает человек, но к птицам это особо так не относится. Птицы – крайне высокомобильная группа. Что не понравилось, крылышки раскрыл и улетел. Поэтому раз они с нами живут, значит, им с нами по какой-то причине нравится. Почему птицы живут рядом с нами? Что такое город для птицы? Ну, во-первых, это убежище. В наших зданиях, которые мы строим, существует большое количество различных полостей, различных технологических отверстий. И вот это вот все, это птицам, на самом деле, определенным видам, которые в природе также предпочитали гнездиться в таких вот убежищах, в каких-то дуплах, в трещинах, в скалах и так далее. Вот эти условия птичкам очень даже подошли. Мы создали для них среду обитания, убежище. Кроме того, нужно сказать, что высаживая деревья, высаживая парки, сады, мы тоже создаем птицам достаточное количество убежищ. Вот, например, ушастая сова, которая сидит на дневке, пережидает дневное время суток на соснах. Ну, это конкретно снято не в Ростове, а в Кугее. А в Ростове, в принципе, прямо сейчас можно пойти. Правда, сейчас, конечно, погода неподходящая, но когда будет хорошая погода, сходить, например, в парк в районе областной больницы и попытаться там понаблюдать тех же самых сов, которые там сидят в достаточно большом количестве. Мы создали в том же самом Ростове, например, ботанический сад. Великолепное место, где можно пережидать неблагоприятные условия, великолепное место, где можно даже зазимовать. И вот опять же, если сейчас в течение этой зимы так регулярно ходить в ботсад, можно, например, там увидеть такую редкую краснокнижную птичку, как малого баклана. Также различные особенности наших построек тоже делают их пригодными для использования птицами. Ну вот, например, это, конечно, не Ростов, это север Ростовской области, водонапорная башня в станице Казанской. И вот там вот много-много лет на одном и том же месте гнездо аистов. Это уже, по сути, в Казанской у них это как визитная карточка. С какой стороны не въезжаешь, видишь силуэты этих аистов. Убежище, конечно, это хорошо. Необходимо чем-то питаться. И город тут, конечно, для целого ряда видов, он дает несчислимые возможности. Масса различных пищевых отходов, как в больших мусорных полигонах, так и отдельно мусорные баки, отдельно вот тут вот подгнивший урожай яблок, с которого я спугнул на этот десяток, наверное, соек. То есть, в принципе, корм в городе есть, и его много. Его намного больше зачастую, чем в окружающей природе. Причем интересно то, что этот корм доступен и зимой. Это важно, потому что когда наступает зима, когда наступает бескормица, многие виды меняют такое вольное проживание в природных условиях на город. Ну, тоже такой пример – это грачи, которые летом гнездятся в лесополосах за пределами населенных пунктов, а зимой массово летят в крупные города. Стаи могут достигать сотен тысяч особей. Вот прямо сейчас такая стая, не знаю, сколько там, десятков тысяч особей в этом году сидит в ботаническом саду. Точнее, как раз именно сейчас она там вряд ли сидит, они как раз наверняка полетели кормиться на свалку. Вот они днем на свалке, Вечером они в этом самом ботаническом саду. Ну и опять же не последнее место в привлекательности для птиц городов являются сами люди. Человек, с одной стороны, это источник, конечно, постоянной опасности. Но, с другой стороны, это объект, который можно использовать. Это источник пищи. Вольно или невольно. То есть уронили булочку, попала она в грязь, поднимать не стали, ворона это заприметила, прилетит и обязательно воспользуется. Сделали кормушечку. Кормушка, естественно, будет привлекать массу разных животных, но про кормушки мы немножко поговорим дальше. Конкретно эта кормушка на картинке, она не совсем правильная кормушка. Есть еще масса факторов, которые у каждого конкретного вида может привлекать населенный пункт. Ну, достаточно сказать то, что город, вот если брать зимний период времени, в городе в целом теплее, чем в окружающей местности. Может разница достигать 5-7 градусов. Часто с этим сталкиваются люди, которые из города выезжают не часто, но вот собираются выехать, оделись по городской погоде, выехали за пределы, а там намного холоднее. Вот птицы это превосходно чувствуют. Естественно, они будут стараться это преимущество использовать. Ну и опять же, для каждого вида есть свои собственные какие-то моменты, как можно использовать человека или его труды. Вот тут, получается, для меня слева, для вас с правой стороны три слайда, три картинки. Наверху сама птичка. Это зеленый дятел. Внизу линия электропередач на железной дороге. Железная дорога сильно была, она сейчас там есть, сильно поднята над окружающей местностью. И к нам обратились представители как-то Ростелекома. Попросили проконсультировать. У них дятлы повреждают оптоволокно. Вот тут не знаю, насколько хорошо видно, вот на вот этой вот картинке, вот тут вот, на самом деле видны следы работы этого дятла, разбитая оплетка оптоволокна. И повреждают до полной непригодности. Это важная магистральная оптоволоконная сеть. Ну и вот они обратились с консультацией, что им вообще надо от их оптоволокна. Ну мы так пошутили, что эти дятлы-модераторы, явно какой-то контент не тот передаете, вот они модерируют. Ну выехали, посмотрели. В общем, что выяснилось? Дятлы, зеленые дятлы, это птицы зимующие, территориальные. У них есть своя собственная территория, держатся парой. И эту территорию они определяют очень просто. У них есть места на деревьях, чем выше, тем лучше. На сухих старых деревьях, по которым если стучать, раздается громкий стук. Сильно резонирует древесина. Чем дальше разносится стук, вот, тем, насколько этот стук разносится, и определяется территория этого самого дятла. И вот эта вот линия оптоволокна, поднятая, сильно поднятая над окружающим лесом, оказалась идеальной. Очень хорошо резонирует, высоко поднята, звук раздается далеко, и вот эти пара дятлов таким образом себе застолбила территорию. Ну, с этим бороться, конечно, крайне тяжело. Тут нужно либо кабель менять, мы им там дали несколько вариантов рекомендаций. Тут интересно, что птицы, из-за того, что это животные крайне умные, они способны гибко менять свое поведение, хотят они получить этот вот резонирующий стук. Вот как их не отпугивая, рано или поздно они приспособятся и вернутся. Вот, ну, тут только обматывать, наверное, чем-то мягким, чтобы стука не было, и тогда они потеряют интерес. То есть мы видим, что для разных видов, причем иногда абсолютно неожиданные, то есть до этого момента, пока я это сам не увидел, я бы, честно говоря, не предположил бы, зачем дятлу стучать по оптоволоконной линии. То есть варианты приспособления к человеку крайне многообразны. Каким же образом птички стали жить рядом с нами? Вот несколько вариантов сейчас на разных примерах я буду показывать. Вот перед нами обычная в наших городах птичка-голубь. Нужно сказать, что голубь – это одна из первых одомашненных человеком птиц. Причем их способность возвращаться домой, так называемый хоминг, люди научились использовать далеко не сразу. В первую очередь голубь оказался очень удачной птицей для того, чтобы его разводить для мяса и яиц. То есть люди голубей ели яйца, собственно, использовали так же, как мы сейчас используем тех же самых куриц. Потом были одомашнены более крупные животные. К голубям интерес потеряли, но Google эти, вот, в то время, пока их держали, их развезли по довольно значительной территории. И вот они и приспособились жить рядом с человеком. А почему они не покинули города, почему они не отправились куда-нибудь там в лесополосу? А потому что голубь изначально это животное скальное. Он живет в местах, где есть вертикальные обрывы, где можно сделать гнездо в какой-нибудь мини-пещерке. И город, ну мы уже об этом только что говорили, для этого практически идеален. Вот они, поскольку они были уже одомашнены, они спокойно живут рядом с человеком, правильный термин антропотолерантность. Мы им предоставили, по сути, жилье. Их пищеварительная система оказалась оптимальной для того, чтобы кормиться различной пищей, которая может перепасть от человека, естественно, растительного происхождения. Ну вот они оказались в этом плане практически в своем собственном биотопе. Он им подходит, и голуби все великолепно чувствуют в городе. А вот эта вот птичка у нас на самом деле, можно сказать, новичок. Изначально эта птица жила на юге, декаокта по латыни 18. Почему такое странное название, почему этот вид случайно так пронумеровали, где-то даже 16 и 15. А это латинское название, когда давали, оно было связано с легендой о происхождении этой птицы, легенда, связанная напрямую с христианством. И гласит легенда о том, что когда Христос шел на Голгофу, один из неравнодушных людей хотел дать ему напиться. Вот. Но, опять же, места сухие, воды так просто не достанешь, воду продавали. И вот он сунулся к торговке водой, и вот продай плошку воды. Вот. И она назвала цену в 18 монет. Ну, у него было только 17, он начал просить, ну вот ты же понимаешь, вот не для себя вот страдает человек, ну скинь монету. Ну, жадная баба повторяла 18, 18. Ну, в итоге, в тот момент, когда Христос воскрес, она обратилась в кольчатую горлицу, которая в своем крике повторяет это слово «декаокта» – 18. Честно скажу, я сколько не вслушивался, я в этом крике слово «декаокта» не слышал никогда. Но у людей была богатая фантазия. И вот по легенде, что если когда-нибудь она скажет 17, то она превратится обратно в женщину, если скажет 19, то настанет конец света. Так что вот от этой птички, можно сказать, зависит судьба цивилизации. Ну, интересно, она в данном случае не этим. Легенд можно рассказывать про разных животных. А интересно она тем, что еще в начале 20 века эту птицу у нас не знали и никогда не видели. Я специально рассказал эту легенду. Видите, она связана с Ближним Востоком. Она жила на Ближнем Востоке, на территории нынешнего Израиля, Сирии, Турции и дальше до Индии. Жила себе, великолепно себя чувствовала, птичка массовая. Но в какой-то момент происходит какой-то процесс. Мы не знаем, что случилось, потому что хорошо бы, конечно, было бы мониторить это в процессе, но уже эти факторы, судя по всему, сработали, и вычленить их не получается. Она неожиданно начинает распространяться на север. В течение 20 века она добирается сначала до юга России, до юга Советского Союза, скажем так. Появляется где-то в 70-х годах в Ростове, причем расселяется она очень интересным образом. Она расселяется, во-первых, рывками, во-вторых, формирует популяцию в определенных точках города. Вот в 80-е годы ее крик у меня плотно-плотно ассоциировался с Сельмашем. Нигде, кроме Сельмаша, кольчатая горлица не встречалась. И по другим населенным пунктам она не встречалась. Был такой, по сути, анклав. Потом что-то еще происходит. Уже ближе к 90-м она резко начинает расселяться, заселяет весь город, появляется в других населенных пунктах нашей области. Ну а сейчас, вот вы видите, контуром показано, показан ее ареал, причем этот ареал, он уже устаревший, сейчас он, ее ареал включает в себя полностью всю Европу. А тут, видите, Испания еще не включена. Вот это вот расселение, такое вот странное поведение, оно непонятно, и, судя по всему, работают какие-то факторы, очень тонкие факторы, которые вычленить практически нам не получается. Такое можно рассказывать по разным

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
1: Передача данных.
2: Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. У нас в гостях доктор физико-математических наук, профессор РАН, заведующий лабораторией Института космических исследований Максим Леонидович Литвак. Максим Леонидович, тогда не экономили. Сегодня совсем другие времена, запуски откладываются, чтобы избежать дорогостоящих ошибок. Корабль «Орион» летал, вернулся и доказал, что эта система жизнеспособна. А что дальше? Какие планы, у каких стран и какие амбиции?
3: «Орион» летал в рамках программы «Артемида» американской, которая сейчас является, можно считать, международной, потому что ясно, что там лидеры НАСА и, соответственно, американцы, но плюс там еще много участников, я так понимаю, европейцы, канадцы, японцы. Многие страны там участвуют. И, насколько я понимаю, они эту программу будут продолжать. То есть они совершили беспилотный облет, то есть у них корабль побывал на орбите вокруг Луны и на орбите, где они будут свою станцию располагать, лунную. И, наверное, следующий уже полет он будет с космонавтом, правда, он не будет высаживаться на поверхность. При этом такие вот программы есть не только, соответственно, у НАСА, но они есть у нескольких стран, они есть у Российской Федерации, они есть у Китая, и я знаю, что Россия и Китай даже рассматривают какие-то такие совместные действия, у них есть некие подписанные соглашения, поэтому в этом плане тоже есть перспектива, но она, правда, сейчас в основном основана на автоматических станциях, которые вот в ближайшие годы полетят к Луне, и я надеюсь, что в июле этого года наша вот российская станция Луна-25 совершит посадку в приполярном южном районе на Луне.
2: Я правильно услышала, что у нас с Китаем есть какие-то совместные планы?
3: Подписано соглашение, насколько я знаю, и рассматривается возможность создания совместной станции, но пока это как бы перспектива. Тут самое главное, на мой взгляд, сделать так, чтобы у каждого был свой кусок. В том плане, чтобы они были независимы. Потому что оказаться просто в рамках какого-то пассажира или делать какую-то

0: считать для лунно-китайской станции, я не считаю правильным. Мне кажется, что здесь нужно использовать возможности друг друга, но в некотором смысле строить два домика рядом.
1: Вернуть человека на поверхность Луны, но это уже было, а вот обитаемой пилотируемой базы на орбите Луны еще нет. Зачем она нужна?
0: Пилотируемая база, она позволит все-таки проверить, насколько люди могут существовать вдали от Земли долгое время. Потому что весь наш опыт, он ограничивается либо, ну, большой опыт ограничивается либо пребыванием на орбите Земли, либо вот сколько там было, около 20 космонавтов, которые побывали в окрестности Луны, на орбите или на поверхности Луны. Это вот в рамках программы «Аполлон», которая была вот в конце 60-х, начало 70-х годов. Ну и на этом как бы исчерпывается. А на самом деле этот опыт крайне важен, и поэтому для этих целей нужно строить, конечно, вот эту лунную базу, где пребывание на поверхности небесного тела, не Земли, оно может продлиться уже месяцами. Ну и при этом у меня есть такая как бы надежда, что там, условно говоря, в отличие от того же Марса, которого еще нужно долететь, здесь все-таки есть возможности по спасению этих астронавтов. То есть если что-то пойдет не так, у нас все-таки не настолько далеко находится от нас. То есть она, с одной стороны, удалена, чтобы проверить пребывание вдали, а с другой стороны, все-таки к астронавту может прийти помощь в нужный момент.
1: Максим Леонидович, а чем отличается долгосрочное пребывание астронавта на орбите Земли от пребывания на орбите Луны?
0: Пребывание астронавтов на орбите Луны, оно все-таки больше сопряжено с радиационными рисками, в отличие от земной орбиты. Поэтому это нужно учитывать. Ну и следующее – это насколько психологически можно будет проверить космонавтов, которые будут находиться так далеко. Не на орбите Земли, а на орбите Луны. Это, вообще говоря, тоже никто не проверял. Эксперименты, которые на Земле проводились, когда людей запирали, они имитировали пребывание на Марсе. Это все-таки хорошо, но психологически ты знаешь, то в любой момент можно красную кнопку нажать и выйти из помещения. А здесь уже, в общем-то, ты понимаешь, что ты отправлен достаточно далеко. И, в общем, здесь находиться долгое время тоже будет такая некая, мне кажется, психологическая проверка для экипажа.
1: Радиация – это тоже проблема, которую необходимо решить.
0: Да, эту проблему нужно решать, потому что в межпланетном пространстве достаточно существенная дозовая нагрузка возникает, в первую очередь, из-за заряженных частиц, это космические лучи, заряженные частицы космических лучей, это как бы солнечный ветер. Ну и пребывая в самом корабле, который облучается заряженными частицами, будет создаваться вторичный фон, переработанный. Там уже могут доминировать нейтроны, и все это оказывает достаточно вредное влияние на космонавтов. Ученые и люди, которые подготавливают экспедиции, не только к Луне, но и к Марсу, в общем-то, это одна из важных проблем, как с этим разобраться. Особенно для людей, которые находятся, ну, условно говоря, в корабле в межпланетном пространстве. Ну, у Луны нет магнитного поля такое, которое бы могло защитить от потока заряженных частиц, поэтому здесь это не работает. И здесь, наверное, в основном будет все-таки использоваться конфигурация самого аппарата. Но, как я уже сказал, если аппарат достаточно тонкий, то заряженные частицы, они сквозь него проникают, и ты получаешь дозу от заряженных частиц. А если пытаться делать его достаточно толстым, то возникает вторичное излучение, это переработанное, как-то возникают уже нейтроны в обшивке аппарата. Делать его совсем здоровенным, ну, просто очень тяжело, потому что это дорогостоящая процедура. Поэтому здесь надо как бы думать, как с этим разбираться. Для Луны это может быть проблема как бы меньшего порядка, потому что там можно ротировать людей достаточно легко. А для Марса, особенно для перелета, это серьезная проблема, потому что там нужно лететь там порядка 6-8 месяцев. И все это время ты будешь находиться, в общем-то, в межпланетном пространстве. И что самое главное, можно еще попасть под эпизоды солнечных вспышек. А это сильное повышение дозовой нагрузки может произойти как бы одномоментно на порядок повышений. И, в общем-то, это проблема, которую, как я понимаю, сейчас еще до конца не преодолели. И такое как бы концептуальное решение еще до конца не выработано.
1: Работа и научные базы на поверхности Луны. Где они будут создаваться? Кем? И почему особенно интересен Южный полюс Луны?
0: Ну, если начать с конца, то Южный полюс интересен тем, что здесь возможно наличие достаточного количества водяного льда. Понятно, что мы не можем все привести с собой на поверхность Луны, чтобы создать постоянно действующую базу и таскать туда. Это очень дорого. Поэтому идея вот поддержания постоянного присутствия на поверхности Луны заключается в том, что какая-то часть ресурсов должна вырабатываться на месте. Ну, такой-то важный ресурс, как вода, он рассматривается, наверное, в первую очередь, потому что это вода – это получение кислорода, водорода для различных нужд, и для дыхания, и для выращивания растений, и даже вот водород для ракетное топливо. Поэтому, соответственно, те проекты лунных баз, которые рассматриваются, они претендуют на то, чтобы находиться в том районе, где сейчас, вот по данным наблюдений с предыдущих научных миссий, определено, что ну, есть достаточно большое количество водяного льда. Это с точки зрения ресурса. Кроме этого, есть научная составляющая, которая заключается в том, что этот водяной лед, он в основном, скорее всего, приносился кометами или астероидами в течение, можно сказать, всей истории с момента возникновения Луны. И на этих полюсах он как бы законсервировался. Поэтому, изучая, как бы добывая вот этот водяной лед, можно получать не только ресурс для космонавтов, но и такую как бы историческую запись, как эволюционировала наша Солнечная система. То есть можно узнать много нового о том, как та же вода появилась на Земле и так далее. Поэтому здесь есть два аспекта. Но с точки зрения практического применения, это, конечно, ресурс.
1: Только по поводу воды Луну можно назвать музеем прошлого Солнечной системы или реголит, допустим, хранит какие-то тайны в том числе?
0: Верхняя часть реголита она не хранит, потому что она перерабатывается микрометеоритной бомбардировкой, облучается и так далее. Но если копнуть глубже, то можно как бы добыть какие-то соединения, не только воду, потому что те же кометы они приносят много различных соединений, в том числе органические и неорганические. Это то, что называется как бы одним термином летучие вещества. И они могли сохраниться вот на этой глубине, под поверхностью, куда не проникает как бы внешнее воздействие. Поэтому вот одна из таких интересных с точки зрения науки задач это, ну, это не обязательно для этого базу строить, просто база она помогает в этом плане построить эту деятельность более систематически. Но автоматические станции, которые будут туда садиться и будут исследовать, то и просто посадочные станции, которые оборудованы луноходом, они должны будут вот заглянуть внутрь. И для того, чтобы заглянуть внутрь, тут, конечно, нужно использовать различные устройства, типа таких вот манипуляторов или буровых устройств, чтобы верхний слой там порядка полметра пройти и достать то, что находится под ним. И вот это вот могло сохраниться многие миллиарды лет.
1: Друзья, мы прервемся на несколько мгновений и вернемся на Луну.
2: Передача данных.
1: И снова здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Возвращаемся на Луну. У нас в гостях доктор физико-математических наук, профессор РАН, заведующий лабораторией Института космических исследований Максим Леонидович Литвак. Максим Леонидович, вернусь к воде. Она там где находится, что она еще осталась в живых, так сказать? Я думаю, такой вопрос возникнет у наших слушателей. Видимо, где-то на глубине, куда не проникает солнечный свет, раз она там замороженная.
0: Ну, значит, я могу так сказать, что с точки зрения воды, наверное, можно приложить... Вообще, откуда она там взялась? Наверное, можно приложить три базовые гипотезы. Первое, то, что я сказал, это доставлялось кометами, астероидами. Ну и, в общем, как бы так складывается, когда комета ударяет в поверхность, то вот в результате взрыва образуется такая временная атмосфера вокруг Луны. Она, конечно, очень разреженная, но тем не менее. И в целом, когда это все оседает, все это скапливается там, где наиболее холодно. То есть там как бы все это прилипает, если так говорить простым языком. Так называемые холодные ловушки, которые как раз находятся в полярных областях и на севере, и на юге. Это, в принципе, вот окрестности, дно кратеров больших. Вот. И там такие низкие температуры, что это все может прилипать намертво и сохраняться очень долго. Либо, если повезет, и наблюдения, вот в том числе и наши наблюдения на спутнике ЛРО с помощью прибора ЛЭН показали, что также это может попасть и на полярную область, но просто быть присыпано как бы верхним слоем реголита, таким образом уйти под землю и сохраниться. То есть можно как бы раскопать и найти. Вот. И это вот такая как бы первая гипотеза происхождения воды. Вторая, она говорит о том, что она в некотором смысле искусственная и называется солнечная, потому что Луну бомбардируют протоны солнечного ветра, и в процессе взаимодействия с реголитом том числе образуется молекула воды. Такая получается солнечная вода. Ну и, в принципе, она тоже на самом деле бомбардируется вся поверхность, но вот молекулы воды не могут мигрировать и за счет теплового движения. Ну и там, где холодно, они останавливаются навсегда. Это полюса. Вот поэтому на полюсах можно встретить и солнечную воду. И, в принципе, интересно понять, чего больше. Ну и, наконец, тоже, вот, мне кажется, не так давно тоже стали рассматривать и внутреннюю воду. Потому что раньше считалось, что вот в процессе образования Луны вся вода как бы на Земле осталась. Но кажется, что что-то могло сохраниться в недрах Луны, и поскольку на ней была вулканическая деятельность, то вот в процессе этой вулканической деятельности это все выходило на поверхность, и опять-таки могло сохраниться уже не в глубине, а снаружи. И тоже это все мигрировало к полюсам. Поэтому вот интересно в этом плане копнуть, достать образцы. Лучше, конечно всего, эти образцы привезти на Землю, потому что в наземных лабораториях, как все, что привозилось с Луны, можно получить гораздо более детальную оценку, что там есть. Но вот это будет очень интересно изучить на предмет того, какая же там вода есть и каково ее происхождение.
1: Для того, чтобы что-то создать, нужно где-то тоже жить в этот момент. Это я просто хочу, знаете, чтобы вы помогли моему воображению нарисовать. Это будут какие-то сначала воздушные модули, или это будет проживание в пещерах лунных, ну и так далее. Вот что ближе к
0: истине? Я думаю, что сначала это будет краткосрочные экспедиции, которые, во-первых, будут выбирать место, где все это будет строиться, потому что, как я уже сказал, чтобы построить станцию и обеспечить ее долгое существование, невозможно все привезти с собой. Вот, поэтому что-то нужно использовать из того, что есть под рукой. Про воду я уже сказал. С точки зрения строительства, скорее всего, попробуют использовать реголит, потому что его можно спекать и, собственно, строить блоки. Но для начала нужно как бы проверить, насколько эта технология работает. Поэтому я думаю, что вот первые, даже не обязательно пилотируемые, а уже это, такие эксперименты планируются на автоматических станциях, когда будут проверять, насколько этот реголит хорошо спекается. Нужно ли в него какие-то добавки добавлять специальные, вот, или он спечется хорошо из того, что есть. Вот. И эти эксперименты, они, в общем-то, предполагаются и в российских будущих посадочных миссиях. И я знаю, что много американцев про это говорили. Поэтому я думаю, что это одно из таких направлений, из чего эту станцию строить.
1: А что мы можем привезти с Луны на Землю, если там что-то, что может окупить наши затраты по исследованию Луны?
0: Ну, в будущем наверняка будут разработаны программы по поиску полезных ископаемых, в первую очередь те, которые на Земле либо начнут заканчиваться, либо их добыча, она как бы станет очень дорогой, или там, например, какие-то возникнут экологические нормы по этому добыче. Ну, не знаю, так на скидку можно сказать, какие-нибудь редкоземельные металлы, которые на Земле, они очень неравномерно распределены, и там основные залежи находятся в Китае, в остальных странах это гораздо меньше, а при этом, если так посмотреть вперед, они используются во всей высокотехнологичной промышленности и изделиях. Вот. И поэтому их востребованность будет резко вырасти, и, может быть, настанет тот момент, когда с Луны будет привозить как бы дешевле. Поэтому, может быть, еще что-то найдется. Так что я думаю, что это перспектива не ближайшая, естественно, потому что сначала до Луны нужно добраться, провести геологоразведку, вообще как бы закрепиться на этой территории. А уже после этого будет понятно, как бы, как использовать эти ресурсы. В первую очередь ресурсы, конечно, пойдут на использование лунных станций, а во вторую очередь, когда уже возникнет такая некая цивилизация на поверхности, скорее всего, появится перспектива добычи каких-то полезных ископаемых из недр Луны, и, возможно, это будет сильно дешевле. Ну, перспективы будут дешевле, чем на Земле.
1: Максим Леонидович, а удастся странам поделить Луну, если мы там будем добывать что-то?
0: Ну, вопрос, скорее всего, открыт и поделят, потому что, мне кажется, я небольшой специалист по юриспруденции космической. Раньше она в основном, конечно, базировалась на том, что было две страны, которые летали в космос. Это Советский Союз и Соединенные Штаты. В общем, они как бы и заложили основы той базы юридической, которая сейчас есть. Но сейчас она пересматривается, потому что появилось гораздо больше игроков, которые участвуют в этой космической деятельности стран. Во-вторых, появилась какая-то осязаемая перспектива к практическому использованию, потому что раньше, в общем-то, ну вот есть Луна, она всем принадлежит, хорошо. А сейчас уже такие возникают как бы стремление уже что-то за собой застолбить. Насколько я понимаю, что американцы уже застолбили за собой территорию вокруг Аполлона, посадочных миссий, которые были. Ясно, что лунные станции, лунные базы, которые будут созданы, их тоже застолбят. И поэтому сейчас в некотором смысле есть такое соревнование негласное, выбрать наиболее хорошее место, потому что дальше это место будет уже твоим, и никто его у тебя не отнимет. Вот. Поэтому я думаю, что пока это все... Я не хочу так говорить, но в условиях такого Дикого Запада будет развиваться, когда фактически будет осваиваться новая территория, и у того, у кого будет больше возможностей, тот, соответственно, и сможет как бы контролировать наиболее территории, кажущимися наиболее такими как бы выгодными.
1: Когда этого ждать? Когда ждать полет, базу, колонизацию?
0: Американцы, я думаю, что полетят что-нибудь в районе 25-го года, может быть, чуть позже, сильно зависит от того, насколько пойдет у них программа, потому что, как мы говорили вначале, они протестировали аппарат, вот этот Орион, они также протестировали ракету тяжелую, которая это все выводит, но и вроде как бы все успешно, то есть аппарат там месяц летал, побывал во всех точках, которые они хотели, приводнился, вроде как бы все нормально. Но вот полет человека и высадка – это такой критический момент, потому что, во-первых, на Луну давно никто не летал, в том смысле, что не высаживался. В 21 веке так это вообще удалось, только Китай – страна единственная, которая успешно сажала свои аппараты на поверхность Луны. Остальным как бы не удавалось, а те, кто пытались, они разбились. И в начале своей программы, когда наши Луны упомянули, то на самом деле разрыв большой, который был связан между нашими Лунами, это, насколько я понимаю, не облет, это как раз вот безопасная посадка. Мягкая посадка на поверхность Луны, очень много было потеряно аппаратов, пока научились это делать. А сейчас эти технологии утеряны фактически в большинстве стран, даже как бы основополагающих, таких как Россия и Соединенные Штаты. Поэтому вот эта высадка, она будет ключевой. Я думаю, что сначала нужно посадить автоматические аппараты. Вот я надеюсь, что мы в этом смысле будем первыми, потому что в июле этого года Луна-25 должна будет улетать и садиться туда, куда никто раньше не садился, это высокоширотные области южные на Луне. Вот, и мы в этом смысле станем такими первопроходцами, а дальше уже как бы люди потянутся. А думаю, что вот после 25-го года есть возможность, что там окажутся и космонавты хотя бы на какое-то короткое время. Ну а такое длительное пребывание на поверхности с какими-то уже эпизодами, что там, ну не то, что где можно жить, но по крайней мере как бы пробыть там, скажем, там больше, чем побывали в свое время американские астронавты на поверхности, это уже, я думаю, после там 30-го или 35-го года такие возможности появятся.
1: Друзья, сегодня в передаче данных был доктор физико-математических наук, профессор РАН, заведующий лабораторией Института космических исследований Максим Леонидович Литвак. Большое спасибо.
2: Передача данных.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Воскресная гостиная.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня в студии радио «Наше Подмосковье» я, Наталья Валдинер. Я приглашаю поговорить вас об очень интересной и давнишней истории, истории нашего с вами появления в этом мире. Что мы знаем о происхождении человечества, о том, как мы появились на этой земле? И сегодня с нами в студии журналист, преподаватель, главный редактор интернет-портала anthropogenes.ru Александр Соколов. Здравствуйте, Александр!
3: Здравствуйте!
2: Ну, а мы следует, наверное, начать с того, что мы помним еще по школе. Когда я училась в школе, было достаточно такое впечатление, что очень прерывистая история вот того, что нам преподавали, что по каким-то фрагментарным кусочкам какие-то предположения есть о происхождении нас как вида. Скажите, как сегодня с этим обстоит дело? Можно ли точно сказать, что вот мы произошли вот таким-то сложным, пускай, но вполне понятным путем, ну, как это говорится в классическом источнике, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова и так далее.
3: Если, так сказать, требовать такой детализации, знаете, по поколениям, то она вообще вряд ли когда-нибудь будет достигнута, хотя наука, конечно, творит чудеса, вот, но если вы представите себе, что, допустим, длина поколения, ну, 20 лет, например, то у нас за 20 тысяч лет сменяется 1000 поколений. Ну, а теперь, если возьмите 1 000 000 лет, то, наверное, наши слушатели, там, не менее 17% россиян, наверное, смогут решить эту арифметическую задачу и посчитать, сколько поколений сменилось за 1 000 000 лет. И, конечно, эта детализация недостижима, и вряд ли она нужна. Вот. Но что касается, скажем, тех видов ископаемых, да, которые сменяли друг друга и существование которых, их череда, вот эволюционный процесс привел к появлению нашего с вами вида, да, человек разумный, то, конечно, эта история изучена достаточно хорошо, детально. Понятно, что учебники консервативные, что многое устарело. К сожалению, у нас и книжек мало на эту тему, музеев мало, где есть чего посмотреть. Поэтому, конечно, у людей знания сильно отстают. Но это не только в этой области, наверное, в большинстве областей науки. Знание, так сказать, массовое, оно очень консервативное. И оно часто находится в плену заблуждений, стереотипов. Это, в общем, обычная ситуация. А, естественно, если брать науку, передний край, то, конечно, последнее десятилетие очень сильно продвинулось в этом плане антропология с применением там новейших методов генетики там, и т.д. и т.п. Вот. И, конечно, что отрадно, при этом каких-то таких вот открытий, которые бы радикально переворачивали при этом всю эту глобальную картину, их сделано не было. То есть те открытия, которые делаются при всей их сенсационности, при их такой сногсшибательности, они все равно, скажем, ложатся в общую картину. То есть они ее скорее уточняют, украшают, делают ее более детальной, более красивой. Что говорит о том, что все-таки те предположения, которые были сделаны даже, может, столетия назад, в целом оказались верными. Да, я имею в виду работы Чарльза Дарвина и там, его последователей.
2: То есть получается, что я просто перефразирую это, может быть, другими словами, что все те подробности, которые снова и снова выясняются и на основании уже имеющегося материала, просто в результате того, что появились новые методы исследования, да?
3: Да, и новые методы, старые совершенствуются, то есть там учась в том числе на своих ошибках. Вот, ученые работают все точнее, все аккуратнее, потому что, вы знаете, вплоть до того, что раньше многое терялось, когда, например, нужно было посмотреть, а как у этого черепа устроены зубы, да, то взяли и расковыряли у черепа лицо, грубо говоря. Узнали, как устроены зубы, но потеряли лицо. А сейчас есть микротомография, есть всевозможные техники, не разрушающие. Сейчас, представьте себе, берут орудие. Если раньше, ну и даже, может быть, кто-то из слушателей участвовал в раскопках, там извлекались какие-то находки из земли, их там моют, чистят, после этого уже их описывают, фотографируют. Там. А сейчас, представьте, орудие там какого-то древнего человека, извлеченное из земли, сразу запечатывают в самозаклеивающийся герметичный пакет вместе вот с землей, со всем же там породой, там, что к нему прилипло, отправляют в лаборатории, и там смотрят под микроскопом. И выясняется, что на поверхности сохранились остатки, допустим, перьев или чешуи рыбий, то есть того, что обрабатывали этим орудием еще до того, как его выкинули, там, не знаю, 40 тысяч лет назад.
2: Ну, это же замечательно, это позволяет намного более полно каждый предмет, в общем, его описать и предположить, для чего он служил.
3: Конечно, это просто позволяет узнать такие вещи. То есть понятно, что все это находили и раньше, и все это просто выкидывали. Вот. А сейчас есть возможность это изучать, и это, естественно, позволяет даже из тех находок, которые уже сделаны, извлекать гораздо больше. И старые исследовать по новой, а новые находки вот с таким подходом гораздо больше информации приносят.
2: Мне кажется довольно забавным то, что такое пространство и богатство новых каких-то сведений можно получить, просто более аккуратно обращаясь с найденным материалом.
3: А в генетике, например, это вообще можно там умножить на 1000, на 10 000 раз. То есть, допустим, Светлана Боринская, наша там известная генетика, она рассказывала про то, как работают вот палеогенетики в институте Макса Планка в Лейпциге, что там, например, запрещено рукой дверь открывать, например, только локтем. Вот, то есть какие, потому что, вы понимаете, когда работают с древней ДНК, ее так мало, то, что человек, входя в это помещение, даже если он там помылся в скафандре, он на себе вносит больше ДНК, чем есть в образце.
2: Кстати, об исследованиях древней такой вот человеческой ДНК. Вот, опять же, в те времена, когда я училась в школе, было известно два вида людей. Это вот те, от кого произошли мы, тогда это называлось кроманьонцы, и неандертальцы, которые нам, в общем, не предки, а просто родственники, mm-hmm. насколько я понимаю. Однако сейчас мы знаем, что был еще один вид людей.
3: И не один, кстати.
2: Будьте добры, расскажите подробнее, что это очень интересно.
3: Есть, вы имеете в виду, я так понимаю, денисовского человека,
2: да.
3: А есть еще хоббиты, помните, на острове Флорес, карликовые человечки.
2: То есть это не газетная утка, вот эти маленькие люди, они реально существовали и были вовсе, это не какой-то отдельный уродец, прости господи.
3: Ну как, есть до сих пор, конечно, скептики, которые стараются доказывать, что это был уродец, но вы знаете, при открытии каждого нового такого ископаемого вида, включая неандертальцев, в 19 веке, всегда первое, что приходило в голову части ученых, что это уродец. То есть то же самое говорили про неандертальца. Когда его нашел там Фульрот, когда его описали, то, естественно, ведущие умы того времени, включая там Рудольфа Вирхова, известного тогдашнего, великого анатома, антрополога, вот, они заявили, что это, там разные версии, что это больной старичок, русский казак, там какой-то вот стукнутый по голове, поэтому у него такой сплюснутый череп. Вот. Потом стало понятно, что это глупости. То же самое было, когда Дюбуа нашел пятикантропа на Яве, что это какой-то урод больной. Вот. И то же самое было с австралопитеком, когда его нашли. И вот сейчас, когда нашли хоббита, естественно, выдвигается версия, что поскольку он такой странный, не может быть это нормальный человек. Это какой-то микроцефал, то есть уродец с маленькой головой, маленького роста, с какими-то деформированными костями. Вот. А то, что там их найдены уже останки, по-моему, там то ли 12, то ли 15 особей, и все они, что ли, такие больные, это уже вот как-то странно, конечно.
2: Да, это было бы действительно странно. Дорогие друзья, я напоминаю, что в студии радио «Наше Подмосковье» с вами разговаривает Наталья Валдинер и наш гость Александр Соколов, главный редактор сайта «Антроп». Ну, раз уж мы заговорили о всяких разных удивительных древних таких вещах, скажите, а какие самые главные, вот самые удивительные, допустим, за прошлый год были открытия? Я знаю, что были найдены какие-то такие предметы культуры, которые совершенно не ожидали найти.
3: у неандертальцев.
2: Да, да.
3: Ну, там интересные были находки, конечно. Да, на самом деле, каждый год делается куча интересных открытий, больше из которых, к сожалению, для рядовых, так сказать, граждан остается неизвестной. Поэтому сложно выбирать. Да? Но вот из наиболее интересных археологических именно находок это были остатки костяных орудий для выделки кожи неандертальских, то есть так называемые лощила, которые вот до самого недавнего времени, а как пишут вроде и сейчас, кожевенники используют для дубления кож. И вот похожие орудия использовали, видимо, неандертальцы еще энное количество десятков тысяч лет назад. Вот. И действительно найдены обломки таких орудий, причем не один, несколько, там, по-моему, в двух пещерах. Вот, что, в общем, говорит о том, что неандертальцы были, ну, уж давно понятно, что они были совсем не дураки. Вот, а с технологиями того времени у них было, в общем, все в порядке. Вот, а как раз и еще одна публикация была как раз связана вот с тем, о чем я говорил, с исследованием каких-то остатков, найденных на поверхности орудий, которые разглядывают под микроскопом. И там, например, тоже, если не ошибаюсь, в двух французских пещерах, там найдены как бы некие микроволокна, перекрученные, которые, в общем, идентифицировали как остатки веревочек. То есть получается, что... Ну, и дальше, конечно, можно по-разному это интерпретировать, но авторы статьи, как одну из возможностей, выдвигают гипотезу, что неандертальцы эти орудия привязывали к наконечнику, к древку. То есть это, значит, было уже вот такое составное копье или дротик, где наконечник веревочкой привязывался к палочке, и вот получалось такое вот метательное или орудие дистантного, там, ну, или контактного.
2: Это уже сложный предмет очень.
3: Да, это на самом деле для слушателей может быть и ничего особенного, подумаешь, да. А на самом деле, пока человек догадался, что можно камешек привязать к палке и получится копье с наконечником, ну, больше 2 миллиона лет прошло, вот, и, видимо, вот неандертальцы до этого догадались. Есть и другие находки, они были сделаны раньше, по-моему, там, в 2010 году, где были найдены такие же вот, как бы, каменные орудия с остатками смолы. То есть, и, соответственно, что вот, может быть, они в одном случае они привязывали эти наконечники, в другом случае они их приклеивали смолой. То есть, у них еще были разные способы крепления вот этих наконечников к древку. Что говорит о том, что вот они уже, такой был у них, как Леонид Вишняцкий, петербургский известный археолог, выразился, хай-тек такой у них был свой.
2: Я поясню еще нашим слушателям, что сегодня целое направление есть в археологии, когда люди пытаются воспроизвести некие древние артефакты, какие-то предметы, используя только те навыки, которые предположительно были в это время.
3: Да.
2: И выясняется, что, в общем-то говоря, ну, наши предки были вовсе не глупые и были весьма ловкие и придумчивые, и очень сложные, на самом деле сложные какие-то вещи можно было сделать в довольно простых каких-то, из простых составных частей, но, тем не менее, это все равно требовало изрядного усилия ума, безусловно.
3: Я бы просто предложил радиослушателям попробовать взять гальку и так аккуратненько обстукать другим камешком, чтобы получился режущий край. Это, на самом деле, совсем непросто, а если вы посмотрите, ну, на картинках или, там, придя на нашу выставку, о которой, может, еще поговорим, посмотрите на орудие, у нас там реальное орудие представлено, так называемое ашельское рубило, которое делали там, еще не неандертальцы, а их предки. Это, и попробуйте сделать в домашних условиях. В общем, я уверен, что у вас просто не получится. Это нужна тренировка, навык приличный для этого.
2: Ну, кстати, вот о выставке, я думаю, что стоит рассказать. Это в конце марта еще в Государственном биологическом музее имени Тимирязева открылась очень необычная для Москвы выставка. Она называется так завлекательно «10 черепов, которые потрясли мир». Выставка была организована вот как раз порталом «Антропогенез». Расскажите, пожалуйста, какая задача вообще стояла перед организаторами?
3: Да какая задача? Задача простая. На самом деле мы эту идею вынашивали давно. Вот, я уже сказал еще в начале, что у нас музеев мало, где можно что-то посмотреть на тему вот, эволюции человека, происхождения человека, а те экспозиции, которые есть, они, в общем, конечно, прямо скажем, устарели. Причем и музейщики, я думаю, со мной спорить не будут. Потому что, ну, они это и лично сами говорят. Потому что все эти экспозиции формировались еще в СССР, то есть до там, середины 80-х годов, грубо говоря. И представляют ситуацию уже, мягко говоря, немножко неактуальную. Вот они скудные, вот, а интерес есть. А это еще это Москва. А, например, в Петербурге, родном моем городе, там вообще нечего посмотреть на эту тему. Потому что, допустим, есть Кунсткамера, который зал «Антропогенез» много лет закрыт на ремонт.
2: Ну, это, конечно, очень обидно.
3: И когда меня спрашивают, а куда пойти, мне я просто развожу руками. И, в общем, мы, конечно, понимали, что вот хотя бы отчасти мы эту проблему решаем нашим порталом. То есть пусть хоть в интернете посмотрят. Вот, или посмотрят на фотографии западных музеев и выставок и там оближутся. Вот, но, конечно, хотелось бы что-то показать лицом, чтобы люди могли прийти и посмотреть на настоящие экспонаты, а не только на картинки в интернете. И вот, наконец, мы это сделали. Мы сделали небольшую выставку. Вот, причем, ну, еще раз, это сделано при... Это было бы невозможно без огромной помощи и поддержки, которую нам оказало руководство Государственного биологического музея имени Тимирязева, которое поверило вообще в этот проект, пошло нам навстречу. Вот. Фактически это было сделано за несколько месяцев, это сделано было очень маленькой группой энтузиастов при очень небольшом, мягко говоря, бюджете. Вот. Что, в общем, говорит о том, что и об этом замечательно Александр Марков написал в своем блоге, наш такой ведущий популяризатор науки, это палеонтолог, вообще замечательный ученый, что дело не в деньгах, а просто в желании, в воле и умении решать некие простые задачи. Вот. То есть, когда я осенью говорил об этом проекте, причем ну, с такими людьми опытными, мне многие сказали, что вообще это нереально. Вот. И даже более того, на лицах некоторых специалистов я прочитал, что я говорю что-то не то. Когда я сказал осень, я говорю, давайте весной сделаем выставку. Да вы что? Выставку 2 года готовят. Но поскольку мы дилетанты, мы вот за...
2: Вы не знали, что это невозможно.
3: Мы за 3 месяца сделали, да.
1: Воскресная гостиная.
2: Вы слушаете радио «Наше Подмосковье», в студии Наталья Валдинер и Александр Соколов, главный редактор портала «Антропогенез». Угу. Ну, я знаю, что на этой замечательной выставке очень много было интересного, особый такой был момент. Заметки, письма и записочки от посетителей. Угу. Что-то там, вот у вас даже на ваших страницах в соцсетях публиковались какие-то.
3: Да,
2: эти самые
3: мы
2: были
3: фотографируем.
2: Совершенно перлы были, удивительные.
3: Но сейчас они, их количество должно резко возрасти, потому что была ночь в музее.
2: Да, кстати говоря.
3: Вот, и там пришло там несколько тысяч человек вообще в биологический. Вот, у нас по нашему кличу там несколько волонтеров вызвались и там помогали, вот, и мне обещают прислать, но там, конечно, будет, наверное, что-то интересное, но и, на самом деле, там много записок от детей, которые, в общем, задают наивные, но вполне такие
2: понятные ответы,
3: вопросы, там, условно говоря, там, а чем древний человек чистил зубы, например, вот, но на самом деле есть что ответить на этот вопрос, вот, или откуда взялся мозг, куда делся хвост у обезьяны, там, такие вот, ну, вполне понятный вопрос. А есть, а были не вопросы, а комментарии в стиле, а я не хочу от обезьяны происходить.
2: Ну, вот это, кстати говоря, интересный такой момент, почему нам так не хочется, очень многим из нас не хочется происходить, вести свою родословную от этих вполне себе симпатичных животных.
3: Ну, и, кстати, вот от девушки, которая волонтером там работала, в частности, она, значит, написала, что... Там один из посетителей сказал: «Опять этот ваш дарвинизм, я его уже в школе наслушался». То есть, в частности, одна из таких, может быть, объяснений, это понятно, что тут разные варианты ответа на этот вопрос, почему не хочется, а это просто скучно. То есть люди этого наслушались в школе. Если раньше просто школа была неким авторитетом для людей, и то, что рассказывают, это скучно, но, извини, выучи и ответь на экзамене, и просто никого не волнует, что тебе скучно. Вот. То здесь, когда, скажем, у людей нету каких-то вот таких цивилизованных представлений, кто является авторитетом, и когда для людей авторитетом становится телевизор, интернет, а не, допустим, отнюдь не ученые, отнюдь не учитель в школе, то, естественно, люди начинают эти авторитеты выбирать по биологическим законам.
2: То есть психологически комфортные.
3: Кто говорит, да, кто говорит уверенней, кто симпатичней, кто говорит вещи, льстящие самолюбие человека.
2: Вот, кстати говоря, наверное, это в значительной мере.
3: И, естественно, отношение такое к обезьянам, к самим. Просто люди, во-первых, не знают, что такое обезьяна, в принципе, да, и никогда их не видели, или видели в зоопарке. То есть, когда говорят, что обезьяны – это грязное и вонючее существо, то это те, кто видели обезьян, вероятно, в тесных клетках каких-то провинциальных зоопарков. Вот, то есть, если человека посадить в клетку и пару дней не убирать, он точно таким же будет. Вот, а я, допустим, имею возможность тех же шимпанзе регулярно наблюдать у нас там в Колтушах, в антропойнике. Уверяю вас, они вполне чистенькие. Вот, и вообще такое отношение к обезьянам, ну, естественно, имеет смысл говорить еще раз о человекообразных обезьянах, потому что обезьян вообще много разных всяких. Просто человек на самом деле в них, как в зеркале, видит себя. Потому что они действительно очень похожи, и это человека даже может пугать. Вот. А, естественно, не хочется происходить от каких-то животных, но ведь на это же можно взглянуть и с другой стороны. То есть, когда мы себе это вот все представляем, что вот мы с высоты, как принято говорить, там, своего интеллекта, своих достижений, получая все в готовом виде. И такой вот сидит самодовольный, не помнящий родства представитель вида Homo sapiens, который за свою жизнь вообще ничего не создал, а только потребляет все, что ему цивилизация приготовила. И не помня о тех сложнейших, так сказать, задачах, которые решали его предки в течение там, миллионов лет, о том, какой это был трудный путь, как много было ошибок, сколько тупиков эволюционных, так сказать, и если вот это все осознать, а достойны ли мы вообще, и ради чего все это происходило, ради того, чтобы теперь такой человек сказал, а я не хочу от вас происходить, а кто тебя спрашивает вообще?
2: Как было, опять же, на сайте «Антропогенез» была совершенно замечательная цитата из Ильи Пригожина, что «при всем желании мы не можем дать вам науку, которая бы вам нравилась».
3: Да.
2: Она такова, какова она есть.
3: Вот, вопрос не в том, что нравится или не нравится. То есть много вещей, в принципе, которые не нравятся человеку. Человеку не нравится, что ему нужно каждый день принимать пищу, допустим. И, извиняюсь, ходить в туалет тоже. Но он это делает. И здесь абсолютно то же самое. Это вопрос не этический, не моральный, как бы это вопрос факта просто.
2: Вот, кстати говоря, вы упомянули «Ночь музеев», и я заметила, что в комментариях к записи одного из ваших волонтеров, ну, была такая сказана каким-то человеком, была фраза, ну, мне показалось, что это такой снобизм, что те, кому интересно, и так придут в музей, а так вот пришли люди, которым это все совершенно не нужно и интересно, и они просто повелись на бесплатность и на пиар этого явления. Как вы относитесь к такой вещи, как
3: «Ночь
2: музеев»?
3: Вы знаете, это очень напоминает позицию продавцов в магазине, вот, которые не подойдут к покупателю, ничего ему не предложат, вот, а говорят, если ему интересно, он спросит сам. Ничего подобного. Абсолютно то же самое здесь. Никто не обязан туда приходить. Если мы хотим, так сказать, заниматься популяризацией науки, если мы понимаем, что мы должны это делать, то любые мероприятия, которые увеличивают, что ли, аудиторию, которая получит вот эту информацию, если надо будет ходить по квартирам для этого, будем ходить. То есть, на мой взгляд, мероприятие правильное. Понятно, что приходит публика очень разношерстная. Понятно, что приходят люди, которые при других обстоятельствах никогда бы не пришли в музей. Но извините, если из 1000 человек-то, пришедших, один задумается, а если они придут с детьми, а многие приходят с детьми, и ребенок заинтересуется, и, может быть, это как-то повлияет на его выбор пути, в том числе, куда он пойдет учиться, то это уже значит, это мероприятие себя оправдывает. Хотя понятно, что и музейщикам это головная боль, и некоторые интеллигентные люди косо смотрят на молодых людей, может быть, и не очень трезвых, и там ржущих, глядя на реконструкции там какого-нибудь неандертальца и говорящих, что «О, это мой сосед».
2: Да, это очень популярная шутка, повторяемая снова и снова.
3: Ну, это, я думаю, в течение там, последних 150 лет повторяется. Как только стали делать такие реконструкции, естественно, стали люди узнавать там своих друзей и знакомых. Вот. Ну, что делать? Это, в общем, такой побочный эффект. Ну, я отношусь к этому совершенно спокойно и считаю, что такие мероприятия очень правильные. Они необходимы совершенно. Более того, мы хотим нашу выставку, если появится возможность, мы это обязательно сделаем, возить в другие города. Вот сейчас мы пытаемся решить вопрос, привезти ее в Петербург. Вот. Это на самом деле совсем тоже непросто, потому что, как часто бывает, знаете, в культурной столице никому ничего не надо. Вот. То есть такое впечатление, что, ну, пусть петербуржцы не обижаются, я сам петербуржец, вот. Что все у нас в стране происходит только в Москве. Вот, но я надеюсь, что я ошибаюсь, и что мы решим этот вопрос. На самом деле, нас приглашали и в других городах. Все упирается в площадку и в бюджет. Вот, но это все решаемо. Было бы желание, а желание есть. Так что...
2: Уважаемые радиослушатели, я напоминаю вам, что вы слушаете радио «Наше Подмосковье» и в студии Наталья Валдинер и Александр Соколов, главный редактор сайта «Антропогенез». Но чтобы завершить тему о ночи музеев, я могу, знаете, вам как сказать, друзья мои. Когда я была в художественном музее и видела людей, которые при других обстоятельствах маловероятно, что вообще пошли бы когда-нибудь в музей. И даже вне зависимости от того, изменится ли их жизнь или там, выберет ли себе другую профессию, другую путь их ребенок, но их мир стал немного шире, они увидели что-то другое, что-то отличное от их обычного опыта.
3: Пусть они чуть-чуть уже, задумались.
2: Да, это уже очень сильно расширяет кругозор и меняет жизнь людей, поэтому, когда будет следующая ночь музеев, я вам предлагаю не забыть об этом и к ней присоединиться. Но возвращаясь к вопросам нашего с вами происхождения. Вот мне уже несколько раз попадалось в самых разных источниках, ну, в основном, конечно, это пишут журналисты, которые имеют мало отношения к науке. Так вот, заголовок волшебный: «Ученые нашли Еву». Очень завлекательно звучит, и по этому заголовку, и даже по первым параграфам этих текстов можно предположить, что подтверждается библейская история происхождения человека. Будьте добры, дайте пояснение, пожалуйста, что это могло бы быть?
3: Да здесь не то, что подтверждается библейская история, а скорее наоборот, знание библейской истории побудило ученых использовать слово «Ева» в данном случае. То есть, если бы они были носителями какой-то другой культуры, другой мифологии, они бы ее назвали как-нибудь по-другому.
2: То есть, она могла бы стать Энну, как было у шумеров, там, например, первая женщина,
3: да,
2: глиняная.
3: Да, например, или там еще как-нибудь. Если говорить, так сказать, без украшательств, то это открытие, исследование, конечно, замечательное и красивое, но во многом раздутое именно благодаря эффектному названию. А по большому счету, если сказать, вот это, начать разбираться, понятно, что вот эта Ева, так называемая, что это не была единственная женщина, от которой происходят все люди. Можно сказать следующее, что вы, наверное, знаете, уважаемые радиослушатели, что есть какая-то такая ДНК у нас в клетках, вот, в которой про нас записана некая информация. Так вот, если не вдаваться в подробности, часть этой ДНК мы назовем митохондриальная ДНК. Это просто, скажем так, кусочек нашей ДНК, который отличается чем? Что он передается только по материнской линии, это раз. И во-вторых, такое страшное слово, он не рекомбинирует. То есть у нас хромосомы мы получаем от мамы и от папы, и они перемешиваются при этом кусочками. Вот. А вот эта самая митохондриальная, она идет только от мамы, она идет в коробочке, грубо говоря, как есть.
2: И на нее никакого влияния.
3: И она не перемешивается, она изменяется только за счет мутаций, которые в ней происходят более-менее постоянной скоростью.
2: То есть, оглядываясь назад, можно вот по этому упакованному кусочку определить, ну, как-то составить себе представление о,
3: ну, по нему это проще.
2: Матери, бабушке, прабабушке, только по женской
3: линии. По нему это проще сделать, просто вот по тем причинам, о которых я сказал. То есть, грубо говоря, если мы знаем примерно скорость мутаций, если мы берем разных людей, сравниваем их митохондриальные ДНК и там определенные участки, смотрим, сколько отличий, мы можем прикинуть, грубо говоря, когда жил их общий предок. И вот это было проделано для всего человечества. И нашли, вот, грубо говоря, если у нас два человека, у них митохондриальная ДНК, определенный участок там отличается одной мутацией, они стоят рядышком, двумя мутациями чуть-чуть дальше друг от друга, в итоге построили такое здоровенное дерево для всех, скажем, основных рас, там сколько-то там взяли большое количество. И получилось, что это дерево у нас сходится к одному корню, и корень этот вот, и, то есть некая предковая митохондриальная ДНК общая, которую назвали митохондриальной Евой. Ближе всего к корню оказались всякие африканские популяции, то есть вот и сделали вывод, что это женщина, в кавычках, потому что, еще раз, это не является каким-то конкретным человеком, в принципе. Это некая абстракция математическая. Жила в Африке.
2: Ну, здесь. От такого высокоученого вопроса я хотела бы задать вопрос, который, я так думаю, что эта информация попадала с многим дамам, которые, многие из нас озабочены сохранением веса. В интернете и в книжках бродит такая меню неандертальцев, диета по-неандертальски. И предполагается, что нужно кушать много овощей, фруктов, и немножко мяса, постного мяса. Скажите, это как-нибудь соотносится с настоящим
3: меню? Нет, ну это
2: меню?
3: Какая-то глупость вообще. То есть я не знаю, откуда это.
2: То есть это просто чистый маркетинг?
3: Да, нет, ну можно взять любую диету, обозвать ее там, диета пятикантропа, например. Ну, жил пятикантроп на Яве, я не знаю, чем он там питался. Вот. На самом деле, по всем данным, до сих пор неандертальцев вообще в рационе преобладало мясо. Долгое время считали, что они вообще исключительно мясом питались, причем по всевозможным данным, по анализам костных материалов на стоянке, по анализам изотопного состава их зубов, костей, они лопали мясо столько, что они по этим показателям превосходили пещерных львов вообще. То есть это были главные хищники своей эпохи. Какие там фрукты в ледниковой Европе, мне вообще сложно представить, чтобы их там было много.
2: Нет, ну это тем более забавно, что когда предлагается в такой диете употреблять картофель и томаты, которые ну, вообще не европейского происхождения.
3: Самый неандертальский продукт, но в Америке неандертальцев не было, как бы, а в Европе не было картофеля.
2: Мы с вами так привыкли ко многим продуктам и забываем, что они имеют совершенно не европейское происхождение. В частности, простой русский овощ картошка, привезенный, насильственно внедрен в нашу культуру совсем в недавние времена.
3: Да можно там загибать пальцы, чего нам привезли и чего.
2: Очень много разных продуктов, да, к которым мы привыкли просто железно. Ну, а, кстати говоря, раз уж мы заговорили о еде, иногда попадаются такие обоснования, что люди должны быть вегетарианцами, потому что вегетарианцами были их предки.
3: Нет, ну, допустим, про неандертальцев я только что сказал, хотя они не прямые наши предки, но на самом деле наши прямые предки не очень сильно отличались от неандертальцев в том плане, что человек вообще стал человеком, когда он начал есть мясо. И это, в общем, по всем данным, по археологическим, палеантропологическим. То есть, во-первых, понятно, что приматы, они вообще... Многие всеядные, на самом деле не чисто растительноядные, есть там специализированные растительноядные виды. Например, наш ближайший родственник шимпанзе, хоть и основной его рацион составляют растительная пища, но он и мяско тоже покушает. То есть они охотятся, они едят, допустим, термитов, они ловят мелких млекопитающих, в том числе, например, даже маленьких обезьянок. Даже каннибализм у них встречается. Вот, то есть наши предки особо такими чистыми вегетарианцами не были. Вот, а как раз, что интересно, что появление рода Homo, то есть вот появление таких самых-самых примитивных людей и появление материальной культуры, опять же, самой примитивной, совпадает примерно по времени с появлением свидетельств, что люди начали лопать мясо. То есть когда появляется на стоянках древних людей кости животных, расколотые, разбитые, то есть которые камешками стукали, с царапинами, со следами обработки орудий, то есть вот как раз... Получается, что человек как раз стал человеком, когда он начал кушать мясо. То есть все совсем наоборот. Я не хочу, опять же, расстраивать вегетарианцев.
2: Да, я думаю, что вегетарианцы при этом расстроятся. Друзья мои, я напоминаю, что вы слушаете радио «Наше Подмосковье» и в студии Наталья Валдинер и Александр Соколов, главный редактор сайта «Антропогенез». Мы рассказываем и слушаем, и рассуждаем о происхождении людей. Ну, а с диетой более или менее понятно, что, в общем-то говоря, ну, оно легко было предположить даже и по строению наших зубов и наших внутренних органов. И это говорят, опять же, в школе. Я всем настоятельно предлагаю вспомнить, чему нас учили в школе. В основном это все было совершенно правильно. Но чтобы уже закончить нашу беседу, я хотела бы задать важный и уже не смешной, и не забавный вопрос. Вот сейчас очень много усилий многими журналистами, многими учеными предпринимается для популяризации науки, современных, практичных, рациональных и научных взглядов на мир. Я знаю, что вы прилагаете очень много усилий, и все, кто работает на сайте Антропогенез, вот создает эти выставки, пишет о науке, прилагают массу усилий, чтобы внести это в массы. Хотя, к сожалению, есть сильный и обратный поток, очень много предупреждений.

0: ищем нефть, там, мы заправляем наши бензобаки. А зачем нам знать, какие-то там обезьяны, как себя вели и чем жили миллионы лет назад? Какую практическую пользу мы из этого извлечем? Можно, на самом деле, что интересно, есть и практические применения палеоантропологии, да, о которых можно отдельно говорить, люди просто об этом не знают. Вот. Но на самом деле, можно задать встречный вопрос, а почему у... может, меня этнографы поправят, но я так осторожно скажу, у подавляющего большинства народов в мире есть в какой-то форме обязательный сюжет, мотив о том, откуда мы, то есть откуда Вселенная возникла и откуда возник человек, почему он такой. То есть мне кажется, что, может быть, это вообще неотъемлемое свойство человека, и, может, это как раз то, что отличает человека от других животных, поиск ответа на этот вопрос, да, откуда мы взялись. Вот, то есть это же на самом деле страшно интересно. Вот, то есть для меня ответ такой, то есть, ну, понятно, что, во-первых, любое мифотворчество и подмена науки иллюзиями – это путь в тупик. Вот, даже в таких, казалось бы, не прикладных областях, как палеоантропология, которые вроде бы нас непосредственно не касаются, но это все равно связано с мышлением, это связано с восприятием адекватным реальности, понимание, кто мы, откуда мы. Это все равно влияет на наш путь, опять же, на наше поведение, на те задачи, цели, которые мы ставим по отношению к, и к ближним своим, да, и по отношению, в общем, к планете, на которой мы живем. То есть здесь и философский аспект есть, и аспект практический, про который тоже можно говорить, потому что вот эти открытия, они же и в генетике, и в медицинской применяются. Вот, а те методы, которые используются в палеоантропологии, они точно так же используются еще в куче областей. Можно говорить там, представьте себе, про криминалистику или про пластическую хирургию, опять же, представьте себе. Есть тоже на эту тему что ответить. И у нас, кстати, готовится на эту тему материал на портале. То есть все, ну, я надеюсь, что, по крайней мере, наши слушатели об этом задумаются. Вот, есть над чем подумать на досуге.
1: Ну, дорогие друзья, я надеюсь, вы поняли посыл, потому что я присоединюсь вот к этому подходу. Адекватное знание, правильное знание о том, кто мы, откуда мы, как мы развивались, оно приводит к тому, что наша жизнь имеет новое качество. Мы лучше оцениваем, что происходит, и лучше, кстати говоря, способны планировать свою жизнь. Ну а для тех, кому жалко какой-то загадки, которая и тайны, которая якобы погибает при таком рациональном подходе,
0: да, там
1: друзья
0: столько
1: мои,
0: тайны.
1: Мир вокруг нас, реальный мир, а не придуманный, он настолько прекрасен, настолько удивителен, он полон чудес. Если вы посмотрите открытым и вооруженным взглядом на окружающие нас чудеса на этой земле, которые в том числе и в нас внутри, вы будете удивлены. Ну, за всеми подробностями, за всей информацией, которая касается нашего с вами происхождения общего, я отсылаю с удовольствием вас на портал «Антропогенез». Это научно-популярный ресурс в интернете, который трактует о нашем с вами происхождении. Вы слушали радио «Наше Подмосковье». В студии была Наталья Валдинер и Александр Соколов. До свидания.
0: До свидания. Спасибо.
2: Воскресная гостиная.

0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
1: Регионы переходят на платную вакцинацию от коронавируса или приостанавливают ее. Еще в апреле этого года субъекты России перестали получать вакцины из федерального бюджета из-за стабильной эпидситуации. Но в то же время четвертую неделю подряд заболеваемость коронавирусом в стране растет. В Госдуме разрабатывают законопроект по введению системы обязательного лекарственного страхования, встроенной в систему ОМС. Как рассказал вице-спикер Нижней палаты парламента Борис Чернышов, документ планируется внести в осеннюю сессию. В нем говорится, что полностью бесплатно лекарства должны получать люди с низкими доходами, безработные, пенсионеры, несовершеннолетние, страдающие хроническими заболеваниями. Остальным категориям граждан должна предоставляться скидка, размер которой зависит от группы лекарственного препарата или прав на льготы. В США изобрели бюстгальтер для раннего выявления рака молочной железы. Устройство представляет собой портативный ультразвуковой датчик, который крепится на чашку бюстгальтера.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовет». Каждый год 1 сентября стартует Всемирный месяц осведомленности о болезни Альцгеймера. Но вот по некоторым данным, этим заболеванием страдает более 50 миллионов человек в мире и ежегодно выявляют около 10 миллионов новых случаев. Но точные цифры неизвестны, вообще заболевание часто не диагностируют, считая его симптомы обычным проявлением старения. Как выявить болезнь на ранних стадиях, можно ли предотвратить появление, у кого больше рисков и вообще, можно ли рассчитывать, что в будущем будет придумано эффективное лекарство от болезни Альцгеймера? Об этом поговорим сегодня с врачом высшей категории, психиатром, неврологом Станиславом Евгеньевичем Бугайским. Станислав Евгеньевич, что такое болезнь Альцгеймера?
2: Болезнь Альцгеймера – это заболевание, при котором в нейронах головного мозга накапливается патологический белок. И из-за этого со временем ухудшаются, а затем и полностью утрачиваются когнитивные функции. В конечном итоге со временем человек перестает узнавать даже своих членов семьи, а также утрачивает элементарные навыки по самообслуживанию.
1: А основные симптомы, вот как заподозрить у себя начало заболевания, скажем так, какие первые признаки?
2: Первыми признаками болезни Альцгеймера могут служить рассеянность, постоянные провалы в памяти, в том числе, когда пациент забывает, например, куда положил свои вещи, что он покупал, забывает свой домашний адрес, а также повторение одних и тех же рассказов, нарушение концентрации внимания, раздражительность, сонливость или бессонница, в том числе проблемы с устной и письменной речью.
1: А какие методы диагностики сейчас используются для выявления заболевания? Появились ли какие-то современные методики? И вообще, насколько все-таки трудно его диагностировать и поставить точный диагноз?
2: При наличии у пациента жалоб, например, на снижение памяти, профессиональную и социальную дезадаптацию, можно провести объективное обследование для выявления характерных клинических признаков деменции, собрать анамнез, выяснить семейную историю болезни Альцгеймера, оценить в том числе и психический статус. Проще говоря, пройти обследование и подтвердить или исключить диагноз болезни Альцгеймера можно в любом учреждении медицинского характера, где имеется в штате психиатр и невролог.
1: Но это всегда точно диагностируется, потому что читала, иногда симптомы путают с обычным проявлением старения.
2: Окончательный диагноз может быть подтвержден только гистологическим исследованием ткани мозга.
1: А вот действительно, что до сих пор так и непонятно и неизвестно, что же вызывает болезнь Альцгеймера?
2: Несмотря на масштабность проблемы, точные причины заболевания пока неизвестны. В равной степени как нет и лечения, которое могло бы остановить процесс разрушения нейронов. Можно лишь этот процесс замедлить. Основная причина развития болезни Альцгеймера до сих пор не выяснена. Но известно, что больные этим заболеванием имеют в мозгу патологические белки.
1: А скажите, Станислав Евгеньевич, ну вот тем не менее, есть ли что-то, что может провоцировать развитие болезни Альцгеймера, или какая-то статистика, у кого она чаще встречается, или у кого больше рисков?
2: Основными факторами риска для провокации дальнейшего развития болезни Альцгеймера могут служить следующие. Гендерная принадлежность. Доказано, что женщины болеют чаще, поскольку их продолжительность жизни обычно выше мужской продолжительности жизни. Возраст старше 65 лет. Синдром Дауна, когда происходит мутация в 21-й хромосоме. Черепно-мозговые травмы, особенно повторяющиеся и тяжелые. Расстройства сна, связанные с трудностью при засыпании, бессонница, чуткий поверхностный беспокойный сон, избыточный вес, курение, сахарный диабет, повышенное артериальное давление, прочие сердечно-сосудистые заболевания, а также низкий уровень образования и низкая умственная активность на протяжении жизни.
1: А вот чаще всего болезнь Альцгеймера появляется с возрастом, и раньше считалось, что после 65, но вот сейчас по некоторым данным, не знаю, подтвердите вы их или нет, говорят, болезнь молодеет. Почему, кстати?
2: Принято считать, что деменции подвержены преимущественно пожилые люди. Однако в последнее время болезнь Альцгеймера, как и другие патологии, помолодела. Причем основной причиной слабоумия может стать не только генетическая предрасположенность, но и, например, высокий уровень холестерина. Именно диета является наиболее важным фактором в борьбе с болезнью Альцгеймера. И лучше всего психическому здоровью способствует вегетарианское питание, в том числе исключение продуктов, которые повышают и усугубляют течение болезни Альцгеймера.
1: Передается ли болезнь Альцгеймера по наследству?
2: Ученые доказали, что обычно болезнь Альцгеймера передается генетическим путем через поколение. Причем наибольшая предрасположенность к ее развитию наблюдается у людей, которым поврежденный или дефектный ген передали бабушки или дедушки. Наследование по первой линии менее вероятно. При этом родители могут передавать гены, вызывающие другие заболевания, способствующие формированию старческого слабоумия.
1: А какие-то тесты, анализы, исследования генетические можно сдать, чтобы понять, есть у тебя предрасположенность или нет? Или такого еще не придумали?
2: Достаточно посетить врача-генетика и сдать соответствующий спектр исследуемой и интересующей всех патологий.
1: Станислав Евгеньевич, а чем болезнь Альцгеймера отличается от деменции, или это все-таки одно и то же?
2: Ключевым отличием между болезнью Альцгеймера и деменцией является тот факт, что болезнь Альцгеймера всегда сопровождается слабоумием, а вот далеко не каждое слабоумие заканчивается болезнью Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера по своей сути тяжелое неврологическое расстройство, а деменция — это синдром с большим спектром синдромов.
1: А вот есть ли какое-то эффективное лечение болезни Альцгеймера? Пока еще, по-моему, 100%-ного точно не придумали лекарства? Или, может быть, хотя бы что-то, что может замедлить процесс или развитие?
2: На сегодняшний день болезнь Альцгеймера вылечить нельзя. И эффективных лекарств, излечивающих это заболевание, нет. Есть только препараты и группы препаратов, которые способны замедлить течение и прогрессирование болезни Альцгеймера.
1: А вот из новых тестов, диагностик, лекарственных схем появилось что-то интересное?
2: Клинические испытания лекарств, которые позволяют затормозить развитие болезни Альцгеймера, ведутся постоянно. В Москве также идут разработки препаратов для лечения болезни Альцгеймера, но в основном их действие ограничено симптоматической терапией, например, чтобы убрать агрессивные наклонности. Существует программа внедрения в широкую практику новых лекарственных форм для лечения болезни Альцгеймера до 2025 года, в том числе и в Москве.
1: А вот как долго человек может вести полноценный образ жизни после того, как ему поставили такой диагноз? И как такой диагноз отражается на длительности жизни?
2: В этом случае большую роль играет возраст пациента. Например, чем старше пациент, тем медленнее прогрессирует заболевание. И чем моложе пациент, тем сильнее прогрессирует заболевание. Продолжительность жизни пациента с болезнью Альцгеймера в среднем составляет около 60 лет с момента постановки диагноза, и многое зависит от возраста, стадии заболевания и индивидуальных особенностей организма.
1: Мы с вами уже говорили, что Альцгеймер помолодел. А насколько он помолодел?
2: На сегодняшний день обнаруживаются первые симптомы болезни Альцгеймера у категории граждан от 30 до 40 лет.
1: А что может снизить риск развития болезни?
2: Прежде всего, избегать черепно-мозговых травм, потому что повторяющиеся и тяжелые степени и формы черепно-мозговых травм усиливают риск развития заболевания болезнью Альцгеймера. Кроме того, чтобы мозг поддерживать на оптимальном физиологическом уровне активности, например, можно играть в развивающие настольные игры, познавать что-то новое, искать для себя какие-то новые формы хобби, тренинги, увлечения, менять привычный общий принцип принятый распорядок дня, общаться с людьми, заниматься саморазвитием, самообразованием.
1: А вот здоровый образ жизни, физические нагрузки, отказ от курения, алкоголя, все это тоже можно отнести к профилактическим методам для снижения рисков появления этой болезни?
2: Все выше вами перечисленное является чуть ли не базовой профилактикой развития болезни Альцгеймера в дальнейшем.
1: Есть ли какие-то продукты питания, витамины, способные положительно влиять на активность и функциональность мозга и умственных способностей? Какая диета показана для того, чтобы наш мозг функционировал лучше?
2: За основу при питании с целью профилактики развития болезни Альцгеймера можно взять употребление в пищу свежих овощей, фруктов, зелени, нежирного мяса, рыбы и морепродуктов. Можно использовать продукты, богатые содержанием витамина Е, витамина D, витаминов группы В.
1: Говорили о болезни Альцгеймера. Можно ли ее избежать или хотя бы снизить риски? Возможно ли в будущем какое-то эффективное лечение? Говорили на эту тему с врачом высшей категории, психиатром, неврологом Бугайским Станиславом Евгеньевичем. Спасибо большое.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
0: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Во всем мире сейчас по статистике не менее 2 миллиардов человек имеют те или иные формы нарушения зрения или даже живут со слепотой. И это при том, что многие заболевания успешно лечатся операционным путем. А в давние времена таких возможностей у пациентов и врачей не было. С глазами лекари и эскулапы просто-напросто боялись связываться. Не было ни опыта, ни в первую очередь оборудования и технологий. Как же лечили глаза и боролись с плохим зрением? Гиппократ, вошедший в историю как отец медицины, предлагал множество необычных способов офтальмологического лечения, правда, которые сейчас вряд ли кто-то посчитает нормальными. Ну, например, ванная для ног или рассечение кожи головы. Хирургические операции, например, удаление катаракты, делали уже в далекой древности. Упоминания о помутнении, развивающемся в глазном яблоке, встречаются в древнеиндийской медицине за 1000 лет до нашей эры. О проведении неких операционных манипуляций по избавлению от катаракты свидетельствуют и памятники Древней Ассирии и Египта. А при раскопках поселений Древней Греции и Рима найдены инструменты, которыми пользовались врачи для удаления катаракты. Ну, например, специальная игла, которой пытались переместить хрусталик в глазе. Но чаще всего подобные попытки приводили к тяжелым осложнениям вплоть до слепоты. Кстати, уже в те далекие времена знали о существовании близорукости и дальнозоркости. Но тут, в отличие от хирургии, полагались не сколько на врачей, сколько на жрецов, которые своими обрядами и песнопениями должны были отпугнуть духов болезни. Отцом оптики считается арабский математик Ибн аль-Хайсам. Именно он в XI веке представил первые достаточно точные описания того, как отражается и преломляется свет. А в Европе первым таким ученым, изучавшим оптику, стал английский монах Роджер Бэкон. В XIII веке он стал автором революционной по тем временам теории, что зрение можно и нужно корректировать с помощью линз. Более того, он даже советовал пожилым людям пользоваться для чтения увеличительным стеклом. Но до создания очков он не дошел. Сделал это другой монах – Александр де Спина в XIV веке. Считается, что именно он не только стал первым делать очки, но также начал обучать искусству их изготовления других. Очки тут же стали безумно модным аксессуаром. Чтобы подчеркнуть глубокую мудрость, средневековые художники изображали апостолов и античных поэтов читающими в очках. Для офтальмологии это был огромный шаг вперед. Впервые в истории люди научились эффективно исправлять дефекты зрения без помощи сомнительных зелий и калечащих операций. Кстати, искусство изготовления очков упоминается в книге «Имя розы» итальянского писателя Умберто Эко. Он как раз пишет о средних веках, а главный герой романа – монахи. Еще один любопытный факт. В 16 веке глазными врачами часто были парикмахеры. На самом деле, чем только цирюльники не занимались. Делали прически, пускали пациентам кровь, а это вообще был рецепт от всех бед. Лечили камни в мочевом пузыре, вырывали зубы. Более того, именно цирюльник Георг Бартиш стал автором первого трактата на тему офтальмологии. И ему было о чем там писать, ведь он успешно удалял воспаленные глаза и инфицированные веки, лечил катаракту уже упоминавшимся способом – иголкой в глаз. Хотя к 19 веку ученые уже неплохо представляли себе человеческую анатомию, для полного понимания устройства глаза не хватало возможности изучать зрение живых людей. Прорыв случился в 1851 году, когда Герман фон Гельмгольц изобрел офтальмоскоп, который и позволил осветить и рассмотреть сетчатку, диск зрительного нерва и стекловидное тело живого глаза. Соответственно, это позволило распознавать другое, не менее опасное глазное заболевание – глаукому. Ну а чтобы описать достижения офтальмологов 20 века, потребуется толстая книга, причем не одна. Но особо стоит отметить заслуги нашего соотечественника Святослава Федорова. В 1972 году он разработал первую в мире хирургическую процедуру для коррекции близорукости – радиальную кератотомию. По легенде, самую первую операцию офтальмолог сделал близорукому мальчику, упавшему с велосипеда. При падении в глаза ребенка попало стекло. Чтобы извлечь осколки, врачу пришлось сделать многочисленные радиальные разрезы на роговице, так называют внешнюю линзу глаза. И после того, как глаза зажили, выяснилось, что у ребенка заметно улучшилось зрение. В России выросла средняя ожидаемая продолжительность жизни. Сейчас этот показатель составляет почти 73,5 года. Об этом заявили в Минздраве. С подробностями Юрий Кораблев.
3: Говорит, что... Средняя ожидаемая продолжительность жизни россиян вышла на допандемийный уровень и даже чуть выше, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Сегодня показатель составляет без малого 73,5 года. Однако, если бы не ковид, показатель был бы значительно выше, сказал радио «Комсомольская правда» демограф Владимир Тимаков.
4: У нас, конечно, сильно сократилась смертность. И это связано с тем, что у нас сократилась ковидная смертность в первую очередь. До ковида ежегодно продолжительность жизни почти на полгода увеличивалась. То есть у нас была очень хорошая позитивная динамика. Если бы не пандемия, мы бы сейчас на полтора года дольше жили. А пока мы живем сейчас меньше, чем в 19-м доковидном. А отчасти здесь вносит вклад вот это осложнение здоровья, которое люди получили, переболев достаточно тяжело, вроде бы справившись с болезнью. Но эти последствия могут сказываться, аукаться через год, через два в виде там самых разных там инсультов, инфарктов.
3: И все же вырасти показателю средней ожидаемой продолжительности жизни в России позволило именно снижение смертности от ковида, отмечает Владимир Тимаков. Мы спросили демографа, а какие еще факторы определяют среднюю продолжительность жизни в каждой отдельной стране?
4: В первую очередь влияет уровень жизни. Не только материальный, высокий, материальная стабильность и обеспеченность, но и духовная стабильность, отсутствие каких-то потрясений, стрессов. Во-вторых, образ жизни. То есть, насколько здоровый образ жизни ведет данный народ, насколько он подвержен вредным привычкам. В-третьих, здравоохранение. Качество здравоохранения, доступность здравоохранения. Четвертый вопрос – это генетика. Безусловно, от генетического состава популяции народа в какой-то степени зависит и продолжительность жизни в данной стране. Мы часто говорим о кавказском долголетии. Здесь, видимо, не только высокогорный климат, но и определенный генетический фактор.
3: На днях свежие демографические данные опубликовал и Росстат. Так ведомство сообщило, что по итогам 2022 года в России снизилась смертность от старости более чем на 60%. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
0: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Известно, что многие специи могут быть весьма полезны, только если не перебарщивать и учитывать индивидуальные особенности своего здоровья. Ну, например, диетологи советуют обратить внимание на куркуму. Она может работать как антиоксидант, помогать в борьбе с воспалительными процессами, улучшать работу мозга и даже уменьшать вероятность развития некоторых видов рака. Это все благодаря содержащемуся в ней куркумину. Но это соединение не слишком хорошо усваивается, так как нерастворимо в воде. Чтобы это исправить, специалисты рекомендуют добавлять в блюдо с куркумой черный перец. Содержащийся в нем пеперин повышает усвоение куркумина. Противопоказана куркума тем, у кого имеются проблемы с почками. Также она может быть не полезна при других хронических заболеваниях, в частности ЖКТ. Поэтому на всякий случай советуйтесь с врачом. И даже если доктор даст добро, не ешьте больше 2 граммов порошка куркумы в день. При этом старайтесь выбирать качественные специи проверенных производителей. Ученые нашли еще одно полезное свойство винограда. Оказывается, он может защитить от возрастной потери зрения. Как показали исследования, ежедневное употребление 3 порций винограда может снизить риск дегенерации желтого пятна более чем на 36%. А еще виноград способен предотвратить заболевания сетчатки. Да и вообще у него много полезных свойств. Он снижает уровень холестерина, уменьшает риск инфаркта и сахарного диабета, предотвращает образование тромбов, а еще содержит витамины А, С, К, В6, минеральные вещества, калий, кальций, магний, фосфор, натрий, железо и марганец. Как пить кофе без вреда для здоровья? Во-первых, выбирайте только натуральный. Растворимые напитки могут содержать красители и вредные примеси. После каждой чашки старайтесь выпить 1-2 стакана чистой воды для сохранения водного баланса, советует врач-диетолог Инга Давтян. Также следует быть осторожным при приеме лекарств. Кофеин можно сочетать не со всеми препаратами. А еще не пейте кофе натощак, чтобы не раздражать слизистую желудка. Лучше принимать этот бодрящий напиток через полчаса после еды, так снижается нагрузка на пищеварительный тракт. И не пейте кофе вечером, тем более перед сном, чтобы не нарушать биоритмы и полноценно отдохнуть во время сна. С вами была Вероника Борисенкова. Не болейте и будьте здоровы!
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: Юрий Сиволап. Доктор медицинских наук, автор свыше 200 научных статей, монографий и клинических руководств.
1: Здравствуйте, Юрий.
2: Добрый день, Александр. Добрый день.
1: Литературный вопрос. Доктор Джекилл и мистер Хайд – это пример биполярки?
2: Александр, произошла довольно неприятная штука. Дело в том, что я залез в вашу голову неделю назад, когда этого вопроса еще не было. Я извлек оттуда этот вопрос. У психиатров есть такие возможности. И поэтому я ответ на этот вопрос вставил в свою презентацию.
1: Невероятно, да?
2: Психиатры это умеют делать. Это умеет делать румынская спецслужба Сигуранца.
1: А есть у вас вот чувствительные точки на ушах, позволяющие видеть то, что происходит у вас за спиной?
2: Конечно.
1: Замечательно. Ну, я буду слушать, ждать ответа.
2: Кстати, о 200 публикациях, или на свыше 200, я перестал давно считать, у великого физика Энрико Ферми было примерно 6 публикаций. Ему хватало.
1: Прошу.
2: Добрый день, уважаемые друзья. Вот поговорим о психиатрии, поговорим о биполярном расстройстве. И, конечно, я нахожусь в трудном положении, потому что, когда мы развенчиваем те или иные мифы медицинские, то мы заведомо проигрываем некоторым нашим оппонентам, моего соседа, который помогло. Хотя, с другой стороны, я не могу не признать, что в этом блистательном проекте «Ученые против мифов» здесь аудитория подбирается достаточно квалифицированной, поэтому уже заранее определенные бонусы у всех докладчиков есть. Уважаемые друзья, что такое биполярное расстройство? Ну вот вместо того, чтобы давать определение, я вот здесь представляю гуляющую в интернете картинку. Посмотрите, пожалуйста, вот по оси абсцисс отложено время, по оси ординат изменено строение. Вот то, что происходит здесь посередине, это то, что называется по-гречески «эутимия». Тимос – душа, эутимия – нормальное, хорошее настроение. Или норматимия. Вот отсюда слово «норматимики» – препарат, который стабилизирует настроение. Вот если настроение примера вот такое, то мы психически здоровы. Если оно имеет некоторые там синусоидные отклонения, или не синусоидные, там небольшие, вверх или вниз, ну это тоже, в принципе, нормально. А если вдруг наступают довольно серьезные спады или серьезные подъемы, то это уже является расстройством, это уже область медицины. Если у данного пациента в жизни был хотя бы один эпизод того, что у него был и весьма серьезный спад, и весьма серьезный подъем, то это уже называется биполярное расстройство. Причем, посмотрите, пожалуйста, депрессия может быть очевидной. Вот внизу написано major depression, большая депрессия. Большое депрессивное расстройство – это расстройство, которое имеет явные клинические проявления. Депрессия может быть под порогом, как вот здесь повыше написано, она может быть скрытой, ларвирной, неочевидной. Она может надеть на себя телесную маску, тогда она называется маскированной. Также и с подъемом настроения. Вот есть настоящая мания, или, как говорят психиатры, мания. У психиатров свои ударения. Как вот взять вот нефтяников, вот даже если нефтяник блестяще закончил с красным дипломом экономического факультета МГУ, а потом еще получил MBA в Гарварде, он будет говорить «добыча нефти». Ну, так положено, так ставят ударение в этой корпорации. Ну вот, а может быть гипомания, может быть небольшой подъем настроения. И, в принципе, вот биполярное расстройство сводится вот к этой картинке. Есть много типов биполярного расстройства, есть разная систематика, но, в принципе, вот комбинация подъемов либо спадов и представляет собой отражение разной систематики. И вот заметьте еще, пожалуйста, вот mixed state, смешанное состояние. Бывают такие аффективные приступы, когда у пациента есть признаки и депрессии, и мании. Ну, например, у пациента снижено настроение, у пациента суицидальные мысли, а при этом его мышление ускорено. Вот пример смешанного состояния. Термины. Ну вот если взять DSM-5, американская классификация психических расстройств, самая, на мой взгляд, на сегодняшний день простая и убедительная, лишенная всякого наукообразия. Так вот, там используется термин «биполярное расстройство». В Великобритании нередко употребляется этот термин, но в скобочках может быть на слово «эффектив», то есть «биполярно-эффективное расстройство». Ну тут надо еще принимать во внимание, что британская систематика, британские клинические рекомендации, учебники руководства отличаются от американских. Ну, это островитяне, надо понимать, конечно. Кто бывал в Англии, обращал внимание, что все машины ездят по встречке, и вообще вода холодная, горячая, чего-то заразу кранов. Ну, островная психология такая, несколько отличается. Хотя, в любом случае, британские учебники по психиатрии, как вообще по медицине, они тоже невероятно хороши. Хотя отличаются от континентальных учебников континентальной Европы и от американских аналогов. У нас нередко говорится биполярное аффективное расстройство. На мой взгляд, слово «аффективное» здесь лишнее, и так понятно, о чем идет речь. Но чем это удобно? Хорошая аббревиатура получается, БАР, благозвучная. Доктор звонит своему коллеге, говорит: слушай, тут у меня клиент обострился, а я сейчас в отпуске, можешь там его взять пока на пару недель? А что с ним такое? БАР-2, говорит он. Ну, легко произнести, удобно, конечно. А так слово, на мой взгляд, лишнее. Ну вот мифы. БАР, миф номер один, БАР – модный диагноз. На самом деле его почти не ставят. Здесь в заголовке сразу как-то звучит противоречие. То, что модно, то, что многие носят. Модно то, что многие пользуются. Но на самом деле его почти не ставят, это уже как-то опровергает первое утверждение. Ну, на самом деле, маниакально-депрессивный психоз – это термин, который звучит довольно давно. А описание биполярного расстройства, как и шизофрении, к примеру, как депрессия, как многие другие психические нарушения, оно идет еще с античных времен. Распространенность. Но шизофрения – это примерно 1% населения, депрессии, тревоги гораздо больше. Биполярное расстройство – от 1 до 3% зависит от критериев выявляемости. Ну и, наверное, разнится статистика в разных регионах мира. Ну и как многие другие болезни. Как депрессия очень часто, биполярное расстройство остается нераспознанным, пациенты не получают лечения. Миф номер два. БАР – это шизофрения. Уважаемые друзья, это вот Эмиль Крепелин, великий немецкий психиатр. Вот опять-таки, положено говорить Эмиль Крепелин. Ну, по-немецки так говорят, и по-английски говорят так, но психиатры говорят Крепелин, в родительном падеже систематика Крепелина. На мой взгляд, это благозвучно, мне так тоже больше нравится. Так вот, Крепелин, когда вот этот миф увидел, вот он, вот это его реакция. Слушайте, кто это сказал? Сейчас порву его просто. Потому что в знаменитом шестом переиздании учебника психиатрии Эмиль Крепелин как раз провел четкое разграничение. Вот здесь депрессия, деменция прекокс, раннее слабоумие, то, что через 10 лет после его систематики Евгений Блёрер стал называть шизофренией. А вот здесь маниакально-депрессивный психоз, то, что в наши дни именуется биполярным расстройством. Он их очень четко разделил по течению, по прогнозу. На чем основывается его разделение? Разделение основывается на том, что если мы говорим о том, что шизофрения – это, за некоторым исключением, болезнь прогрессирующая, это болезнь, которая проявляется нарастанием симптомов, появляются не только позитивные, но и негативные симптомы шизофрении, то при биполярном расстройстве, при маниакально-депрессивном психозе во времена Эмиля Крепелина возможны ремиссии, и в ремиссиях нет никаких психологических симптомов. Человек совершенно душевно здоров. А в ремиссии шизофрении симптомы расстройства могут оставаться. Вот это было принципиальным отличием в течение и прогноз. При маниакально-депрессивном психозе, при биполярном расстройстве благоприятное течение, при шизофрении неблагоприятное. Но примерно 10 лет спустя швейцарский психиатр Евгений Блёрер, который придумал слово «шизофрения», вот он как раз показал, что вот по его наблюдениям, по его концепции, бывают разные формы шизофрении, бывают довольно благоприятные, бывают хорошие ремиссии, бывает полное выздоровление. По-разному случается. Миф 3. Депрессивные, мне кажется, симптомы эпизода цикличны. Ну, в принципе, да. Ну, в общем-то, да. Нередко так бывает. Но нередко бывает так, но все-таки это классическое описание. Вот есть депрессия, а вот есть маниакальное состояние. Вот у меня был такой случай, я только-только пришел в ординатуру Первого медного института, и ко мне попал пациент с тяжелой сезонной депрессией, он приехал из Аджарии. Я совершил ошибку, ятрогению допустил. Я начал лечить его тяжелую депрессию, я сделал ему инверсию аффекта. Он перескочил в маниакальное состояние. И потом он врывался в ординаторство, когда я там чай разливал. Он говорил: Юрий Павлович, как вы можете чай разливать сами? Вы же доктор, давайте я все сделаю за вас. Ну вот, и, кстати говоря, его потом стали регулярно отправлять в Москву, он у себя довольно долго лечился в Аджарии, ему говорили: послушай, ну ты же, он ложился, у него была тяжелая депрессия, как раз когда начинался период убора урожая, и нужно было выходить в поле, он был бригадир. А он лежал пластом и говорит: слушай, ну ты же мужчина, ну встань, ну возьми себя в руки. А он не мог взять себя в руки, при депрессии взять себя в руки, все равно взять себя в руки при инфаркте миокарда. Невозможная вещь. Ну вот, но его стали потом отправлять в Москву. После того случая, как он прибежал к председателю и сказал, что слушай, ты совершенно не справляешься с своими обязанностями, теперь я буду председателем. У него выскочило сезонное маниакальное расстройство. И вот после этого, как только вот приближался сентябрь, ему говорит: слушай, может, там соберешь, может, там в Москву поедешь, пусть тебя там полечат, чтобы ты больше нас не заболевал. Но вот такие случаи, когда вдруг депрессия переходит в манию, либо наоборот, они довольно редкие. Довольно многообразные течения бывают. Бывают редкие маниакальные эпизоды, бывают редкие депрессивные эпизоды, бывают и комбинации. Одним словом, бывает по-разному. Ну вот есть там, выделяют до 6 типов биполярного расстройства. На мой взгляд, вполне достаточно двух основных, плюс циклотимия. Циклотимия, то есть колебания души, колебания настроения, это колебания настроения с небольшой амплитудой. Амбулаторный вариант маниакально-депрессивного психоза, только раньше называлось. Вот по DSM-5, биполярное расстройство 1, БАР 1, как у нас еще говорят, это по меньшей мере один маниакальный или смешанный аффективный эпизод. То есть БАР 1 – это скорее маниакальный тип расстройства, где преобладает маниакальное состояние. То есть аффективная фаза, она преимущественно маниакального, либо гипоманиакального типа, это бывает пореже. Но, кстати говоря, в чем психиатры похожи на электриков, на электромонтеров? Вот психиатры любят слово «фаза». И вот здесь внизу, посмотрите, пожалуйста, в межприступном периоде, когда наступила ремиссия, состояние пациента может быть хорошим и даже великолепным. Здесь я буквально цитирую американский классификатор DSM-5. И вот заметьте, пожалуйста, это очень похоже на то, что говорил великий немецкий психиатр Эмиль Крепелин. То есть пациенты полностью выздоравливают ремиссии. БАР-2 – это скорее депрессивный тип, то есть там доминирует депрессия, хотя, возможно, приступы гипомании. Но вообще, если мы говорим о депрессии, появляется любой депрессивный эпизод. Вот тут может быть либо монополярная депрессия, депрессия с одним полюсом, только вниз, либо это биполярное расстройство. Когда появляется любое повышение настроения, гипомания или мания, вот здесь мы точно говорим, что это уже БАР. Вот отличие монополярной депрессии от биполярного расстройства. Ну и циклотимия, как я уже говорил, это амбулаторный вариант маниакально-депрессивного психоза. Как правило, такие пациенты, они благополучно существуют. Как правило, они не утрачивают работоспособности, то есть это не приводит для них к серьезным медицинским и социальным последствиям. Они сохраняют работоспособность, и часто они не обращаются к врачу, никто не ставит диагноз. Ну, порой это не нужно. Миф 4. БАР – это раздвоение личности. Вот хотя Евгений Блёлер, который придумал слово «шизофрения», говорил о схизисе, «схизофрения» – расщепление психики. Это не начало раздвоения. И вот как раз вот книга, вот здесь демонстрирую обложку одного из первых изданий, «Странная история», буквально там «Странный случай доктора Джекила и мистера Хайда». Две личности было в одном человеке, но это не шизофрения. И это не биполярное расстройство. Это просто феномен раздвоения личности, который иногда психиатрами трактуется особым образом. И вот к вашему вопросу, Александр. Это вот вам сам писатель Роберт Льюис Стивенсон прислал такой ответ. Нет, уважаемый Александр, пишет Стивенсон, это не биполярное расстройство. Кроме того, не согласен, говорит он, с трактовкой экспертов, полагая, что у моего героя было множественное расстройство личности. Или, как его еще называют, диссоциативное расстройство идентичности. Вот не надо лезть в литературу с психиатрическими аршинами. Я вообще писал книгу. Книга, кстати, одна из наиболее известных читаемых во всем мире. А диагноз маниакально-депрессивного психоза, если что-то пошло, злые английские психиатры ставили мне самому. Ну, на самом деле, ну да, были у него колебания настроения довольно заметные. Вот еще один пример двух личностей, а личностей на самом деле очень много. Диссоциативное расстройство личности – это вот Норман Бейтс, помните, у Хичкока, фильм «Психо». То есть там был он и была его мать. Он убил свою мать, а мать жила в нем, и мама заставляла его убивать других людей. Вот там мама в углу сидит здесь, на кадре, который справа. БАР не лечится. Еще один миф. То есть как не лечится? Лечится вполне. Конечно, бывают тяжелые случаи диабета. Не подается лечение. Бывают тяжелые случаи туберкулеза. Бывают случаи внутриболезненной инфекции, которые не реагируют на антибиотики. Бывает резистентная депрессия, бывает резистентная шизофрения, бывает резистентный БАР, конечно. Но многие случаи вполне успешно лечатся. Применяются разные препараты, и многие пациенты, они способны полностью выздороветь под влиянием терапии. И вот опять-таки потревожили мы дух Эмиля Крепелина, и он снова говорит: вот послушайте, я же вам очень давно все объяснил. Это он к психиатрам обращается уже. Вот я вам сказал, вот это вот деменция прекокс, а это мне говорит, простите, психоз. А что вы их лечите одинаково? Вот чего ради я вообще вам это пытался втолковать? Ну, в самом деле, гнев патриарха понятен, потому что в самом деле мы лечим и шизофрению, и биполярное расстройство, в общем-то, одинаково или очень похожим образом. Вот посмотрите, пожалуйста, шизофрения. Единственный класс лекарств, который способен влиять на симптомы шизофрении, это антипсихотики, они же нейролептики. Больше шизофрении лечить совершенно нечем. Решительно нечем. Да, конечно, вот слева в таблице можно видеть, там могут применяться и другие лекарственные препараты, но это случай коморбидности. Ну, например, при шизофрении очень высокая суицидальность, суицидальность была связана с депрессией, хотя не только с ней. И нередко при шизофрении бывают полезны антидепрессанты. Но на симптомы собственной шизофрении они не влияют. На шизофрении как таковой влияют только антипсихотики. Но если влияют, если повезло, если состояние нерезистентное, если вообще препараты работают. И то же самое, антипсихоз второго поколения – это биполярное расстройство. Почему второе поколение? Ну, потому что второе поколение – атипичные антипсихотики, они лучше переносятся. Они тоже далеко не безобидны, но в целом их безопасность гораздо выше. Хороший тон – там поднять платок, если дама его уронила. Хороший тон – пользоваться вилкой, ножом, носовым платком. Хороший тон – психиатрии – давать антипсихотики, если давать. Это только второго поколения. Первый в самых редких случаях. И очень избирательно. Но биполярное расстройство все-таки мы можем успокоить нашего великого учителя Эмиля Крепелина, но не только антипсихотиками мы лечим биполярное расстройство. Всегда традиционно применялись стабилизаторы настроения, то есть литий и антиконвульсанты, которые на Святой Руси называли почему-то нормотимиками. Плюс, возможно, комбинация стабилизатора и антипсихотик. Стабилизатор плюс стабилизатор, например, там ламотриджин и вальпраты. Антидепрессанты под вопросом. Антидепрессанты себя не всегда правильно ведут при биполярном расстройстве. Они порой проявляют ненужные эффекты, нежелательные. Я вообще не очень люблю лечить БАР. Вот я предпочитаю полечить шизофрению или простую депрессию, или паническое расстройство, к примеру, потому что там все как-то гораздо проще. Проще не в смысле легче, нет. А проще в смысле понятно, куда идти. Ну, понятно, что давать. А когда имеешь дело с биполярным пациентом, там непонятно, что давать. Конечно, вот антипсихотики второго поколения, они в целом на круг выигрывают по эффективности лечения БАР. Но, пожалуй, проигрывают по переносимости. Потому что в целом, наверное, на круг, ну, стабилизаторы, они переносятся получше. Хотя, если мы дадим такой мягкий, сверхаккуратный стабилизатор настроения, как ламотриджин, и у нас пациент вдруг помрет от синдрома Стивенса-Джонсона, ему, наверное, будет не легче от того, что у ламотриджина лучше репутация, чем у нейролептиков атипичного ряда. Но в целом, конечно, протоколов очень много, разная переносимость препаратов, разная реакция препаратов, поэтому БАР – это сложноватая задача для терапии, но тем не менее БАР вполне лечится. Надо только подбирать необходимый препарат, надо контролировать концентрацию многих препаратов в крови, надо мониторировать возможные побочные эффекты. Но это вообще касается любой области медицины, в первую очередь, разумеется, психиатрии. Если мы при биполярном расстройстве дали антидепрессант, вот мне сейчас приходится брать себя в руки. Ко мне пришла пациентка, у нее тяжелая депрессия. Но в прошлом у нее были такие вот гипоманиакальные эпизоды. У нее сейчас тяжелая депрессия, вот очень хочется, чтобы ей стало полегче, очень хочется дать ей антидепрессант. И вот тут возникают муки. Вот дашь антидепрессант, вдруг будет инверсия аффекта. Вдруг я ее сделаю инверсию, она перескочит меня в маниакальное состояние. Тоже, конечно, не очень здорово. Самое главное, что антидепрессанты могут не очень вообще быть эффективными при точно такой же на вид депрессии у биполярного пациента, чем депрессия монополярная. На вид такая же, а реакция на антидепрессанты хуже. И самое главное, может ускоряться цикличность. Быстрая цикличность – это две фазы в год. Сверхбыстрая ультрарапидная – это смена настроения два раза за один день. И чем не хороша быстрая цикличность, она, как правило, ассоциирована с худшим ответом на терапию. Чем выше цикличность, тем, как правило, более ретенно, тем труднее лечить. Шестой миф. БАР – это просто сейчас смена настроения. Ну нет, конечно, это не просто сейчас смена настроения. То есть это такая смена настроения, которая соответствует медицинским критериям болезни. Ну и если мы не лечим БАР, если мы считаем, что просто сейчас смена настроения, ну вот вообще нелеченный БАР, как любое нелеченное расстройство, как любая нелеченная болезнь, может иметь довольно серьезные последствия. Какие последствия? Ну, например, частая психиатрическая коморбидность. В том числе употребление алкоголя и других психоактивных веществ. Это, разумеется, жизнь пациентов не продлевает. Пациенты нередко теряют работоспособность. Или потому что у них тяжелая депрессия, они просто не могут работать в депрессии. Это бывает очень тяжело. Либо они себя скомпрометировали во время маниакального эпизода, там, поссорились с своим руководством. Они могут потерять работу. Жена может измученная уйти от мужа, у которого бар, который много лет протекает и который не очень хорошо лечится. Такие пациенты становятся одинокими. Юридические проблемы. Человек совершил правонарушение в состоянии, в маниакальном состоянии. А бывает, что и при депрессии. Иногда депрессия проявляется агрессией. Вот знаменитый чернокожий боксер Майк Тайсон, американский, которого его депрессия делала злобным животным. Он однажды откусил ухо спарринг-партнеру, потому что у него его депрессия выражалась в... Время стекло, да? Выражалась в агрессии. У детей так бывает, кстати говоря. Ну вот, его потом по суду заставили принимать антидепрессант, он сделался просто лапочкой. Но ему еще очень не хотелось попасть в американскую тюрьму, он там боялся там сидеть с черными, это довольно, ну, не очень хорошая перспектива. Высокий суицидальный риск. Ну, во-первых, надо иметь в виду, что депрессия в первую очередь связана с высоким риском самоубийства. А еще бывает так именно при баре, что пациент совершил какие-то, ну, принял поверхностные необдуманные решения, совершил какие-то необдуманные поступки. Это характерно для маниакального состояния. А потом он об этом остро сожалеет во время депрессии. Ну, например, он в мании нахватал миллионы кредитов, сейчас надо расплачиваться. А у него семья, там, трое детей. Ну, что ему делать? У него колоссальное чувство вины перед семьей. Вот что я вообще наделал, что я натворил. Либо супружеская измена. Период подъема настроения, болезнь подъема настроения, то чувство вины. И вот что с этим делать? Суицид иногда представляет соблазнительным выходом ситуации, к сожалению. Люди с бара опасны для общества. Ну, уважаемые коллеги, пациенты с шизофренией, пациенты с любыми расстройствами, 10 минут, понял, спасибо, пациенты с любыми расстройствами, вот в целом, по общей статистике, не более опасны для общества, чем люди из общей популяции. А некоторые категории граждан, мне кажется, гораздо более опасными для общества, чем мои пациенты. Но сэр Уинстон Черчилль, который начинал свою карьеру как первый лорд адмиралтейства, дважды был британским премьером. У него было биполярное расстройство. И, кстати говоря, он боялся, он говорил, что я не люблю стоять возле бортика корабля. То есть у него возникало иногда желание броситься вниз, вот, покончить с собой. У него был бар, у него было довольно, там, у него был довольно высокий суицидальный риск. Ну вот, конечно, преступник, безусловно. Доведение до самоубийства. Шикльгрубер, который вот, точнее говоря, он в девичестве был Шикльгрубером, вот, довел до самоубийства вот, вместе с Евой Браун. Конечно, преступник, да. Но кроме этого он ничего такого предусмотрительного не сделал особенно. Других преступлений не совершал. Для общества не был опасен. И, в общем-то, переломил наряду со своими партнерами, переломил ход истории 20 века весьма благоприятно для человеческой стороны. Евгений Ли, уважаемые коллеги, которого мы с вами помним, помог очень многим ролям, но вот «Унесенный ветром» в первую очередь, и вот «Трамвай желания» Теннесси Уильямса. Кстати, у Теннесси Уильямса тоже было биполярное расстройство. А вот вы слушайте, а вы точно мужчина, вот если вот так вот считаете, он не опасный для вас? Нет, конечно, для вас опасно, могу вас и семью увезти, но не более того. Фрэнсис Форд Коппола, кстати говоря, был режиссером, ну, второго плана. Снимал никому не нужное, малокассовое интеллектуальное кино, вообще там никому не был интересен, особенно там, кроме студенческой университетской среды и то очень ограниченного круга интеллектуалов. Позвали его на «Крестного отца» только потому, что он был этническим итальянцем. И он сделал великий фильм, кстати говоря, вот до премьеры не верил, что там кино нормально получилось, но уж это его очередная неудача. Ну так вот, у него очень многие персонажи, они откровенно опасны для общества. Но не он сам, не его племянник Николас Кейдж, не его сестра Талия Шайер, которая сыграла роль сестры Майкла Корлеоне в «Крестном отце». Они, конечно, нет, они не были ни в коем случае и не являются. Не его дочка Софья Коппола, которая в третьем «Крестном отце» сыграла дочь Майкла Корлеоне, они, конечно, не были опасны для общества. Ну вот, Крепелин, он тоже болел циклотимией. Вроде бы не, эта амплитуда была небольшая, но для общества явно не был опасен. Принес колоссальное благо обществу, предложив свое великое учение о дихотомии, деменция прекокс и маниакально-депрессивного психоза. Барта просто слабость или особенность характера. Ну, разумеется, конечно. Вот сахарный диабет – это, конечно, слабость характера. Туберкулез – конечно, слабость характера. Порфирия – слабость характера. Пневмония – слабость характера. И Барт тоже здесь, разумеется. Миф 9. Барт – попытка привлечь к себе внимание. Разумеется. Вот именно так. Когда человек чем-то болеет, он к себе привлекает внимание. Вот взять, к примеру, полиомиелит. Франклин Делано Рузвельт болел полиомиелитом. Для чего заболел? Чтобы привлечь к себе внимание. Президентов много, не на каждого внимание обратят. Даже Рузвельт было две штуки в американской истории. 25-й Теодор и 32-й, вот сам Франк Делано. Вот если бы он не сидел в кресле качалки, если бы у него ноги не были укрыты при этом, кто бы на него обратил внимание? Конечно, привлекал себе внимание. Или вот взять, допустим, COVID-19. Сейчас многие шутки говорят, верните нам COVID. Это тоже привлечение к себе внимания, правда же? И мы с вами прекрасно знаем, что, во-первых, это выдуманный диагноз, модный диагноз, это просто ОРЗ такое, вот просто ОРЗ. А если человек помирает в реанимации, причем помирают люди массово, пачкой, как это было летом 2020 года, ну это просто это привлечение к себе внимания, не более того. Очень забавно бывает, когда в голове одного и того же человека одновременно существуют две стройные теории. Первая стройная теория – коронавирус изобретен ЦРУ для того, чтобы истребить человечество, а вторая стройная теория – вы это все выдумали, это выдумка фармкомпании, чтобы продавать свои препараты. Десятый миф. В мании проявляется гениальность и творческий начало человека, и если начать пить таблетки, то все пропадет, человек потеряет свои способности. Ну, вот я бы хотел, чтобы у меня всегда была гипомания. Такая небольшая, продуктивная. Продуктивная гипомания – это потрясающая штука. Солнечная мания, как еще говорят. В самом деле мысли бегут легко, новые идеи приходят, там, спать можно мало, при этом неутомимость, прилив энергии, очень хорошая продуктивность. Но не получается на этой планке удержаться, и все-таки необходимо бар лечить. Но, коллеги, вот иногда, если мы, психиатры, увлекаемся дозовыми препаратами, если мы даем чрезмерную дозу антипсихотика, то, разумеется, можем...

0: Предвидели мой вопрос настолько, что даже прямо от лица Стивенсона я получил ответ.
1: Он прислал, да.
0: Да, он телеграфировал, телепортировал. Вот. Но это действительно известная такая порочная практика критиков ставить диагноз автору по его произведениям. Вот. Но, а мы переходим к вопросам зрителей. Вопрос, который вам прислал Алексей Казьмин, звучит так. Сегодня мы наблюдаем повышение толерантности в обществе к расстройствам физического здоровья. Например, к избыточному лишнему весу. Расширяются границы вариантов нормы. Найдет ли биполярное расстройство свое место в популярной культуре как вариант нормы состояния человека?
1: Ой, какой хороший вопрос. Ну, смотрите, Александр, здесь два вопроса сразу смешаны, две разные вещи. То есть есть толерантность, терпимость тому, что у человека есть избыточный вес общества, а есть медицинская проблема. То есть терпимость проявляется в том, что общество готово принять человека с избыточным весом, но его избыточный вес при этом не перестает быть медицинской проблемой. Вот у меня есть избыточный вес. Ну, это не, в этом ничего хорошего нет, разумеется. Потому что мой избыточный вес – это риск диабета второго типа, это риск атеросклероза, риск инфаркта миокарда. Я же правильно говорю, да? То есть я могу рано помереть. И только из-за того, что у меня есть лишний вес. Ну, или с другими причинами. Поэтому, конечно, это моя серьезная медицинская проблема. Но если общество будет ко мне толерантно, конечно, я буду за это общество благодарен. И очень важно, чтобы общество было толерантно к людям с психическими расстройствами, включая биполярное расстройство. Да, конечно, общество может быть терпимо и должно быть терпимо к пациентам с депрессией, шизофренией, с биполярным расстройством, но от того ни одна из трех названных болезней не перестает быть болезнью. Это в любом случае расстройство, это не вариант нормы. Избыточный вес – не вариант нормы, биполярное расстройство – это не вариант нормы. Но должна быть терпимость к этому, разумеется. Цивилизованное общество.
0: Вопрос от Дмитрия Решетникова из Москвы. А есть ли простая методика самотестирования, чтобы понять, когда пора к врачу?
1: Ну, можно взять опросики, направленные на маниакальное состояние или на депрессию, наверное, так, да, но... Но я могу сказать в качестве аксиомы, что если появился мысль о том, не надо ли к врачу, то, скорее всего, к врачу все-таки надо сходить.
0: Виталий из Москвы. Каковы причины возникновения БАР? Генетика, травматические события? Есть ли связь с нарушением работы щитовидной железы?
1: Но щитовидная железа долгое время пытались взять расстройство настроения, как-то не получилось в итоге тут найти явные ассоциации. Да, конечно, там при базедовой болезни, там, при гипофункции тоже как-то не получалось связать ее с депрессией напрямую. Нет. Вот, но с одной стороны, да. А с другой стороны, вот если говорить об этиологии, о причинах, очень много разных причин. Конечно, средство играет большую роль, безусловно. И хотя биполярное расстройство относится к категории эндогенных заболеваний, то есть заболеваний, которые развиваются без явной внешней причины. Но надо подчеркнуть, что вот именно в российской психиатрии слово «эндоген» часто используют. За рубежом как-то уже от этого слова не отказались, мало кого это волнует. Но очень многие случаи депрессии, и монополярной, и той, которая развивается при БАР, оно вызывается внешними обстоятельствами. Даже говорят о реактивной мании. Реактивная – та, которая возникает в качестве реакции на те или иные внешние события. Поэтому по-разному бывает.
0: Вопрос от Алексея. Можно ли хоть сколько-то эффективно пытаться компенсировать крайнее состояние мании и депрессии с использованием популярных наркотиков, вызывающих успокоение и активность? Были ли исследования на данную тему? Популярные наркотики. Хорошее
1: словосочетание. Я бы не стал, хотя бы потому, что все психоактивные вещества, то есть те вещества, которые способны вызывать подкрепление, которые влияют на систему награды, они это делают через миндалину. А миндалина и то, что ее окружает, это те структуры мозга, которые как раз контролируют настроение. Поэтому любое психоактивное вещество, оно раскачивает биполярность. Я бы не рекомендовал.
0: Я бы тоже, пожалуй. Кирилл из Санкт-Петербурга. Реально ли у пациента с БАР предвидеть скорое наступление очередного маниакального или депрессивного эпизода?
1: Еще раз.
0: Предвидеть скорое наступление очередного... Реально ли у пациента...
1: Ну, не очень реально, потому что бывает очень по-разному. Но если бы была там какая-то вот типичная цикличность, вот именно у данного пациента что-то типичная цикличность, здесь, конечно, можно прогнозировать наступление очередного депрессивного эпизода либо маниакального эпизода. Да, конечно.
0: Михаил Сычев. Как отличить... Так, у меня... Так, Стоп, куда у меня потерялся? Вот он. Как

0: отличить у себя или близкого человека подавленное настроение ввиду текущих событий, нынешней войны, например, от депрессии, с которой уже нужно обращаться к врачу?
1: Вот непростой вопрос. За последние 6 недель ко мне обратилось очень много моих давних пациентов с обострением их состояния. Хотя, пожалуй, нет, наиболее частый повод для обращения – это новый рецепт, чтобы запастись лекарством необходимым. Вот, но довольно большое количество пациентов моих продемонстрировали ухудшение состояния, появилась тревога, усугубилась либо рецидивировала депрессия, обострились симптомы психоза. И много моих коллег тоже, коллеги-врачи, которые не являются моими пациентами, являются моими там, друзьями, знакомыми, они тоже сообщили о том, что у них вот как-то им нехорошо, и они обратились за помощью. Тут еще необходимо отличать, Александр, есть острая стрессовая реакция, а есть депрессия. Для того, чтобы, чтобы вот сразу говорить, это вот депрессия, и давайте мы это будем лечить антидепрессантами, должно пройти хотя бы недели 4, лучше побольше немножко. Вот, в соответствии случае не стоит лечить антидепрессантами. И точно нельзя давать антидепрессанты при остром стрессовом расстройстве. Вот там нужно либо противотревожные препараты, либо антипсихотики. Очень важна психотерапия.
0: Вопрос от Валерии из Калуги. Не является ли психологическим расстройством то, что в голове человека сосуществуют две противоположные концепции? Например, уже упомянутые идеи того, что ковида и не существует, и того, что ковид был изобретен спецслужбами как биооружие.
1: Ну, я думаю, что просто такие бывают когнитивные стили у вполне здоровых людей. Тут мне недавно писал в личной переписке один такой заметный деятель искусства, мне пишет: Юрий Павлович, а вот скажите, вот это мне нужно для моего, вот для моей работы. Это между нами. Сколько у нас клинических идиотов в популяции? Я дал неутешительный ответ. И при этом эти люди, которые не являются психически нездоровыми людьми, это обычные люди. Это, пожалуй, популяционная норма.
0: Пирожок с ковидлом, наш постоянный зритель. Справедливо ли утверждение, что при БАР не развивается дефицитарной симптоматики, в отличие от шизофрении?
1: Ну, в строгом смысле, конечно, нет. Потому что дефицитарная симптоматика, лучше говорить негативная симптоматика, она характерна именно для шизофрении. Если есть, мы видим явный дефицит, то это может быть либо депрессия, которая так себя проявляет, либо это может быть есть что-то коморбидное. То есть надо смотреть, нет ли там шизофрении, либо там шизотипического расстройства.
0: Вопрос от Константина Ступина из Нягани. Как часто на вашей практике встречались пациенты, которые не подозревали наличие у себя биполярного расстройства в связи с тем, что стадии мании и депрессии протекают не критично, но с возрастом ситуация усугублялась?
1: А в чем вопрос?
0: Как часто в вашей практике встречались пациенты вот такие вот?
1: Ну, бывают, да. Бывает нередко. Но часто колебания настроения не рассматриваются как проявление болезни. И когда люди обращаются, уже проходит после этого довольно много лет.
0: Пелагея из Москвы. Здравствуйте. Может ли передаваться по наследству склонность к БАР?
1: Конечно, может. Как у любого заболевания, безусловно.
0: Вопрос от всех.
1: Скорее БАР-1. Тот тип, который скорее маниакальный, чем БАР-2.
0: Вопрос от Всеволода. А по видео можно определить диагноз? Манера речи, жесты, мимика?
1: Ну, конечно, да. Потому что если хорошо сделано видео, это мало чем отличается от того, что человек сидит в врачебном кабинете и говорит с врачом, безусловно.
0: Пелагея из Москвы. Говорят, что человек с психологическим отклонением никогда сам про себя не скажет, что он болен. Это правда?
1: Нет, конечно. Очень многие люди, которые больны, говорят, что они больны. Не все, но очень многие.
0: Вопрос от Лисы А. Слышала, что БАР часто ошибочно ставят взрослым пациентам с СДВГ. Где пролегает грань между этими диагнозами?
1: Ну, раз заболевание, на самом деле, возможно, известное сходство. Люди с СДВГ непоседливые, неусидчивые, это может создавать впечатление, порой там бывает суетливый даже. Это может создавать впечатление, что у них маниакальный стадий или гипманиакальный. Но надо смотреть, различать. Да.
0: Вопрос от Евгении Лысаковой. Всегда ли БАР снижает качество жизни и требует коррекции?
1: Ну, если легкая циклотимия, то есть колебания, если амплитуда колебания невысока, то это может не отражаться на качестве жизни, не влиять на работоспособность. Но нередко все-таки влияет, и лучше, наверное, прийти к специалисту и спросить, не нужно ли получать какие-то лекарства. Именно для сохранения качества жизни.
0: Вопрос от зрителя Human Pathology. Если человек с БАР совершит преступление, он будет проходить по процессу как дееспособный или нет?
1: Ну, дееспособность устанавливает суд. А суд это свое решение выносит на основании судебной экспертизы. Лучше это будет комплексная судебно-психиатрическая, судебная психолого-психиатрическая экспертиза. И как раз задача экспертов определить, повлиял ли БАР на совершение преступления. То есть есть ли связь между совершением преступления там, и правонарушением, и психическим расстройством. И только в том случае, когда такая связь имеется, тогда можно говорить о влиянии. Но и опять-таки человек может страдать психическим расстройством. Это расстройство может побудить его к совершению преступления. Но он, если он осознает последствия своих действий, то он может не быть признан недееспособным.
0: Евгений Гусев. Существует ли БАР только с маниакальными или только с депрессивными фазами?
1: БАР с депрессивными фазами, только с депрессивными не существует, это просто моноприлярная депрессия, о БАРе речь идет, тогда только моно или уни, но не би. Мы говорим о биполярности, если есть маниакальное состояние плюс депрессивное, либо хотя бы одно маниакальное состояние.
0: Евгения Лысакова. Бывает ли БАР у других млекопитающих, а у птиц? У пингвинов,
1: например. Не знаю, Александр. Ну, состояние, весьма напоминающее депрессию и тревогу, у животных бывают. Возможно, есть колебания среды. Ну, почему не предположить? Довольно похожая биология, нейробиология. Не знаю.
0: Руслан Тюленев. Может ли влиять профессиональная деятельность человека на развитие БАР? Есть ли статистика, что люди с определенной профессией более склонны к БАР?
1: Ну, может, наверное. Если много стресса у человека на работе, то он предположен к любым психическим расстройствам, включая и биполярные расстройства. Но это в том случае, если есть к этому еще и генетическое предрасположение. Вот представьте себе доктора, который там анестезиолог либо хирург, он очень много дежурит, у него нарушены графики сна бодрствования, то здесь довольно легко могут быть цикличные срывы настроения, включая БАР. Да? Если есть к этому еще и другие побуждающие причины. Одного только нарушения сна не хватает, не хватит. Одной только его профессиональной деятельности.
0: Юрий, мы с вами специально не договаривались, но, возможно, вы предвидели, что я хочу предложить вам блиц попробовать. То есть за 3 минуты ответить на максимальное число вопросов.
1: Ну, я вообще не очень быстро соображаю, не уверен, что получится. Давайте попробуем.
0: Давайте попробуем. 3 минуты. Итак, Евгения Лысакова. У женщин с БАР смена фазы коррелирует с менструальным циклом?
1: Скорее к менструальному циклу привязано предменструальное дисфорическое расстройство. То есть примерно за неделю до начала менструации может у женщины ухудшаться настроение. Раздражительность может появляться. Тогда ее муж лучше на глаза не показываться. Ей.
0: Алиса спрашивает, слышали вы про исследование Кейт Джеймисон о связи БАР и творческих способностях на примере знаменитостей Ван Гог, Байрон, Чайковский? Насколько оно достоверно?
1: Не слышал, к сожалению.
0: Но, видимо, не очень достоверно, наверное.
1: Нет, просто есть очень много вещей, о которых я не слышал. Не знаю, что они недостоверны. Вполне может быть достоверны.
0: Карл Август Аванти. Склонны ли люди, страдающие биполярным расстройством, объяснять свое состояние внешними факторами, возлагать свою ответственность на других персон? Есть случаи, когда человек считает, что именно причуда его характера или его новая идея меняет его поведение, настроение, жизнь.
1: Но если человек вообще склонен, независимо от его психического здоровья, склонен переносить вину на окружающих, то и при баре такое тоже может быть. Это уже зависит от личности.
0: Вопрос от Human Pathology. Какой должен быть уровень хорошего настроения, чтобы не попасть на прием к психиатру?
1: Ну, я думаю, что здесь надо просто проявлять осторожность, не ходить к психиатру, если не хочешь ему попадать.
0: Юлия...
1: Не вести себя так, чтобы никто не вызвал психиатрическую скорую.
0: Юлия, так, Мария Полякова. У Сапольской была лекция о том, что психические заболевания могут быть следствием органических изменений мозга. Что вы об этом думаете?
1: Ну, Сапольский вообще невероятно умный человек и, конечно, потрясающий эксперт. Да, он совершенно прав.
0: Мария Капитонова. Кто может заподозрить бар и направить человека к врачу-психиатру?
1: Психолог может заподозрить. Довольно часто ко мне присылают мои коллеги-психологи, пациентов с разными расстройствами, включая бар. Ну, просто окружающие, которые что-то слышали об этом.
0: Елена Клестова. Есть ли у вас рецепты для поддержания себя в хорошем настроении без применения таблеток? Как не бояться жизни?
1: Ну, как-то получается без таблеток пока еще, да. Слава богу. Никаких нет мне для этого специальных лайфхаков.
0: Риа Н. Притягиваются ли люди с биполярным расстройством? Проще ли общаться двум биполярным людям? И насколько уникальна ситуация выбрать из толпы человека с тем же расстройством и дружить много лет?
1: Ну, вот есть такое даже понятие ассортативность браков при расстройстве, при шизофрении, к примеру. Когда люди сходятся, он и она, у них один диагноз, например, шизофрении. Но это часто бывает не столько потому, что они как-то тянутся к другу, там они распознают по системе там, свой-чужой, родственная душа. Ну, гуляют люди в больничном парке, когда в клинике лежат, ну и знакомятся. Ну.
0: 8 вопросов за 3 минуты. Сейчас блиц закончен, но мы продолжаем с вопросами, время еще есть. Вопросов много. Ирина Мельникова. Как отличить не специалисту, родственнику, близкому человеку манию и просто хорошее настроение у родственника знакомого, чтобы, может быть, акцентировать внимание врача на приеме?
1: Ну, если человек принимает, как я уже говорил, необдуманные, поспешные решения, если он очень мало спит, если у него прилив энергии, если он неутомим. Кстати говоря, чем отличается укороченный сон при депрессии и при маниакальном состоянии? Когда человек мало спит при депрессии, от этого страдает, когда он мало спит при мании, он этого может даже и не замечать. Ну, мало сплю, и ладно, и мне хватает. Ну, то есть такие есть явления. Если человек слишком много говорит, если он непривычно оживлен, если он вдруг начинает там знакомиться с людьми на улицах, что раньше не было ему свойственно, ну, наверное, тогда это это самое, с чем стоит обратиться к врачу и, может быть, что-то попить.
0: Вопрос от Виктора Загребнева. Не прослеживается ли в течение лет увеличение удельного количества бар? Если да, то с чем это связано?
1: Да нет, примерно одни и те же показатели в популяции. Это не то расстройство, которое подвержено значительным колебаниям, в смысле частоты.
0: Вопрос от Екор. Как не спутать БАРС с ПРЛ во время диагностики? И с какими вообще психическими заболеваниями часто сочетается БАР?
1: Ой, какой потрясающий вопрос. ПРЛ – пограничное расстройство личности. Но, в принципе, расстройство личности не положено лечить лекарствами. Ну, в классическом их варианте есть некоторые исключения. Но вот исключение – это шизотипическое расстройство личности, которое может едва ли не в каждом втором случае переходить в клиническую шизофрению. Исключение – это ПРЛ, потому что, и, кстати говоря, в чем сходство между биполярным расстройством и пограничным расстройством личности, то, что не очень хорошо работают антидепрессанты, а вот стабилизаторы настроения и антипсихотики бывают эффективны не в пример в более высокой степени, они довольно неплохо работают. Не всегда возможно их разграничить, тем более, что у одного и того же человека может быть и биполярное расстройство, и пограничное расстройство личности. Но, кстати говоря, вот в этом случае я не вижу особенно практического смысла в их четком разграничении, потому что если мы дадим такому пациенту или такой пациентке какой-то препарат, который является антипсихотиком либо стабилизатором, мы повлияем на БАР, мы повлияем еще и на ПРЛ заодно. Как иногда в практическом смысле приходит к врачу человек с паническим расстройством или с другим тревожным расстройством. Там, скорее всего, будет депрессия, не очень выраженная. Но не слишком важно ее распознавать, если пациент получает для лечения своей тревоги антидепрессант. Поскольку антидепрессант, если там есть депрессия, он, скорее всего, захватит ее.
0: Вопрос от ЛК. Так все-таки, знаем ли мы причины возникновения БАР? Отчего вообще случается такая беда у человека? Генетика? Гормоны? Нарушение нервной деятельности или что-то другое? Что об этом знает наука?
1: Очень много разных факторов в отношении большинства заболеваний, пока вот ученые не приходят к единой концепции причины.
0: Вопрос снова от ЕКОР. Возможно ли диагностировать БАР по каким-либо анализам или, может, по МРТ?
1: В последние годы сложился такой довольно серьезный лабораторный бизнес. Это определять при депрессии уровень серотонина, норадреналина, дофамина для подбора антидепрессантов или диагностировать то или иное психическое расстройство. Но вот нет в этом, к сожалению, никакого практического смысла. Будь у меня лишние деньги и будь у меня еще хуже с этикой, чем сейчас, я бы, наверное, вложился в такой бизнес, бизнес весьма доходный. Но нет лабораторных маркеров никаких психических расстройств, и МРТ, если не брать во внимание болезнь Альцгеймера и другие формы деменции, МРТ тоже не может быть здесь полезной.
0: У нас время подходит к концу. Вы ответили примерно на 40 вопросов. Вот так вот. И вам предстоит сейчас выбрать лучший вопрос. Быть может, вы какой-то вопрос выделили. Кому достанется книга «Наперегонки с эпидемией. Антибиотики против супербактерий» издательство «Питер».
1: Ну, это очень хороший вопрос Александра Казьмина по поводу вот, избыточный вес и пересмотр нормы. Хороший вопрос.
0: А, вопрос
1: хотя все вопросы очень хороши.
0: По поводу повышения толерантности к
1: различным
0: вариантам нормы, скажем так, заболевания.
1: Да, расширение вариантов нормы.
0: Спасибо. Александр Казьмин получает книгу «Наперегонки с эпидемией». Вам, Юрий, традиционно от нас подарки, включая фигурку Пингва Хатепа, который является покровителем наук и психиатрии в частности.
1: Спасибо большое. Спасибо.
0: На экране сейчас появится скетч традиционный Юлии Родиной. Посмотрите на тему вашего выступления. Большое спасибо.
1: Спасибо.
0: Дорогие друзья, пожалуйста, выберите, кто из представленных пауков это тарантул. Проголосуйте, пожалуйста, перейдя по ссылке в чате. А у меня вопрос. Вот насколько я знаю, пауки такие нервные существа, у них бывает стресс. То есть паука если напугать, он потом переживает, может, депрессию упасть на несколько
2: лет. Это правда, стресс не бывает, и они могут с этим по-разному справляться. Я тоже про это расскажу.
0: Отлично.

0: о животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. В наш адрес поступает очень много вопросов с просьбой рассказать о том, как, почему была одомашнена кошка, один из самых популярных домашних питомцев. С моей точки зрения, существует всего два по-настоящему домашних животных. Это собака и кошка. Причем кошка, домашнее животное, весьма специфическое. Вот об этом, обо всем я решил поговорить с кандидатом биологических наук, доцентом Алексеем Александровичем Масоловым. Здравствуйте, Алексей Александрович.
2: Здравствуйте, Иван Игоревич.
1: Итак, о котиках. Ну вот у меня устойчивое впечатление сложилось, все-таки они не по-настоящему домашние животные. То есть какие обычно стадии проходят домашние животные, прежде чем стать домашним? Сначала, скорее всего, это синантропные животные, то есть те, которые живут около жилья человека. Потом эта степень близости усиливается. Ну и в конце концов животные потихонечку, благодаря, так сказать, эволюции вместе с человеком, они превращаются в домашних, когда они начинают не просто жить человеком, но и распознавать его какие-то сигналы, которые он им издает, и они начинают понимать его сигналы, причем чуть ли не на, так сказать, врожденных основах это все происходит. Ну, во всяком случае, с собаками это доказано. Так вот, что с кошкой-то?
2: Что касается кошек, то тут, опять-таки, существует два разных мнения. Отчасти исследователи все-таки считают кошку домашним животным, а отчасти исследователи считают, что кошку надо относить к группе так называемых полудомашних животных. Я, честно говоря, даже не знаю, кого еще можно отнести к этим полудомашним животным, но, наверное, там каких-нибудь цесарок можно также отнести, скажем так, те, которые не так давно живут рядом с человеком, и которые человек начал использовать не так давно. Вот кошку, по последним данным изучения генетического материала, считается, что одомашнили где-то в интервале от 12 до 9 тысяч лет назад, то есть очень давно. Не одомашнили, точнее, она стала появляться рядом с человеком. А вот насколько ее удалось одомашнить, этот вопрос очень серьезный. Все-таки большинство склоняет, что это полудомашнее животное, потому что до конца не выработались вот эти вот аналогичные, допустим, тем же самым собакам механизмы взаимодействия человека и кошки, так чтобы кошка нуждалась в человеке, и она не могла бы существовать без человека. Кошки великолепно могут жить без человека. Но другие исследователи говорят, что вот это появление мурчания и мяуканья является вот таким способом коммуникации, указывающий на то, что все-таки кошка каким-то образом хочет с человеком взаимодействовать, и она идет с ним на контакт, и это признак вот какой-то там частичной домашности. Ну и, наверное, один из таких, я бы сказал, параметров, которые мы можем с вами, как называется, увидеть как признак одомашнивания, это, наверное, изменение окраски шерсти. Если мы с вами посмотрим на историю кошек как таковых, то вот эти современные многообразия пород, которые появились не так давно, кстати говоря, где-то с 17 века начинают появляться кошки, имеющие там пятнистую окраску и так далее, оно появилось очень недавно. Большая часть времени существования сохранялся дикий тип окраски.
1: Да, Алексей Александрович, я должен еще больше, так сказать, тут усилить вашу мысль, что настоящее такое вот породообразование с искусственной селекцией, с, так сказать, с тем, что люди начали заморачиваться на тему выведения разных пород, это вообще, наверное, начало 20 века. А то, что вы говорите, мне кажется, речь идет о такой как бы стихийной селекции, не породной, стихийной.
2: Я имею в виду именно стихийную селекцию, то есть не формирование породы. Да, конечно, порода — это все уже дело практически современности. А вот стихийные селекции, главное в данном случае даже не формирование там породы, а изменение окраски, которое очень часто возникает в условиях, когда животное одомашнивается. Что такое одомашнивание? Это, по большому счету, резкое снижение агрессивности животного по отношению к человеку. И в результате отбираются животные, которые, ну, в наибольшей степени толерантны, которые спокойны, которые не отличаются вот таким, я бы сказал, таким типичным диким поведением. Но самое интересное заключается в том, что вот это вот снижение агрессивности, оно в том числе влияет и на некоторые этапы, в том числе эмбрионального развития животного. И в результате нарушается формирование в эмбриональной фазе некоторых компонентов. В частности, идет некоторое нарушение синтеза нервного гребня, который характерен для позвоночных животных. А нервный гребень — это клетки, которые в том числе определяют окраску. И когда происходит нарушение синтеза этого нервного гребня, как раз и появляется вот те самые деструкции окраски. Вот, допустим, попытайтесь найти в дикой природе пятнистых коров. Нет таких животных в природе. они возникают только в результате одомашнивания. То же самое пятнистые собаки, пятнистые лошади.
1: Алексей Александрович.
2: Так что здесь мы можем сказать, что у кошек это появляется очень поздно, очень долго сохраняется дикий тип окраски, и это как раз один из признаков того, что кошки очень не так давно, можно их считать не домашними, но все-таки полудомашними животными.
1: Да, тут я должен обязательно уточнить, потому что мы немножко пролетели важный момент. Первое, снижается не агрессивность вообще, а агрессивность по отношению к человеку. Идет отбор на лояльность. И этот отбор на лояльность...
2: Ну, тут, на самом деле, снижается не только агрессивность по отношению к человеку, а общая агрессивность снижается.
1: Но те, кто наблюдал драку двух кошек, я не говорю уже о собаках, те с вами, наверное, не согласятся. Но так или иначе, я вот о чем хочу сказать, что вот этот вот отбор, который, кстати сказать, возможен уже на, наверное, каких-то более, что ли, поздних стадиях вот этой самой коэволюции совместной человека и домашнего животного, да, он, вот этот отбор по признакам уже цветовым, то есть следом за отбором на лояльность идет отбор цветовых, что ли, признаков, или отбор на лояльность вызывает вот это самое нарушение эмбрионального развития, которое, в свою очередь, вызывает изменения в окраске.
2: Последний вариант, то есть отбор на лояльность ведет к нарушению функционирования, в частности, формирования нервного гребня, и он моментально дает, так сказать, чем животное оказывается более, так сказать, лояльное, менее агрессивное, это закрепляется на соответствующем генетическом уровне, тем, так сказать, мы можем с большей вероятностью ожидать появления пестрых животных. А дальше вот эти уже окрасочные компоненты мы с вами можем использовать для формирования определенных породных групп соответствующими вот этими экстерьерными признаками, которые будут характерны для каждой конкретной породы.
1: Да, тут очень важный вот еще момент, который мы должны обсудить. Значит, вот это вот одомашнивание и изменение окраски связано еще с таким параметром, как инфантилизация поведения. Это тоже связано с нервным гребнем, да? Или это...
2: Да, совершенно верно. То есть это все звенья одной цепи. Инфантилизация, она, кстати говоря, и является одним из проявлений вот этого снижения агрессивности как таковой. Потому что инфантильные, молодые, скажем так, или ювенильные животные менее агрессивны, чем взрослые животные, которые там добиваются всего самостоятельно в жизни. И естественно, что в таком случае, вот, как вы правильно сказали, инфантилизация тоже один из признаков снижения агрессивности.
1: Да, у меня возникло два вопроса. Во-первых, почему кошки все-таки так быстро дичают? То есть, видимо, процесс одомашнивания кошки по-настоящему не завершился, и может ли он завершиться когда-либо в перспективе, и что для этого нужно? Это первый вопрос. А второй вопрос, а вот это самое изменение нервного гребня в процессе эволюции, это что, какая-то генетическая мутация была, или что такое? Или это просто какая-то вот действительно цепь изменений, вдруг стали выбирать кошку? Ну, без мутации-то не могло это никак обойтись, значит, какой-то ген отвечает за это дело, да?
2: Давайте начнем с того, что почему кошки быстро дичают. Да. Как раз мне кажется, что это одна из причин, по которой мы должны говорить о том, что кошка все-таки полудомашнее животное. Она совершенно спокойно может жить без человека. И она не теряет практически навыков охоты самостоятельно. Ну, наверное, за исключением каких-нибудь длинношерстных пород кошек, которые являются такими комнатными. Понятно, что они вряд ли, наверное, смогут самостоятельно охотиться. Хотя могут и, наверное, и тоже самостоятельно охотиться. Обычные кошки совершенно спокойно могут находить себе пропитание без помощи человека.
1: Да, они не просто могут. Они это делают. И чудовищные цифры. 3 миллиона птиц ваших любимых убивают ежегодно в Британии домашней кошки.
2: Да, и поэтому они оказываются как бы условно связаны с человеком. То есть все-таки они совершенно спокойно могут жить и без нас.
1: Да.
2: Ну, кстати говоря, многие домашние животные тоже достаточно легко дичают. Ну, например, так достаточно хорошо известно, что многие свиньи совершенно спокойно переходят к дикому образу жизни, уходят в кабани из стада и великолепно там живут, что характерно, опять-таки, тоже для Западной Европы. Очень часто сбежавшие фермерские свиньи великолепно приживаются в семействах кабанов. Ну, известное одичание собак. Они тоже, в общем, в принципе, крупные собаки могут прожить и без человека. Но при этом они все-таки сохраняют какую-то, так сказать, связь с человеком и понимание места человека в их, так сказать, жизни, в их сообществе. А кошки вот в данном случае абсолютно зависимы, и действительно для них вот эта вот свободная охота – это очень важная составляющая их жизни.
1: Да.
2: А что касается нервного гребня, то здесь ситуация такова, что достаточно длительное время происходило изучение влияния снижения агрессивности на изменение окраски. И первое предположение было связано с тем, что снижение агрессивности фиксируется в виде соответствующей генной мутации. Но потом все-таки была выяснена более сложная связь как раз с тем, что это не только мутация, это еще ко всему прочему и функция от гормонального фона, которая так или иначе влияет на формирование в эмбриогенезе вот как раз вот этого специфического образования нервного гребня, который играет важную роль в формировании как раз и покровов, и нервной системы, и других компонентов позвоночных животных.
1: Но ведь это же тоже наверняка мутацией какой-то задается, изменение.
2: Да-да, это тоже наверняка мутация, только с более сложной такой линейной выраженной связью.
1: То есть более сложный путь. Через
2: да, более сложный путь, да, совершенно верно.
1: Понятно. То есть до конца все-таки кошка этот этап не прошла, по всей видимости.
2: По факту получается, что кошка на сегодняшний момент, невзирая на то, что если мы посмотрим на сроки ее взаимодействия с человеком, 9000 лет это минимум, все равно кошка не прошла вот этот путь, который прошли, допустим, те же самые там лошади, коровы, козы, там овцы, которые были одомашнены, ну, приблизительно в то же самое время, то есть с появлением у человека сельского хозяйства и началом вот этого активного производства продуктов питания, производства сельскохозяйственной продукции. Кошка, если хотите, она просто воспользовалась теми возможностями, которые предоставляет человек, который привлекает к себе очень большое количество, ну, если мы будем говорить научно, синантропных животных, а если будем говорить таким, в общем-то, более понятным языком, то есть различных мышей, крыс, которые сами готовы поживиться продукцией сельского хозяйства, начинают концентрироваться вокруг человека, ну, а они являются объектами охоты кошки, и кошка как бы автоматом появляется сама рядом с человеком, потому что здесь много пропитания.
1: Ну, собака ведь также появилась автоматом. Тогда, когда там какая-то часть волков стала пользоваться преимуществами сосуществования, образовали какие-то сложные агрегации, какие-то у них были полуохотничьи, что ли, взаимодействия. Но вот, мне кажется, тут наклевывается один очень важный аспект, о котором мы не говорили, что собаки – это все-таки социальное животное, коллективный охотник, что очень важно. Кошка тоже социальное животное. Но представить себе, чтобы мелкие кошки охотились коллективно, мне как-то вот сложно. А может быть, и в этом еще заключается, так сказать, разгадка кошачьего менталитета, как вы думаете?
2: Я тут с вами полностью согласен. Я бы даже сказал, что здесь, наверное, сразу несколько компонентов. Ну, первое, это то, что совершенно вы правильно говорите о том, что кошки, конечно, животные социальные, ну, как любые животные, потому что они должны каким-то образом хотя бы для размножения контактировать с особями своего вида. Но, конечно, кошка по развитию социальности не ведет ни в какое сравнение с теми же самыми волками. И, естественно, что они живут в основном изолированно, даже не образуя, в общем-то, семейных групп. То есть самец-самка встречается только на период размножения. В остальном это, в общем-то, живущие отдельно друг от друга особи. И недаром есть замечательная фраза «кошка, гуляющая сама по себе». Это действительно очень важный компонент, который является ключевым зачастую при одомашнении. Действительно, если мы возьмем животных, которые одомашнены, то мы увидим, что у них есть одно общее качество. У них у всех достаточно развитая социальная структура, групповой образ жизни. Это касается лошадей, это касается и коров, это касается и свиней, это касается и собак, это касается овец и коз. А вот кошка, да, это действительно вот тот самый вариант, когда животное, ведущее одиночный образ жизни. Это с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что есть еще один такой небольшой дополнительный элемент, заключающийся в том, что по большому счету, если мы посмотрим на кошку, то для человека она, конечно, вот именно как мышелов, именно как защитник от набегов грызунов на запасы продовольствия, это вот явно выраженная, я бы сказал, такая практическая сторона одомашнивания кошки. У той же самой собаки мы знаем громадное количество различных специальностей, которые, так сказать, человек научился использовать собаку. Кошка, по большому счету, нужна только для этого. Ну и в дальнейшем она стала таким, если хотите, своеобразным компаньоном, существом, которому можно, так сказать, все возможно его ублажать, и она становится действительно таким вот комнатным атрибутом. Но практической ценности все-таки она, за исключением вот вышеназванной, она несет очень незначительную. Отсюда вот я думаю, что и целесообразность и направленность действий человека на одомашнивание кошки, они тоже значительно ограничены по сравнению с теми самыми собаками там, и другими домашними животными.
1: Ну, тут сразу же возникает вопрос, а где, собственно говоря, была одомашнена кошка и кто ее предок.
2: Тут, надо сказать, что не так давно появились достаточно подробные исследования по этому вопросу, когда были проанализированы и митохондриальные, и ядерные ДНК очень большого количества кошек, причем как археологических находок различных мумий кошек, так и современных домашних кошек. И такой стереотип существует в нашем мировосприятии, что кошка была домашена в Египте. Так вот, оказывается, что Египет кошка была, скорее всего, домашняя завезена. А первоначально кошка появляется как существо, которое стало жить рядом с человеком, скорее всего, все-таки в так называемом плодородном полумесяце. То есть это регион Ближнего Востока, это междуречье Тигра и Ефрата, то есть там, где сформировались первые земледельческие цивилизации. И по данным генетиков, это событие может быть датировано где-то в интервале от 12 тысяч до 9 тысяч лет назад. Тогда, вероятно, кошка стала соседствовать с человеком, и, как предполагается, она пришла именно, чтобы охотиться за теми самыми мышами, которые стали концентрироваться вокруг зернохранилищ, которые стали появляться у людей в связи с развитием зерноводства, в связи с развитием сельского хозяйства. И предками домашней кошки стали представители степной кошки. Это один из подвидов очень широко распространенной кошки, которая населяет и Африку, и Евразию. По латыни она звучит как Felis silvestris. Это, в принципе, тоже подвид и европейской лесной кошки, которая носит название степная кошка. И это подвид, который по латыни звучит как либика.
1: Ну, хорошо. С места мы определились. Но ведь были сообщения и были даже находки на месте древних жилищ человека уже на том этапе, когда человек вел какое-то оседлое хозяйство, и в качестве домашних ловцов использовались мелкие куньи, если я не ошибаюсь, хорьки. И все-таки, почему кошки победили куньев? Как вы думаете, Алексей Александрович?
2: Ну, мне кажется, здесь во многом эффективность важна, потому что кошки, во-первых, крупнее тех же самых хорьков. Второй параметр, что все-таки, если мы возьмем, опять-таки, как центр происхождения современных кошек Ближний Восток, то есть непосредственно вот этот плодородный полумесяц между речью Тигра и Ефрата, то там, в принципе, не так много хорьков. Хорьков начали использовать несколько позднее, когда сельское хозяйство дошло до Европы, и где хорек, в общем-то, является одним из обычных видов куньих животных. А как раз для этого региона, в принципе, вот эта степная кошка значительно более обычна, чем, допустим, какой-нибудь хорь или другой вид куньих.
1: То есть мелкие куньи, с вашей точки зрения, менее эффективны, с чем я готов поспорить. Ну, поскольку вы у нас сегодня отвечаете, так сказать, за смысл сказанного, то примем вашу версию, Алексей Александрович.
2: Ну что, дорогие, ну, в данном случае, я думаю, что тут действительно эффективность охоты сложно посчитать, но мне кажется, что второй тезис, который более важным, это то, что в месте, где непосредственно произошло, ну, как бы слияние кошки и человека, просто-напросто фауна куньих не столь богата, и фауна как раз вот этих вот степных кошек была значительно более представительной, и они, естественно, пришли, что называется, первыми. И первыми начали помогать человеку освобождаться от грызунов.
1: Именно степные кошки, да?
2: Да.
1: Не барханные котики, милые.
2: Нет, ни в коем случае не барханные. Это именно Felis silvestris libica, причем это именно вот этот подвид, который распространен на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Именно он явился родоначальником современных домашних кошек. Потому что существуют еще подвиды вот непосредственно этого вида кошачьих, который населяет и Европу, это лесная кошка. Еще один подвид распространен в Азии, Центральной Азии и далее до территории современного Китая. Далее есть еще два подвида в Африке, но именно родоначальником вот этого всего кошачьего племени домашнего, который есть на сегодняшний момент, это как раз кошки, обитающие на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Угу. Вот. Далее, по крайней мере, по данным генетиков, получается достаточно интересная картина, заключающаяся в том, что вот эти все кошки начали вслед за сельским хозяйством достаточно быстро распространяться, и это была так называемая волна первого расселения кошек, причем где-то в районе 4 с лишним тысяч лет назад кошек вот этого племени из Ближнего Востока начали фиксировать уже в Европе, в частности в Болгарии, в Румынии. 7 с половиной тысяч лет назад эти кошки уже населяли Кипр, и найдены захоронения людей вместе с кошками вот именно вот этой ближневосточной линии. То есть началось как бы вот эта первая волна расселения, которая охватила значительные территории вокруг Средиземного моря. А с Египтом ситуация оказалась достаточно интересная. Оказалось, что в египетские кошки это совсем другой тип. И не совсем понятно до сегодняшнего момента, сами ли египтяне дополнительно одомашнили кошку несколько позднее, чем на Ближнем Востоке, или туда попала уже с Ближнего Востока домашняя кошка, которая потом, так сказать, стала вот знаменитой египетской кошкой, которой поклонялись на протяжении многих столетий, и которая считается как бы другим типом домашних кошек, которые генетики называют типом С, а тип, который возник на Ближнем Востоке, его называют типом А. Так вот, египетская кошка оказалась несколько иной по своим генетическим параметрам.
1: Ну что ж, дорогие радиослушатели, мне кажется, пазл, как говорится, сложился. Мы рассказали о том, как была одомашнена кошка современная, где она была одомашнена и кто является ее предком. Спасибо вам большое. Спасибо Алексею Александровичу Мусолову, доценту, кандидату биологических наук. С вами был Иван Затевахин, программа о животных. Слушайте нас на Радио России. Всего вам доброго.
0: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Во всей галактике не нашли они ничего более драгоценного, чем разум, и потому стали повсюду помогать его зарождению. Писатель Артур Кларк из книги «2001. Космическая Одиссея». Фильм «Космическая Одиссея 2010», оригинальное название которого переводится как «2010. Год вступления в контакт», был выпущен в 1984 году, спустя менее 10 лет после выхода культового фильма Кубрика. Изначально продолжение, снятое Питером Хайемсом, было встречено публикой, воспринявшей картину как ремейк, довольно холодно. Кроме того, различия двух фильмов были слишком критичны. Если фильм Кубрика ругали за недостаток экшена, то в фильме Хайемса видели его переизбыток. Спустя годы, как и «Космическая Одиссея» Кубрика, фильм Хайемса получил переоценку. Снять продолжение без согласия режиссера оригинальной ленты Хайемс не мог, и он его получил. В начале работы над фильмом Хайемс пытался привлечь к работе Артура Кларка и доказать Кубрику, что продолжение фильма не нанесет вреда оригинальной картине. И если первое ему не совсем удалось, то разрешение режиссера, данное без особого энтузиазма, он все же получил, проговорив с Кубриком 3 часа по телефону. Приступив к съемкам, Хайемс поставил перед собой амбициозную задачу – снять фильм, настолько отличающийся от оригинала, что его бы нельзя было сравнивать с уже культовым предшественником. И хоть сравнение избежать не удалось, две космические «Одиссеи» действительно получились очень разными. Несмотря на то, что фильм Хайемса не оказал такого влияния на кинематограф, как оригинальная лента Кубрика, он, по мнению многих критиков, занимает достойное место как в кинематографе, так и во вселенной «Космической Одиссеи». Ведь благодаря продолжению зритель получает ответы на многие вопросы, оставленные первой частью. Впрочем, стараниями Хайемса у зрителей появляются и новые вопросы, ответы на которые им уже, вероятно, никто не даст.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция», и сегодня мы обсуждаем фильм Питера Хайемса «Космическая Одиссея 2010», и у нас в гостях астроном Владимир Сурдин. Здравствуйте, Владимир.
2: Привет. Это ведь вторая космическая Одиссея, за которую мы взялись, да?
1: А потом можем обсудить третью и четвертую.
2: Конечно, если они будут. Первая была «Космическая Одиссея» 2001 года, да? А нынешняя, 2010-го, это уже ее продолжение.
1: Ну, получается, они в 86-м году пытались показать, что будет у нас в 2010-м.
2: Конечно. Слушай, у нас сегодня 2021 год. Мы уже прожили все эти эпохи, и 2001-й, и 2010-й, и люди не полетели никуда дальше Луны. А почему же в те годы казалось, что вот Артур Кларк, автор этих идей, он же правильно все предсказывал? Смотрите, 1961 год. Гагарин полетел в космос недалеко от Земли, 61-й. А в 68-м, всего 7 лет прошло, уже люди полетели к Луне. А в 69-м сели на Луну. А в 72-м уже перестали летать к Луне. Это казалось прошедшая эпоха. Впереди еще 2-3 десятилетия до начала нового века. Конечно, мы улетим и на Марс, и на Венеру, и куда угодно, да? И вдруг стоп, космонавтика стала буксовать на месте, и никуда мы не улетели. А в кино продолжали тогда летать. И в 86-м году казалось, ну, конечно, через 40 лет, там, в 2010-2020 мы по всей Солнечной системе будем. Нет, что-то произошло.
1: Можете объяснить, с чем это связано? Почему такой резкий стоп?
2: Кристин, никто этого не может объяснить. У людей очень ненадолго хватает интереса к чему-то новому. Вот даже когда американцы летали на Луну, 69-й год, первая посадка. Ты же помнишь, кто первым вышел на поверхность Луны? Нил Армстронг. Его знают все. А кто вторым? А кто пятым? А кто был шестым на Луне? Да это уже рутина. Ну, ходят там по Луне и ходят. Это уже неинтересно, да? Пропал интерес к космонавтике. Ну, а деньги-то не резиновые. Надо было вкладывать огромные деньги, чтобы полететь на Марс, чтобы полететь еще дальше. А правительством и Соединенных Штатов, и российским, ну, тогда советскому правительству казалось, да зачем эти затраты, если публика уже перестала этим интересоваться, что им футбол, хоккей, там, бокс более интересно смотреть по телеку, чем то, как бродят по Луне или там пойдут по Марсу. у людей пропал реальный интерес. Но у фантастов-то он еще был. Им хотелось какие-то сюжеты закручивать. И вот «Одиссея» 2010-го, она, конечно, круто закрутила сюжет, продолжение вот этой истории. Я напомню, в первой истории космический корабль полетел в систему Юпитера. И там практически погиб. Погиб весь экипаж. Кто-то погиб реально, кто-то перенесся там в далекие дали к нашим братьям по разуму, но корабль остался сам по себе. Только компьютер там на борту этого корабля продолжал существовать, а на Земле хотели понять, а что же произошло с этой экспедицией. Это была американская экспедиция, я напомню, да? Корабль был американский. И вот новый поворот сюжета, это «Одиссея» 2010 года, начинается с того, что вновь американцы и русские пытаются понять, а что же там произошло 10 лет назад, почему погиб весь экипаж корабля, чего нам ожидать от этого Юпитера, какие пришельцы там и так далее, и снаряжают новую экспедицию. И чья тогда ракета полетела к Юпитеру? Советская. Ну, в ту пору еще никто не знал, что Советский Союз распадется. Ну, российская, можно сказать, сегодня, да? И экипаж новой ракеты был совместный. Американцы и русские. В основном русские. Но два американца тоже, да, вошли в состав. И актеры совершенно замечательные. Главный герой вот этого нового фильма – Рой Шайдер, да? Правильно я говорю? Рой Шайдер. Замечательный актер, я его давно люблю. И он стал главным героем этого нового фильма. У него очень необычное лицо какое-то, сосредоточенное такое. И вся фигура вот нацеленная на результат. Да? Он худой, жилистый и как настоящий такой космонавт, полностью включенный в дело. И это очень важно. В фильме он проходит главной такой красной нитью, как сегодня сказали бы. То есть на нем держится сюжет. Его уговорили полететь, он же не хотел. В начале фильма к нему приходит русский.
1: Ну, у меня, кстати, было очень удивительно, когда я смотрела этот фильм, потому что он в 86-м году был снят.
2: Да.
1: И мне кажется, еще тогда было сильное, да, противостояние американцев
2: и русских. Очень сильное. Это самая напряженная точка
1: была. И мне кажется, снять фильм про то, как русские приходят уговаривать американцев полететь вместе, это такое
2: и
1: смелое решение.
2: Летят, да, и они вместе работают в космосе.
1: Слушай, для кино.
2: Это, можно сказать, главная идея фильма. То есть нормальные люди, вот автор этой истории Артур Кларк и режиссер, они понимали, что все это противостояние между США и тогда СССР, это нужно только военным и политикам, что нормальным людям это не нужно, это мешает жить. Тогда это привело почти к ядерной войне. Вот в середине 80-х тысячи наших ядерных ракет и тысячи американских были направлены друг на друга. И любое случайное нажатие кнопки могло привести к катастрофе. И, собственно, на этом вот как-то сломался Советский Союз. Мы наращивали свое вооружение, все обеднели, и казалось, что все уже, коллапс. Но реально случился коллапс. И американцы понимали, что им нельзя. Между прочим, мы наращивали свои ядерные боеголовки, а американцы тогда рыли бомбоубежище. Почти в каждой на каждой ферме и в городах были огромные ядерные бомбоубежища. Американцы боялись наших ракет, мы боялись их ракет. Вот постоянное вот это напряжение. И фильм говорит о том, что, ребят, да давайте жить дружно и работать вместе. Космос – это такая штука, которую по отдельности ты не изучишь и не поставишь себе на пользу, только вместе. И в конце концов они летят вместе на одном советском тогда космическом корабле, наш экипаж. И, кстати, очень симпатично. Насколько помню, в этом фильме ошибки совершают американцы, как правило. А наши пилоты исправляют эти ошибки. Тоже нетривиальный факт. Для режиссеров в Голливуде сделать положительными героями советских космонавтов, а такими вот немножко не... Помнишь, инженер американский, одев скафандр, вышел первый раз в космос, задрожал, кричал, что я не могу, у меня клаустрофобия, я вообще тут больше не в состоянии. Да, наш космонавт говорит, ну что, все, вдохни глубоко, я тебе помогу, все в порядке. То есть наши космонавты там показаны более опытными. Да.
1: Я не помню, какой фильм я смотрела, по-моему, тоже про космонавтов, как они летели вместе с американцами. либо американское кино про русских космонавтов. Я помню, они там чуть ли водку, по-моему, пили, когда летели.
2: Водка была у них под сиденьем, кувалда была и ушанка. Вот так сегодня так показывают российских космонавтов. А тогда было уважение к нашей космонавтике. Их считали более профессиональными. Мы работали на орбитальных станциях, у американцев не было орбитальных станций, и они нам завидовали, и наши космонавты были более профессиональными. В этом смысле все в порядке. Но мне понравился еще один новый поворот в этом фильме, а именно роль компьютера. Помнишь, в первом фильме 2001 года «Одиссея» компьютер убил всех?
1: Но он такой более агрессивный был.
2: Он не агрессивный, он самоуверенный был, я бы сказал. Он думал про себя, он уже умел думать. Он думал, я компьютер, я все это понимаю лучше живых космонавтов, я это сделаю лучше них, они мне только мешают. А в новом фильме космонавты уговорили его пожертвовать собой. Компьютер сказал, ладно, я вас спасу, но я останусь на той ракете, которая погибнет. Но что делать? Это моя миссия, я должен...

0: Исключительно совершенно вещь.
1: Животное. А вот, пожалуйста, уже астрономическая фотография. Это Марс. Фотография сделана давно, ну, здесь показан Марс, вот, он повернут одинаковым образом вправо и слева, но слева это видимый диапазон, а справа это близкий инфракрасный диапазон, и здесь цвет и яркость, это характеризует температуру. То есть давно уже температуры планет меряются с помощью вот, анализа инфракрасных изображений. Что касается пыли, ну вот еще один пример приведу. Это центральная часть нашей галактики. Это слева – это обычная фотография в видимых лучах. Здесь вы видите темные пятна – это то, что пыль межзвездная загораживает ядро галактики от нас. А в ближнем инфракрасном диапазоне снят снимок справа. Вы видите, что существенно пыль осталась. Видна, конечно, там, где она особенно плотная, но в основном она исчезла, и мы можем видеть звездное ядро непосредственно. Вот. То есть инфракрасный свет позволяет нам проникать сквозь пылевую завесу. Но вот в среднем инфракрасном диапазоне там ситуация другая. Там пыль не столько поглощает, сколько излучает сама. И поэтому хорошо видны теплые протопланетные диски, там, где образуются планеты, у других звезд. Это пылевые оболочки формирующихся звезд, прекрасно видны. Это спектральные линии органических молекул, это очень важно. Тут в первую очередь самыми яркими, наверное, в инфракрасной области являются молекулы полиароматичного углеводорода. Это, ну, кто помнит химию, это молекулы с бензольными кольцами, это бензольные кольца, где входит и углерод, и вкрапление других атомов. Это органика. Даже некоторые ученые полагают, что такие кольца явились, ну, переходной ступенькой, выше которого уже будет клетка. Они очень чувствительны к радиации, но мы ими, вообще говоря, дышим, особенно в Москве, потому что вот выхлопы машин, вообще любое горение органики рождает вот эти вот полиароматичные углеводороды. Кстати, это очень, очень канцерогенное вещество. Ну, так в космосе его полно. Ну вот, это спектральные линии попадают туда. Ну и теперь я перейду к самому телескопу. Очень краткая история. Сама идея такого телескопа была предложена в конце 80-х годов, поскольку считалось, что Хаббл не доживет до 2005 года, а он вот подишь ты. Вот. Дальше уже, так сказать, был предложен НАСА, уже проект вполне реальный, уже конец 90-х годов. Такие телескопы делаются десятилетиями. Вот. В 2013 году уже началась сборка телескопа, в 2017 году уже проверка зеркал, проверка научной аппаратуры в гигантской вакуумной камере, которая имитирует космические условия. В 2019 году уже, в 2020 это окончательная сборка, тестирование, и в декабре 2021 года был запуск. Ну, то есть, на самом деле, начало-то было давно, и, конечно, в 90-х годах или в конце 80-х этот телескоп представляли немножечко по-иному, чем то, как он получился сейчас. Вот первоначальный проект, какой был в 90-е годы. Диаметр должен быть 8 метров, то есть больше, чем сейчас. Вот, но более простая конструкция, очень далеко в инфракрасный диапазон, здесь этот телескоп не рассчитывал на далекий диапазон, потому что там не было экранов, которые бы загораживали его от Солнца. Вот. И была предложена стоимость 500 миллионов долларов. А потом проект изменился, проект осовременился, и он стал уже, так сказать, к настоящему времени принял совсем другой вид, но и поднялась цена. Джеймс Уэбб – это самый дорогой, самый совершенный космический телескоп в истории. К моменту запуска, к 2021 году, уже стоимость изготовления телескопа превысила 10 миллиардов долларов. Он действительно очень большой и громоздкий. Вот макет этого телескопа здесь

сфотографирован вместе с людьми, которые имеют какое-то отношение к его изготовлению. Вы видите, что вот он очень большой. И запустить такую махину в космос – это задача невероятно сложная с технической точки зрения. Ну и потом, конечно, стоимость. Ну вот я вам покажу. Вы знаете, например, какая самая большая высотная башня в Москве? Башня Федерация. 95 этажей. Ну, наверное, многие видели это в башне Федерации. Вот. Стоимость строительства 1,2 миллиарда долларов. Значит, стоимость телескопа Веб эквивалентна стоимости 10 таких небоскребов. Вот это уже как можете представлять, что только богатая страна или богатые страны могут сделать такие телескопы. Ну и действительно, для любой страны это вкладывать такие деньги, это значит подрезать все остальные научные проекты. Поэтому, как большинство сложных и дорогостоящих космических проектов, этот проект тоже международный, хотя, конечно, он делался под эгидой НАСА, американского под эгидой Соединенных Штатов Америки, с очень активным участием других стран, прежде всего Европы и Канады. Ну вот я там списочек стран, которые внесли свою лепту, ну, работа, то есть фактически и внесли часть стоимости этого телескопа. Ну вот из стран бывшего Советского Союза только Чехословакия, в основном это Западная Европа и Канада. Вот. Так что на самом деле это действительно международный проект. Ну и почему он так назван, Джеймс Уэбб? Кто это такой? Вот телескоп, а вот тот человек, именем которого телескоп назван. Это администратор НАСА, который работал с 61 по 68 год, но при нем реализовывалась программа полета «Аполлон». Хотя он не доработал до того времени, когда американцы опустились на Луну. Но, тем не менее, это администратор НАСА, в его распоряжении были финансы, персонал, юриспруденция. На самом деле, мне кажется немножко странным, почему его имя присвоено такому телескопу. Ну, это все равно, что, скажем, вот у нас сейчас работает в космосе там хорошая обсерватория, называется спектр рентген-гамма. Вот представьте себе, что назвали бы спектр рентген-гамма имени Рогозина. Вот это примерно то же самое. Поэтому многие, так сказать, американцы тоже этого не понимают, я имею в виду ученых, и вообще говорят, давайте расшифровывать вот эти четыре буквы как Just Wonderful Space Telescope. Ну, очень хорошо. Ну, назвали и назвали. Это не наше дело. Ну, будем его тоже называть так. Значит, запущен он в 21 году в декабре. Значит, у него четыре канала, четыре прибора, четыре канала информации и общий диапазон длин волн, который он покрывает от 60-х до 28 микрон. Ну вот, где он располагается? Он располагается на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли, в так называемой точке Лагранжа. Это точка, которая находится на орбите вокруг Солнца более далекой, чем орбита Земли, но имеет такой же период обращения вокруг Солнца, как и Земля, и поэтому для этого телескопа Солнце и Земля, они примерно на одной линии находятся все время. Вот. Ну вот 1,5 миллиона километров – это, конечно, очень далеко. И если, например, к космическому телескопу Хаббла было несколько экспедиций, там ремонт был, замена аппаратуры, то до сюда космонавты не долетят, потому что это 4 раза дольше, чем до Луны.
Вот, поэтому вот что есть, то есть. Вот, работает, и слава богу. Починить его уже, если он сломается, уже будет, не, будет невозможно. Ну, одно маленькое, так сказать, замечание, чтобы было ясно, что этот телескоп, он вообще не обращается вокруг Земли. Земля очень слабо притягивает. Солнце притягивает его в 8 раз сильнее. Вот, поэтому этот телескоп не является спутником Земли. Он просто движется по орбите вокруг Солнца с периодом синхронным 1 году. Вот. Ну и, конечно, телескоп невозможно отремонтировать, это другая его особенность. Ну, теперь, какие основные научные направления этого телескопа? Таких научных направлений немного. Это исследование галактик на разных стадиях эволюции, включая начало их формирования, появление первых звезд. Второе – это исследование формирования звезд и планетных систем в нашей галактике. И третье – это изучение планет у других звезд. Они называются экзопланеты, вот, и атмосфер этих планет. Ну и плюс, конечно, много других менее глобальных задач по наблюдениям планет, звезд, галактик, межзвездной среды в инфракрасных лучах. Это инфракрасный телескоп. И телескоп с такими возможностями, которые раньше были, мы не имели возможности реализовать. Поэтому надежды очень много на его работу. Ну и, конечно же, первые такие демонстрационные результаты были получены очень быстро. Сейчас очень активно уже идет работа на этом телескопе. Уже начинают публиковаться научные статьи по результатам этих работ. Ну, будем ждать, конечно, каких-то интересных и сенсационных результатов. Пока сенсаций нет, но мы только в самом начале это реализации возможности этого удивительного инструмента. Я немножко покажу, как телескоп собирался. Вот зеркало можно запустить было в космос только в сложенном виде, поэтому были придуманы, так сказать, механизмы, которые, так сказать, разворачивали в космосе зеркало на всю ширину, а в ракету он помещался только в сложенном виде. Причем у американцев не было такой ракеты, чтобы даже в таком виде поместить, поэтому они использовали французскую ракету «Ариан-5». Она немножечко пошире. Вот. И, в общем-то, вот вы видите, как это выглядело в сборочном цехе. Вот как выглядит работа с вот этими с частями гексагональными, шестиугольными. Один из них уже покрыт золотом, другой пока нет. Вот. Это зеркала состоят, это не стекло, это бериллий, легкий, прочный, плюс тонкий слой золота, как я уже говорил. Каждое стекло, каждый такой фрагмент можно рассматривать как самостоятельный объектив телескопа. Потом надо их было в космосе наладить так, чтобы они смотрели на одну и ту же точку. Это удивительно сложная конструкция. Значит, на самом деле, если телескоп Хаббла имел довольно простую оптику, это так называемый рефлектор системы Ричи-Кретьена, там гиперболические зеркала два, и, так сказать, они, так сказать, работают как один такой сложенный объектив, то здесь оптическая схема значительно сложнее. Здесь есть первичное зеркало, вот это вот, которое состоит из сегментов, есть вторичное зеркало, потом есть еще третичное зеркало, третье зеркало. Вот. Причем никаких сферических или параболических, сферических зеркал здесь нету. Здесь все-таки либо парабола, либо гипербола. Довольно сложная система хода лучей. Вот. Температура зеркала не выше 50 кельвинов, то есть оно, зеркало охлаждается. Вот. Но самое интересное, что вот отдельные фрагменты зеркала, вот их 18, они могут самостоятельно, ну, их можно регулировать. То есть регулируется в них смещение центра по всем трем координатам, изменение наклона в двух плоскостях, вращение и изменение радиуса кривизны. То есть вот столько степеней свободы позволяет их наладить таким образом, чтобы они смотрели непосредственно в одну точку.
и работали, их совокупность работала бы как одно очень большое зеркало. Ну, что касается зеркало, температура, оно, конечно, понижено, но для среднего инфракрасного диапазона, там, где мы излучаем, ловим излучение там, пыли и других тел,

У нас чем дальше они активны, это большое достижение, конечно. Вот. Для другой планеты, так сказать, спектр показывает большое количество вот таких особенностей, связанных с парами воды. То есть мы можем видеть, что вот эта планета должна иметь много воды, а скорее всего океана. Это планета, расстояние примерно такое же, но больше 1000 световых лет. Масса меньше, чем у Юпитера, а размер больше, чем у Юпитера. И она очень близко к звезде, в 9 раз ближе к звезде, чем Меркурий к Солнцу. Ну, наверное, я ошибся, тут таких океанов быть не может. При такой близости к звезде вся вода от любого океана испарится и перейдет в атмосферу. А мы здесь ее видим. Вот. Ну, теперь, подводя некие итоги, значит, ближайшие планы, значит, это что? Это первичные задачи, это обнаружение света первых звезд и галактик, которые сформировались после Большого взрыва, это изучение формирования и развития галактик и звезд, планетных систем и происхождения жизни. Второе направление – это планы на будущее. Это в перечень первостепенных объектов для изучения входят 17 ближайших протопланетных дисков из 20, изображения которых были получены с помощью космического телескопа «Спицер» и комплексом радиотелескопов «Альма», который сейчас работает. Инфракрасные инструменты телескопа будут использованы для изучения водных миров Солнечной системы, спутника Юпитера Европы, спутника Сатурна Энцелада. Инструмент NIRSPEC будет использован для поиска биосигнатур, то есть таких деталей в спектре планет, которые говорили бы о наличии газов, типичных, ожидаемых при наличии жизни. Это метан, метанол, этан. В гейзерах обоих спутников, это спутники Сатурна Энцелада и Юпитера Европы. Ну, конечно, это запланированы наблюдения Сереры, астероидов Паллада, Рюгу, транснептуновых объектов, которые называются Кентавры, и нескольких комет. Ну, собственно говоря, я бы на этом и кончил. Но мне хотелось бы еще просто уже как бы сверх немножечко показать вам, а что дальше вообще ждет космонавтику, в плане, какие космические аппаратуры ждут свои, телескопы ждут своей очереди. Я их вот, чтобы вы представляли ситуацию. В 2023 году ожидается запуск Толиман, это НАСА, поиски экзопланет астрометрическим методом, то есть по угловому смещению движения звезд. У 7 ближайших звезд. Это маленький телескоп с диаметром 30 сантиметров. Китай в 2024 году собирается запустить космический аппарат Сунтянь. Это обзор неба с высоким угловым разрешением. Там уже телескоп большой, 2 метра. Поле зрения сравнение с Хабблом лишь чуть-чуть меньше размер объектива, но поле зрения в 300 раз больше, чем у Хаббла. То есть это уже может делать поисковые задачи. Европа в 2026 году готовит запуск Плато. Это космический аппарат, специально рассчитанный для поиска экзопланет в зонах обитания. Ну, метод транзита – это изучение планет, которые проходят по диску звезды в проекции. Вот. В оптике ближняя инфракрасная область, а в качестве объектива будет использовано 26 широкоугольных фотокамер с диаметром 12 сантиметров каждый. Вот такая вот составная объектив, состоящий из 26 камер. Это 26 год. А на 27 год уже НАСА НАСА уже что-то грандиозное намечает. Это так называемый Нэнси Грейс Роман Space Telescope. Нэнси Грейс Роман – это название женщины, которая сыграла очень большую роль в развитии космических исследований в Соединенных Штатах Америки. Это поиски и изображение экзопланет с использованием метода гравитационного микролинзирования, а также решение некоторых космологических задач. Здесь уже вводится... будет на орбиту войдет телескоп с таким же размером, как и телескоп Хаббла, но зато будет ближняя инфракрасная область и широкоугольная камера, у телескопа Хаббла нет широкоугольной камеры, плюс коронограф, который позволяет закрывать изображение звезд,

0: чтобы найти рядом с ними изображение экзопланет. И последнее, что замыкает этот список, это космический эксперимент, который называется «Спектр УФ». Он уже давно готовится Роскосмосом. Делается он с участием Испании и Японии. Это широкий круг задач по изучению планетных атмосфер, звезд и галактик в ультрафиолетовой области спектра. Диаметр объектива довольно солидный, 1,7 метра. Это ультрафиолетовый телескоп, а здесь это единственный инструмент для ультрафиолетового диапазона спектра. Намечается 2025 год, но эта цифра стояла тогда, когда мы жили спокойной жизнью. Поэтому будет ли это реализовано, я в 2025 году, верится с трудом. Ну и, наконец, я вам покажу суточную картинку, которая, так сказать, в стиле Биструпа как раз была, мне понравилась, я в интернете это нашел, мне понравилось его содержание. Ну все, ребят, все, друзья. Я немножко перебрал время, наверное, да? Да, да, чуть-чуть перебрал. Ну, вопросы, это, пожалуйста.
1: Пожалуйста, вопросы, я подойду, дам микрофон.
2: Не подскажете, такой вопрос есть?
0: Не понял, погромче, да. Пожалуйста.
2: Вопрос по астронометрическим. Астрономический вопрос. Диск звезды можно разрешить?
0: Что диски?
2: Диск звезды в телескоп разрешить можно?
0: Разглядеть диски чего?
2: Звезд.
0: Нет.
2: Был ли случай? Нет. То есть даже так и...
0: Нет. Диски можно разглядеть только интерференционными методами. Здесь просто разрешения не хватает. Значит, угловое разрешение этого телескопа, я это не упомянул, потому что зависит от длины волны, это где-то, так сказать, 4 или 5 сотых долей секунды. Вот. Диски, в общем, нету таких звезд, у которых с таким разрешением можно было какие-то подробности на диске увидеть.
2: Спасибо большое.
3: Не знаю, может быть, глупый вопрос. Вот вы когда рассказывали, как система охлаждения, то есть, я так понимаю, она доходит до 50 кельвинов, охлаждает.
0: Да, верхний слой экранов.
3: Да, да. А до 7 кельвинов как охлаждает?
0: А там специальный охладитель стоит. Да,
3: то есть, дополнительно к этим слоям?
0: Да, дополнительно, да, специально там вот что-то там испаряется, что-то охлаждает дальше.
3: Спасибо.
4: Спасибо большое за лекцию. Очень жалко, что закончилось, но хочется продолжения.
0: Я перебрал свое время, я думал, что вы не выдержите.
4: Скажите, вы упомянули Вольфа Рае. А что это такое? Правильно ли я поняла, что это определенное состояние, стадии, скажем, звезды до сверхновой? Но это какая-то масса, допустим, там не 8-10, а, допустим, 100 солнц масс, массы Солнца?
0: Ну, нет, это Вольф Рае – это переоткрыватели этих звезд, которые характеризуются большой массой и очень интенсивным сбросом вещества. То есть вот такую массу, как Солнце, например, они бы выбросили там за 100 тысяч лет вообще, как наше Солнце. Вот, то есть очень интенсивно истекают веществом. Они массивные, и у них одна судьба. Они через какое-то время должны вспыхнуть, как сверхновые. Значит, масса их большая, 8, 10, 15 масс Солнца, может быть, но они ее быстро теряют.
4: Но это каждая звезда вот этой массы?
0: Нет, это очень редкие звезды. Это невероятно редко встречающиеся звезды.
4: А от чего это зависит?
0: Потому что звезд большой массы очень мало. Здесь, как всегда, то, что крупное, то мало, а то, что мелочи, то всегда много. Поэтому звезд мелких с массой много меньше, чем масс Солнца, сколько угодно. Масса Солнца начинается с 1/10 масс Солнца. Масса звезд начинается с 1/10 масс Солнца. И чем больше масса, тем они реже встречаются. И вот звезды с массой больше 10 масс Солнца, они встречаются очень редко, и их судьба определена, они взрываются как сверхновые.
4: Но до этого Вольф и Рае.
0: Да, да, до этого, так сказать, вот перед этим они по своим характеристикам относятся к звездам Вольфа Рае. У них, что еще, у них необычный химсостав, потому что они внешнюю оболочку сбросили, и оголяется ядро, в которых раньше шли термоядерные реакции, и там уже другие элементы. Более тяжелые. Там в некоторых случаях водорода и гелия вообще не обнаружишь. Там углерод, там есть вот все. Вот эта ее особенность. Это очень интересный тип звезд, он исследуется давно.
5: Спасибо. А Землю фотографировал
0: телескоп? Слеп. Нет, нет, он не может повернуться в сторону Земли. Он же находится, вот Солнце, Земля и телескоп. И он может только смотреть туда, вот, ну чуть-чуть вбок. Если он повернется и солнце прямо, так сказать, как говорит, будет светить, то все, все испортит вся аппаратура. Поэтому Земля для него, не только Земля, он не может наблюдать Меркурий, не может наблюдать Венеру, потому что для этого он должен повернуться в сторону Солнца и не может наблюдать Луну, только в другую сторону. Ну вот другую сторону, да, но поскольку он крутится вокруг Солнца, все равно он обегает всю сферу, пока полный оборот сделает.
6: Это вопрос есть.
0: Да.
6: А есть какая-то система защиты телескопа от метеороидов, например? От микроскопических пылинок, которые в космическом пространстве присутствуют?
0: Нет, такой системы трудно придумать, но то есть, он рассчитан на то, что время от времени микрометеориты будут попадать. Просто, то есть, вот был один удар маленький, да, вот, а может быть и несколько, но просто после этого спасает система коррекции зеркал. То есть покривилось зеркало или что-то еще настроим. Вот эта система работает. А защитить невозможно, они летят быстрее пули. Вот. Но здесь помогает то, что он очень далеко от Земли. Там он, здесь нету. Земля все-таки притягивает частицы мелкие. Там он вращается не вокруг Земли, он вращается вокруг Солнца, телескоп.
4: Что, нет больше вопросов? Мне кажется...
6: А вот так, скажите, пожалуйста.
4: Да, пожалуйста.
5: Можно в микрофон говорить, пожалуйста.
7: Да, такой маленький, в две минуты, как вы сказали, угловой. Там, да, да. Зрение его, да? Оно да. Чем было обосновано или ограничено технически?
0: Почему не сделать больше?
7: Да.
0: А это связано с оптикой. Вот оптика дает нужное разрешение угловое только в маленьком интервале. Сказать. Вот, большой, так рассчитана оптика. Если мы будем делать широкий угол, мы потеряем в угловом разрешении.
6: То есть сделать специально, чтобы смотреть как можно дальше, правильно?
0: Ну, это, эффективное фокусное расстояние там больше 100 метров, поэтому там, сказать, в поле зрения, сказать, не может при этом быть большим. Вот. Здесь согласуются между собой, приходится согласовать реальное угловое разрешение, которое может быть давать зеркало, и те элементы изображения, которые, так сказать, лимитируются, ну, вот этими матрицами, принимающими свет. У них свои есть ячейки. Поэтому там все согласуется. Если бы у нас были бы очень мелкие ячейки, можно было бы больше что-то делать. Вот. Но будет другая эпоха вот среди этих заявленных новых полетов космических обсерваторий. Там есть телескопы с большим зеркалом и с большим полем зрения. Китайцы. Сейчас очень активно космос исследуется китайцами, ну, Европой, Соединенными Штатами Америки, так сказать, рвется в космос Япония. Япония давно уже там, оригинальные полеты к астероидам. Здесь у нас Индия посылает космические аппараты на Марс. Вот. Ну, мы сейчас приотстали, конечно, сильно, но у нас есть сейчас одна работающая очень хорошо обсерватория, аспект рентген-гамма. И вот уже много-много лет готовящийся к запуску аппарат для ультрафиолетового излучения. Все это очень интересно. Вот и здесь надо еще сказать, что иметь в виду. Мы впервые получили возможность заглянуть в прошлое на многие миллиарды лет. Мы можем видеть, как развивается Вселенная. Вот эта вот расширяющаяся Вселенная, в том, что расширяется, уже сомнений никакого нет, она, так сказать, дает нам возможность увидеть, с чего все это началось. Вот, дойти вот до этих самых темных веков, а может быть, они только нам представляются темные, может быть, там есть что-то такое совершенно неожиданное, потому что любой прорыв в методах исследования дает неожиданные результаты. И мы рассчитываем, что этот телескоп может дать неожиданные результаты, которые противоречат, может быть, даже, сказать, принятой картине. Это всегда очень интересно. Вот ученые с наибольшим интересом ждут что-нибудь такое,

0: одна, а вот...
1: Да, имеет колебания, вообще, наверное, можно обобщить. Как-то это есть тут обратная связь воздействия на вулканы, например, на вулканические?
2: Я не вулканолог, не могу ничего об этом сказать. Я не видел научных статей, связанных с климатом, где бы об этом хоть как-то говорилось. Насколько я понимаю, и вот то, что я читал, предсказать извержение вулканов можно за относительно короткую, так сказать, промежуток времени. Равно как и что касается Йеллоустоунского вулкана, то, что говорится о периоде, там, скажем, 600 тысяч лет, это приблизительный период. Mm-hmm. Это не то, как, скажем, та или иная комета точно возвращается к Земле там, с точностью до часа, через там, тысячи лет. Тут все гораздо сложнее, и поэтому так сказать, реальных прогнозов, что это как-то взорвется и повлияет на климат, по сути дела, нет. Во всяком случае, в тех прогнозах, которые есть сейчас, это не учитывается, поскольку ну, нет информации, что это может случиться.
1: Хорошо, а если мы не будем сжигать ископаемое топливо, каковы наши перспективы? Чем мы можем это заменить?
2: Ну, вы знаете, вот когда я учился на физфаке, в 75-м году, в частности, мы были твердо уверены, конечно, термояд. Mm-hmm. Ну, как мы видим, ошиблись, да? Сколько? 40 лет прошло.
1: Да-да-да, управляемый термоядерный синтез.
2: Его по-прежнему еще нет, и академик Велихов, другие, говорят, ну, говорят, в лучшем случае где-то к концу века или как. Может быть, что-то получится. Mm-hmm. То есть часто наши знания не очень верны. Сейчас ожидается, что человечество все-таки постепенно... пусть медленно, но будет переходить на возобновляемые источники энергии. Сейчас солнце, как бы, скажем, сильно дешевеет. Mm-hmm. Это мы видим, так сказать, очень зримо. Хотя, конечно, еще долгое время ископаемое топливо, газ будет, прежде всего, газ будет наиважнейшим источником энергии. Пока мы видим давление, как бы, со стороны, скажем так, климата, mm-hmm. или климатического финансирования, Парижского соглашения. Это как бы не физика атмосферы уже, это уже экономика, да? Это экономика, немножко атмосфера. Другая область, да? Давление на уголь. Это есть, уже есть.
1: Понятно. Так, еще, может быть... Алло, добрый вечер.
3: Здравствуйте, Сергей из Москвы.
1: Да, Сергей, здравствуйте.
3: Здесь вот был вопрос задан о зарастании рек, озер, возрастами. А почему вы не берете в учет содержание фосфатов в порошках стиральных? Ведь в Европе фосфаты этих марок, которые производятся у нас, не содержатся в этих порошках. А у нас почему с фосфатами идет?
1: То есть вы имеете в виду, что зеленеет водоем, потому что фосфаты? Что...
3: Да, в стиральных порошках содержатся фосфаты. В Европе фосфатов нету. В тех же марках порошков стиральных.
2: Ну, это вопрос гидробиологам. К сожалению, не могу на него ответить. Скорее всего, вы правы, но это мое интуитивное мнение дилетанта, поскольку это к физике атмосферы океана все-таки не имеет отношения.
1: Да, 7373948, наш телефон прямого эфира по 495 коду, до нас можно дозвониться и задать вопрос. Также можно нам написать на смс-номер 8-925-48-948 или на сайт. И вот на сайт слушатель Георгий пишет, а кто-нибудь задавался вопросом, какая суммарная тепловая мощность, вырабатываемая ДВС, двигателем внутреннего сгорания на планете, и каково ее влияние на климат? Ну, доля, может быть.
2: Нет, считали, конечно, это мало относительно энергетики океана. Там mm-hmm. изменение теплосодержания океана – это очень мало. Даже вот тепловые очаги городов – это очень немало. Скажем, в центре Москвы температура может быть градусов на 6 выше, чем на дальней окраине. Но это mm-hmm. прежде всего, когда минус 20 у нас, вот где-то так, минус 20 еще без ветра. Да? Но опять же, в энергетике, опять же, вот океанской… Mm-hmm. Землю-то правильно бы назвать не землю, а океан, очень знаем yeah. еще из школьного курса географии. Это все-таки мало в глобальном масштабе.
1: Вот мы об этом уже говорили в первой части программы, но мне кажется, это просто очень популярный вопрос. Я когда готовился, я читал, так сказать, дискуссии по этому поводу. И, кстати, мы с вами обсуждали, Алексей Олегович, была в «Новой газете» статья, так сказать, вот, вы на нее ответили. Вот очень часто звучит вопрос, звучит такое мнение. Ну, хорошо же, в России будет теплее, можно будет выращивать растения, которые до этого нельзя было вырастить. Чудесно, заживем. Как вы можете прокомментировать
2: Нет,
1: такое мнение?
2: Это просто, так сказать, от незнания ситуации. Если мы возьмем, скажем, вот ежегодно публикует Росгидромет доклад о состоянии климата там, за предыдущий год, а реально рассматриваются тренды за последние, какие-то за 20 лет, а какие-то за 40 лет, что, собственно говоря, все проблемы-то наши от скачания,

0: очков, скажем так, погоды уже, от большего числа достаточно сильных гидрометеорологических явлений, а то, что они стали сильнее, тяжелее, осадки у нас выпадают, пусть даже то же количество или не сильно измененное, как бы более эско, то есть за меньшее количество дождей и снегопадов. А это для сельского хозяйства, да и для городского хозяйства, и для жизни людей, в общем-то, не очень хорошо. То есть дьявол, он, извините, кроется в деталях, а вот эти детали-то в том, что не в средней температуре дело.
1: Вот один слушатель тоже пишет, станет ли фильм «Послезавтра» пророческим. Я бы обобщил, но мне кажется, мы уже сегодня говорили об этом. Вот как все-таки отразится изменение уровня Мирового океана? Ну, мы говорили, да, что да. Вот для одних городов это, видимо, не так значимо. Да.
0: Ну, вы знаете, столь резкие изменения, ну, в общем-то, они невозможны. Опять же, мы не говорим о там, термоядерной войне или каких-то таких ужасах, да.
1: Мы надеемся.
0: Астрономы нам не предсказывают, что на Землю налетит планета, гигантский астероид, который когда-то образовал Мексиканский залив. Вроде бы это исключается. Вот если это исключить, то столь резких вещей, как в фильме «Послезавтра» или «2012», ну, все-таки это невозможно. То есть скорость процессов, она пусть и слишком быстра для природы, в частности, для белого медведя, чтобы он мог сам адаптироваться без нашей помощи, но она слишком медленно относительно. Это десятилетия, столетия.
1: Давайте, наверное, последний на сегодня вопрос. Алло, добрый вечер.
2: Добрый вечер, вот Алексей Олегович, здравствуйте. Меня зовут Игорь. Ну, я тоже по образованию физик, давно интересуюсь этими вопросами.
1: Так, Игорь.
2: И вот как вы считаете, вот за глобальным потеплением, которое, наверное, уже необратимо, вот действительно по сценарию последует последующее похолодание, только в какой степени, конечно, не по сценарию фильмов, но сценарий тоже вот достаточно опасный. И есть ли вероятность вообще вот, у человечества, если она договорится на самом высшем, наверное, все-таки политическом, экономическом, прочем уровне, чтобы остановить вот этот процесс изменения климата?
1: Спасибо, Игорь. У нас буквально полминутки.
0: Как бы несколько. Да. Но во всяком случае, в Париже договорились, что проблема признается, действует сообща, и пытаться при прочих равных всегда делать выбор в более как бы зеленую сторону, более технологичную, с меньшими выбросами. Так сказать, это одно. Дальше, ну, действительно, ту температуру, которую как бы Земля уже набрала, назад ее вернуть будет очень сложно. Но и опять же, как мы говорили, ледниковый период нас ждет на наших далеких потомков.
1: Спасибо большое, Алексей Олегович, что сегодня пришли. Очень интересная тема — глобальное изменение климата. В гостях у нас был Алексей Кокорин, руководитель программы «Климат и энергетика Всемирного фонда дикой природы», кандидат физико-математических наук. С вами был Андрей Бычков и программа «Ученый свет». До свидания.

Черные дыры. Популярный персонаж не только астрофизических работ, но и современных фантастических фильмов и даже детских книг. Поговорим о них. Идея о черных дырах довольно стара. Дело в том, что в 17 веке еще астрономы измерили скорость света. А в 18 веке известный геофизик, физик и астроном Джон Митчелл впервые понял, что можно представить себе тело, с поверхности которого не сможет улететь ничего, даже свет. Конечно, тут было не все в рамках современной физики. Свет-то представляли как набор корпускул мелких частиц, и Митчелл использовал формулу для второй космической скорости. Мы знаем, что с такой скоростью надо стартовать с поверхности планеты, чтобы преодолеть силу тяжести и улететь от нее вдаль. Но, грубо говоря, идея была верна и основу свою сохранила до наших дней. Митчелл рассчитал размеры того тела и его массу, при которых даже частица, как он думал, света не сможет оторваться и улететь вдаль. А значит, тело не будет излучать свет совсем, оно будет темным. Хотя название «черные дыры» тогда еще не существовало, но представить себе можно было их именно так. Через несколько лет известный математик и астроном французский Пьер Лаплас повторил эту идею, видимо, не будучи знакомым с работами Митчелла, и тоже пришел к точно такому же выражению для размера тела, имеющего определенную массу, которая не отпустит со своей поверхности никакой объект, даже частицу света. Идея была надолго забыта и получила второе рождение после создания общей теории относительности Эйнштейном. Сам Эйнштейн поначалу не рассматривал это явление, он проверял свою общую теорию относительности на более знакомых астрономам эффектах, например, движение перигелия Меркурия. Мы знаем, что его орбита эллиптическая постепенно поворачивается, и определенный вклад в это вносит эффект общей теории относительности. Но современник Эйнштейна, немецкий математик Карл, математик и астроном, вообще очень разносторонний человек,

А по другой, более компактной, свойства другой компактной области еще интереснее. Это так называемый горизонт событий. Радиус его называется радиусом Шварцшильда или гравитационным радиусом. И выражение для него очень простое. Он пропорционален массе тела. Ну, входит еще константа гравитации и скорость света в квадрате. Так вот, оказывается, что эта поверхность, сфера Шварцшильда, делит мир вокруг этой массы на две совершенно разные части. Пересекая эту границу, падая на массивное тело, мы навсегда оказываемся внутри сферы Шварцшильда и никогда уже не сможем ни мы, ни квант света, ни какая-то материальная частица попасть наружу, выйти из-под горизонта событий, именно поэтому он так и называется. Давайте проследим за предполагаемым путешествием космонавта на ракете внутрь черной дыры с двух точек зрения. С точки зрения самого космонавта, свободно падающего в черную дыру, и с точки зрения внешнего наблюдателя, находящегося далеко от нее и наблюдающего за всем этим в телескоп. Сам космонавт за конечное время упадет в самый центр этой системы. Он пересечет горизонт событий, не заметив этого или почти не заметив. Приливные эффекты, конечно, дадут себя знать. Космонавт будет вытягиваться вдоль направления полета. Но иногда эти эффекты слабы, если массивная черная дыра вас притягивает. Однако внешний наблюдатель будет видеть совсем другое. Он увидит, как, приближаясь к горизонту событий, скорость ракеты и космонавта в ней начнут все замедляться, замедляться и замедляться. Все процессы внутри ракеты тоже начнут происходить все медленнее и медленнее. Время как бы остановится с приближением к горизонту событий, и внешний наблюдатель никогда не увидит, как ракета пересекла этот горизонт. Вот так по-разному выглядит один и тот же процесс падения ракеты на черную дыру с точки зрения двух наблюдателей, находящихся в двух разных системах отсчета, внутри ракеты и снаружи, вдали от нее. А могут ли в природе рождаться такие объекты? Могут. Кстати, название черной дыры родилось благодаря американскому физику Джону Арчибальду Уиллеру, который в шутку назвал так этот объект. Черная, потому что ничего не излучает, не отпускает от себя свет. Дыра, потому что все проваливается. В 1967 году он придумал это название, и сегодня все его знают. Так вот, может ли такой объект родиться? Не на бумаге у теоретика, а реально в космическом пространстве. Может. Если массивная звезда настолько велика, что в конце эволюции, когда уже источники энергии в ней иссякли, она не может поддерживать внутреннее тепло, давление, которое противостоит ее гравитационному сжатию, если эта массивная звезда будет сжиматься под действием собственной гравитации. Маломассивные звезды, на этой иллюстрации мы видим, заканчивают жизнь, сбрасывая большую часть массы в виде газовой оболочки, а меньшая часть – ее ядро превращается в белый карлик. Компактный, но все-таки устойчивый объект небольшого размера, примерно с планету размером. Звезды промежуточной массы, в несколько раз более массивные, чем Солнце, заканчивают жизнь в виде взрыва сверхновой, тоже сбрасывают часть массы, а их более массивное ядро сжимается сильнее и уже становится не белым карликом, а так называемой нейтронной звездой. Гораздо более компактны, размером всего в несколько десятков километров. И, наконец, звезды еще большей массы, 10, 20, 30 масс Солнца, после взрыва сверхновой не могут удержать свое ядро от стремительного сжатия, и оно достигает таких маленьких размеров, что сила тяжести на поверхности этого ядра становится формально бесконечно большой, и такой объект мы называем черной дырой. Как отличить черную дыру от других компактных остатков эволюции звезд? Например, по эффекту гравитационной линзы. Луч света, проходя мимо массивного объекта, изменяет свое направление. Для постороннего наблюдателя это искажает видимую форму источника света, лежащего за такой гравитационной линзой, за таким массивным телом. И этот эффект может подсказать нам, что перед нами компактное массивное тело. Как выглядит движение частиц вблизи черной дыры? Оно совсем не похоже на то, что мы привыкли видеть в рамках Ньютона.

ньютоновой механики. Но тут три варианта движения, сравнивается ньютоновая механика и механика эйнштейновская, теория относительности вблизи черной дыры. Например, эллиптическое движение, движение по замкнутой эллиптической орбите, а в рамках ньютоновой механики орбита вообще не меняет своей ориентации. Эллипс остается таким, каким он был с самого начала. При небольшом, при слабом учете гравитационных эффектов в рамках теории относительности эллипс понемногу поворачивается, как это Меркурий нам демонстрирует. Но если мы совсем уж рядом пролетаем с черной дырой, то повороты эллипса достигают огромных углов, и, как видите, вот левая верхняя иллюстрация, там буквально траектория наматывается на черную дыру, потом снова превращается в эллипс, когда частицы уходят вдаль, но совсем с другой ориентацией. Гиперболическое движение, то есть приход и уход на бесконечность частицы, тоже представляются нам не такими, как в ньютоновой механике. Проходя рядом с черной дырой, частица может совершить несколько оборотов вокруг нее, а потом по второй ветви гиперболы снова уйти на бесконечность. И, наконец, возможен гравитационный захват. То, что в ньютоновой механике исключено, а в рамках теории относительности это возможно. Частица, проходя рядом с черной дырой, может выйти на спиралеобразную орбиту и по ней, приблизившись, нырнуть внутрь горизонта событий и навсегда поглотиться в окрестности черной дыры. Лучи света тоже ведут себя удивительным образом. Чем ближе находится источник света к горизонту событий, тем труднее свету вырваться из цепких гравитационных лап черной дыры. А если источник далеко, вот как справа он нарисован, на расстоянии 4 гравитационных радиусов, почти во всех направлениях кванты света вылетят и уйдут на бесконечность. Но чем ближе источник к черной дыре, тем меньше диапазон углов, когда кванту удается выскользнуть из гравитационного притяжения, из гравитационного поля черной дыры. И все больше черным сегментом отмечено тот диапазон направлений, где квант обязательно будет захвачен черной дырой. Вот посмотрите еще на серию траекторий. Когда мы запускаем частицу, фотон, частицу света, вдали от черной дыры, он уходит почти по прямой, как это обычно у фотонов и бывает. Но чем ближе находится старт фотона к черной дыре, тем сильнее искривляется траектория. Наконец, на расстоянии 1,5 гравитационных радиусов фотон просто выходит на круговую орбиту и уже не покинет окрестности черной дыры, а еще ближе старт заканчивается тем, что фотон захватывается черной дырой и исчезает под ее горизонтом событий. Если фотон из бесконечности приходит, то можно даже некий пучок траекторий показать, по которым фотоны обязательно будут захвачены черной дырой. Здесь показан так называемый радиус захвата, то есть радиус той прицельной области, попадая внутрь которой, фотоны обязательно закончат свое путешествие внутри черной дыры. Любопытно, что это открывает нам возможность световой или радиолокации черных дыр. Хотя они ничего не излучают, но мы можем получить от них излучение, запустив в их направлении свет или радиоволну. Потому что есть определенное расстояние, вот B с индексом P, расстояние от направления на черную дыру, проходя по которому фотон в точности на 180 градусов изменяет направление своего полета. И для нас это эквивалентно эффекту отражения. Мы пустили фотон в направлении черной дыры, а он, обогнув ее, отправился обратно к нам. И таким образом мы можем искать в космосе черные дыры с помощью радиолокации или световой локации, например, используя Солнце. Слева желтое – это диск Солнца, а мы – наблюдатели, красная точка в середине. Солнце у нас за спиной, черная дыра перед нами. Солнечные лучи идут к черной дыре, огибают ее и возвращаются к нам. И таким образом есть теоретическая возможность увидеть черную дыру. Это не ее излучение, это развернутое излучение Солнца в нашу сторону. Ну, вот так художник с юмором изобразил эту ситуацию, когда черная дыра захватывает свет и наматывает его вокруг себя на фотонную сферу.
До сих пор мы говорили о черной дыре как о бесконечно малой массивной частице. Но ведь все массивные тела вращаются. Вращение видоизменяет структуру пространства вокруг черной дыры. Появляется дополнительная область, охватывающая горизонт событий, так называемая эргосфера, обладающая очень интересным свойством. Если туда залетает объект, или фотон, или какая-то элементарная частица, или массивный объект, то он не может оставаться в статическом состоянии. Он обязан двигаться, вращаться вокруг черной дыры. Гравитационное поле вращающегося центральной массы черной дыры как бы захватывает его и начинает крутить вокруг себя. Но оттуда все-таки эта частица может вырваться. Если она не нырнет внутрь горизонта событий, она теоретически может выпрыгнуть обратно и уйти на бесконечность из этой сферы, которую называют эргосферой. Это математическое решение было найдено довольно известным математиком Керром, и оно с тех пор так и называется – решение Керра для вращающихся черных дыр. Между прочим, эта возможность открывает для нас перспективу черпать энергию из черной дыры. Хотя, казалось бы, как можно что-то получить из-под горизонта событий? Можно. Если, ну, вот такая немножко смешная иллюстрация. Представим себе черную дыру, вращающуюся черную дыру, окруженную сферой, на которой живут люди, построены города. А мусор, который порождают эти города, сбрасывается в эргосферу черной дыры. Попадая туда, он набирает скорость, начинает быстро вращаться. Затем контейнер мусорный падает внутрь черной дыры, а сам мусор... Или наоборот, мусор падает в черную дыру, а контейнер выбрасывается из нее с увеличенной скоростью. И, попадая на лопасти электрогенератора, вращает их, вырабатывает электроэнергию. Таким образом, мы освобождаемся от мусора и еще дополнительную электроэнергию. Откуда она черпается? Она черпается из вращения, из энергии вращения черной дыры. Ну, это, конечно, скорее с юмором придуман проект, чем вряд ли он будет когда-нибудь реализован, но, может быть, в природе он определенным образом реализуется. Вещество падает всегда на черные дыры, и часть его может вылетать из эргосферы с увеличенной скоростью. Ученые долгое время считали, что черные дыры все поглощают, ничего не излучают. Все, что попало под горизонт событий, навсегда пропадает, и никакого излучения, никакой энергии оттуда выйти не может. Оказалось, что это не совсем так. Первый намек на это появился у очень известного советского физика Якова Борисовича Зельдовича. Полностью развил эту идею известный ныне знаменитый английский физик Стивен Хокинг. А идея заключается вот в чем. Даже если черная дыра находится в пустоте, на самом деле в вакууме постоянно рождаются так называемые виртуальные фотоны или виртуальные частицы, элементарные пары частиц, положительные, отрицательно заряженные частицы и античастицы. Если это происходит вблизи гравитационного радиуса, одна из этой пары, одна частица, может нырнуть внутрь гравитационного радиуса и навсегда погибнуть внутри черной дыры. Но вторая частица за счет избытка энергии может стать не виртуальной, а реальной, то есть как бы родиться и покинуть окрестности черной дыры, потому что она вне горизонта событий родилась. И таким образом от черной дыры должно исходить излучение. Его сегодня называют излучение Хокинга или испарение черных дыр. Пока это чисто теоретическая возможность, она не наблюдалась, но теоретически это возможно. Черная дыра будет терять массу таким образом. Можем ли мы перемещать черные дыры, если у них нет твердой поверхности, в них нельзя упереться? Можем. Они точно так же, как любое другое тело, чувствуют гравитацию. Вот несколько проектов по перемещению черных дыр. Например, можно подвести к черной дыре небольшой астероид, к которому она будет притягиваться, и, перемещая этот астероид с помощью ракеты, заставить черную дыру лететь за ним. Можно вывести черную дыру на орбиту вокруг астероида, она еще лучше будет с ним связана, и тоже, перемещая астероид, увести за собой черную дыру. Можно использовать излучение Хокинга, которое черная дыра во все стороны направляет. А если мы рядом с ней разместим
отражатель, ну, зеркало прожектора, то это излучение будет направлено в одну сторону, а система, черная дыра и отражатель, отправятся в другую сторону, ну, из-за эффекта реакции. Где астрономы обнаруживают черные дыры? Черные дыры небольших звездных масс обнаруживаются в двойных звездных системах, а более массивные черные дыры в центрах плотных звездных систем. Вот перед нами два звездных скопления, так называемые шаровые звездные скопления. В каждом из них по миллиону звезд, и в их центрах обнаружились черные дыры массой в десятки тысяч масс Солнца. Еще более, намного более массивные звезды обнаруживаются в центрах галактик, в том числе и в нашей. Вот фотография в инфракрасном диапазоне центральной области нашей галактики. Стрелочками показан самый-самый центр галактики. Уже много лет астрономы следят за перемещением звезд в центре нашей галактики и выяснили, что звезды обращаются с большими скоростями вокруг, как нам кажется, пустого места. Но звезды не могут двигаться вокруг пустого места. Раз они обращаются вокруг этой точки, значит, их что-то притягивает. По орбитам звезд, которые прослежены за последние два десятилетия, удалось вычислить массу этого пустого места. Она оказалась 4 миллиона масс Солнца. Есть подозрения и, в общем, мало сомнений в том, что звезды обращаются вокруг невидимой нам черной дыры с массой в 4 миллиона масс Солнца. Как она родилась, мы пока не знаем. Как она будет проявлять себя, пока мы этого не видим. Но не исключено, что время от времени она дает о себе знать. Мы уже говорили о том, что, пролетая мимо черной дыры, звезды разрываются приливными силами, и их вещество падает в черную дыру. Падая, оно сильно нагревается. Оно в виде диска обращается вокруг черной дыры, слои этого диска тормозятся, перемещаются одно относительно другого и нагреваются поэтому, и диск светится, особенно в своей центральной части. И именно это выдает присутствие черной дыры. Как отличить черную дыру от других компактных объектов, например, от нейтронной звезды? Если когда-нибудь у нас будут достаточно зоркие телескопы, чтобы увидеть аккреционные диски вокруг черных дыр и вокруг нейтронных звезд, мы увидим разные картины. Черная дыра действительно черная в середине, она поглощает свет. А нейтронная звезда, иллюстрация справа, на которую падает газ, ярко светится в центре аккреционного диска. Вот вам и способ различить их. Еще один способ. Если происходят вспышки в аккреционном диске, а здесь мы видим графики некоторых таких гамма-вспышек, то периодическое колебание яркости выдает нам присутствие твердого объекта, нейтронной звезды. А если таких периодических колебаний нет, то, скорее всего, это черная дыра, у которой нет твердой поверхности. Сегодня астрономы уже нащупали в космосе в составе двойных звезд несколько компактных объектов. И вот на этом графике видно, все объекты массивнее трех масс Солнца, они лежат сверху от пунктира, это, скорее всего, черные дыры. Все объекты менее массивные, чем три массы Солнца, скорее всего, нейтронные звезды. Это хорошо подтверждается теоретическими расчетами. Наконец, последнее и очень важное проявление, которое, возможно, когда-нибудь позволит нам найти пары черных дыр, двойные черные дыры. Обращаясь вокруг общего центра масс, даже оставаясь невидимыми, черные дыры генерируют гравитационное излучение. Это еще один из прогнозов общей теории относительности. Пока не подтвержденный. Гравитационные волны из космоса не обнаружены, но они должны существовать. Это волны пространства-времени, которые генерируются быстро движущимися массивными телами. Зафиксировать такую волну можно на Земле, и в ближайшее время, скорее всего, это будет сделано. Черная дыра не такой простой объект. Она может обладать и магнитным полем, и электрическим зарядом, и аккреционный диск газовый вокруг черной дыры ведет себя весьма сложно. Например, мы наблюдаем, вот перед нами иллюстрация, двойная система, обычная звезда желтая и аккреционный диск вокруг черной дыры. Мы часто наблюдаем из этих аккреционных дисков бьющие потоки вещества в двух диаметрально противоположных направлениях, так называемые джеты. Как они генерируются, какой физический эффект разгоняет газ до огромных скоростей, мы не знаем точно. Но подозреваем, что это магнитное поле.
которая за счет вращения черной дыры приобретает свойство спирали, которая перемещает вещество, вращаясь вокруг оси. А вещество это разгоняется почти до скорости света. И джеты, бьющие из центров аккреционных дисков, имеют колоссальную энергию. Если бы мы имели возможность заглянуть туда, внутрь джета, мы бы увидели просто страшное столпотворение квантов и элементарных частиц, имеющих гигантскую температуру. Это настолько мощное явление, что черные дыры больших масс, существующие в центрах галактик, выбрасывают из себя настолько мощные джеты, что даже окрестности галактики чувствуют их присутствие. Вот реальные изображения в оптике и в рентгеновском диапазоне скопления галактик в Персее, и мы видим, как очень компактная массивная черная дыра в центре одной из галактик буквально перемешивает межгалактическое вещество и создает в нем мощные ударные звуковые волны в масштабах всего скопления галактик. А это гигантский масштаб. Черная дыра, как выяснилось, не только поглощает, но и излучает весьма много энергии и выбрасывает из своих окрестностей много вещества. Чтобы рекомендовать вам какую-то одну книгу, я, пожалуй, остановлюсь на совершенно замечательной книге Игоря Дмитриевича Новикова, нашего известного астрофизика «Черные дыры и Вселенная», да и другие его книги на эту тему тоже очень интересны, и я советую вам их почитать.

Это отсылка к художнику Леону Бакстону. Накануне Первой мировой войны возникло такое понятие «жить по Бакстону», что на самом деле отражало настроение того времени, пира во время чумы. В это время популярность художника достигла своей кульминации. Его мировая известность была создана во многом благодаря работе с Дягилевым и оформлению многочисленных балетов. Шахерезада, Клеопатра. Журналисты буквально выстраивались в очередь, чтобы взять у него интервью. И таким образом мода на костюмы, которые он создал для театра, было воспринято и жизнью. Зрители хотели так же одеваться, как и актеры, которые они видели в театре. Появились галстуки а-ля Бакст и многочисленные платья в его стилистике из тонких струящихся тканей. В это время в России в 1914 году Елизавета Шувалова организует очень модное в то время мероприятие – маскарадное событие. И для помощи она зовет оформителя, декоратора Леона Бакста. Но у Бакста было одно условие – он готов был взяться за этот заказ, если дамы, которые будут приглашены на это событие, будут в париках такого же цвета, как и их костюмы. Событие имело невероятные масштабы. Специально для этого был заказан целый вагон цветов из Ниццы. Было разослано 2000 приглашений. Какие только волосы можно было тут не встретить. Малиновые парики, изумрудные, зеленые, синие, разноцветные, золотые и даже, наверное, серебряные. На этом балу пошла одна известная светская дама Елена Олев, на руке которой виднелись две зеленые розы. Леон Бакст предложил еще одну интересную интерпретацию театральной работы. Он ввел моду среди светских дам на временную татуировку, украшая их тела растительным орнаментом. Откуда вообще это все возникло? Почему появился такой орнамент? Дело в том, что в театре он выполнял роль грима. Своих актеров он часто подкрашивал. Известно, существует история, как его близкий друг, кстати, Валентин Серов, Федору Шаляпину перед выступлением нарисовал мускулы. Тот же самый, на самом деле, случай был и Леон Бакста. Он часто прорисовывал какие-то римские, греческие мотивы на теле многих актеров. Он желал, чтобы у зрителя оставался эффект «ох», чтобы он задавал моду и действительно увлекался всеми новыми вещами, которые существовали в искусстве. Он любил Модельяне, он очень ценил Пикассо и говорил, что он мог бы сам быть прекрасным кубистом, потому что в кубизме много правды. Дело в том, что дедушка Леона Бакста был поставщиком сукна для российской армии. И по семейной легенде он был очень популярным французским, парижским даже портным. Надо сказать, что юного Леона Бакста поражала та обстановка, в которой он находился. Ведь это была золотая гостиная с механическими часами, с птицами, канарейками в клетках, с многочисленной зеленью вокруг. В 1903 году Леон Бакста встречает Любовь Гриценко. Это была третья дочь известного коллекционера Павла Третьякова, владельца гигантской текстильной промышленности. И эта дама, конечно, поразила его в самое сердце. Вдова известного художника, который любил одеваться шиком по моде того времени, он стал писать ей письма, полные страсти и любви. На что Любовь Гриценко очень холодно ему отвечала, что они были из разных социальных кругов. Она богата, а он беден. Как же они будут делить вместе свой семейный капитал? В ответ на все эти вопросы Бакст ссылал своего друга, художника Илью Остроухова, который к тому времени был уже женат, но оставил живопись и стал теперь коллекционером. Бакст же обещал Любовь Гриценко, что никогда не бросит художество и будет продолжать оставаться живописцем. Они переписывались около года, и в конце концов свадьба состоялась. Любовь Гриценко постоянно жаловалась, что Бакст жуткий транжир и постоянно занимал у нее деньги. В то время, когда он за ней ухаживал, он выполнял работу для двух известных постановок «Фея кукол» и «Эдип в колонии». За последнюю он получил 2500 рублей. Гигантская сумма в то время. На сравнение, актер Вацлав Нежинский жил в год на 700 рублей. Но Леон Бакста был страшный транжир. Ему этих денег было мало, и поэтому в этот же период он занимает у Любови Гриценко еще 2500 рублей. И все тратит на одежду, моду, галстуки, которых ему было все мало. В письме Любовь Гриценко отправляет ему нужную сумму, но просит сообщить, может ли он выплачивать этот долг помесячно. Бакст отвечает, что ежемесячно не сможет, но за год обязательно все отдаст. Но не отдает. В итоге они прожили вместе всего лишь 2 года. Тем не менее, любовь к моде у художника сохранилась на протяжении всей жизни. Успех художника пришел чуть позже, после первых знакомства, спустя ровно 6 лет. Как раз мировую славу и известность дали те самые дягилевские балеты, которые принесли ему большие деньги. Он смог вести ту жизнь, которую он хотел, покупая столько галстуков, пиджаков,
сколько его душе угодно. В это время начинает активно сотрудничать с модными парижскими домами. И уже позже, десятилетиями спустя, для журнала Vogue он будет читать лекцию «Как правильно носить мужской костюм».